0: Что мы можем? Может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности. У нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
2: Знову ж, пропанова, не питання, пропанова. 2 роки тому об гэтым ішла гаворка про тое, каб увесці некі выпрабаваўчы термін для людзей з інваліднасцю, то бок узяць таго ж чалавека з інваліднасцю настаўнікам да прыкладу і паглядзець, калі чалавек там спадабаецца вучням, будзе весці добра ўрокі, чаму б яго не пакінуць, да? Можа там чалавек не валодае плоскасным пісьмом, але ён шыкоўны настаўнік, чаму ад яго адразу адкрэсліваться, адказвацца, адмаўляцца. То бок, я за тое, каб увесці ўсё ж такі выпрабаваўчы тэрмін для гэтых людзей, ну хаця бы там месяц-два паглядзець, на што ён здольны і гэтак далей.
1: Спасибо. Сейчас еще один вопросик есть.
3: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК-комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она как раз такую специальность выбрала, да? Не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается идти туда, не зная куда, да? Если говорить простым языком. Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
4: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся. Для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью. Это нужно и работать с фотографией к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией. Просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу. Навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончила, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну, я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов. Я не вижу самолетов. Ну, поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор. И люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить. И не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Угу. Спасибо, Татьяна. Так, сейчас, минуточку, я подойду. Ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста.
5: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете в Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать. Я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор. А вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам. Знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть личный пример, я считаю, он лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство. Я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть? Есть. Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Это я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Но это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Леонидовна, вы такая крутизна, я вообще не знаю.
6: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся за то, справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий. Это понятно. А наниматель – здоровый человек, который… Поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками. Вы педагог, вы можете интересно сам знаете. Ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь. И рассказать детям, где ты интересно умеешь. Соглашусь полностью. Но есть еще одна проблематика. Оформление соответствующей документации. Любая работа, ну, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе. Да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты. И самое главное, делать это своевременно. Временно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
4: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word'ом, Excel'ом. Но когда началась сдача практически работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
1: Вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно ввести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основы работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
7: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко туда от темы. Хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
8: Давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей. Да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых. Занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОЗ.
1: Спасибо. Еще один вопрос есть.
9: Добрый день всем участникам форума. Я представитель Брестской организации «Белутис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
1: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
0: Давайте я расскажу про опыт России. Да,
1: да, пожалуйста.
0: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
1: В радио Белтис у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих. Это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры?
4: 2 года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании, телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайль, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем его просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. И просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
10: Так, отлично. Еще вопрос. Продолжение этой темы, Ирина Новикова, Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно. Наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях. Я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, Белтис, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться. С высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос. На все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу. Идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок. Как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях. Потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
6: Хочу добавить еще в поддержку выступления Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь, ваши областные организации, руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности. И особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
1: Так, Федор, вопрос.
2: Навод не питание, не пропанова, а история. Тут, коли была у нас справа, мы тут размовляли про телевизию, про радио, а я вам расповеду невеличкую историю. У 2022 году я проходил кастинг на радиоведоуцу на телерадиокомпании «Брест». Есть такая. Там, у чем был сенс? Треба было дослать свое аудиоповедомление на электронную почту, там, как вы там нечто говорите, ну, как яны послухали голос. Прилетело 20 тысяч листов на электронную почту, и мне у складе 20 удельников запросили у студию, але, на жаль, высветлилось, что у меня есть проблемы со зроком. Ну и сказали, что голос у вас шиковный, все добро, дикция поставлена, але, сами разумеете, нам треба альбо вітально-віншавальні програми читать, там вітання і віншування, альбо новини. Тому ви нам не подходите, але сказали, что голос у вас шиковный. Ось такая небольшая история.
1: Типа так, и еще один вопрос.
4: Опять-таки, здесь нужно предлагать сразу, как можно решить этот вопрос. Не просто отказали все, ведь можно объяснить, что я могу выучить, я могу по Брайлю читать, можно там наушник в ухо. И, ну, мы сами должны, нам никто не будет предлагать решение наших проблем. Мы сами должны их искать и показывать, что мы можем, мы готовы.
1: Борис, пожалуйста, вам микрофон.
11: Борис Подера, «Квартал». Слушайте, у меня вопрос к председателю ВОЗ. Ну, а к этой теме сказать, которую мы сейчас обсуждаем, все и вся всегда зависит только от желания человека и точка. Вот, да, председатель ВОЗ. Смотрите, я был на Украине, и вот там слепые обижаются на то, что у них именно ВОЗ называется. То есть, ну, все украинская организация слепых. Они говорят, вот у вас белтиз, у вас слепыми не называют. Я говорю, так пускай называют. Я говорю, что? Вот они обижаются, у вас обижаются. Они говорят, я не слепой, я не зрячий. Я этого не понимаю, правда? Спасибо.
0: Ну, а мы не обижаемся. Нет? Нет, мы не обижаемся, но это констатация факта, понимаете? Ну, сами слепые не обижаются, смотря в каком контексте вы это употребляете. Если вы скажете, ты что, слепой? Вот в том-то и дело, что это все в наших головах, смотря как это сказать и кто это скажет, правильно? Но мы слепые, да, это факт. Слепые и незрячие — это одно и то же. Поэтому мы не обижаемся.
1: Вопрос. Так, пожалуйста, Дмитрий.
12: Приветствую всех участников. Я Дмитрий, тоже гитарист кавер-бенда «Квартал». Всем землякам из Брестской области привет. Значит, возвращаясь к теме отказов, о чем мы сейчас говорим, отказывают людям, понятно. По поводу «прорубайте себе дорогу», то есть вот именно альтернатива той или иной проблемы. К примеру, что вам говорят, вы не сможете там увидеть, прочесть. То есть вам нужно самим именно предложить альтернативу, что нам нужно поступить таким или таким образом, и тогда проблема будет решена. Я как музыкант расскажу просто маленькую историю. Человеку-барабанщику в ДТП он потерял руку. Но человек не сдался. То есть, и когда он сам просто обратился к своим товарищам из компании Siemens, которые сделали для него барабанную установку, где он перенес функции левой руки на левую ногу. Ему сделали специальную установку, и там педаль была, которая выполняла функции малого барабана. То есть это была его конкретная инициатива, и она была осуществлена. Так что, товарищи, помните, большую часть ограничений, она попросту вот у нас в голове. Нам сказали, что это невозможно, мы поверили, опустили руки. Старый фермер, почему финишировал, я, к сожалению, не помню конкретно дату этого марафона, он финишировал первее, чем любой олимпийский спортсмен, хотя с него многие смеялись. Почему он всех обогнал? Потому что он попросту не знал, что это невозможно.
1: Дмитрий, мне очень близка ваша позиция. У нас жесткий тайминг, дорогие друзья. И у меня последний заключительный вопрос к нашим дорогим спикерам. Если бы у вас была волшебная палочка, и вы бы могли изменить одну вещь в трудоустройстве образования для людей с инвалидностью по зрению, что бы вы изменили? Ирина Леонидовна.
6: Конечно, хотелось бы, чтобы сразу наших всех, без всяких вопросов, брали на работу. Вот махнуло и все, чтобы нас считали равноценными, полноценными, такими, как все, и всех принимали на работу.
1: Отлично.
0: Я тоже соглашусь с Ириной Леонидовной. Это было бы здорово. Но хотя бы на испытательный срок, чтобы мы могли впечатлить работодателя так, что ему не хотелось бы уже с нами расставаться.
1: Так, Татьяна.
4: Я поддерживаю предыдущих спикеров, но дополню, знаете как, я учусь, опять-таки, про студенческую мою теперешнюю жизнь, без нее никуда, в Москве. Знаете, как я туда поступила? На общих обоснованиях. И на сегодняшний день никто не знает, что у меня есть группа инвалидности по зрению. Поэтому мне хотелось бы что исправить, чтобы были какие-то тесты, по которых нас оценивали, нашу работоспособность и наши возможности, если наше зрение является каким-то, к сожалению, препятствием.
1: Да, препятствием. Нет, я думаю, что препятствий нет, глядя на этот зал, я в этом просто уверена. Поаплодируйте
4: вместе
1: себе, вы крутые.
4: Молодцы.
1: Ребята, на самом деле вы крутые. И рассказывайте крутые истории. Ну что же, спасибо всем нашим спикерам, спасибо залу за живое участие. Федор, вам отдельное спасибо за 4 вопроса. Пленарное заседание завершено. Далее тематические секции, где будет еще больше живых разговоров.
13: Продолжение нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтис» слушайте в следующем номере журнала «Товарищ».
14: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
15: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
16: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
17: We're gonna start the groove off tonight by going back into the days, back to the disco days.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы. Около спорта.
1: Всем добрый день. Около спорта. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады вас приветствовать. Федя, привет.
2: Да, всем зрителям, слушателям нашим привет. И тебе, Вась, большой привет. Мне кажется, уже сотню лет мы с тобой не были в прямом эфире. И это такое отдельное событие в событии, мне кажется.
1: Да, редкая история. Тем более, что прямой эфир второй раз подряд. Напомню, что те, кто желают к нам присоединиться, прокомментировать наши мысли или высказать свое мнение, могут это сделать по номеру 8 800 100 ровно 2015. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Юрий Погодин. И вас с нами соединит, если вы захотите. Ну и мы продолжаем сегодня обсуждать чемпионат мира 26-го года, проходящий в Америке, Южной, Центральной, центральной и северной. Южная это там у нас не совсем присутствует. Вот. Вместе с Вячеславом Илюшиным мы, наверное, в большей степени говорили про ожидания и матчи старта. Сейчас уже у нас идет фактически стадия плей-офф. Групповой этап завершен. Ну и, Федь, давай, наверное, начнем, может быть, с таких вещей, как что тебе пока больше, я не знаю, нравится, не нравится в этом формате, потому что мы его обсуждали просто как, ну, некую гипотезу. Сейчас мы видим, как получилось на практике. Вот для тебя этот интерес в связи с большим количеством команд и как будто бы не очень большим количеством интересных именно с точки зрения вывески матчей, или, может быть, все-таки ты там находишь какие-то интриги даже в не очень, казалось бы, зрелищных событиях?
2: Ну, знаешь, тут такое двоякое ощущение. Если честно, с точки зрения, наверное, какой-то, ну, то, что там слишком много команд и будет прям совсем отсутствие интриги, наверное, в каком-то смысле не оправдалось. Потому что в целом команды играют, команды разные, команды интересные, команды, в принципе, дают бой фаворитам. То есть мы много видели там потери очков фаворитами, мы уже видели много даже в плей-офф уже вылетевших фаворитов. То есть в целом сама по себе история сказать то, что прям вот то, что они не играют, нет, они играют и в целом показывают какие-то результаты, и вот сборная ЮАР там вышла в плей-офф. Это вот та штука, которая, наверное, ну, в каком-то смысле не оправдалась. Нет такого, что вот выходят команды с именем и легко там шагом выигрывают маленькие команды, которые вот попали на чемпионат мира со всеми из этих команд, и, ну, африканские команды уже, наверное, давно не маленькие, но даже там Новая Зеландия или там Кабо-Верде или там Кюрасао в целом дают бой, то есть как бы сказать, что они прям совсем для битья, наверное, так сказать нельзя. Это, возможно, связано с тем, что, ну, большие команды тоже прекрасно понимают, что, ну, наверное, не пройти в плей-офф при нынешних условиях прям совсем надо постараться, и в целом мы видим, что ну, кто должен был пройти в плей-офф, плюс-минус прошел, прям совсем сенсация, там, по невыходу в плей-офф мы каких-то не увидели, да?
1: Это, ну, вот Чехия, наверное, с какой-то натяжкой,
2: ну,
1: можем.
2: Чехия, назвать. Да, но это...
1: И Турция, ну, еще, пожалуй.
2: Ну, Турция, кстати говоря, наверное, самая несправедливая часть чемпионата, потому что Турция, в отличие от Чехии, хорошо играла в футбол. То есть Турция... Это, наверное, та история, где Турция по голевым моментам на выход из плей-оффа наиграла очень сильно. То есть она просто, ну, как-то вот так получилось. Матч с Австралией был вообще нелепостью. Там Турция просто 30 ударов против двух там проиграла 2-0, да, вот что-то такое. Ну, такое бывает в футболе. То есть, ну, наверное, совсем уж, если на чемпионат мира такого не будет, это совсем, наверное, будет неинтересно. То есть это, наверное, как доказательство даже первого тезиса. Вот. А вторая история, которая мне не нравится, я это убедился с чемпионата Европы, мне не нравится это сейчас. Я ненавижу историю с пересчетом очков у третьих мест. Я считаю, что тогда уже делайте, идите уже до конца, делайте 64 команды, пусть выходят по две команды. Или там делайте, чтобы там все третьи места выходили. Я там не знаю, как это с точки зрения математики сделать там какой-то дополнительный раунд плей-офф. Я считаю, что это несправедливо. Команды играют разные турниры, и сравнивать эти очки, ну, просто физически неправильно. Мне вот эта вот история совершенно не нравится. Еще одна вещь, которая мне, наверное, ну как, не нравится, ну это то, что все-таки чемпионат мира проходит не в европейском часовом поясе. Я понял для себя, что даже за последние 4 года в целом повзрослел, и вот так вот прям совсем не спать по ночам и смотреть футбол я уже, наверное, не готов. То есть это какой-то, прям надо быть совсем отбитым, наверное. Вот, но у меня нет такого вот особого... То есть, короче, я не готов разменять сон. Иногда я там включал некоторые ночные матчи, но на большинстве из них я уснул. Вот. Ну и вторая история, чисто для нейтральных болельщика, казалось бы, больше команд, больше матчей, ярмарка футбола. Нет, наверное, в целом для меня вот это, наверное, перебор. То есть, ну, как бы мне никто не запрещает начать там смотреть полностью чемпионат мира с 1/8. В целом играют они, играют. Я какой-то в этом катастрофы не вижу. Единственное, что, наверное, групповой этап вот наверное, такой не та штука, за которой прям ты вот готов там следить, убиваться. Вот. Мне больше нравятся, конечно, турниры такие более концентрированные. Вот чемпионат Европы 16 команд, который был. Мне кажется, что это было в целом классно. Но какого-то прям вот сказать то, что так не должно быть, я, наверное, не могу. Ну, пускай будет. Я в этом тоже какой-то катастрофы такой не вижу. Еще одна история. Все возмущаются на вот эту вот рекламную паузу. Типа то, что вот у нас теперь 4 четверти, а не 2 тайма. Я, кстати, поймался на мысли, что мне она даже... нравится, то есть меня она почему-то не раздражает. Я понял, что это с точки зрения какой-то такой... Ну, с точки зрения тайминга, мне, наверное, как способ отвлечься дополнительно, я, наверное, даже не против такой штуки.
1: Ну, давай попробую тоже по этим мыслям пройтись. По часовым поясам соглашусь, и мне кажется, что действительно... Ну, тут, с одной стороны, вроде как постарались развести матчи по разным таймзонам, да, и у нас есть матчи и ночные, и утренние, и вечерние в хорошие временные слоты, и плюс, ну, в принципе, если уж очень хочешь посмотреть, ты можешь на телевидении или там в записи где-то зацепить повтор, но... Вот эта концентрация матчей, да, то есть на единицу времени, да, мы видим большее количество событий, но их интерес, он тоже вот размазался пропорционально, собственно, силе команд, да, то есть сильных команд у нас же не стало больше, да, то есть мы просто добавили какое-то количество сборных разного уровня, разного класса, и, конечно, здесь куча своих историй с тем, что кто-то попал впервые, и для них это очень классная медиа-история, это, наверное, импульс и в развитии футбола, и привлечение интереса, и так далее и тому подобное. Но если мы рассматриваем футбол как зрелище именно для болельщика, без относительно присутствия там на событии на трибуне, ну, как будто мне сильно скучнее стало. То есть мне не то, что я смотрю это нейтрально. Я понимаю, что групповой этап чемпионата мира раньше мне был гораздо интереснее, чем сейчас. По поводу, ну, вот этих 30 мест, я, наоборот, к ним достаточно спокойно отношусь. У нас действительно такие сейчас получаются половинчатые форматы, что у чемпионата мира, что у чемпионата Европы. И, наверное, мне кажется, что все-таки мы увидим еще какое-то изменение. И вот эти 48 команд, они не так долго, я надеюсь, пробудут. Не верится, что мы вернемся к старому формату, потому что мне кажется, что мы идем именно по пути глобализации. И не всегда, наверное, это хорошо. Но вот, опять же, мне это скорее не нравится. Я следил за немногими матчами. Я сразу выбрал для себя те сборные, которые мне интересны. По, наверное, фактору наличия каких-то историй с точки зрения игроков, да, которые здесь присутствуют. Это и легенды, которые, возможно, закончат на этом чемпионате свою, ну, такую профессиональную карьеру именно в сборной, а может быть и не закончат уже, непонятно вообще, насколько спортивный век может быть продлен, учитывая то, что, не знаю, еще несколько лет назад нам казалось, что там 35-36 это уже там, ну, как бы такой вот уже прям сильно преклонный возраст. Потом выяснилось, что нет, и 38, 39, и 40 вроде еще ничего, и мы видим это в разных видах спорта. И кто знает, что через 4 года будет, и сейчас я не рискну поставить, что вот не увидим мы этих же игроков, ну, как минимум на чемпионате Европы кого-нибудь, а кого-то, может быть, и на чемпионате мира. Поэтому, ну, наверное, за этим интересно наблюдать как за экспериментом. Большая часть событий проходит мимо даже не по причине того, что матчи начинаются в какое-то не то время, а просто неинтересно. Но мы сейчас подошли к той стадии, когда действительно, во-первых, турнирная мотивация есть у всех, команды играют на вылет, мы видим 16 пар, и 4 команды, 4 пары уже сыграли. И тут есть у нас неожиданные результаты. Ну, если Канада, обыгрывающая ЮАР, наверное, в общем, это достаточно ожидаемо, ну или как минимум здесь нет какой-то сенсации, то вот матчи Голландии с Японией, да, или Нидерландов с Японией и Парагвай с Германией принесли нам еще потерю двух европейских сборных, ну, которые, наверное, все-таки, может, и не относились к фаворитам, но явно никто не ожидал, что мы их потеряем прямо на стадии 1-16. Ну и Бразилия тоже, в общем-то, получила определенные сложности в матче с Японией. Мне кажется, я назвал Нидерланды с Японией, они, конечно, играли с Марокко. Ну и первое...
2: Япония они тоже играли.
1: С Японией они играли просто в группе, да, поэтому это, наверное, мне и вспомнилось. Вот, ну и, собственно, Марокко с Канадой играет в следующей стадии. Это уже первая пара, которая определилась. Вот ты эти матчи плей-офф смотрел ли? Есть ли у тебя какие-то впечатления по поводу того, как сыграли, ну, условные фавориты? И оба матча примечательны тем, что, в общем-то, команды проиграли по пенальти, да, и как будто здесь еще история про то, что даже если ты вот такой андердог, то тебе нужно просто терпеть. Если ты дотерпишь, то там уже возможно все что угодно. И вот здесь прям два сценария подряд мы видим, что матч проходит именно так. И вот, наверное, следующим фаворитам стоит присмотреться и все-таки как-то пробовать в 120 минут доказать свою силу, если действительно она есть.
2: Я бы тут еще просто по следам твоих слов сказал бы штуку, что все-таки я для себя поймала мысль, что сегодняшней реальности футбол сборных это все-таки история такая, ну, про популяризацию футбола. То есть для людей, которые, может быть, не часто смотрят футбол, я вот знаю, даже среди моих знакомых есть люди, которые там смотрят только большие турниры, и они сейчас, конечно, счастливы, у них там дети по ночам не спят, смотрят еще что-то такое. А люди, которые смотрят много клубного футбола, особенно европейского, они, конечно, немножко более привередливые, и в этом смысле футбол сборных, наверное, не про качество, не про какое-то там, я не знаю, игровые наблюдения, еще что-то, это, наверное, ну, какая-то такая история про что-то другое, да, наверное, про эмоции, про какие-то такие, там, я не знаю, про культурные особенности определенных стран, да. Вот, что касается фаворитов, о которых мы говорим, я не смотрел матч Германии с Парагваем, но то, что сборная Германии проблемная, и вот то, что сегодня появилась история, то, что там, в общем-то, не могли решить, кто будет бить шестой пенальти, и там вообще проблема с уверенностью, то, что там не воспитывают лидеров. У Германии это видно, это есть, это последние годы достаточно, ну, как бы, активно проявляется, вот. Поэтому я думаю, что понятно, что это была классическая история игры фаворита с аутсайдером, и аутсайдер играл так, как должен был играть, и, в общем-то, ну, сборная Парагвая такой аутсайдер крепкий, который, в принципе, только таким образом и может проходить, и в этом смысле, наверное, ничего особо удивительного нет. Парагвай, кстати говоря, ну, не впервые, я помню чемпионат мира 2010 года, когда он также очень долго держался там со сборной Испании, практически там 120 минут, они, если не ошибаюсь, держались, там испанцы выиграли 1-0. То есть сборная Парагвая — это та сборная, которая периодически, ну, как бы, вот такие результаты выдает, и в этом тоже нет ничего удивительного. Что касается Марокко и Нидерландов, ну, тут, мне кажется, вообще немножко другая история, потому что Марокко, во-первых, команда, которая сейчас в мировом рейтинге на 7-м месте находится, это очень сильная команда, которая... А тут еще нужно сказать вообще про сборные, когда мы говорим сегодня про... вот если посмотрим на клубную составляющую сборных, да, мы сейчас видим проигрывающие европейские сборные, но огромное количество команд, они состоят из игроков в европейских клубах и часто там с европейскими тренерами. И, то есть, да, это команды там за пределами Европы, но они имеют там непосредственное отношение к европейскому футболу. Вот, тоже такая штука. И вот сборная Марокко — это...
3: Очень сильная команда, которая, я думаю, что точно не слабее сборных Нидерландов. Это как раз тот случай, когда играли абсолютно равные соперники. А по ходу игры, эту игру я, кстати, немножко смотрел, пока не заснул, сборная Марокко играла лучше просто физически. Там вратарь Нидерландов спасал. И на самом деле по тем моментам, по тем отрывкам игры, которые видел я, пока в промежутке между сном, да, сборная Марокко играла, конечно, лучше и должна была переигрывать Нидерланды в основное время. Но сборная Марокко и качество сыграла в Бразилии. То есть сборная Марокко, ну, не один из фаворитов турнира, но она в прошлом году, в прошлом чемпионате мира дошла до полуфинала. И это команда, которая, я думаю, что, ну, не знаю, нас повторить, не повторить, но она не хуже той команды, которая выступала на прошлом чемпионате мира. Это очень сильная команда, тут недооценивать не стоит.
1: Ну да, у Марокко как раз много представителей сборной родилось вне территории государства, да, и такие сборные здесь на турнире присутствуют. По поводу Нидерландов очень интересная история. Они вылетают уже который раз подряд на турнире, где не проигрывают, да, фактически в основное время никому не проиграли, но проигрывают по пенальти. Уже не первый раз. Ну и Нидерланды,
2: кстати... В 2014 году, в 2018 они попали, не попали, в 2022 они... Ну, они в 2014 и 2022 проиграли Аргентине, и вот в 2026 проиграли,
1: да,
2: Марокко.
1: Да, ну фактически, да, уже получается там 20 лет, да, если учесть там все промежуточки временные. Но никогда, ну, они не выигрывали,
2: да,
1: чемпионат
2: мира. Да, они же в 2010, если ты помнишь, играли в финале и проиграли, да, с голом Иньесты на 116 минуте. То есть они тоже в основное место время не проиграли, там было 0-0, и Иньесты вот на 116 забил тот гол. То есть тоже в дополнительное время.
1: Да, был красивый финал. Но про Германию у них наоборот история, что получается с 14-го успешного года они либо не входили в плей-офф, либо, как сейчас, вышли и сразу отвалились на самой ранней стадии. Поэтому, да, в Германии, наверное, будут думать, что им делать. Мне кажется, там есть определенный системный вопрос, потому что, ну, все-таки, даже если мы понимаем, что здесь есть определенный элемент случайности, там эта отдельно взятая игра может рассматриваться как сенсация, но какие-то системные проблемы в немецком футболе есть. Yeah. И вот мы не можем сказать, что сейчас там сборная состоит из крутейших игроков и так далее. Да? То есть, ну вот на фоне следующих сильных соперников у Германии 100% были бы проблемы.
2: Я не согласен с тем, что это случайность, этот матч вообще... И вот эта вот история с тем, что они не могли, то, что там Грецко, прочие отказывались бить пенальти, то есть у них-то они там жаловались на давление, то, что они там не согласны. А, знаешь, я думаю, что, может быть, как футболисты, там, условно, Грецко гораздо более талантливый, чем Клозе и Подольски. Клозе и Подольски были очень примитивные футболисты. Но чтобы Клозе и Подольски отказались бить пенальти, я думаю, что проблема Германии именно вот в этой истории с тем, что там нету лидеров, то есть как при том, что сегодня вот много как раз говорили об этом, там в немецких СМИ очень много пишут, что там одного Кимиха и Нойера недостаточно, то есть Кимих и Нойер, по сути, единственные игроки, у которых есть какие-то лидерские качества, и это действительно проблема, то есть одно дело научить игроков играть в футбол, да, вот мы на уровне сборной Бельгии, кстати говоря, этим видим, да, то есть умельцев играть в футбол есть, но нужна еще и вот какая-то вот такая чисто история про то, чтобы брать на себя ответственность. И еще раз скажу, Подольски и Клозе не были суперфутболистами никогда. Но вот в этом плане они, конечно, были неповторимы.
1: Ну, про Клозе не соглашусь. Все-таки он, может, не удивлял своей технической оснащенностью, но вот это нахождение в том месте, где нужно, да, это прям чувство, которое, ну, тоже, я не знаю, его сложно натренировать, это какая-то природная история, а у него это было феноменально, то есть он и на клубном уровне, и на уровне сборной, но вот сейчас мы обсуждаем, что только-только сейчас его обходят игроки, кто забивает большее количество мячей на чемпионате мира. Нойер один из игроков, который, скорее всего, все-таки не сыграет больше на чемпионатах мира, и здесь мы видим вот просто россыпь, эту плеяду 40-летних плюс-минус звезд. Модрич, Нойер, естественно, Месси, да, которому скоро будет 40.
2: Ну, Месси юн по нынешнему.
1: Ну, ему, да, ему 39 только исполнилось. Ну, условно, да, мы его так с авансом можем к этой группе отнести. Но Рональдо компенсирует, да, ему 41. Если их сложить, как раз 40 в среднем получится.
2: Слушай, я уже, наверное, готов поставить на то, что Роналду сыграет на следующем чемпионате мира. Вот я почему-то начал думать, что это вполне возможно.
1: Ну, здесь это будет что-то больше какая-то, скорее всего, медийная история, потому что все-таки 45 это прям вот, ну...
2: Ну, 64 это... команды на групповом этапе, почему бы не сыграть?
1: Ну, значит? Да, ему нужно действительно себя до этой истории довести, скажем так. Но в целом, во-первых, интересная штука, потому что, ну, интерес хотя бы с той точки зрения, что этого раньше не было и не было в таком количестве, то есть это становится нормой, это не просто... Ну, какой-то, там, я не знаю, феномен одного человека, одного организма, там, одного какого-то медицинского центра. Мы видим, да, что действительно конкурентный, высочайший конкуренции спорт, он может длиться для человека, там, 25 лет. И это просто фантастика. Ну, и с точки зрения того, что мы видим звезд, не то, что там, которые покрываются какой-то там пылью, да, и вот с них ее стряхивают перед чемпионатом мира, но здесь, я не знаю, вот как ты относишься, я смотрел этот матч Аргентины, и в целом понятно, что тут немножко идет перехайп того, что происходит с Месси, но все-таки человек как будто бы в хорошей форме находится, 39. И ну, вот эта системная команда, да, в отличие от того, что происходит в Португалии Рональдо, да, где он все-таки, понятно, что еще может давать эффект, ну, во-первых, в ограниченном диапазоне, и все-таки командные настройки, они в Португалии выстроены совершенно иначе, и отсюда то, как это выглядит, мы получаем не только на уровне результата, но и, как мне кажется, на уровне каких-то околофутбольных вещей, интервью и так далее и тому подобное. Как ты относишься вообще к этой истории? Ну, уже в не контексте какого-то противостояния между ними, они могут единственное только в финале встретиться, что вряд ли возможно. Но вот как отдельные такие кейсы интересных личностей, историй, которые до сих пор живут вот в 26-м году.
2: Мне кажется, немножко они такие противоположные, потому что в Португалии выросло действительно классное поколение, и португальская сборная готова к какой-то своей новой жизни, может быть, действительно к жизни без Роналду. И вот эта вот история, что Роналду, ну, действительно немножко эгоистично использует Португалию в своих целях, это, к сожалению, есть такое ощущение. А я все понимаю, там можно много оправдательных слов сказать, это действительно, он заслуженный человек, человек на 6 чемпионатах мира забил, это как бы, это не отменишь, это 100%, но просто проблема в том, что сборная Португалии действительно, она переросла Роналду, хотя Роналду действительно сейчас и в своей форме даже способен там приносить пользу, еще что-то, просто мне кажется, что ни тренерский штаб, ни сам Роналду не придумали роль для Роналду вот в этой вот сборной, в этом подборе игроков, которые сейчас, ну, которые там победители Лиги Чемпионов, которые действительно лидеры в своих клубах в Европе, то есть вот, вот для вот этой вот большой команды, как бы, и получается, что есть команда, которая способна, которая очень способная, и есть Роналду, и то ли об этом никто не подумал, что надо придумать какую-то роль, то ли ее не смогли придумать, и вот получается, что здесь какой-то вот диссонанс вот такой вот есть. В Аргентине совершенно противоположная история, то, что делает Скалони как тренер. Мне кажется, это идеальная работа тренера сборной, как он вернул Месси в свое время, как они сыграли в 22-м году, и то, что сейчас продолжается. Мы не видим, что Месси занимает чье-то место, мы видим, что там потрясающе встроен он в игру, там история про то, что все футболисты понимают роль Месси, понимают свою роль, там, да, он там играет роль первой скрипки, но при всем при этом нет ощущения, что он там слабит команду, то есть мне кажется, что там в этом смысле совершенно колоссальная работа тренера, и работа самого Месси, и работа самой команды, и самое классное, что как будто бы все довольны, то есть все, никто не видит в этом проблемы, и это совершенно история. Я думаю, что Аргентина, ну, вот сейчас один из фаворитов чемпионата мира. Я не удивлюсь, если Аргентина будет близка к тому, чтобы повторить достижение свое.
1: Да, ну вот мы сейчас можем оценить сетку, и действительно, во-первых, фаворитов уже стало немного меньше, да, и не все из команд, на которые делали ставки там как-то на групповом стадии успешно и уверенно выступили, и сейчас, ну, у Аргентины там как минимум вот сейчас ближайшие две игры. Отдельно история с Кабо-Верде, мне кажется, это такой очень интересный медийный кейс, потому что сколько сейчас истории по поводу вратаря, по поводу Вазини, это, ну, то, что Во-первых, для многих людей просто наносят на карту это государство вне каких-то футбольных спортивных контекстов. Да, я думаю, что многие вообще про эту страну не знали. Да, теперь они даже вот с точки зрения какого-то культурного развития да, понимают. Вот. Ну, опять же, привет там, краснодарскому игроку. Кстати, представители наших клубов вполне себе себя хорошо чувствуют, особенно вот как ты смотришь, там, я не знаю, на Сантоса в Бразилии, потому что вот это для меня, ну, наверное, наиболее там, неожиданный момент. Я не особенно следил за Бразилией, за там, выступлением на Копа Америка. Вот, и для меня это, ну, такое легкое открытие.
2: Но в Кабо-Верде еще есть Беншимол из Акрона. Он, если не травмирован, он, во всяком случае, изначально в состав вырывался. По-моему, он там тоже есть. Вот. И, а я про Кабо-Верде узнал еще, когда Зилуиш, помнишь, в Спартаке играл. Вот тогда про Кабо-Верде как раз все рассказывали. Вот, что да, касается...
1: Он и в Локомотиве играл потом.
2: Да, кстати. Дуглас Сантоса, кстати говоря, что касается... Ну, это круто, когда футболист из российской премьер-лиги действительно является игроком стартового состава сборной Бразилии. Единственное то, что... Ну, понятно, что у сборной Бразилии есть проблемы с игроками некоторые. Это удивительная история. То есть это достаточно странно слышать, но у сборной Бразилии действительно есть проблемы с составом, потому что мы там видим там 35-летний Данила, который действительно там строит футболист. И вот мы другие там ребята, да, вот эти вот пожилые защитники. То есть там какие-то проблемы, что-то с бразильскими футболистами не так. Но вот я пока, мне кажется, то, что вот в матче там со сборной Японии видел, и вообще сборная Бразилии приобретает черты команды Анчелотти, поэтому я этого начинаю побаиваться. Вот эта вот история, когда ничего не предвещало, а они опять выиграли. Вот, поэтому посмотрим. Винисиус действительно хорош, а Рафиньо травмировался, ну, посмотрим. А Винисиус, который даже в начале этого чемпионата еще был ноющий Винисиус, а теперь это Винисиус, который как будто бы уже обретает себя.
1: Кратко скажем, какие матчи 1-16 еще остаются. Кот-д'Ивуар, Норвегия, Франция, Швеция. Вот одна из таких действительно интересных вывесок. Мексика, Эквадор, Англия, Конго, Бельгия, Сенегал, США, Босния, Испания, Австрия, Португалия, Хорватия. Вот еще один интересный матч. Два,
2: ну, это топовый матч, фактически.
1: Монстра. Швейцария, Алжир. Австралия, Египет, Аргентина, Кабо-Верде. Вот уж классная вывеска будет действительно. Колумбия, Гана. Последний матч, который, собственно, завершает эту стадию. Ну и за всеми матчами можно следить как на федеральном телевидении, так и в онлайн-кинотеатрах, так и в приложении «Особый взгляд», где вся стадия плей-офф будет транслироваться с тифл-комментарием. Поэтому здесь... незрячие болельщики могут выбирать контент на любой вкус и следить за событиями. Ты знаешь, кстати, по поводу вот этих пауз тоже ты высказался. Я, честно, сначала они меня немножко раздражали, я даже не очень понял и забыл про то, что они в данном турнире присутствуют и введены. И я бы на самом деле просто сократил, наверное, вот период между таймами, да, пусть будет действительно 4 четверти, вот, и пусть, ну, как бы времени свободного будет меньше, да, пускай оно разбито там на 3 паузы, и в каких-то ситуациях это даже удобнее, когда матч напряженный, ты можешь... ждать специального момента, чтобы куда-нибудь отойти, налить там себе чай. Вот, и здесь даже с этой точки зрения это как будто бы удобно. Вот, но в принципе футбол часто настолько нединамичный сам по себе, что делать еще дополнительные паузы, не знаю, вот с точки зрения зрителей, я не думаю, что это история, ну, понятно, что здесь с точки зрения рекламы это важно, но приживется как вот такой эксперимент где-то еще. Я думаю, что, наверное, мы такого больше не увидим. Ну, вот. В прошлый раз у нас был эксперимент с добавленными 10-минутками и так далее. Да, там еще на один тайм могли команды наиграть просто за счет вот этих добавленных минут. То сейчас...
3: В этот раз еще пенальти не дают. Мне, кстати, это нравится.
1: Да, ну, действительно, классно, что есть какие-то тенденции, тренды, которые можно обсуждать, которые появляются, и что-то из этого у нас приживается как часть игры, и мы просто потом уже не понимаем, как мы вообще без этого были когда-то, и что футбол существовал как в другом контексте без этого. Поэтому будем смотреть за новыми форматами, за новыми матчами, обязательно будут еще интриги, сюрпризы и какие-то интересные события на этом турнире. И мы обязательно про это еще поговорим. Федор Замыцкий, Василий Дрожин, спасибо, что слушали нас сегодня. Всем счастливо.
0: Около спорта. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на...

0: и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
3: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
2: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
3: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
2: Кто они? Какие они?
3: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
2: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
3: и Геннадий Карцев.
2: Театрально-музыкальный дуэт
3: «Совпадение».
4: Анна Ахматова. Продолжение.

0: В свадебное путешествие молодожены Анна и Николай Гумилёвы отправились в Париж. Это было счастливое время. Возвращаясь, они встретили в поезде Сергея Маковского, редактора журнала «Аполлон», где печатался Гумилёв. Маковский вспоминал.
1: Весь облик Анны, высокой, худенькой, очень бледной, тихой, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу по парижской моде, был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. Потому как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что полюбил ее серьезно и горд ею.
0: Позже поэт и критик Георгий Адамович делился своими впечатлениями.
1: Нет, она красавицей не была. Она была больше, чем красавица. Лучше, чем красавица. Мне никогда не приходилось встречать женщину, лицо и облик которой среди любых женщин выделялся своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.
0: После приезда супруги поселились в Слепнево, имении Гумилёвых. И вот тут история начинает раскручиваться в обратном направлении. Анна чувствовала себя там неуютно. В Слепнево я не прижилась. Я не ездила верхом, не играла в теннис, а лишь собирала грибы в обоих слепнёвских садах. Однажды один чиновник, сидевший со мной рядом за обедом и умиравший от смущения, вдруг спросил меня.
2: «Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта».
0: Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за мою сказочную худобу и, как им казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, к тому же приносящей всем несчастье. Николай Степанович и сам не выносил Слепнева. Он скучал, зевал, уезжал в невыясненном направлении и даже совершенно открыто ухаживал за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой.
1: Едва молодожены

0: вернулись из Франции, как Гумилев начал готовиться к новому путешествию в Африку и, еле дождавшись осени, укатил в Абиссинию.
1: Николай Степанович предупредил жену, что тихое сидение у камина не для него. И она от всей души пообещала отпускать его, как только он этого пожелает. Но только вот не ожидала, что желание наступит так скоро. Дверь полуоткрыта, веют липы сладко, на столе забыты хлыстик и перчатка. Круг от лампы желтый, шорохом внимаю. Отчего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Ты совсем устала, бьешься тише, глуше. Знаешь, я читала, что бессмертны души. Много позже Анна Андреевна напишет: «Был такой период жизни и творчества Гумилева, когда все имело источником меня. Нас надо было смотреть в 1905-1909 годах, когда Николай Степанович закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь 15 минут. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Но этого никто не знал». Оставшись одна, Анна часто бывала в Петербурге, возвращалась поздно и одна. В то время вокзал и царско-сельский поезд были своеобразным клубом знакомств. В вокзальном буфете, опоздав на поезд, она впервые прочла свои стихи Георгию Чулкову.
0: «Я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Первые же строфы заставили меня насторожиться.
1: Жарко веет ветер душно, солнце руки обожгло. Надо мною свод воздушный, словно синее стекло. Сухо пахнут и мартели в разметавшейся косе, на стволе корявой ели муравьиное шоссе. Пруд лениво серебрится, жизнь по-новому легка. Кто сегодня мне приснится в пестрой сетке гамака?»
0: «Еще, еще, читайте еще!» Я наслаждался новой своеобразной мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.
1: «Ах, дверь не запирала я, не зажигала свеч. Не знаешь, как усталая я не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьянея звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. Нет, я была уверена, что ты придешь назад». В то время стихи шли ровной волной. Раньше такого никогда не бывало. Я искала, теряла, находила, чувствовала, правда, довольно смутно, что начинает удаваться, а тут и хвалить начали. А начиналось так. После нашего возвращения из Парижа Коля повез меня к Иванову. Мы были втроем. Я прочла что-то, и Вячеслав равнодушно и насмешливо произнес:
2: «Какой густой романтизм!»
1: После того, как Коля уехал, я встретила Вячеслава на курсах, где он преподавал. И он пригласил меня на понедельники. Там я тоже читала стихи. И Вячеслав Иванович их хвалил. Но тогда уже хвалили все. В башне Колю не любили и старались оторвать меня от него. Вячеслав очень уговаривал меня бросить Гумилева и почему-то говорил:
2: «Этим вы его сделаете человеком».
1: Мои стихи были напечатаны в «Аполлоне». Маковский утверждает, что против воли Гумилева. Ничего подобного. Просто в начале на бешеные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». В начале это было действительно так и совершенно заслуженно. Коля всегда внимательно выслушивал меня, потому что это была я, но очень осуждал. советовал заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами. Но вот в марте 1911 года он вернулся домой. В первой же нашей беседе спросил:
2: «А стихи ты писала?»
1: «Писала и прочла. Я сошла с ума, о мальчик странный! В среду в 3 часа уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острее веретена. А тебе ли я заплачу странно? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо».
2: «Ты поэт, надо делать книгу».
1: Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось много ступеней, а я знала их только 3. Между кленов шепот осенний попросил: «Со мною умри». Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой. Я ответила: «Милый, милый, и я тоже умру с тобой». Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. С тех пор стихи мои Коля очень любил.
2: В твоих стихах женщины лукавые, влюбленные, восторженные говорят своим подлинным и в то же время художественно выразительным языком.
1: Однако стихи стихами, а мне необходимо было знать, что в семейных сплетнях о Коле и Машеньке Кузьминой-Караваевой правда, а что наговор. Но Коля не любил выяснения отношений.
2: «Выяснений отношений между нами не будет, я их не люблю». С досады Анна уехала в Париж.
1: В Париже у меня был преданный поклонник, художник Амедео Модельяни. Это стало для меня сновидением, которое помнишь всю жизнь. В 2010 году мы виделись всего несколько раз. Тем не менее, он писал мне всю зиму. Он очень жалел, что не может понимать моих стихов. Его поражали мелочи, к которым знавшие меня уже привыкли. Угадывание мыслей, способность видеть чужие сны. Рисовал он меня у себя дома. Рисунки дарил мне. Их было 16. Все они погибли в царско-сельском доме в первые годы революции, кроме одного. Он был так беден, что даже не мог заплатить за стулья в Люксембургском саду, и мы сидели на скамейке. В дождик, а в Париже часто дожди, Модельяни ходил с огромным старым черным зонтом. И вот мы сидели на скамейке под этим зонтом и читали друг другу наизусть французских поэтов, которых хорошо знали, и радовались, что помним одни и те же вещи.
2: В Париже было написано всего 2 стихотворения.
1: В углу старик, похожий на барана, внимательно читает «Фигаро». В моей руке просохшее перо. Идти домой еще как будто рано. Тебе велела я, чтоб ты ушел. Мне сразу все глаза твои сказали. Опилки густо устилают пол, и пахнет спиртом в полукруглом зале. И это юность, светлая пора. Да лучше б я повесилась вчера или под поезд бросилась сегодня».
2: Вернувшись в Слепнево, Анна нашла все то же.
1: «Я ждала письма, которое так и не пришло. Никогда не пришло. Я часто видела его во сне. Я разрывала конверт, но оно либо написано на неизвестном языке, либо я слепну».
2: Осенью супруги переехали в большой дом в Царском, который подыскала мать Гумилева. Николаю и Анне был отведен целый этаж.
1: «Все так уютно, красиво. Раньше такого у меня никогда не было. И все же дом вскоре стал казаться мне нежилым, наполненным неживыми вещами. В том доме было очень страшно жить. И ни камина свет патриархальный, ни колыбелька моего ребенка, ни то, что оба молоды мы были и замыслов исполнены, не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась, и оставляла капельку вина и крошки хлеба для того, кто ночью собакою царапался у двери или в низкое заглядывала кошка, в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье.
0: Дело, конечно, было не в вещах, в людях. Жена старшего брата Гумилева, тоже Анна Андреевна, всем своим видом показывала, что Аня – чуждый элемент.
1: Она держалась в стороне от семьи. Вставала поздно, к завтраку являлась около часа, за столом была отсутствующей. Потом либо исчезала в свою комнату, либо уезжала в Петербург.
0: Каждый день рано утром Николай Степанович уезжал в Петербург, находился там до вечера, и вот однажды при возвращении обнаружил в книге, забытое как бы случайно, любовное послание от Модельяни.
1: Николай Степанович был в бешенстве, но зато мы примирились. Он мне простил Париж и Модельяне, а я ему Машеньку и Африку. Простила, потому что убедила себя, что романтическая влюбленность – это всего лишь средство для ярко певучих стихов. Ну, если, конечно, верить Брюсову, который для Коли был кумиром.
0: Супруги Гумилёвы частенько наведывались в популярную бродячую собаку, где бывал весь бомонд того времени.
1: Все мы бражники здесь, блудницы, как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Навсегда забиты окошки, что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. О, как сердце мое тоскует, не смертельного ль часа жду. А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
0: Это стихотворение – воспоминание о новогоднем вечере в «Бродячей собаке». Как нельзя лучше, обстановку в этом заведении характеризовал Михаил Кузьмин. «Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, а те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал».
1: 1912 год был последним благополучным годом для четы Гумилевых. В начале этого года они побывали вместе в Италии. Золотая голубятня у воды, ласковый и млеющий зеленый. Заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько странных нежных лиц в толпе. В каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе. Как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зной. 18 сентября по старому стилю 1912 года у четы Гумилевых родился сын.
0: Назвали его Львом в честь крестного отца Николая.
1: А знакомые тут же его стали звать Гумильвенком. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба. Но вскоре Николай Степанович снова уехал в Аддис-Абебу, на этот раз уже с племянником, а Анна оставалась в Слепнево. Отношения со свекровью потеплели. Анна Ивановна обожала внука. Однажды она затеяла большую уборку и попросила Анну разобраться в Колином столе. И почти сразу Анна наткнулась на увесистую пачку писем весьма откровенного содержания. А позже узнала, что отправительница писем, актриса Ольга Высоцкая, ждет от Гумилева ребенка. Когда путешественники вернулись, жена предъявила Гумилеву письма, но объяснений опять не последовало. Я выходила замуж за верного рыцаря. А что теперь?
0: Николай и Анна договорились не мучить друг друга бесполезной ревностью и упреками, подыскать дом в Петербурге подальше от родителей.
1: 6 января 1914 года Николай Гумилев познакомился с Таней Адамович, сестрой своего ученика, и вскоре она стала его официальной любовницей. А весной 1915 года Анна встретила своего царевича. Борис Анрэп. Красавец, загадка, заморский гость. Конечно, это был мой царевич, совсем как у приморской девчонки из моей юношеской поэмы. И придя в свою светлицу, застонала хищной птицей, повалилась на кровать, в сотый раз припоминать, как за ужином сидела, в очи черные глядела, как не ела, не пила у дубового стола, как под скатертью узорной протянула перстень черный, как взглянул в мое лицо, встал и вышел на крыльцо. Но Борис Анрэп уехал в Англию, как только началась революция. «Ты отступник!» За остров зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим заснул.
0: В 1917 году Гумилев едет в Париж. Хочет, чтобы и жена к нему приехала. Все подготовлено к ее прибытию, но началась революция.
1: В октябре 1917 года Анна гуляла по Петербургу и, выйдя к Неве, обнаружила, что среди дня разведены мосты. Позже ей объяснили, что это было сделано по приказу Ленина. «На разведенном мосту, в день, ставший праздником ныне, кончилась юность моя, и началось неразбериха, хаос, родные в Крыму и живы ли неизвестно». Сын в Бежецке, Анрэп уехал. От Гумилева ни строчки, не было денег. Крыши над головой, надвигался голод. В конце 1917 года Анна встретила Вальдемара Шлейка. Он давно был в нее тайно влюблен, хотя и дружил с Гумилевым. Иногда бывает трудно устоять перед напором человека, если ты одна, совсем одна, и душевно, и в быту.
0: В мае 1918-го Гумилев возвращается в Петербург вопреки уговорам. Сначала не верит. Жену находит у Шлейка.
1: «Слушай, дай мне развод».
0: Говорить было больше не о чем.
1: «Не будем пить из одного стакана ни воду мы, ни сладкое вино. Не поцелуемся мы утром рано, а вечеру не поглядим в окно. Ты дышишь солнцем, я дышу луною. Но живы мы любовью одною. Со мной всегда мой верный нежный друг. С тобой твоя веселая подруга. Но мне понятен серых глаз испуг. И ты виновник моего недуга. Коротких мы не учащаем встреч. Так наш покой нам суждено беречь. Лишь голос твой поет в моих стихах, в твоих стихах мое дыханье веет. О, есть костер, которого не смеет коснуться ни забвение, ни страх».
0: А потом наступил 1921 год. Гумилев был расстрелян по нелепому обвинению в антисоветском заговоре.
1: И только тогда я поняла, что наша духовная связь с Гумилевым не имела ничего общего ни с брачными узами, ни с личными отношениями. Мы были слишком большими и свободными людьми, чтобы стать парой воркующих голубков. В ремешках пенал и книги были. Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок.

0: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
1: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
0: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
1: Женщины-поэты, женщины-литераторы всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
0: Кто они? Какие они?
1: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
0: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
1: и Геннадий Карцев.
0: Театрально-музыкальный дуэт
1: «Совпадение». Слушайте программу каждый первый и третий понедельник месяца в 13:00 по Москве.
2: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение «Экран». Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает. Приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая буханка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она вот
2: по лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин!
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать!
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
7: Ну, Кузьма!
6: Ну, Нафаня!
7: Человек домовому как-никак хозяин!
6: Ой, ой, ой!
7: Кастрюли не мыты, пол не метен, сковородки не чищены.
6: Иду, иду, иду.
2: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
6: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
2: Кузя руками ест кашу из котла.
7: Кузька!
6: Аюшки!
2: Свернув половицу...
7: Ой, по ком эта метла плачет?
2: Нафаня несет ее на улицу.
6: Иду, иду, иду.
2: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
6: Нафаня! Я больше не буду!
2: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
6: Эй, посторонись!
7: А ты что за птица?
6: Я Кузька, Домовые мы. Счастье в дом приносим. Да?
2: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
8: Интересно, кому это счастье привалило?
2: Из пня одновременно выпрыгивают.
4: Ой, ой, ой.
2: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
4: Чего пугаешь?
2: Руками.
6: А ты что за неведомый зверушка?
4: Я леший.
6: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
4: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
5: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
2: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
6: Ой, ой, ой, ой, пустите меня, чудище страшилище.
4: Ой, ой, ой, ой.
5: Тише, уймись.
7: Уймись?
6: Наших бьют. Я потомственный домовой.
5: То-то я гляжу больно дикий.
2: Дедушка поворачивается на другой бок.
6: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал, в общем, я.
2: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
4: Угощайся.
2: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
6: Фу, какая гадость. Ой, фу, блинов хочу со сметаной.
4: А это что такое?
2: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
6: Домой хочу, к Нафане.
2: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
6: Вы видите меня скорее отсюда.
4: Его нельзя будить. Подожди до весны.
6: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
4: А ты впадай с нами.
6: Куда это впадай?
4: Ясное дело, в спячку. Вот так.
2: Маленький леший сворачивается калачиком.
6: Значит, обедать не будем?
5: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
2: Дедушка говорит, не открывая глаз.
6: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
2: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит бабу-ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
6: Ой, Кузенька, сынок. Какой я вам, бабушка, сынок?
9: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
6: Куда?
9: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним чай, пить будем.
2: Держа Кузя за руку, баба-яга бежит за избушкой на курьих ножках.
9: Держи, Кузя!
2: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
9: Тормози!
6: А ну, изба! Стой!
2: Избушка останавливается.
6: Зарывайся!
2: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
9: Генерал, весь бабушку.
2: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами, уголки приоткрыты, рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
7: Вот печь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена.
2: Кидает сковородку бабе-яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, баба-яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
9: Яхонтовый мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
2: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
6: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что не пекла? Вот ешь теперь сама.
9: Дитятка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
2: Кот хватает пирог. Баба-яга
6: надоел хуй собаке.
2: Спотыкается о кота. Падает.
6: Ой.
8: Говорят, вам счастье привалило.
2: В избушку заглядывает ворона.
10: Бессовестно врут.
2: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
8: Счастье! Баба-яге! Счастье привалило!
2: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
9: Кузенька! Кузя! Выходи! Я сдаюсь, непобедимый мой!
2: Кузя выглядывает из-за печки.
6: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька! Не пугай бабушку!
2: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
6: Ай, это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
10: Завела дармоеда.
2: Кот выпрыгивает из избушки.
6: Ой,
2: Баба-яга
6: точно мне.
2: Укладывает.
6: Хочется чего-то.
2: Кузю.
6: Сам не знаю чего.
2: В люльку.
6: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
10: Не-не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
2: Спеленав, Баба-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
6: Бабушка, а весна скоро.
10: А как леший проснуться, золотенькой мой?
6: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
2: Закрывает глаза.
10: А это еще бабушка надвое сказала.
2: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черной одежды.
6: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
2: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
6: Хорошо-то как?
2: Кот ест бублик.
6: Хорошо.
2: Кузя спит в люльке.
8: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
6: Не будет.
10: Никогда не будет.
8: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
2: Кузя?
8: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
2: Открывает глаза.
6: Лети себе, лети, ребеночка разбудишь.
2: Выплевывает соску.
6: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
10: Опомнился! Май на носу!
2: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
6: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
10: Не пущу!
6: А ну, изба, шагом марш!
2: Избушка сильно кривится, на Баб-ягу падает лестница.
6: Айда, леших будить!
2: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
6: Веселей залетная!
2: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
6: Дуй! Раскопать!
2: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
11: Весна пришла.
2: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
12: Ой, птицы летят.
2: На ветке дерева ворона.
11: Это хорошо. Это порядок.
6: Дедушка Леший, спаси меня!
2: Кузю подхватывает ворона.
6: Куда? Кто это?
12: Ой, дедушка, и домовенок летит.
11: А вот это непорядок.
6: Бабуля!
10: Я тут, Кузенька!
2: Ворона сажает...
8: Вот и нам!
2: Кузю.
8: Счастье привалило!
2: В гнездо.
8: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
6: И Мы так не договаривались.
8: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь...
6: А теперь...
8: Первый гнездовой!
2: В гнезде три яйца.
8: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр!
6: Ой, это что ж, мне теперь этих высиживать?
2: Из яйца
4: Мама!
2: Появляется птенец.
4: Пап-пап.
2: Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
6: Бур-бур-бур.
2: Укачивает птенца.
6: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
2: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
6: Нафаня!
8: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
2: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
6: Нафаня!
2: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках полседьмого. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
8: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розы.
2: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
8: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед Нафаня.
2: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мейрович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение экран. Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол три кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «Кузьки». Появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с двумя хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабы, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
13: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
14: Ладно.
13: Подмети пока.
2: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивают ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
14: Если где-то нет кого-то...
2: Подметая, Наташа танцует.
14: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
2: Замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее. Испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы. Одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
6: Нафаня!
2: Наклонившись к батарее, прислушивается.
6: Ты меня не видел, я тебя не видел.
2: Идет в угол комнаты.
14: Почему?
6: Нам показываться не положено. Отвернись!
2: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полупустой комнате.
15: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
2: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
15: На фоне!
12: Кузя!
2: Ухватившись рукой...
12: Вас Кузьмой зовут?
15: Кузькой.
2: Висит на крюке.
15: Можно Кузенькой?
2: Чешет нос.
15: Я маленькая еще. 7 веков, всего 8 пошел.
12: 7 лет? Как мне?
15: Это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
2: Падает на руки Наташи.
12: Ой, вы пещерный человек.
15: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
12: Домовой?
15: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
12: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
2: Прячется.
15: А ты меня не выдашь.
2: За веник.
12: Не выдам.
15: Ладно, работать буду по совести.
2: Открывает.
15: За хозяйство не бойся.
2: Сундучок.
15: Конюшня есть?
2: Достав.
12: Нет.
2: Убирает веревку.
15: Это жаль. Родитель есть?
2: Достает.
12: Есть.
2: Скатерку.
15: Присмотрю за ними.
2: Убирает обратно.
15: На фоне!
2: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино.
16: А ну, взяли!
2: Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из-под мойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
15: Гляди, какая красота! Жилье как раз для меня. Во! И гости по месяцу, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
2: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
15: Сначала здесь весна будет.
2: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
15: Потом лето, бабочки летают.
2: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружатся стайкой перед Кузей. Подлетают к Наташе. Она удивленно поднимает руки.
15: Потом осень.
2: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
15: А там постепенно доживем до зимы.
2: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставит мусорное ведро.
15: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
2: Выставляет.
15: Вот так.
2: Ведро.
12: А куда же мусор девать?
2: Бежит на подоконник, открывает окно.
15: Давай сюда.
2: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
15: Вот так!
12: Прямо дяденьки на шляпу.
15: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
17: Наташа!
2: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
17: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
2: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни. Кузя в духовке.
12: Кузенька.
15: Аюшки.
12: Ой, ты куда спрятался?
15: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
2: Наташа.
15: Холодно.
2: Подходит к окну.
15: Мороз не велик, а стоять не велик.
2: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. Возвращается в кухню.
15: Сосульки тают. Теплее. Еще теплее, обожжешься, сгоришь!
12: Ой, это
2: достает
12: ты сгоришь!
2: Кузю!
12: Надо же, в духовку забрался! Горе ты мое!
15: Пусти меня! Я здесь жить буду! Такое место хорошее, тепленькое!
12: Не для тебя это место, а вот для чего!
2: Ставят в духовку утятницу. Закрыв, поворачивает ручку плиты.
17: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
2: Мама выходит.
14: Кузя?
2: Из жестяной банки с краской.
14: Кузя?
2: Выглядывает копна грязно-русых волос.
14: Кузя, Кузя.
2: Наташа бросается к окну.
14: Кузя!
2: Встав на батарею, заглядывает вниз.
14: Кузя!
2: Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее. Кузя? На банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом. Падает спиной.
15: Ой, бабочка. Ну чего? Чего ты смеешься?
14: Ты зеленый, как лягушка.
2: Оставляя следы, Кузя...
15: Спасибо этому дому.
2: Бежит.
15: Пойду к другому.
2: По стене.
14: Кузя, ты куда?
15: На Фаня.
14: Кузенька, не уходи.
15: А кому я здесь нужен?
14: Мне нужен. Я тебя полюбила.
15: А ты сказки знаешь? Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби.
14: Нет у нас баньки.
15: Да? Не хозяин, кто своего хозяйства не знает.
2: Бежит в ванную.
15: А это что?
14: Так ведь это ванна, а не банька.
15: А все равно все едино.
2: Залезает в раковину.
15: Ну что ж ты меня не паришь?
14: Ну, рубашку снимай.
15: Еще чего? Так парь. Сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается.
2: Дает мыло. О,
15: ну, горячей, горячей, хозяюшка. Отдай парку. Попарим молодые косточки.
2: Все заполняется паром. Чистый Кузя перед зеркалом. Пшенично-русые волосы.
14: Ну-ка, полюбуйся на себя.
2: Расчесаны с пробором.
15: Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених.
14: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
2: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню, ставит на подоконник.
15: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
2: Вытирает нос Кузи.
15: Собирай на стол.
14: Ой, я сейчас, Кузенька.
2: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
16: Василий,
18: смотрите, какая прелесть. Сколько здесь метров? Интересно. А вы не собираетесь меняться?
19: Смотрите, какая прелесть, как выросла. Ну и сколько нам лет?
14: 7.
18: Уже 7.
19: Какая прелесть. Скоро в школу?
14: Да.
19: Какая прелесть. Ну, расти большая.
14: Спасибо.
2: Принимает торт.
18: Да, и мои поздравления.
2: Входит на кухню, на подоконнике только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает, а в нем Кузя.
14: Ой,
2: держа двумя руками.
14: Ты зачем?
2: Ест колбасу.
14: Холодильник.
15: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
14: Растудишься после бани.
15: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
14: Да здесь тебя сразу найдут.
15: Пусти, пусти, пусти, сытый голодному не товарищ.
14: Глупенький, я тебя спрячу.
2: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки. Сажает Кузю на детскую кровать.
15: Хорошая горница.
2: В центре комнаты.
15: Твоя, что ли?
14: Моя.
2: Детские стол и стул, у стены пианино.
14: Сейчас будет угощение. Сейчас.
2: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
14: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
2: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
15: Это я не ем, я не козел.
14: Ну при чем тут козел? Ты только попробуй.
15: Да? Ну-ка.
2: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
14: Что?
2: Отбросив ложку,
15: ничего.
2: Ест с подноса.
15: Ты сама печешь или кто помогает?
2: Все лицо в шоколаде.
14: Что ты? Я не умею.
2: Кузя выбегает в центр комнаты.
15: Это очень просто. Я тебя научу.
2: Пританцовывает.
15: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушка ее зовут.
2: Делает кувырок.
15: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
2: Наташа играет на пианино.
15: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу. Где друзья, там и я.
14: А где там и друзья.
15: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
2: Подняв на руки, Наташа кружит Кузю. Возвращается за пианино.
17: Наташа?
2: Мама в дверях, рука на поясе.
17: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
2: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
17: А это кто?
2: Замечает Наташу в голову.
17: А это кто?
2: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв разгляд,

0: Это в комнату.
1: Игрушки собери. Кузя?
0: Наташа?
1: Кузенька!
0: Кладет куклу на кровать.
1: Кузя! Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
0: Кузя соскакивает.
2: Нафаня!
0: В кровать.
2: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой? Без сказок!
1: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
3: Чего тебе?
2: Сундук! Мой сундучок!
3: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук.
0: Из-за вентиляционной решетки на кухне вылезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видны только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. Замечают стоящие у стены тапки. Нафаня и Кузя въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. Нафаня забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафаня огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
3: Ну все, я пошел.
0: Пожав руку Кузи, Нафаня идет по стене к вентиляционной решетке.
3: Есть что разбудить?
0: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
2: Хозяйка.
0: На носочках.
1: Кузенька, ты вернулся.
2: Тихо, тихо.
0: Ставит сундучок на стол.
2: Сейчас будет сказка.
0: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
2: Слушай.
0: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.
1: Не бойся сказки.

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка, рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Камин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афи Адариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: Кузенька, избушка без тебя опять сбежала?
2: Он скажет: плевать.
1: А я скажу: добром не пойдешь, поймаю съем.
2: А он скажет: подавишься.
0: На фоне месяца Баба-Яга летит над многоэтажными домами.
1: Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял.

0: Вопросительно смотрит на кота. Наташа спит в своей кроватке. Ладошки под левой щекой. Ромбовидный вырез белого пододеяльника открывает фиолетовое байковое одеяло. Квартира слабо освещена лунным светом. На кухне из крана льется тоненькая струйка воды. Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
1: Нафаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
2: Я уж 40 веков, Нафаня. Ну, что опять стряслось?
1: Убытки-то какие!
2: Сейчас содержи!
0: Поставив на раковину свечу, Нафаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
2: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
2: Эх, не по-нашему люди жить стали.
1: Не по-нашему.
2: Этак вы скоро по миру пойдете.
1: Кто? Мы?
2: Да то кто же?
1: Да ну!
2: Вот те и ну.
1: Ну, лежи, боки.
0: Кузя задувает свечу. Нафаня у решетки вытяжки приставляет руку ко рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят три цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
1: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
1: Беда, матушка моя.
3: Что случилось?
1: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
1: Разоримся, по миру пойдем.
3: Это что?
0: Кузя вываливает.
3: Сказка такая.
1: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
1: 8 до 1, 9. 9 до 1, 10. 10 и еще 1. 20.
0: Перебирает одежду.
1: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
1: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
3: Ну, вот еще. Мне мама новую шубу купит.
1: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
1: Золотай, говорю.
3: Сказка? Ну, конечно, сказка.
4: Наташа.
0: Кузя прячется.
4: Встала уже.
0: За дверью.
4: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
1: Соль.
0: Приподнимает
1: полтора фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
1: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
3: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
1: Один, два, два, два, один, три, три, один, четыре. Четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
3: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
1: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
1: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
3: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку.
0: Наташа выносит мусорное ведро.
1: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф. Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрываю.
3: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
3: Я девочка.
0: Перед Наташей.
1: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
3: А я работаю.
0: В квартире.
1: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
3: Мама.
0: К лифту.
3: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба-Яга.
5: Изумрудная моя.
3: Он кого?
5: А внучонка моя. Кузинку.
3: Ой, вы Кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
1: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-Яга в Наташиной комнате.
5: Кузенька! Ау!
0: Поднимает крышку пианино.
3: Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба-Яга роется под кроватью.
3: У него, наверное, было тяжелое детство.
2: Ух, как сыр в масле катался.
3: Он только и делает, что считает. До 10.
1: До 20.
0: Баба-Яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
5: Яхн твой мой.
3: А мне настоящие сказки хочется.
5: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
3: Страшные.
5: Других не знаем.
3: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стул Наташей. Шторы занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки в центре Бабы-Яга.
6: Жила-была Баба-Яга.
0: Черные одежды Бабы-Яги
6: добрые-предобрые
0: превращаются в яркий сарафан.
6: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль. Кружась, пританцовывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
6: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
6: Встречает, да и говорит ему. Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
6: А домовеночке и отвечает.
0: Хлопает Бабу-Ягу.
7: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
6: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
7: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
3: Кузя, не мешай.
6: Осерчала тут Баба-Яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
7: И не советую. Вредно, жареное вредно.
8: Кузя, ты здесь? Сюда, сюда!
6: Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, Баба-Яга прогоняет ворону взмахами руки.
6: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
6: А у бабули-то ягули, кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
7: Где мой черствый хлеб?
3: Я его выбросила.
7: Куда?
3: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
7: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
6: Лови его, хватай!
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
7: Убивают!
0: Тот вырывается.
3: Не бойся, это же понарошку.
7: На фоне!
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая Баба-Яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-Яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, Баба-Яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается Баба-Яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузей мусоропровод. Пробежав мимо Бабы-Яги, Кузя бежит к лифту.
4: Добрый день.
0: Выходит мама.
6: Добрый.
0: Баба-Яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
4: Маму встречаешь? Умница, дочка.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается Баба-Яга, под мышкой Кузя, на спине кот.
8: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
6: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
8: Не поминайте лихом.
3: Кузенька!
9: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
8: Кузя, мы будем ждать тебя!
3: Мы будем ждать тебя!
0: Удерживаемый Бабой-Ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу Бабу-Ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Миерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков и Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
2: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но не дотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник, Наташа выключает плиту.
2: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном ворона.
2: И вот беда, явилась к ним Баба-Яга.
3: Надо, я утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
3: Нафаня, вы чай пить будете?
2: Благодарствую я дома.
0: Нафаня вяжет.
2: И вот значит, задумала Баба-Яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
1: Нет в доме счастья! А почему?
3: Потому что Кузеньки все нет и нет.
10: Мама, мама!
1: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
1: 3, 2, 1, 0!
0: Вронят.
1: Старт!
0: Улетает.
3: Ты куда?
1: За счастье бороться надо!
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
1: В город
0: Кузя
1: хочу.
0: Кидает
1: домой
0: тарелки
1: хочу.
0: На пол.
1: Кузенька.
0: Бабьяга.
1: Изумрудный мой.
0: Месит тесто.
1: Я Кузя-ма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
1: Уйди отселя. Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется? У вас своя сказка, у меня своя. А пироги-то на дорожку забыл. Да? А с чем пироги-то? А с сюрпризом. Давай.
0: Бабьяга.
1: Только пошустрей. Я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
1: Кто мой?
0: С рисунком.
1: Пирог пригубит.
0: Змеи.
1: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
1: О, этого-то есть сюрприз.
0: Бутылку.
1: Отворотный. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
1: Неси меня, метла, от Келя принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
1: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
1: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
1: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Бабьяга заворачивает Кузю в тесто.
1: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать. А ну, изба, давай присядьку!
0: Бабьяга несет Кузю в деревянной лопате к печи. Избушка идет ходуном. Бабьяга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
1: К речке! К речке сворачиваем!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
2: Ты разлетаешь, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
2: Пошел отсюда!
1: Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
1: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
1: Кыш!
0: Прыгает в реку.
1: Ох, потонуло мое счастье.
2: Ничего, перемельцы, мука будет.
1: А ты что, мельник, что ли?
2: Слушай, какой я мельник? Домовой я. Как его зовут?
1: Какая же встреча!
0: Берет
2: ты,
0: на руки.
2: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Киким убегает в мельницу. Постучав, бабьяга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-яга сидит на мостике, держа дверь.
1: Там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка!
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима. Приподняв голову, Киким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
2: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
11: Нашего домового куда дело?
1: Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
11: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу. На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
11: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
1: Не ешь, плюнь скорее.
10: змей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая, смотрит, скосив глаза.
10: Ты кто такой? Нет, ты кто такой? Не узнаешь?
12: Первый раз вижу.
10: Ой, у тебя не все дома.
12: У меня нет дома. Я птица вольная. Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, туда лечу.
10: Стой, стой, ты тёха.
0: Кузя на метле.
13: Вот злодей.
0: Летит за вороной.
13: В огне не горит, в воде не тонет.
2: Эх, городские, пробросайте-то есть бабей. Ну-ка, тихо. Тихо.
0: Киким делает манящие движения руками. Опутанная тиной, избушка выходит на берег.
13: Ай да дедуля, орел.
0: Баба-яга обнимает Кикима.
12: Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, куда лечу?
13: Домой, повертывай домой!
12: У меня нет дома! У всех есть, а у меня нет! За мной!
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона прилетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
4: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
12: Мама! Мама!
0: Воронята взлетают.
12: Летит! Один, два, три.
0: Садятся в гнездо.
12: Какое счастье!
4: Счастье?
0: Наташа
4: где?
0: Вбегает
4: где счастье?
0: В кухню.
12: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
4: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
4: Ку-ку, ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
10: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
2: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Киким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
14: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
2: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему, игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
3: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью, и здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре, то есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
2: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные, и я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать, да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
3: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положил. А Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала. 2 или 4 бывает. И дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобрёнок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
2: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
3: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на уловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» — это основной наш образовательный просветительский ресурс, он по направлению «Финансовая грамотность». Есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации собственного бизнеса, например, и они анализируют условия постоянной меняющейся экономической ситуации на рынке. То есть здесь множество знаний нужно проявить. Также партнеры предлагают интересные игры, например, как тратить свои карманные деньги, то есть представление о том, какие источники доходов существуют, как защитить сбережения от инфляции. Что такое личный финансовый план для подростка, это очень важно, особенно в русле того, что он определяется будущей профессией, своей востребованностью и вообще как к ней подготовиться. Интересные игры, викторины, например, ребятам очень нравится, они здесь могут проявить не только свои знания, но и получить призы за то, что они победили, например. Финансовые колонизаторы, финансовое бинго, финансовый театр есть интересный, потому что он базируется на теме личного финансового планирования, но за пример мы берем персонажей сказок и учим ребят рационально подходить к управлению своими расходами. И сначала мы учим обращаться с личным бюджетом подростка, а затем уже переходим к играм, которые ориентированы на распределение семейного бюджета, и переводим уже, поскольку они знакомятся с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышения своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страховка, как защититься от рисков, и игра предпринимательства. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
2: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и ранней школьной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже, соответственно, хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
3: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят, вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили. Как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания, смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра-симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. Также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простоквашино». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю. Например, в деревне Простоквашино проложили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже наш почтальон Печкин мечтает не просто о велосипеде, он мечтает об электросамокате. Давайте подумаем, какой электросамокат нужно ему выбрать. И здесь уже с ребятами начальной школы и даже средней школы мы рассуждаем об аспектах, где приобрести, в каких магазинах, на какие нюансы покупки нужно посмотреть, что нужно учесть. Сторителлинг помогает также рассказать любую теорию по финансовой грамотности глазами героев и создать знакомую такую атмосферу, в которой проблема разрешается. Например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах. И можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте «Финансовая культура». И ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогаю очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
2: Я тут параллельно сижу, себе записываю, потому что, ну вот про «Мудрого бобренка» я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт fincult.info. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже. Я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие, поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
3: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Finspop. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
2: Безусловно.
3: Вот. Коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с главными героями Хрюшей, Карпушей, Степашкой, познакомиться с главными финансовыми понятиями. В том числе они рассуждают, например, не только про там, банковские карты или деньги, но, например, рассуждают про то, как прокачать свой человеческий капитал. Очень интересная тема. Как защитить себя. Мы учим детей не только финансовой грамотности, но и дружбе, поддержке, взаимовыручке. И вот на этом прям сайте Финспок есть и финансовая азбука, есть игры и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересный. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
2: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
3: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег, находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательно было взаимодействие с ребятками вот в Москве, в библиотеке я проводила занятия, дети были там от 6 лет. Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог, родителям рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю: ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте ваших карманов денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят: конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит: конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза, и мы с ней так переглянулись, и я говорю: полагаю, разговор о финансовой грамотности сегодня состоится дома. Она такая: да. И про личные границы. Да-да-да. На самом деле очень важно родителям осознать, что, перекладывая обязанность самообразования на ребенка, мы полагаем, что он возьмет, почерпнет чужой опыт. И этот опыт он будет использовать потом в своей взрослой жизни. Поэтому очень важно для родителей осознать, хочу ли я остаться значимым взрослым для своего ребенка, особенно в период подростковости, да, когда он проходит сложную трансформацию, сепарацию, отделение от родителя, но он может в силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое, второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, Фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну там 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям сэкономить, да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. Вы получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
2: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов, но раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе с своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются, и я тоже вот люблю, например, настольные игры. Если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, чтобы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
3: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз с ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей. И в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов. Но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные и бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и будет тебе в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивай руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта. То есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок. Вот у меня она выпала, я могу ей поделиться. Или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной. Ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачиваются очень хорошо и человеческие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитные есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи. И появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни. Да? Вот мама делает это так легко, а на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены. И мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе. Кстати, ее с сайта можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома. Вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
2: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения «Не в деньгах счастье». Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклика аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
3: Я была очень рада. До встречи.
2: Спасибо.
1: Мани-мания. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
5: Живут еще сказки на свете, а где — никому не известно. Немного для них на планете осталось свободного места. Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире. Наверное, сказки живут за морями, а может быть, сказки живут за горами, а может быть, сказки живут за лесами, а может, в соседней квартире. Как здорово в этой стране поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят все люди о сказке и чуде, и сказке не будет конца. Как здорово в сказке навек поселиться, где радугой в небе летает жар-птица. Пусть радостно наши забьются сердца и вспомнят.

0: дорогой потел. Щука с Емелией общалась, лягушка в царевну превращалась. И вдруг все изменилось. Яйцо курочки рябы не разбилось. На Кощея тоска напала, жар птиц куда-то пропала. Иван-дурак стал дураком до неприличия. Напала на сказку скука и безразличие. Всех тоска заела, только бабы-яги знали, в чем дело. Заглянем к ним в избушку на курьих ножках. Потолок в паутине, стол в обеденных крошках. На улице солнце, а в избе полумрак. На печи нацарапано: Кощей – дурак.
1: Давным-давно уж на дворе 21 век колготится, а сказки про нас никто не слушает, новые никто не сочиняет. Мы теперь вообще бездельные, никому не нужны, одинокие.
2: Раньше-то бывало.
1: Бывало. Ах, тоска. Зеленые болотные.
3: Предел лесок наш сказочный тоже старится, видать. Даже сказки нет порядочной, чтоб детишек напугать. Смерть Кощею не мерещится, водяной уплыл на юг. Рыбка в неводе не плещется, и русалки не поют. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждый бывало полчаса разные случались чудеса. Эх, было жить не скучно со сказками. Эх, считали их не штучно, а связками. Каждый бывало полчаса разные случались чудеса.
4: Пронеслись года отрадные, нынче новые века. И на подвиги наратные не отыщешь дурака. Покосилась избушенька, как-никак полтыщ лет. Ты, сестра, совсем старушенька,
3: ну а ты как будто нет.

0: колеса, разные случались чудеса. Эх, было жить не скучно со сказками.
1: Сказками?
0: Эх, считали их не штучно, а связками.
1: Связками?
0: Каждые бывало полчаса, разные случались чудеса.
2: Эх, какая жизнь была!
3: А может, еще случится в нашем лесу сказка?
2: Нет, сестрица, лес уж не тот. Мы давеча ходили по лесу, подхожу к реке. Она белая, как молоко, а берег склизкий, ну, склизкий, прям кисель.
3: Так это же молочная река, кисельный брега.
2: Эх ты, нечисть нецивилизованная. Там везде трубы

0: торчат, а из них какая-то гадость в речку льется. И дух тяжелый, тяжелый. Ведь всю речку испоганили.
1: Вдруг избушка повернулась, дверь с треском распахнулась, и младшая яга вбежала на порог. Лицо ее сияло, как начищенный сапог.
2: Ну что, тоскуйте, коряги старые? А я, между прочим, кое-что нашла сказочное.
3: Что?
2: Дело было так. Вышла я из избушки рано утром. Трава росой переливается, и ушки плакучие перешептываются, и где-то вдалеке дятлы перестукиваются. Тук-тук-тук-тук-тук.
0: Опять завела свою поэзию. Ты можешь покороче?
2: Могу. На чем я остановилась?
3: На дятлах.
0: На каких дятлах? Которые перестукиваются.
2: А, ну да. Пошла я на их дивный перестук. И вдруг обо что-то споткнулась. Гляжу, червяк. Да длинный, такой длинный, что ни хвоста, ни головы не видать. И вдруг в этом червяке людские голоса заговорили. Ромашка, ромашка, я дятел. Как слышите, прием. О, думаю, чудеса, чудеса. Ромашка с дятлом разговаривают.
3: Так это, может, этот червяк сожрал кого? Вот они вьем и разговаривают, беседуют.
0: Где он? У трех дубов. А ну, девки, слетаем, а? Послушаем, где наши метлы самолетные?
4: Ничего, что мы живем в болотах.
5: С детства мы мечтаем о полетах.
4: Не учили в летных школах нас, но летать мы стали высший класс. Обгоняют просто бабы-яги.
5: Анны, Ту, и Боинги, и Яки.
6: Штопор, почка, мертвые

0: экипаж, мы вам покажем решить пилотаж.
1: А чего во рту еги два зуба?
2: На таран летела ночью ступа.
3: Змей Горыныч,
0: типа Мессершмитт, был над Петербургом нами сбит.
2: Как летают бабы, это круто! Ни страховки нет, ни парашюта!
1: Отчего крючком у бабки нос?
0: Врезалась старушка в бомбовоз!
4: На

да помело, а мы летаем, как крыло. И сейчас наш женский экипаж вам покажет высший пилотаж. Пистолет с ногою костяною, мы летаем в ступе над страною и храним покой родных небес, позабыв искусственный протест. Ни Валерий Чкалов, ни Мересьев не летал так лихо в поднебесье. Без руля, без крылья, с шасси

0: экипаж вам покажет высший пилотаж.
1: Первой летела старшая, скорость у нее была страшная. Младшая ее чихала весь полет. Средняя летела задом наперед.
0: Нас

0: вот и три дуба появились. Бабы-яги приземлились.
1: Вот он, червяк.
2: Ой, длиннющий-то какой. Ни хвоста, ни головы не видать.
3: Тихо, тихо, девки. Послушаем.
4: Из червяка доносились чьи-то голоса. У старушек на головах зашевелились волоса.
5: Дятел, дятел, я Ромашка. Есть ли связь и в чем промашка?
6: Да, Ромашка слышит, дятел. Связь я с вами не утратил.
5: Вы случайно там не спите? Как учение? Доложите.
6: На учениях все солдаты бравы и молодцеваты.
5: Повторите.
6: Повторяю.
5: Подтвердите.
6: Подтверждаю.
5: Молодцом, держите связь.
6: Не ударим клювом в грязь.
2: Наконец-то настоящие чудеса начались.
1: А я что вам говорила, а?
2: Нет, сестренки, не чудеса это. Это солдаты по разным концам нашего леса сидят, и поэтому червяку всякие разговоры разговаривают. Полевой телефон называется.
1: Па, нам еще только солдат тут не хватало.
2: Не хватало? Цепь! Придумала. Мы сейчас сами сказку делать будем.
6: Это как?
2: А вот как. Солдатам эти разговоры страсть как нужны. А мы начнем им мешать, мешать. Они подумают, что в этом червяке неисправность, пошлют кого-то ее починять.
6: А тут и мы.
2: Вот, ну и сказочка начнется.
0: Поколдовали бабы-яги, и разговор по кабелю стал другим.
5: Дятел, дятел, я Ромашка.
2: Туалетная бумажка.
6: Это что за шуточки?
2: Жареные уточки.
6: Прекратите хулиганить.
2: Пятку можете поранить.
6: Тут какие-то помехи.
2: Будет пятку на рейке.
5: Дятел, дятел, я Ромашка. В чем-то здесь у нас промашка. Иностранная разведка строит козни нам нередко.

0: Один из них, как зовут? Макей Бедных. Но к нему невеста едет.
1: Пусть невестой он не приедет и наладит связь скорей. Рядовой Бедных Макей. Повторите.
0: Повторяю.

0: Но оставим эту беседу дурацкую и перенесемся в казарму солдатскую. У солдат нет выходных, однако счастлив рядовой бедных. За хорошую службу бдительную он получил увольнительную. Макей гладит форму парадную и думает думу отрадную от нетерпения. Не находит себе места, к нему приезжает невеста.
1: Солдат готов ответственно служить стране родной, но нужен, соответственно, солдат выходной. Он должен быть уверенным в учении и в бою,

0: Погладил форму Макей, побрился. Тут старшина Кощеев появился. Был старшина этот странный, взгляд имел оловянный, при ходьбе скрипел костями и пугал солдат нехорошими новостями. Он к Макею подкрался на ножках кривых и как гаркнет:
1: «Рядовой бедных!
2: Рядовой бедных совершает утюжку парадной формы для увольнения в гарнизон! Маша моя приезжает, товарищ прапорщик!»
1: «Отставить! Увольнение твое отменяется!»
2: «Как?»
1: «Кто это прослушивает полевой телефон? Товарищ Дятел приказал найти шпиона!»
2: «Ну, почему я? У меня же увольнение!»
1: «Бедных!»
2: «Я!»
1: «Выполнять?»
2: «Есть!»
1: «Пойди в оружейную комнату, выберешь стык-нож пострее, да автомат поприцельнее. Вот тебе весь мешок, а в нем буханка хлеба да суп вермишелевый».
2: «С мясом?»
1: «С рисом. А Маша приедет, я ей все объясню».
0: Вздохнул Макей, но делать нечего. Закинул весь мешок за плечи он, четко по-военному развернулся, а старшина во след ему ухмыльнулся.
3: «Не любит хитрый враг российского солдата, которого ни грипп, ни насморк не берет. Солдата не смутят ни серебро, ни злато.

0: решать.
1: Ну-ну, пропадет солдат и голова. Левый, левый, ай-ба.
2: Вот что Кощеев сказал на прощание. А в это время в избушке шло совещание.
3: Ну, девушки, все складывается удачно. Невесту Бакея мы с младшенькой сами встретим и в Кощеев замок заманим.
4: Ха! А я?
3: А ты полетишь к трем дубам, дождешься солдат, скажешь, что Маша его у Кощея томится. Посмотрим, что из этого получится. Кто это может быть? Тихо. Кто там?
5: Меня зовут Маша. Я приехала к своему жениху. Он где-то здесь службу в армии проходит.
3: Вот и невеста. Девки, прячьтесь. Ну, Маша, заходи.
6: Здравствуйте, бабушка.
3: Здравствуй, милая. Здравствуй, родная. Что с тобой приключилось, а?
6: Я приехала к своему жениху. Сошла с поезда и решила лесом напрямик пройти, да заблудилась. А вы кто? Что вы здесь в лесу одна-то делаете? И дом у вас какой-то странный.
3: Я баба-яга. А это моя избушка, то есть дом на курьих ножках.
6: Кто-кто?
3: Баба-яга. Сейчас я тебе есть буду. Давай, полезай в печь.
6: У вас что, бабуля, не все дома?
3: Как ты догадалась, милая?
6: Так это видно.
3: Эй, вылезайте, вас видно. Ай, девки, спрятаться-то толком не могут.
4: Здравствуй, Маша.
3: Здравствуй, Машенька.
6: Здравствуйте. А вы кто?
4: Я баба Тире-Яга.
3: И я баба-яга.
6: Что здесь происходит?
3: Сказка. Это избушка на курьих ножках.
6: А по-моему, это сумасшедший дом.
4: Она нам не верит. Ничего себе.
3: Сейчас поверит. А ну-ка, девки, тащите сюда скатерть-самобранку. Слыхала про такую?
7: Ах, да чего же хороша скатерть-самобранка. Тут и щи вам, и лапша, и сметанка. И не надо лазить в печь, и в духовку. И не надо резать лук, и морковку. Сама кормит, сама поет, и сама посуду мой, и сама бранит ругай, те, кто ею руки вытирает. Сама кормит, сама поет, и сама посуду мой, и сама бранит ругай, те, кто ею руки вытирает. Позовет сама она утром к самовару. Не желаете ли блина с пылу жару? Есть варенье и шербет, и баранки. Лучше вещи в мире нет.

убирать, накормить всегда гостей. Хватит в доме пищи, хоть троих богатырей, хоть три тысячи, ни готовки никакой, ни уборки. Всем бы бабам по такой, по скатерке, сама кормит, сама поет, и сама посуду моет, и сама...

0: Фокин Грей.
1: И тут, неведомо откуда, на скатерти стали появляться блюда. Щи пузырные, еда имбирная, духовая солонинка, осетровая спинка, заморские вина и фрукты и другие натуральные продукты.
0: Вот жизнь какая!
2: Неужели я действительно попала в сказку? А как же мой жених? Ведь он ждет меня.
3: Дочка, жених не волк, в лес не убежит.
4: Не волнуйся, красавица, мы тебя к нему проводим.
1: Старшие и младшие бабки-ёшки повели Машу по лесной дорожке, а средняя к трем дубам полетела и, приземлившись, принялась за дело.
3: Как же мне его встретить-то? А, вспомнила. А только он появится, я скажу, колобок, колобок, я тебя съем. Нет, не то. Я скажу, кто сидел на моем столе, сдвинул его с мест. Нет, и это уж было... А! Вспомнила. Вот что скажу. Фу! Давно в нашем лесу русским духом не пахло.
1: Она бы до вечера так шевелила губами. Но тут Макей появился под тремя дубами.
5: Руки вверх!
3: Что? Кто? Зачем?
5: Отвечай мне, кто такая? Где живешь? Есть ли пропуск и законная печать?
4: Ты меня, касатик, зря так тревожь. Ну, прям не знаю, как тебе отвечать.
5: Где взрывчатка? Где зарыла парашют? И откуда ты здесь старая взялась?
4: Балакуришь ты, Макеюшка, как шут! Я взялась, откуда сказка началась?
5: Какая сказка? Ты мне сказки не рассказывай! Здесь граница проходит!
3: Правильно, граница между сказкой и былью. Этот лес-то у нас сказочный.
5: Бабка, ты мне голову не морочь. Кто связь прослушивал?
3: Бабы-яги.
5: Какие бабы-яги? Ты кто такая?
3: Не веришь?
1: И тут баба-яга показала трюк. Вскочила на метлу и сделала круг. От этой фигуры высшего пилотажа у солдата голова закружилась даже, и погоны на плечах дыбом стали. Никогда он не видел, что старушки летали.
6: И сейчас на женский экипаж вам покажет высший пилотаж.
3: Эх, небось невесту свою ждешь. А невеста твоя Маша у Кощея томится. Выручать тебе ее надо бы на.
5: А ты откуда это знаешь?
1: В руках у бабы-яги тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. У Макея снова началось головокружение. И тут появилось изображение. Макей никогда не видел таких вещей. Со дна тарелки на него глядел Кощей.

тысячи лет не разница. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. А невеста плачет, уважает, значит. Ай-яй-яй, ой-яй-яй, я женюсь на молодой. А невеста плачет, уважает, значит. Пойдут детишки разные,

0: не дождешься, старый.
1: Ну я ему. Бабка, где Кощей живет?
2: Вот тебе, солдатик родимый, клубок сопроводительный. Он тебя доведет до самого-самого замка.
3: Погрозив Кощею кулаком, побежал Матей за клубком, даже не сказал еде до свидания, а ему готовились новые испытания. Неподалеку сидели старшая и младшая сестрицы и собирались повеселиться.
4: Младшая, слушай меня внимательно. Макей скоро тут должен пройти. Ты превратишься в Машу и будешь его ждать. Когда придет, скажешь, что ты и есть Маша. А что ты, то есть Маша, его разлюбила. Поняла? И вот посмотрим, что из этого получится. Давай, давай, превращайся.
5: А я полетела.
6: Куда?
4: Куда-куда? К заброшенному колодцу. Есть у меня там для Макея еще один сюрпризик.
6: Полетел, полетел.
3: Старшая яга улетела, а младшая принялась за дело. Плюнула в лужу на свое отражение, сделала вращательное движение и стала... Ну, просто красавица. Самой отражение нравится. Очи карие, коса пшеничная и платье новое, заграничное.

Я была ведь другой, не ходила кривою дороженькой, и звалась-то я не бабой-ягой, а веселою девонькой, еженькой. И звалась не бабой-ягой, а веселою девонькой, еженькой. И пляшешь порой, и поешь, а все же от зеркала прячешься. Обманом года ты никак не вернешь.

леший во враг. И смешные загадки загадывал легкомысленный Ванька-дурак. На меня с интересом поглядывал легкомысленный Ванька-дурак. На меня с интересом поглядывал. И пляшешь порой, и поешь, а все же от зеркала прячешься.

0: русским духом пахнет. Кажись, Макей идет.
1: Маша, это ты!
0: Ну, я. Чего тебе?
1: Маша, это же я, Макей! Ты что, не узнаешь меня?
0: Знаю, знаю, ты мой жених бывший. Но я тебя разлюбила. Отлетела прежняя любовь голубем, а новое в сердце дятлом застучало. Завтра у меня свадьба.
1: Как свадьба? С кем?
0: С Кощеем. У него дворец 103-комнатный. Я теперь с ним жить буду, а ты, Макей, ступай. Ступай к себе в казарму. Иди, иди, иди. Между нами все кончено. Все.
2: Маша, ты помнишь, как я нес тебе цветы?
3: Не помню.
2: А помнишь, как мне улыбалась ты?
3: Не помню.
2: Как первый раз тебя поцеловал?
3: Ой, мамочка.
2: Ну кто, скажи, тебя колдовал? Ты помнишь, как светила нам луна?
3: Светила?
2: Как говорила с нами тишина?

0: Маша! Не Маша! Не Маша!
1: Тут Маша волчком закрутилась и снова в Бабу-Ягу превратилась.
2: Ты кто?
0: Я младший Баба-Яга, сестра той, что тебе клубок дала.
2: А Маша где?
0: Красная девица твоя, Макей, в замке Кощеевым томится. Хочешь узнать, что сейчас там творится?
1: В руках у Бабы-Яги знакомая тарелочка появилась. По ней наливное яблочко покатилось. Потом появилось изображение, которое у солдата вызвало раздражение.
3: Мой замок сплошные расщелины, и башня дрожит на весу, и так не хватает.

0: так не хватает, хоть филина мухой в лесу. Ох, непростые времена, ну, горю вообще я. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Котел наварила вообще она, мы вместе хлебали вообще. Ну где же ты ходишь, Кощеевна, ищи тебя девка завещи. Но где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя девка завещи. Ну где же ты ходишь, ну где же ты ходишь, ищи тебя девка свищи. Ох, непростые времена, ну горю вообще я. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Из красных девиц ни одна, из красных девиц ни одна не жалует Кощея. Ох, непростые времена.
1: Знай, голубушка, если до захода солнца не согласишься выйти за меня замуж, то превратишься в камень и будешь стоять камнем, пока смерть моя не придет. А она не придет никогда, я бессмертный.
2: Солнце клонилось к закату. Нужно поторопиться солдату. И побежал он через ельничек, через болотца, мимо заброшенного колодца. Вдруг слышит голос старшей бабы-яги.
3: Солдатчик, помоги бабушке.
4: В чем дело, бабушка?
3: В чем дело? От жажды умираю. А водицы достать нету сил.
4: Сейчас, бабуль, сейчас, потерпи немного.
2: Макей заглянул в колодец, но бабки-ёшки вредный народец. Яга наградила солдата пинком, и полетел он вниз кувырком.
3: Не видать тебе, Маши! Из этого колодца еще никто живым не выходил.
2: Вот как бывает на белом свете. Маша попала к Кощею в сети. Макей шел со злом бороться, оказался в колодце. Невеселые, в общем, блины, пироги. Тут появились другие яги.
5: Где мой солдат?
6: Солдат где?
5: Где-где? В колодец я его спихнула, чтобы сказка поинтереснее получилась. В колодец? Ой, а ты знаешь, что Кощей удумал? Если до захода солнца Макей Машу не вызвали, так она в камень превратится.
6: Так неужто у нашей сказки будет плохой конец?
3: А вот это уж от Макея зависит. Есть в этом колодце тайный подземный ход, который ведет прямо-таки во дворец Кощея.
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
3: Но ход этот камнем закрыт, и сдвинуть его невозможно. Есть один способ. Ежели встать лицом к камню да 40 раз левой ногой топнуть, то камень отвалится.
6: А поменьше нельзя.
3: Нельзя! Кощей заклятие на камень накладывал. Пока 40 раз левой ногой не топнешь,
5: надо такое дурацкое заклятие придумать.
6: Девчонки, а давайте достанем яйцо со смерти Кощея. А? Там внутри иголка золотая, Макей ее сломает.
3: Не по-сказочному мы это. Он сам должен яйцо достать.
6: Как же он его достанет, если он в колодце сидит, а? Ну, давайте поможем, а? Полюбился он мне. Ух, хорош. хороший солдат.
7: И мне он приглянулся. Девки, если вы слышали, какие он мне слова говорил. Говорит, люблю, говорит. Я, говорит, жить без тебя не могу. Кто, спрашивает, заколдовал тебя? Девки, давайте ему поможем.
3: Ладно. Уговорили, достанем яйцо. И если Макей до замка доберется, мы ему поможем, поможем.
6: А если не доберется?
5: Значит, он Маша недостоин вовсе.
3: И сказка нам такая не нужна.
2: Сели бабки на метлы и исчезли в вышине. А солдат мается в колодце на самом дне. Понял он, что выбраться невозможно. Чиркнул спичкой осторожно и увидел огромный камень. Вдруг сквозняком задуло пламень.
8: Эге, раз сквозняком веет, значит, колодец выход имеет. И эх!
2: Макей на камень навалился. Раз навалился.
8: Эх!
2: Два навалился. Но камень даже не пошевелился.
8: Был бы здесь старшина Кощеев, он бы помог. Или совет какой-нибудь дал. Мудрый человек, не забывай, говорит царицу наук, строевую подготовку. От нее мысли яснеют. Бывало, скомандует смирно, на месте шагом марш. Песню запевай, левый, левый.
9: Нигде и никогда солдат не унывает, солдату не страшны ни зной, ни холода. Пускай грохочет гром, пусть вьюга завывает, солдат идет вперед,

0: помешать.
1: Пел солдат и не подозревал, что тем самым заклятие с камня снимал. Потому как стоял к нему лицом и топал левой ногой молодцом. А как топнул сороковой раз, камень и отвалился тот час.
2: Выход! Скорее, к Маше!
1: Солнце уже начинало садиться, а бедная Маша томилась в темнице.
3: Неужели я действительно превращусь в камень? Нет, не может быть. Я чувствую, Макей где-то рядом. Он спасет меня!

0: Тут послышался звон ключей, и в темницу вошел Кощей.
1: Ну как? Не передумала? Может, все-таки сыграем свадебку? Скоро ведь солнце зайдет.
2: Никогда.
1: И что ты нашла в этом макее? Гул как сокол, никакого положения. Второй год в армии служит, а все в рядовых. А я хоть и противный, зато богатый.
2: Лучше камнем быть, чем с тобою жить.
1: Ну, раз так, то окаменевай. До захода солнца немного осталось.
0: Багровое солнце почти что село. Жизнь Маши на последнем лучике висела. И вдруг послышался странный звук. В дальнем углу сдвинулся с места сундук. Под ним подземный ход оказался. И оттуда кто-то выбирался.
3: Маша!
2: Макей! Я знала, что ты спасешь меня.
3: Бежим скорее, солнце заходит.
2: Макеюшка, милый, не выбраться нам отсюда.
3: Здесь подземный ход, бежим. За пределами замка Кощеева заклятия не действуют.
2: Не могу, Макей. Что-то у меня ноги тяжелыми стали.
3: Я тебя на руках понесу.
2: Поздно. Видно, стоять мне здесь камнем, пока смерть Кощеева не придет.
0: И тут солнце за горизонт село. Маша вздрогнула и окаменела.
3: Маша!
4: Как река зимой, стужей скована ледяной,

0: Макей обнимал холодный камень. Вдруг дверь загремела ржавыми замками.
1: Ну вот и кончилась сказочка. А как хорошо было раньше. Бывало, заточишь девицу в темницу, а тут ее добрый молодец выручать спешит. Теперь же ни красные девицы, ни добрые молодцы. Рушится жизнь сказочная.
2: Товарищ, помогите, невеста моя окаменела, надо что-то делать.
1: Твоя невеста окаменела, и моя окаменела. Ничего тут не поделаешь, пока смерть Кощеев не придет. А она не придет никогда.
2: Ты кто?
1: Я Кощей Бессмертный.
2: А я солдат российский, Макей Бедных. Сейчас я тебя убивать буду!
0: И тут начался бой. Да какой! Ни в сказке сказать, ни на диск записать.
3: Размахнись, рука, раззудись, плечо. Хочешь тумака, а потом еще. Врежу между глаз, да промеж рогов. Так учили нас побеждать врагов.
1: Хоть рукой убей, хоть толкай плечом. Я учти Кощей, мне все нипочем. Хочешь, зубы дай, хочешь, дай пинок. Может, ты устал? Отдохни, сынок. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит!
2: Да чего ж, здоров, ты бессмертный гад! Мне б сейчас сюда парочку гранат или автомат, или хотя б штык-нож из своих костей ты не заберешь.
1: Да по мне хоть танк, хоть ракетой скат. Ты, видать, слабак, бей сильней, солдат. Несерьезный бой, начал я скучать. Все, пора с тобой мне, сынок, кончать. Несмотря на бравый вид, будешь ты, Макей, побит!
0: Схватил Кощей меч-кладенец. Тут бы и пришел Макею конец. Но в окно влетели три бабы-яги и стали в воздухе нарезать круги.
4: Солдатик, держи яйцо со смертью Кощея, держи!
5: Там внутри иголка золотая!
4: Смерть его на конце иглы!
1: Макей, не трогай иглу!
2: Все, Кощей, смерть твоя пришла!
4: Это кощунство!
0: Солдат переломил золотую иглу! Кощей зашатался и рухнул в углу. Филин три раза бухнул, и замок Кощеев рухнул.

0: Луна посеребрила сказочный лес, замок Кощея бесследно исчез. Стоит Макей, недоумевает, в руках обломки иглы сжимает. Три еги посреди поляны отряхивают от пыли свои сарафаны. Старшина Кощеев взялся невесть откуда, но самое главное чудо — ожило Машино изваяние. И такое исходит от нее обаяние. Лицо румянцем засияло, так оживление на нее повлияло. Маша глубоко вздохнула и в объятия Макея нырнула.
1: Маша!
2: Макеюшка!
3: Рядовой бедных!
1: Я, товарищ старшина! А вы как здесь оказались?
4: Дело в том, сынок, что он и есть Кощей.
5: Как Кощей? Бессмертный?
4: Давно в нашем лесу сказки не случалось. Вот он от безделья и пошел в старшины. Да и не он один. Вы майора Дятла знаете?
1: А как же? Он еще на боевом задании глаз потерял.
4: Да нигде он его не терял. Это тоже наш сказочный лих, наш одноглазый, ваш Дятел.
5: Ну, чудеса.
4: Вот именно, что чудеса. Без чудес не прожить ни вам, ни тем более нам. Много у вас нашего сказочного народа служит. А коль сказка в нашем лесу ожила, так они все к нам назад вернутся.
6: И армия наша без сказочных дураков будет.
7: Живут еще сказки на свете,
4: а где никому неизвестно.
8: Немного для них на планете осталось свободного места.
4: Вот нам оказаться бы с вами в таинственном сказочном мире.
8: Наверное, сказки живут за морями.
9: А может быть, сказки живут за горами.
10: А может быть, сказки живут за лесами.
11: А может, в соседней квартире.
12: Как

0: Нам только по книжкам знакомы чудесные дальние страны,
1: где бродят принцессы и гномы, волшебники и великаны.
2: Узнать бы заветное слово, чтоб в сказке на миг очутиться. Там встретить мы можем дракона живого, Кощея и лешего и водяного, увидеть за печкой в углу.

0: все люди, а сказки и чуди, и сказки не будет конца.
1: Вот и закончилась наша история. До свидания, детская аудитория. Пусть русская сказка не забывается. Пусть мечты ваши сказочные сбываются.
2: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио. В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
3: Мультипликационный фильм «Карлсон» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры на фоне европейского города с острыми шпилями крыш. «Союз мультфильм» показывает по мотивам сказки Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». Загруженный перекресток. Перед переходом стоит светловолосый мальчик с большими голубыми глазами в темных шортах и красной шерстяной безрукавки поверх белой рубашки. Режиссер Степанцев, художники-постановщики Савченко, Бутырин. Композитор Гладков, оператор Друян, ассистент оператора Наяшкова, звукооператор Фильчиков. Ассистент режиссера Шилова, монтажер Турбинер. Художники-мультипликаторы Бутырин, Меренкова, Орлова, Шевков, Жутковская. Роли озвучивали Малыш Румянова, Карлсон Ливанов. Редактор Фричинская, директор Зорина. Мальчик грустным взглядом провожает проносящиеся рядом автомобили. Представляет вместо них животных. Автокран становится длинношеим жирафом. Троллейбус с опущенными крышей рогами превращается в прижавшего уши к спине зайку. А круглый Volkswagen жук оборачивается черепахой. Мальчик приоткрывает рот. Вместо проезжающих мимо машин движутся животные, рыбы, рептилии и насекомые. Удивленно улыбается. На другой стороне дороги у обочины сидит белый лопоухий щенок. Мальчик нетерпеливо смотрит на красный сигнал светофора. В расположенном на столбе светофоре проступают черты лица. Красный и желтый сигналы перемещаются на место глаз. Желтые сигналы перемещаются на место глаз. Улыбнувшись, светофор отдает мальчику.

0: мне?
1: Подползает.
0: Я что говорю?
1: К подростку.
0: Ко мне.
1: Засучив рукава, тот замахивается на прижавшегося к земле Бобика хлыстом. Светловолосый мальчик становится перед подростком, с вызовом сводит брови. С пластырем на щеке светловолосый мальчик сидит за столом. Рядом сидят мальчик и девочка постарше, мужчина и женщина.
2: Ну, скажи ты мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами.
3: Да, вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама.
1: Мама забирает из рук папы газету.
3: А у тебя, мама, есть папочка.
1: Во рту папы трубка, он раскрывает другую газету.
3: А у меня никого нет, никого, даже собаки.
1: Мальчик с грустным лицом опирается подбородком на руки, выходит из-за стола. Войдя в комнату, насупившись, складывает руки на груди. Сидит на подоконнике перед плюшевым мишкой. Подвигав его лапу, тяжело вздыхает. Сталкивает мишку с подоконника в комнату. Катает игрушечный грузовик. Замерев, прислушивается. Открыв рот, смотрит в окно. Заложив руки за спиной, у окна пролетает метрового роста полноватый человечек с короткими ручками и ножками, ярко-рыжими волосами, на спине человечка вращающийся пропеллер. Увидев раскрывшего рот мальчика, останавливается. Заложив руки в карманы белых брючек, демонстративно поворачивается на месте. Сделав мертвую петлю, замирает у окна.
4: Простите, у вас можно тут приземлиться?
1: Мальчик моргает.
3: Чего?
4: Ну что, посадку давай, ты что не взял, забиваю.
3: Садитесь, пожалуйста.
1: Человечек нажимает кнопку на животе. Пропеллер перестает вращаться, человечек опускается на подоконник.
4: Так.
1: Выкидывает мишку в окно.
4: Продолжаем разговор.
1: Складывает руки на груди.
4: Как тебя зовут?
3: Меня.
4: Ну не меня же, тебя.
3: Малыш.
1: Машет рукой.
4: Ух, малыш. Нет. Надо вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
1: Став махает рукой, падает за окно.
4: Хорошо.
1: Взлетает.
3: Да.
4: Ну, ты меня можешь звать запросто.
1: Так. Садится.
4: Просто Карлсон.
1: На подоконник.
4: Ну, привет, малыш.
3: Привет, Карлсон.
4: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
3: 7.
4: Что, 7?
3: А что?
1: Подлетает.
4: А я думал, 8.
1: Снова опускается на подоконник.
4: Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
3: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
4: Я мужчина хоть куда.
1: Отбрасывает волосы со лба.
4: В полном расцвете сил.
3: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
4: Ну, знаешь,
1: Задумчиво трет подбородок.
4: Не будем об этом говорить.
1: Малыш показывает.
3: А можно мне нажать?
4: Валяй, жми!
1: На кнопку. Карлсон трясется.
4: Стоп! У тебя варенье есть?
3: Есть.
4: Тащи.
1: Малыш приносит большую банку с красным вареньем. Взяв, Карлсон обнимает банку, съедает варенье, выливая его себе в рот.
4: Да так.
1: Пропеллер вращается.
3: Опять жать?
4: Жми!
1: Малыш нажимает на кнопку. Карлсон взмывает в воздух. Пролетает по комнате, сев на игрушечную лошадку, прыгает на ней, поднимается вместе с ней в воздух. Опирается ею на край шкафа. Упав вниз головы, прыгает на большом мече, тот лопается. Карлсон висит на люстре.
4: Малыш, со мной не соскучишься.
3: Что ж ты делаешь?
4: Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
1: Падает с люстры и в игрушку.
4: Она чуть не упала, честное слово. Она упала, ты видел, раз и в дребезги.
3: В дребезги, вот интересно только, что скажет мама.
4: Ну, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 000 люстр. Давай пошалим сейчас, а?
3: Представляю, как рассердится папа.
4: Папа? А что папа?
1: Малыш показывает кулак.
4: Да? Я полетел.
1: Быстро пожав руку малыша, Карлсон улетает. Малыш оборачивается к дверям. В них стоит вся его семья.
3: Спокойствие. Только спокойствие.
1: Папа отрывается.
5: А что здесь случилось?
1: От газеты.
3: Да пустяки. Дело-то житейское.

0: Заложив руки за спиной, малыш стоит в углу полуосвещенной прихожей.
1: Да, и принесет 10 000 люстр.
2: Но нет, братец, за свои поступки надо отвечать.
3: И не сваливать свою вину на какого-то Карлсона.
2: Во, правильно, папа. Ну пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх ты.
1: Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. Ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
4: Почему? Ну, все-таки.
1: Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
4: Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
1: Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену.
0: Малыш остается один в прихожей.
2: Спокойствие. Только спокойствие.
1: Карлсон!
0: Вбегает в комнату. Карлсон сидит на шкафу.
1: Карлсон!
2: Привет, малыш!
1: Как это здорово, что ты прилетел!
2: Еще бы не здорово!
0: Карлсон ест варенье, слизывая его с окунаемой в банку руки.
1: Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье.
2: Но?
0: Банка пустеет.
2: Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья...
1: Ой, ты заболел!
2: Да у меня самая высокая температура в мире! Да, если хочешь знать.
0: Опустившись, Карлсон разваливается в кресле.
2: Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью.
0: Ложится на бок, подложив руки под щеку. Малыш осторожно прикладывает руку к его лбу.
1: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
2: Нет, болен?
1: Нет.
2: Да я тебя говорю, болен.
1: Нет, не болен.
2: Какой ты противник. Что ж, я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
1: А ты хочешь заболеть?
2: А ты вот не хочешь.
1: Нет.
2: Да все этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель, а ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, горы шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет.
0: На подоконнике комнаты малыша записка «Я наверху у Карлсона, который живет на крыше». Прижав к груди банку варенья и розовый кулек, малыш сидит на шее Карлсона. Тот облетает высокие шпили и пугает ворон.
2: Слушай, ты же забыл варенье.
1: Да нет, я взял.
0: Вытянув руки вперед, Карлсон летит дальше.
2: Слушай, конфеты ты же оставил.
1: Да нет, живот.
0: Малыш поднимает кулек. Спускаются к красной крыше.
2: На шею не дави. На шею не дави.
0: Посреди крыши в окружении массивных печных труб стоит небольшой домик с белыми стенами и красной крышей. На доме закреплена табличка с текстом «Карлсон, который живет на крыше». Увернувшись, Карлсон сбрасывает малыша, тот приземляется на ноги.
2: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
0: Малыш осторожно входит в домик. Карлсон пьет из носика синего чайника.
2: Ой, ты мне всю шею очистил. Так, я забыл. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну?
0: Карлсон лежит на кушетке.
1: А у тебя есть какие-нибудь лекарства?
2: Ну какие? Какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну, начинай.
1: А разве это помогает?
2: Ну, начинай сейчас увидеть. О, я самый тяжело больной. О, больной, самый тяжело больной человек.
0: Малыш протягивает ложку с несколькими каплями варенья. Сморщившись, Карлсон ее отодвигает. Взяв банку, съедает варенье.
1: Ну, как?
0: Вылив его себе в рот.
2: Там еще осталось немножечко варенья.
1: Нет, варенья нет.
2: Что, нет совсем варенья? Ни капельки?
1: Нет.
2: Жаль.
0: Карлсон задумывается.
2: Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить.
0: Кидает банку с крыши.
2: Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам.
1: А зачем?
2: Ну как зачем? Искать приключений.
0: Стемнело. Идя по коньку крыши, Карлсон тянет малыша за руку. Тот подскальзывается, Карлсон его держит.
2: Спокойствие!
0: Взлетев, ставит на конек.
2: Только спокойствие.
0: Соседней крыши. В крутой кровле встречается множество мансардных окон с открытыми ставнями.
2: А с погодой? Боре сегодня повезло, да вот смотри.
0: Прячутся за трубу. На крыше появляются два силуэта. Низкий, полный и высокий, худой.
2: Смотри левее. Так, видишь, вон двое идут. Знаешь, кто такие?
0: Силуэты скрываются.
2: О, брат.
0: В чердаке.
2: Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
0: На чердаке.
2: Ну, так и есть.
0: Высокий жулик разжимает прищепки на веревке. И низкий жулик прячет снимаемое белье за пазуху.
2: Что же делать? Начинаем воспитательную работу.
0: Карлсон прячется за простыню.
2: Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное.
0: Рисует на простыне два больших глаза и широкий рот. Подходят жулики. Простыня взлетает к потолку. Из-под нее выглядывает швабра и ведро. Надевает ведро на голову, садится на швабру. Двигается в диком танце. Высокий жулик падает без чувств.
2: Что вы, орете? Кругом люди спят.
5: Мама!
0: Пробив кровлю, жулики вылетают на крышу. Убегают, перепрыгивая с дома на дом. Простыня их преследует.
2: Спокойствие, только спокойствие.
0: Дает пинок высокому жулику. Жулики на фригеле. Простыня их щекочет. За грудки ловит падающего низкого жулика.
2: Белье бросай. Бросай белье, я тебе говорю.
0: Разбрасывая белье, жулики улепетывают по крышам. Простыня подлетает к малышу. Скинув простыню, Карлсон вытирает лоб.
2: Слушай, малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение.
0: Карлсон растягивает простыню, смотрит вниз.
2: Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются.
0: Пожарная лестница у ног Карлсона.
2: Слушай, что-то мне вдруг так домой захотелось.
0: Пожарный уже на середине лестницы.
2: Вообще, задержался я тут с тобой. Мне спать давно пора. Будь здоров, малыш. Я пошел.
0: Малыш на кровати под оранжевым одеялом. Рядом мама.
4: Малыш, малыш, как же ты нас напугал.
1: Ну чего вы беспокоились?
4: Ну а как же иначе? Ну ты подумай сам. Ну что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Ну что было бы, если бы мы тебя потеряли?
1: А вы бы тогда огорчились?
4: Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой.
1: Даже... за 100 000 000 000.
4: Даже за 100 000 000 000.
1: Значит, я так дорого стою.
4: Ну, конечно, дурачок ты.
0: Выключив свет, мама выходит. Погруженная в темноту комната.
1: Папа, папа.
3: Ты что не спишь?
1: Пап, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою 100 000 000 000, то ну нельзя ли мне получить хоть немного наличными, чтобы я мог купить маленького щенка?
3: По поводу щенка я тебе скажу.
1: Чего?
0: Папа натягивает одеяло на голову.
1: Похоже, что всю жизнь проживешь вот так. Без собаки.
0: Завернувшись в оранжевое одеяло, малыш понуро опускает голову. На накроватном столике перед малышом пирог с 7 горящими разноцветными свечами. В руке малыша кусок пирога. На нем 8-я свечка. Счастливо сузив глаза, малыш откусывает пирог.
4: Подумать только. 8 лет назад ты появился на свет вот таким
0: малыш
4: крошкой.
1: Папа!
0: Заглядывает под кровать.
3: Ой, боже мой, спокойствие, только спокойствие.
0: Схватившись за голову, папа выходит из комнаты. Малыш возвращает кусок в пирог. Оплавившись, свечки сгибаются. Лежит, накрыв голову подушкой. Карлсон выглядывает из-за изножья.
2: Ну, я так не играю. Я к тебе прилетел на день варенья, на день рождения. Ты что, не рад, что ли?
1: Привет, Карлсон.
2: Привет, малыш. Чем будешь угощать?
1: Пирогом.
2: С чем?
1: С 8 свечками.
2: Ну нет, это я не ем. Что такое? 1 пирог и 8 свечей. Лучше так. 8 пирогов и 1 спичка.
1: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
0: Карлсон съедает...
2: Ты что, с ума сошел?
0: Пол пирога.
2: А в чем же еще?
1: Собаку мне не подарят.
2: Кого? Собаку?
0: Откладывает пирог.
2: А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки. А?
1: Извини, Карлсон. Я на минутку.
0: Перед дверью белый щенок с темно-рыжими ушами.
1: Это что же? Собака.
0: Папа и мама изнутри прикрывают дверь своей комнаты. Прижимая щенка к груди, малыш обводит взглядом пустую комнату. Останавливает взгляд на распахнутом окне. Прижав щенка к груди, малыш стоит у окна. У щенка рыжие спинка, головка и хвостик. Темнеет. На небе появляются звезды. Ярко сверкая, звезды превращаются в буквы, образующие слово «конец». Конец мультфильма. Мультфильм «Карлсон вернулся» начинается. День. Детская комната. Стоя у окна, малыш держит щенка. Взгляд устремлен за окно. Посадив щенка на подоконник, садится рядом, на лице грусть. Поднявшись на задние лапы, щенок лижет малыша в щеку. Не изменившись в лице, тот поглаживает его по голове. Увидев стоящий на тумбочке вентилятор, малыш приоткрывает рот. Улыбаясь, крепит веревка вентилятора к спине щенка. Толкает пропеллер, подбрасывает щенка. Тот опускается на пол. Приподняв уши, щенок с интересом смотрит на вращающийся на его спине вентилятор, пожимает плечами. Вынув руки из карманов черных шорт, малыш два раза медленно моргает. Тяжело вздохнув, садится на небольшую коробку. Щенок за провод тащит к нему вентилятор. Газетное объявление. Требуется воспитательница для малыша. Обращаться по адресу Стокгольм, улица Неразборчива. Папа закрывает газету.
3: Не вздыхай, так надо.
0: Вынимает трубку изо рта.
1: Ну, а может быть, Карлсон действительно существует?
3: Ой.
0: О. Щенок и малыш подбегают к входной двери.
1: Это Карлсон!
0: На несколько секунд появляется название мультфильма. Улыбающийся малыш, распахнув дверь, меняется в лице. Уголки губ опускаются, рот приоткрывается. Перед ним высокая полноватая дама с собранными в пучок рыжими волосами, строгим лицом. На ней зеленое пальто, небольшая шляпка, в правой руке пылесос, в левой клетка с большой желтой кошкой.
5: Так, у вас и собака есть.
0: Дама приподнимает клетку.
5: Матильда, ты слышишь?
0: Кошка кивает.
5: Так, очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из нее человеком.
0: Малыш испуганно прижимает щенка к груди. В прихожую входят папа и мама. Папа подносит спичку к трубке.
5: Фрекенбок. Бок. А вот ваше курение
0: наводит
5: может
0: пылесос
5: пагубно отразиться на моем здоровье.
0: На папу.
5: Вам придется оставить эту
0: пылесос засасывает
5: привычку.
0: Спичку.
3: Хорошо.
0: И табак.
5: Так это вы, собственно...
0: Скидывает пальто. Папа едва успевает.
5: Давали объявление, что вам нужна...
0: Поймать его.
5: Домоправительница, честная, с хорошим характером.
0: Кидает...
5: Так вот это я.
0: Шляпку маме.
1: Но мы приглашали воспитательницу.
0: Поднимает пылесос.
5: А кого здесь надо воспитывать? Какая агрессивная собака.
3: Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да?
5: Как вам сказать?
0: Фрекенбок задумывается.
5: Безумно.
0: На столе блюдо с дымящимися плюшками. Рядом красная чашка с чаем. Матильда, висящая над столом клетки. Фрекенбок в халате и белом переднике дает ей плюшку. Окунув в чашку вторую плюшку, отправляет ее в рот. Рядом одетые папа и мама.
5: Ну, идите. Спокойно работайте.
3: Иду.
5: И я вам ручаюсь, что скоро вы не узнаете своего ребенка.
3: Спасибо.
0: Держит папу за куртку. Увидев лежащую на полу спичку, сводит брови. Папа в ужасе открывает рот. Фрекенбок убирает спичку пылесосом. Приподняв шляпу, папа на цыпочках выходит из кухни. Фрекенбок захлопывает за ним дверь. Улыбнувшись, малыш садится на стул. Взяв, подносит ко рту плюшку. затягивает его пылесосом.
5: Отдай плюшку.
0: Отобрав, съедает плюшку.
5: Во-первых, сладкое портит фигуру.
0: Выводит малыша.
5: Во-вторых, иди спать.
0: Запирает дверь на ключ.
5: В-третьих, делаю уроки.
0: Красуется перед зеркалом.
5: А что еще? Что-то еще надо. Ах, какая мука воспитывать. Да, вспомнила. Вымой руки.
1: А чего же их мыть-то? Ведь есть равно нечего.
0: Фрекенбок удивленно вздрагивает. Встав на стул, щенок обмакивает плюшку в чашке чая. Фрекенбок наводит на него пылесос. Подлетев к нему, щенок повисает на раструбе. Фрекенбок опускает его перед клеткой.
5: Матильда, ты меня слышишь, дитя мое?
0: Матильда зевает.
5: Займись этим зверем, только будь осторожна. Собака не стерильна.
0: Сидя перед клеткой, щенок с любопытством приоткрыл рот. Кончик хвоста постукивает по полу. Матильда вальяжно выходит из клетки. Она в три раза больше щенка. На ее голове розовый бант. Взяв лапой за ошейник, притягивает щенка к себе. Грозно на него смотрит. Щенок облизывает ее морду. На мгновение смутившись, Матильда снова грозно смотрит на щенка. Тот вылизывает ее морду. Оторопевшая Матильда, ошарашенно улыбаясь, сев, опирается спиной на клетку. Малыш стучит кулаками и ногами в дверь. Сидя на краю аквариума, Карлсон опускает в него нитку с поплавком из пробки и крючком из крепки. Оранжевые и синие рыбки быстро плавают по аквариуму.
1: Карлсон
0: падает в аквариум.
2: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
1: Привет, Карлсон!
2: Привет, малыш! Слушай, а почему ты мне не спросишь, где я пропадал все это время?
1: Где ты пропадал-то все это время?
2: Кто-то, я был у своей бабушки. Да, у меня, знаешь, какая бабушка? Она как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлсончик дорогой! А потом как налетит, как обнимет.
0: Сняв, Карлсон выжимает белые штаны.
2: Моя бабушка, она чемпион мира по обниманиям.
1: Вот это да.
2: Че, не веришь?
1: Верю. Но ты все-таки прилетел.
0: Подлетев, надевает.
2: Прилетел? Ну ты подумай, что ты говоришь? Да разве на таком моторе можно летать? Я чуть не рухнул по дороге. Послушай. Видал? Ага. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет.
1: А торта-то, наверное, нету.
0: Улыбка сползает с лица Карлсона.
2: Ты что, с ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку. А у вас нет торта.
1: Но ведь мы же не знали.
2: А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил.
1: Слушай, может, ты хочешь есть колбаса жареная?
2: Жареная?
1: Угу.
0: Уходящий Карлсон замирает на подоконнике.
2: Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Полетящий свою колбасу.
0: Карлсон смахивает со стола игрушки.
1: Ой, а я заперт.
2: Что? Ты заперт? Почему?
1: Правительница, просто какая-то домомучительница.
2: Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву?
1: Я реву.
2: А я не реву.
1: Не реви.
2: Слушай, а кто это домоуправительница?
0: Кухня. Работает телевизор.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, сегодня у нас в гостях два... В общем, сейчас вы услышите рассказ о встрече с диким, но симпатичным привидением. Вот как это было.
0: В студии два жулика, которых испугал Карлсон. На экране телевизора черно-белая хроника происшествия на чердаке. Простыня взлетает под потолок. Жулики округляют глаза. Сидящий перед телевизором Фрекенбок отхлебывает чай из чашки.
5: Безобразие. Смотреть противно.
0: Пробившие кровлю жулики вылетают на крышу. Из дыры поднимается простыня. Летает вокруг бегущих по крыше жуликов, дает высокому жулику пинка. Щекочет забравшихся на шпиль флигеля жуликов. Ловит за грудки падающего низкого жулика.
5: Как некультурно.
0: Разбрасывая белье, жулики быстро убегают. Студия. Двое полицейских уводят схватившихся за микрофон жуликов. Щенок играется.
7: Матильда.
0: С хвостом Матильды.
7: Матильда, ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь.
0: У Матильды блаженно вытянувшаяся морда, глаза полузакрыты.
7: Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Безобразие. Ох!
6: Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-222-223-322.
0: Фрекенбок записывает.
2: Не реви.
1: Не реву.
2: Вот так и не реви.
0: Карлсон встает.
2: Спокойствие.
0: На подлокотник.
2: Только спокойствие.
0: Кресло.
2: Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
1: Кто?
0: Руки сложены на груди.
2: Не знаешь?
1: Нет.
0: Показывает на себя пальцем.
2: Ну, конечно же, я.
0: Шепчет малышу на ухо.
2: Кто-то. Полетели.
0: Малыш запрыгивает на спину Карлсону.
2: Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
1: Чего?
2: Что тебе 7 лет.
1: А сколько?
2: Ну, ты весишь-то на все 8.
0: Сидящая на кухне Фрекенбок, прислушавшись, поднимается. Карлсон с малышом на спине вылетает за окно. В детскую входит Фрекенбок.
7: Ну, где ты, где ты? Ну, вылезай, шалун. Ку-ку!
0: Игриво улыбаясь, подходит к шкафу. Заглядывает в него.
7: Странно. Тут его нет.
0: Под кроватью виднеется ботинок.
7: Вот ты где!
0: Фрекенбок поднимает кровать.
7: Как же так? Ботинок есть.
0: Сидит на полу.
7: А ребенка в нем нет. Ку-ку.
0: Улыбаясь, прикрывает глаза рукой.
7: Ку-ку.
0: Малыш и Карлсон выглядывают из-за ставень.
7: Ку-ку. Где ты?
0: Фрекенбок медленно опускает ладони.
7: Ку-ку.
0: Снова закрывает лицо. Влетев, Карлсон сажает малыша за стол.
7: Ха!
0: Тут пишет ручкой в тетради.
7: А где ты был?
1: Да мы тут немного полетали с Карлсоном.
7: Как это? Полетали? Как птицы летали, да?
0: Фрекенбок поводит руками, как крыльями.
7: Так, хорошо, да.
0: Ощупывает голову.
7: Сейчас, я сию минуту.
0: Карлсон.
7: Мне надо принять.
0: Запирает.
7: Мои капли.
0: Дверь.
7: От головы. Нет, для головы.
0: Снаружи. Уносит малыша.
7: Что это такое?
0: Толкнув 2 раза дверь, Фрекенбок оборачивается. Вытянувшись, плюхается на...
8: Вы слушаете... Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторине. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС, второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С с помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта.
12: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
10: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
14: Беседка на радио ВОС.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а в гостях у нас Арьяна Самоганова. Это гостья из Улан-Удэ, участница фестиваля «Белая трость» 2025 года. Здравствуй, Арьяна.
16: Здравствуйте.
15: Расскажи нам, пожалуйста, немного о себе, о том, откуда ты приехала, где учишься, чем увлекаешься.
16: Я приехала из города Улан-Удэ, республики Бурятия. Мне 15 лет. Ученица 10 класса 62-й школы-интерната для незрячих и слабовидящих. С 8 лет занимаюсь в вокальных студиях. С 7 лет учусь в музыкальной школе. Занимаюсь теннисом для незрячих, шоу-дауном. И зимой занимаюсь горными лыжами.
15: Ох, горные лыжи — это круто. Расскажи, с кем занимаешься и каковы результаты?
16: Я участвовала один раз в Олимпиаде. Лига мечты нас учит. Детей с особенностями, с ДЦП учат детей, незрячих также обучают. Я участвовала в Олимпиаде один раз, заняла 4-е место на скорость. Я проехала за 26 секунд, съехала с высокого склона. Плюс проходила полосу препятствий прямо на скорости.
15: А как же это без зрения?
16: Рядом с тобой едет твой тренер и оповещает, куда тебе нужно повернуть, где свернуть, где объехать.
15: Нет, все равно мне это не понять. Бег еще понимаю, потому что бегаю с волонтером. А вот как на лыжах, мне кажется, очень-очень непросто.
16: Нет, это просто. Главное, чтобы был хороший тренер, который все подробно объясняет. Он заранее тебя предупреждает, где нужно повернуть. Он едет либо сбоку, либо позади тебя, либо может ехать впереди. Главное, он не едет прямо вот слишком близко, чтобы ваши лыжи не соприкасались и не было аварий.
15: Расскажи, пожалуйста, теперь о своей семье. Я знаю, что очень-очень старательная мама и папа тоже довелось мне познакомиться в прошлом году. Мы еще об этом тоже поговорим, да? О семье.
16: Моя семья. Я самая младшая дочка в семье, нас трое детей. У меня два старших брата. У них уже есть свои дети, так что я самая младшая дочка, тетя, сестра. Конечно, вся семья меня очень поддерживает во всех моих увлечениях. Мама с папой — это огромная их заслуга в том, чего я добилась к своему возрасту, потому что меня все время надо куда-то возить, что-то делать, со мной заниматься. Это тоже большое количество времени, усилий. За это я очень благодарю своих мам с папой.
15: И я так понимаю, что вы даже сняли квартиру ближе к школе, чтобы удобно было с тобой заниматься, да?
16: Да, потому что занятия разные в городе. На вокал я езжу, например, на площадь Советов у нас в городе. Потом раньше я занималась английским языком, бурятским языком. Это тоже в разных концах города, поэтому из деревни ездить не вариант. И мы сняли квартиру ближе к школе.
15: Скажи, пожалуйста, Ариана, английский язык на каком сейчас у тебя уровне?
16: Ну, честно скажу, что ниже среднего. Как-то он мне не очень давался. Возможно, потому что я не сильно была в нем заинтересована. Возможно, потому что занятия постоянно прерывались. Ну, вот так.
15: А бурятским языком владеешь в совершенстве?
16: Нет. Много я понимаю, а ответить не всегда могу. Но, в принципе, артисты бурятской эстрады и вообще просто родственники говорят, что у меня огромный талант к бурятскому языку и вообще к разным языкам, потому что мне хорошо удается воспроизводить звуки разные благодаря слуху хорошему.
15: Ариана, я знаю, что ты поешь в том числе и бурятские песни. Можешь ли сейчас что-нибудь акапельно исполнить?
16: У меня есть своя личная песня. Я думаю, спою припев, куплет. Эту песню мне написал автор Галсен Немангандик, наш бурятский автор. Он услышал мое пение на конкурсе, написал песню «О маме», и я у него купила эту песню. Но написал он ее специально под мой голос.

0: Ну и, наверное, для радиослушателей мы переведем, о чем эта песня.
1: Эта песня поется о маме, о пожилой, что нужно ценить свою маму, беречь ее. Вот там описывается твои седые волосы, да, что мама уже пожилая, что нужно ее любить, ценить. Кроме родителей, никто тебе такой нужной поддержки не окажет, такой самой близкой, когда тяжелые моменты в жизни.
0: Да, и я думаю, что это очень близко к твоей личной жизни и к твоей маме. Я вижу, как много она вкладывает в твое воспитание, развитие. Поэтому, наверное, мы скажем ей огромное спасибо за то, что вырастила такую дочь.
1: Я очень люблю и благодарю свою маму. Да, это действительно огромная заслуга мамы и папы в том числе.
0: Ариана, а можешь рассказать немного о школе своей?
1: Школа наша не совсем большая. Там учится 100 с лишним человек в нашей школе. У нас там иногда проходят разные мероприятия по праздникам, хореография. У нас коллектив нашей школы ездил в разные города на конкурсы хореографические. По танцам в школе нашей занимаются мини-болом, но сама я этим не увлекаюсь.
0: Ариана, а когда ты успеваешь уроки делать?
1: Честно, иногда и утром, и вечером, вот как получается, иногда прямо на переменах что-то можно послушать в интернете. Но, в принципе, успеваемость у меня хорошая, потому что я быстро все запоминаю.
0: То есть достаточно просто побывать на уроке, чтобы все запомнить, да?
1: Нет, иногда недостаточно. Иногда приходится... Я вообще живу в режиме нон-стоп, поэтому и где-то и в дороге учишь стихотворения, формулы, где-то и на перемене прям повторяешь, чтобы на уроке ответить на хорошую оценку.
0: Ариана, я знаю, что ты еще обучалась пользоваться мобильным телефоном, а потом ездила на конкурс, да, в Нижний Новгород?
1: Да, Камерата проводила конкурс. Первый тур я прошла в городе Улан-Удэ с другими учениками моего учителя.
0: Да, я еще скажу, что это по проекту «Универсальный мобильный помощник».
1: Да, и второй тур уже был в Нижнем Новгороде, мы проходили. Но, в принципе, я достаточно владею телефоном. Сейчас мне это очень помогает в учебе и в личной жизни. Меня обучает Жамбалова Сека Чержаповна. Я скажу, что это очень хороший педагог. Она объясняет все очень понятно, и я ей очень благодарна. Да, в свое время Сека Чержаповна обучала меня и рукоделью, да, мы учились вязать, готовить. Вообще, эта женщина очень универсальная. Она обучает просто жизни, да, незрячего человека, разные фишки рассказывает, лайфхаки, которые мне помогают.
0: Да, это, конечно, здорово. Ариана, расскажи, пожалуйста, о своем дошкольном детстве. Мы с тобой идем не по хронологии, но все же, я думаю, стоит вспомнить детство. И сразу скажу, что я помню тебя еще маленькой, когда было 4 года, я приходила к вам в гости, и ты была невероятно развитая девочка на свой возраст. Во-первых, говорила очень хорошо и лепила из пластилина какие-то шедевры, украшения. Какие-то тарелочки, предметы. Ну, это было здорово.
1: Да, раньше я занималась в развивающем центре «Солнышко» и развивающий центр «Светлый». Я туда ходила. В «Солнышко» я, по-моему, с 2 лет начала ходить, в «Светлый» с 4. Но вообще мама очень занималась моим развитием. Я всегда помню, мы учили стишки, мы учились... пересыпать манку, да, то есть развивали моторику очень. Да, я помню, кстати, тот момент, когда вы приходили к нам в гости с огромной сумкой, в которой было много разных предметов. Ну, вообще, когда я была маленькая, я слушала очень много сказок. Я прямо любила сказки, и мама читала, и я даже учила сказки наизусть, чтобы потом рассказывать их куклам. В детстве я прямо была мамочка-мамочка, у меня была куча детей. У меня была куча детей, которых нужно было уложить спать, поэтому сказки и колыбельные я всегда слушала. Также, наверное, мое певческое творчество началось именно в самом таком раннем детстве, когда я начала слушать песенки Железновых для малышей и начала их учить петь. И даже я, если ехала в автобусе, я могла встать ногами на сиденье и сказать: «Сейчас я вам спою», и петь песенку, там, правую ручку наверх, там, похлопаем, потопаем.
0: Как же весело было пассажирам, я думаю.
1: Да, мне даже хлопали, скажу. Ну, потом еще пение мое тоже у родителей. Друзья очень поющие, и когда они встречаются, они всегда что-нибудь поют, либо советские песни, либо бурятские песни. Я вот заслушивалась, и мне нравилось, и я им подпевала. И вот, наверное, так вот началась моя карьера певицы. Еще
0: с раннего детства.
1: Угу.
0: Ариана, давай тогда послушаем уже запись одной из твоих песен.
1: Конечно.
0: Какая это будет?
1: Я думаю, это будет песня «Не сдавайся никогда». Она у меня одна из лучших песен, которые я исполняла.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Ариана, а давай теперь вернемся к тому, ради чего мы пришли, о чем сразу сообщили радиослушателям. Это фестиваль «Белая трость».
2: «Белая трость» — прекрасный фестиваль. Мне очень понравилось именно с артистами петь. И фотографировалась я вчера, сфотографировалась многими артистами нашей русской эстрады. Также я пела с Виктором Чапаевым, с Татьяной Куртуковой, то есть, да, это известные личности, и как бы не каждый похвастается таким, я очень рада. Мне очень понравились артисты, вот Виктор Чапаев, он проявил прямо такое, ну, я бы сказала, как бы это...
1: Внимание такое,
2: ко мне, да. То есть мы утром репетировали, потом мы с ним долго разговаривали, как нам поставить свой номер очень красиво. Потом мы вечером еще репетировали движение, да. То есть он пригласил меня в свою личную гримерную. Его руководитель, продюсер, тоже очень нам помогал, все корректировал. Очень добрый, хороший человек.
1: А как вас приняли, как встретили и где вы устроились?
2: Мы устроились в гостинице «Рэдисон». Встретили нас волонтеры прямо в аэропорту. Мы забрали чемодан, да, и нас сразу встретили волонтеры. Кстати, у меня была прекраснейшая волонтер Екатерина. Я ей тоже хочу сказать огромное спасибо. Очень внимательная, добрая девушка. И прямо как будто бы всю жизнь общалась с незрячими людьми. Прямо все так хорошо объясняла, рассказывала. Поселили нас, так же, как я сказала, в «Рэдисон». Номер у нас был шикарный. Также, ну, в общем, автобус у нас был хороший. Нас возили в центр Дианы Гурцкая. Также мы там смотрели выставку тактильных картин, которые можно было потрогать и представить, что это за картины. Например, собор Василия Блаженного там был, вот такой самый запоминающийся. Москва с птичьего полета, прямо Кремль, там все видно. Башни такие, очень красиво. Вчера мы позавтракали, нас повезли в развлекательный центр «Остров мечты», и выступали мы в зале «Москва». Также нас гримировали, красили, делали прически. Кстати, очень внимательные и добрые визажисты, парикмахеры. Мне прям все очень понравилось.
1: То есть могу сказать, что Ариана очень красивая была. Расскажи, пожалуйста, о своем наряде.
2: Платье у меня было... очень красивая, с длинной юбкой, верх такой блестящий, плечи открытые, и сверху такая была как накидка на плечи, на шею из белого шифона. Сверху прическа у меня была такая укладка, волосы все уложили на правую сторону, ну и макияж тоже красивый.
1: Да, здорово. То есть ты возвращаешься уже домой с самыми теплыми воспоминаниями о фестивале?
2: Да, я возвращаюсь очень радостная. Дома меня уже ждут с рассказом хорошим, с впечатлениями, с выступлениями. Уже ждут, хотят посмотреть записи с фестиваля «Белая трость». В общем, дома меня уже ждут.
1: Ариана, уже 10 класс, наверное, задумываешься, куда хотела бы поступить, кем стать?
2: Да, конечно, я задумывалась об этом. Наверное, после школы я пойду в наш музыкальный колледж имени Чайковского. И после этого, наверное, когда я его окончу, я поеду в Новосибирск, скорее всего, поступать на психологический факультет.
1: Сначала музыка, а потом психология.
2: Психология, да?
1: До психологии, я думаю, еще много чего изменится, но желаю удачи.
2: Спасибо.
1: Ариана, наверное, же есть у тебя какие-то мечты?
2: Да, мечта у меня действительно есть большая. Я с детства была очень артистичной и всегда мечтала сняться в кино. Ну, хоть какая роль, ну, можно не самую маленькую, но это прям мечта моего детства, самая заветная.
1: Я желаю, чтобы она обязательно сбылась.
2: Спасибо.
1: Ариана, огромное тебе спасибо за беседу, за то, что нашла время приехать к нам в студию. А в заключение нашей программы пожелания от тебя для наших радиослушателей.
2: Я хочу вам пожелать всегда быть очень добрыми и радоваться жизни. Наверное, позитив — самое главное, что может, ну, наверное, скрасить нашу жизнь.
1: Спасибо большое, и тебе удачи, новых творческих побед. Арьяна, а давай в заключение мы включим песню, которую ты исполняла на фестивале «Белая трость».
2: Да, конечно.
1: Скажи, какая это будет песня?
2: Я думаю, что мы включим песню «Полюшка», которую я пела с Виктором Чапаевым.

0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Арианой Самогановой из Улан-Удэ. С вами была ведущая Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно...

0: точно будет пользоваться.
1: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: Таких садах особым образом стараются располагать, стараются сделать так, чтобы один камень с любой точки обзора был не виден, но мы с вами сверху стоим, и все камни нам хорошо видны. На Востоке такие сады еще называют сады дзен, потому что люди замечают, что любуясь на камни, быстро успокаиваются. Сейчас мы с вами все в состоянии дзен попадем, мы никуда уже не торопимся.
2: Каким должно быть настоящее лето, наполненным ярким солнцем, свежим теплым воздухом и буйством красок цветущих растений? Именно такое лето ощутили члены Пермской городской местной организации ВОС, дружной компанией, отправившись на экскурсию в ботанический сад имени Генкеля при Пермском городском научно-исследовательском университете.
1: Намного позже выдвигаются листочки из почек, например, чем у берез. Но тем не менее, в нашем климате он зимует без укрытия. И вот такое необычное дерево – это зеленый символ Пермского края. Вы знали, что есть у нас в крае зеленый символ? Да еще и такой, который в нашем лесу не встречается. Конечно, у всех сразу вопрос, почему такой символ. Полтора века назад к нам приезжал ученый-геолог Редерик Эмпи Мерчисон, искал медь, а по пути открыл новый период и назвал его Пермский период. Он начался 300 миллионов лет назад, продолжался примерно 50 миллионов лет. И вот именно для пермского периода свойственно разнообразие семейства гинговых, но из всего семейства до нас дожил единственный вид.
3: Прекрасно все. Мне понравилось все. Много слышала про этот сад. Не получалось посетить. Я впервые практически здесь.
4: Очень все интересно. Сам сад ботанический. Цветов прямо целая поляна. Пальма здоровая, такая высокая. И очень много всяких растений необычных.
5: Я первый раз была в 14 лет. Он был маленький ботаник. Это потом уже он вырос.
6: Сильно изменился, да?
5: Очень здорово изменился. Необычно увидел то, что пионы большие. Прелесть просто.
1: Это виник канавский. Виниковая пальма. Вот такая высокая. Та самая, которая 130 лет. Но это немного для этого финика. Такие финики в природе живут в среднем до 200 лет. Вырастают в высоту в среднем до 20 метров. Сколько она может еще пожить, как высоко вырасти, неизвестно. Научный эксперимент, да, в условиях оранжереи. Самое главное, дать ей место, куда расти. Потому что оранжерея, как видите, ей стало уже маловато. Она прям листья молодые выпускает, они в крышу убираются. 3 года назад провели проектно-изыскательские работы. И сумму строительства нового купола назвали 300-400 миллионов. Сейчас еще дороже получается. Почему так дорого? Посмотрите вот сюда. Вы видите, что часть стеночки штукатурена. Так вот, это высота оранжереи, построенной в 1928 году. И когда пальма подросла, можно было надстроить стену, потому что раньше с запасом прочности все строили, но больше стену вверх поднимать нельзя. И купол надо построить вокруг, сохраняя все, что внутри, поэтому там дорого получается. Вот здесь вы видите плодовую кисть этой пальмы. Вот финики. Ну и понятно, они такие мелковатенькие, да? Кушать особо нечего. Но все равно мы этим финикам очень обрадовались, потому что первые финики на этой пальме появились в год столетия ботанического сада. Может быть, как-то попытался передать поздравление человек, который посадил эту пальму и основал этот ботанический сад. Его зовут Александр Германович Генкель.
6: Скажите, пожалуйста, человеку с нарушением зрения есть что делать в ботаническом саду?
4: Конечно, все равно дают что-то потрогать и очень хорошо объясняют, что за растение.
6: Ассоциативно, да? То есть цвет, да. Говорят, структуру.
4: Да, да, да. И форму там листочка, и...
6: Вы не пожалели, что сказали?
4: Нет.
3: Во-первых, на слух. Так подводят. Посмотреть можно руками, потрогать, где разрешается это. Даже вот само присутствие здесь уже настроение поднимает. Я просто в восторге. Правда.
2: А когда-то, помимо тех аспектов доступности, что вы только что слышали, ботанический сад мог похвастаться специальной отдельной локацией. Называлась она «Сенсорный сад». Репортаж с его открытия уже звучал на радио ВОС около 6 лет назад. Предлагаем с помощью нарезки того материала кратко вспомнить, чем данная зона была примечательна.
7: Сегодня смогли открыть новую экспозицию нашего ботанического сада Пермского университета. Мы очень благодарим Пермскую городскую местную организацию Всероссийское общество слепых, которое помогло подготовить и проконсультировало нас по именно инклюзивной составляющей этого проекта и помогло сделать нам этот сад ближе для тех, кто общается и может читать с помощью шрифта Брайля, то есть на каждой табличке надпись, как называется каждое из растений. Ну что ж, а для того, чтобы открыть эту экспозицию, для того, чтобы сделать первый важный шаг, вас, как посетителей этого сада, этой экспозиции сенсорной, я предлагаю прирезать красную ленточку. На самом деле здесь находятся растения, которым интересно прикоснуться, и те растения, которые интересно немножко понюхать. Я вас прошу быть довольно бережными и постараться именно прикоснуться, немножко растереть листочек, пальцы, на которых остался сок. Вот здесь есть мята с запахом мандарина.
8: Сухие, изящные, с запахом ананаса. Тимьян, лимонно пахнущий.
9: Запахом шоколада.
8: Шоколада?
9: Ну-ка.
8: Чистец, шерсть чистый. Какой красивый. Какой бархатный.
10: А вот это что тут цветет?
7: Это малина душистая.
9: Малина?
7: Малина, да. Вот с этой стороны разносезонная грядка. Все время летнее. Здесь цветет как минимум одно-два растения.
9: Да,
7: а не знаем пока, сколько еще простоит вот наша сенсорная экспозиция, но мы всегда будем рады видеть вас весной и будем надеяться, что сможем каким-то образом придумать что-то интересное, какой-то проект, может быть, который вам может здесь чаще бывать, узнавать о растениях и вообще почаще с нами взаимодействовать.
2: Возвращаемся в настоящее время. Наша экскурсия подходит к концу, и я решаю напомнить об истории с сенсорным садом.
6: Спросить про сенсорный сад более подробно. Вот у нас один из корреспондентов бывал на открытии сенсорного сада. Насколько я знаю, это был такой большой проект, и индивидуальные экскурсии были. Что сейчас с этим проектом?
11: Все, что мы с вами прошли, ароматно. Это растения сенсорного сада.
6: То индивидуальные экскурсии куда-нибудь?
11: Но их до сих пор не выставили. Сократили штат сотрудников, просто не успевают. То есть растения ухаживают за ними, поливают, но их надо сюда перевести, притянить для того, чтобы они адаптировались из условий оранжереи к яркому солнцу, таблички расставить, силы, время.
2: Выяснив положение дел в настоящем, на обратном пути немного рассказываю о ранее существовавшем сенсорном пространстве ботанического сада некоторым группоргам и членам организации. Стоит отметить, что сама экспозиция до сих пор существует, однако в процессе экскурсии акцента на ней практически не делается.
6: Человеку с нарушенным зрением есть что делать в ботаническом саду, как вы считаете?
4: Ну да, хотя бы потрогать.
5: Хотя бы потрогать.
4: И понюхать. Ну, так сказать, маловато, возможно, тактильных моментов. То с подглядом, конечно, есть что посмотреть, бесспорно.
6: Я спрашивал про сенсорный сад. Раньше же это был большой проект, туда водили индивидуальные экскурсии. Там были высокие грядки, вот метр высоту, и было много разных растений, которые как-то интересно пахнут, например. Были таблички по Брайлю, каждое растение было подписано, но, видимо, проект закончился, финансирование закончилось, и теперь имеем, что имеем. Эти грядочки стоят просто отдельно, и большого акцента на них не делают.
4: А, то есть они все-таки существуют?
6: А мы же мимо них проходили.
4: А,
6: вот
4: да?
6: Настолько акцента на них не делают, что мы даже это и не заметили.
11: На этом столе растения сенсорного сада, с ними можно взаимодействовать. Для этого их надо легонечко погладить. На руке останутся эфирные масла. Самые разные ароматы. Сейчас такие сорта выведены, которые апельсинами пахнут, земляникой, ананасами.
6: Даже, да, акцента такого не сделали.
4: Я не поняла, что мы мимо прошли. Да.
6: Этот проект был в 2020 где-то году. Наши корреспонденты там бывали на открытии как раз этой истории. Вы бы хотели, чтобы сейчас эта история возродилась? Давайте хором все как-то ответим.
4: Естественно, да. Потому что это ведь не только для людей с нарушением зрения. Для пенсионеров, которых, в принципе, оно уже, сами понимаете, садится в возраст. Для детей безумно интересно, потому что дети, они всегда любят все потрогать, пощупать. Это для большого круга людей было бы полезно.
2: Выражаем благодарность нашим группоргам Анне Коровниковой, Татьяне Катаевой и Ксении Трековой за организацию путешествия в мир природы, позволяющего интересно скоротать творческое межсезонье. Присутствующие в целом остались довольны. Тем не менее, мы все будем очень ждать, когда именно сенсорный сад порадует нас в полном объеме, как это было 6 лет назад.
12: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
13: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Кручинина Татьяна, малыш и ангел. На берегу Балтийского моря с кусочками янтаря играл забавный ангел. Это было весело и интересно. Он бросал солнечные камешки в море, а оно возвращало их снова на берег. Луна и звезды освещали песчаный берег. Серебряный свет нарисовал на воде дорожку, которая танцевала и переливалась, словно живая. Вдруг ангел услышал, как кто-то тихо плачет и приговаривает. «Дедушка Мороз, я очень прошу тебя, научи меня мечтать. Я не хочу просто просить у тебя подарки и получать их в новогоднюю ночь. Я сам хочу стать волшебником и научить всех детей мечтать. И не просто мечтать, а чтобы их мечты исполнялись и в новогоднюю ночь, и в ночь перед Рождеством. Ведь именно в эти праздники все становится волшебным и магическим, происходят чудеса, и все детские мечты могут исполниться». Ангел перестал играть с янтариками и полетел к спящему в своей кроватке мальчику. Но тот продолжал дремать, тихо всхлипывая во сне. Ангелу идея мальчика очень понравилась, и он решил помочь мальчику овладеть этой магией. Но попытка ангела не увенчалась успехом, ведь объяснить 8-летнему малышу, как исполняются мечты, оказалось совсем непросто. Ангел проник в сон мальчика и для начала решил предложить ему порисовать, чтобы понять, что же он хочет, о чем мечтает. Но мальчик начал рисовать танки, грабителей, полицейских, и этот сюжет совсем не нравился ангелу. Но он продолжил пробовать обучать искусству мечтать во сне. «Эврика, кажется, появились первые надежды на некое подобие мечты». Мальчик пожелал создать фильм, в котором добро превращает злые мысли в сжатый воздух, с помощью которого можно надувать воздушные шарики. Они будут лопаться в воздухе и поражать коронавирус, который всем уже очень надоел. И если эта мечта исполнится, тогда многое может измениться в жизни всех детей. Снова будут праздники, встречи с друзьями, общение с бабушками и дедушками, походы в кино и на каток. Ангел поразился глубине мыслей малыша и решил, что осталось совсем немного, размножить эти мысли и поделиться ими с детьми, которые захотят научиться мечтать. «Оказалось, это совсем несложно — научить мечтать смышленых детей», — подумал ангел. Но все-таки решил посоветоваться по этому поводу со своей любимой бабушкой, доброй феей, и быстро полетел к ней. В это время на берегу залива, в маленьком уютном домике у старого камина, где играли в догонялки озорные огоньки, сидела бабушка, а может быть, прабабушка забавного ангела, добрая фея, и вязала своему любимому ангелу шарфик, который спасал бы его от любых неприятностей. Вроде все было хорошо, совсем скоро Новый год, но какое-то беспокойство поселилось у нее в душе задолго до этого волшебного праздника. Что беспокоило добрую фею, было не очень понятно даже ей самой. Хотя волноваться всегда было о чем. Проблем-то на нашей планете много. Например, эгоизм молодого поколения, которое привыкло только получать, а не отдавать. Увлеченность людей компьютерными играми, болезни, изменения климата и катаклизмы. Но основная проблема — это добро. Оно как будто играет в прятки с людьми, а они не пытаются его найти. Вирус, который должен был помочь и прислать подсказки, так и не смог донести до сознания человечества, что только добро и любовь способны сделать счастливым человека. В этих мыслях она не заметила, как рядом с ней пристроился у камина ее любимый ангел и аккуратно подсушивал свои крылышки, которые замочил, играя у моря. «Бабушка, бабушка, мне очень нужен твой совет. Сегодня ночью я играл в свою любимую игру и на берегу услышал случайно мысли удивительного мальчика, который во сне обращался к Деду Морозу с необычной просьбой. Просьба была очень интересная, и мальчик забавный. Он попросил Деда Мороза научить его мечтать так, чтобы мечты исполнялись в то время, когда на Землю опускается волшебство. Да чего интересная встреча у тебя случилась, мой милый ангел. И что же ты об этом подумал? Спросила внука добрая фея. Мне очень захотелось помочь этому мальчику. До Нового года еще целый месяц. А ведь я знаю секрет, бабушка. Да, верно. Все ангелы знают, что любая мечта, если она правильно продумана, сможет исполниться. Но как обучить этому детей? Ведь здесь очень важно поверить в чудо. Бабушка, я уже попробовал, но у меня ничего не получилось. Мальчик начал рисовать все то, что способно разрушить любое доброе намерение. Но в какой-то момент будто маленькая искра озарила сознание этого малыша, которая очень обрадовала меня. После этого я решил посоветоваться с тобой. Как ты думаешь, умение мечтать важно для детей, живущих сегодня на нашей планете? Конечно, это очень важно, интересно и нужно. Только чтобы все получилось, необходимо хорошо подумать, сказала добрая фея и снова погрузилась в свои мысли. Идея ангела ее удивила и очаровала. «В этом есть что-то важное для всего человечества», — подумала она. Фея приняла решение провести эту идею через мальчика, который пожелал научиться мечтать. Она понимала, что только доброе желание человека могло превратить мечту в реальность. Фея и ангел, вдохновленные этой задачей, начали подготовку к своему интересному проекту. Ангел выдавал идеи, как фонтан в воду, а фее нужно было выбрать ту, которая реально могла способствовать обучению мечтать. И вот практически все было готово. Мысль передали малышу в виде файла, который был пронизан только добрыми и радостными мечтами. А теперь пришла пора понять, что же происходило с нашим малышом. Он жил в очень дружной семье. Его все сильно любили и старались помогать во всех делах, если что-то не получалось. Малыш был очень смышленым. Ему уже исполнилось 8 лет, и он числился в 3-м классе обычной школы, которую абсолютно не желал посещать, а ходил в эту школу, чтобы его знания оценили при переходе в следующий класс. Хотя ему там быть не хотелось, потому что в школе все казалось скучным и неинтересным. У нашего малыша было столько идей, что справиться с ними не всегда получалось. Но только никак не удавалось ему научиться по-настоящему мечтать. Да еще не просто мечтать, а так, чтобы мечты могли исполняться. Хотя его желание очень радовало ангела и добрую фею. Этот момент стал главным для начала их работы по обучению малыша. А план был таков. Вначале малыш станет ходить во сне в ангельскую школу. При успешном освоении секретом, как мечтать и превращать мечту в реальность, он сможет научить этому волшебству других детей. Ведь только добрая фея знала секрет малышей, пришедших сейчас на нашу планету Земля. Они и есть учителя с огромным потенциалом по передаче знаний окружающим их людям. Поэтому добрая фея решила, что одной из задач этого эксперимента должно стать превращение школы, где учился малыш, из обычной в волшебную, где всех детей будут учить мечтать и делать только добрые дела, нести в мир радость, позитив и счастье. Пока она решила не делиться этой идеей с ангелом, а выслушать его мысли. План ангела был весьма интересным и по смыслу очень похожим на задумку доброй феи. Ангел предложил подружиться с малышом и во сне обучать его секретам умения мечтать. Тем более, что скоро Новый год, а это как раз тот момент, когда все может получиться. Вот только как осуществить этот план с другими детьми, ангел пока не знал. Добрая фея выслушала своего любимого ангела и посоветовала ему приступить к делу. А что же происходило с нашим малышом в этот момент? Малыш жил своей обычной жизнью и совсем не догадывался об эксперименте, участником которого он должен стать. Малышу иногда бывало очень грустно, и он не знал, что с этим делать. Взрослые все заняты, Гарри Поттер прочитан уже 2 раза. Одному играть совсем не хочется. А вот если бы у него был маленький друг, он мог бы поиграть с ним или научить его чему-нибудь, например, хорошим правилам поведения в обществе. Но идею с живым другом в семье не поддержали. Ангел через мысли предложил малышу не грустить, а попробовать нарисовать свою мечту. Утром малыш проснулся в прекрасном настроении. Он позавтракал и ушел рисовать того друга, которого он хотел бы иметь. Малыш совсем не догадывался, кто послал ему эту подсказку и зачем он начал рисовать свою мечту. А это был первый этап плана ангела – визуализация мечты через рисунок. Настроение у малыша было среднее, и нарисовал он нечто среднее. Было не очень понятно, кого изобразил мальчик. Собаку? Нет, не похоже. Кошку? Тоже нет. Хомячка? И снова нет. Нарисовал и убрал, забыв про эту идею. Но вдруг мечта стала начинать оживать каким-то странным образом. Мама неожиданно предложила купить малышу кролика. Он даже не сразу смог поверить словам мамы и подумал, что она шутит. Но когда в доме появился маленький пушистый комочек рыжего окраса, радости малыша не было предела. Второй этап тоже сработал. Здорово получилось. Мечта исполнилась. Но понять, на что он способен, малыш пока не мог. А ангел уже хлопал в ладоши и рассказывал любимой бабушке о своем успехе. Добрая фея радовалась вместе с любимым ангелом и поддерживала его. В этот момент она и поделилась своими планами насчет школы. Они решили приступить к их исполнению тоже. Вернемся к нашему малышу. Сегодня он проснулся и долго не мог понять, что должен делать после завтрака. Но потом все прояснилось и стало понятно, чем он хочет заняться прямо сейчас. А хотел он нарисовать школу, где учат волшебству, учат мечтать и осуществлять эти мечты. Малыш никак не мог понять, почему на листочке получилась не та школа, в которую он ходил сдавать итоговые тесты. Он погрустнел и убрал листочек в ящик, забыв о нем. А в это время приближался праздник, который любят дети и взрослые – Новый год. Малыш решил, что пора написать письмо Деду Морозу. В своем письме мальчик просил научить его волшебству – мечтать так, чтобы мечты могли исполняться. Сложил листочек в конверт и подумал – а какие мечты? И решил, пусть будут любые, но только добрые и правильные. В новогоднюю ночь малыш видел волшебный сон. Будто он идет в школу и не узнает ее. На школе висела вывеска «Школа мечты». В этой школе дети учили других детей, как правильно мечтать, чтобы мечта стала реальностью. Учили, как справляться с плохими мыслями, выдыхая их в шарики, которые будут лопаться и уничтожать коронавирус. Учили, как бороться с болезнями, меняя свои тяжелые мысли на легкие и хорошие. Около школы было много родителей, которые аплодировали детям и встречали их, как настоящих героев. Они благодарили их и делились радостью. «Как многому можно научиться у наших детей», — говорили родители. Добрая фея крепко обняла своего любимого ангела и сказала ему, что он большой молодец и самый лучший помощник в реализации ее грандиозных планов. Утром 1 января наш малыш проснулся и очень пожалел о том, что сон закончился. Когда все вышли на прогулку, то, проходя мимо одной из школ, малыш вдруг увидел на здании новую вывеску «Школа мечты» и очень сильно удивился, подумав при этом – а Дед Мороз все-таки существует.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Ирина Стишинок. Золотая рыбка. В теплом Черном море жила стайка золотых рыб. Их было так много, что в течение дня они успевали и весело провести время, и поспорить друг с другом. Все рыбки очень любили путешествовать по морю и искать необыкновенные камушки, кораллы и ракушки. Самым шустрым в стайке был волнистый хвостик. Он плавал быстрее друзей, и поэтому все, что встречал на своем пути, рассматривал очень невнимательно. После путешествия рыбки всегда собирались вместе и рассказывали друг другу о своих удивительных находках. Волнистый хвостик выслушивал друзей, а потом начинал громко смеяться над ними. «Вы увидели только по одному предмету, а я 5! Вы проплывали по 1 километру, а я за это же время преодолел 3!» Но как только рыбки начинали объяснять, чем же удивительна их находка, волнистый хвостик замолкал, потому что он ничего необычного и интересного в своих ракушках и кораллах не замечал. Однако, немного помолчав, волнистый хвостик с возмущением начинал обвинять своих друзей. «Ты не показала мне изгиб этой ракушки!» — говорил он золотой спинке. «А ты не обратил моего внимания на удивительный цвет этого коралла!» — упрекал он красного плавничка. «И вообще, вы постоянно отстаете от меня!» — добавлял хвостик, глядя на всех. Рыбки растерянно замолкали. Веселье исчезало, и они тихо расплывались по своим домикам. Однажды, когда друзьям надоело слушать постоянные упреки, они решили найти большого зеркального карпа. «Попросим его отправиться в путешествие вместе с хвостиком на 2 дня, а сами уплывем в другую сторону. Пусть волнистый сам отвечает за свои поступки, а если он снова начнет нас стыдить, покажем ему настоящего виновника всех проблем». Сказано, сделано. Несколько дней зеркальный карп плавал рядом с волнистым хвостиком. Хвостик видел свое отражение и был этим очень доволен. Он и не заметил, как друзья снова остались далеко позади. Когда путешествие окончилось, рыбки собрались вместе и стали делиться новыми впечатлениями. «Я видел серебристый коралл», — сказал толстый лобик. «Он удивителен тем, что светится даже в темноте».
4: «А я видела огромную ракушку. Она была такая большая, что вся наша стайка могла бы в ней поместиться», — поделилась с друзьями золотая спинка.
5: «А я...» — стал говорить красный плавничок.
6: «Я...» — прервал его волнистый хвостик. «Вот я видел 5 таких ракушек и 10 таких кораллов. И вообще, вы снова бросили меня».
3: Вдруг он увидел, что говорит не с друзьями, а своему отражению в зеркале. Это дядюшка Карп близко подплыл и остановился между ним и остальными рыбками. Внезапно волнистый хвостик понял, что все недовольство, которое он выражает друзьям, он говорит себе, ведь он вечно торопится и не рассматривает каждую свою находку так же внимательно, как они. Хвостик замолчал и быстро уплыл. 2 дня его никто не видел, а на 3-й он подплыл к стайке и сказал: «Извините меня, друзья, я многое понял и больше не стану ругаться и обвинять вас в своих ошибках». С тех пор, если волнистый хвостик хотел увидеть что-то интересное, он плыл медленно и рассматривал все дары моря очень внимательно, любуясь их неповторимостью и красотой. А если он хотел порезвиться, то плыл быстро-быстро и получал от этого огромное удовольствие. Со временем все забыли, каким сварливым был волнистый хвостик. С ним стало интересно и увлекательно плавать, разыскивать удивительные камушки, ракушки и кораллы, делиться впечатлениями и просто дружить.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Виктор Кротов. О чем мечтали камни?
4: Жили-были на свете не взрослые, не дети, а три камня. Одного звали Кням, другого Кнём, а третьего Кнюм. Однажды утром Кням сказал своим друзьям-соседям:
6: «Мне приснилось, что у меня выросли руки».
7: «А мне приснилось, — сказал Кнём, — что у меня выросли ноги».
6: «Вот это да! — воскликнул Кнём. — Какие у нас сны похожие! Мне приснилось, что у меня голова появилась! И даже с шеей!»
4: В это время мимо пролетала фея исполнения желаний с кувшинчиком сбывательной воды. Услышала она разговор камней и говорит: «Хотите, чтобы сбывались ваши сны?»
6: «Хотим!»
4: – закричали в один голос Кням, Кнём и Кнюм. «Но вам и самим придется постараться», – предупредила фея. «Без этого никакая сбывательная вода не подействует».
6: «Постараемся!»
4: – дружно откликнулись камни. Побрызгала их фея водичкой сбывательной и исполнятельной, показала, какие упражнения надо делать, и полетела дальше. А Кням, Кнём и Кнюм стали стараться.
6: «Я уже пальчиками шевелю!» – радовался Кням. «А я уже приседаю понемногу!» – сообщил Кнём.
4: «А я головой верчу справа налево и слева направо!» – хвастался Кнюм. Сны у камней оказались заразительными, да старались они вовсю, так что к вечеру у каждого из них были руки, ноги и голова на шее. И перед сном они говорили друг другу: «Вот бы мне приснились крылышки!»
6: «А я хочу увидеть во сне, что у меня появились мускулы, как у силача!»
4: «А мне пусть приснится скрипка, и чтобы я умел играть на ней, ну то есть постарался бы научиться!» Тут Кням, Кнём и Кнюм уснули, продолжая обдумывать, какими упражнениями надо будет заниматься, чтобы их мечты продолжали сбываться и дальше.
1: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта.
8: При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
10: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
11: На черном фоне оранжевая надпись «Киностудия Центр национального фильма». При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Представляет. Крупный кусок сыра. Сыр в лапах вороны. Ворона танцует в воздухе с сыром в лапах. Делает сальто и кульбиты. Ворона жонглирует сыром, перебрасывает из лапы в лапу, ловит клювом. Занята игрой с сыром, ворона снижается над рубиновой звездой башни Кремля. Сыр цепляется за луч звезды, отскакивает от плоскости бокового луча и летит вниз. На часах 9 утра. Ворона ловит сыр. Режиссеры-постановщики Святослав Ушаков, Инна Евланникова. Из ворот Кремля выезжает черная машина в сопровождении мотоциклистов. По литературному произведению Джона Чуа и Александра Талала «Звездные собаки». Автор сценария Талал и Зернов. Машина марки «Чайка» в сопровождении мотоциклистов проезжает по улицам Советской Москвы. Мчится через Москву-реку по Крымскому мосту. На головах мотоциклистов белые каски. Форменный ремень тоже белого цвета. Машина и эскорт въезжают на летное поле, останавливаются у трапа самолета. Художники-постановщики Александр Храмцов, Степан Грудинин, Святослав Ушаков. Бортпроводница сдвигает входной люк. Мужчина в шляпе, черных очках и костюме с галстуком поднимается по трапу в салон самолета. В его руке большой кожаный саквояж. Бортпроводница сдвигает люк, вертятся пропеллеры, самолет идет на взлет. Мужчина с саквояжем на коленях – единственный пассажир в салоне. Самолет в небе. Монтаж Винсан Дево. Самолет пролетает над монументом рабочей и колхозницы. Композитор Иван Урюпин. Самолет с надписью «СССР» на фюзеляже пересекает Атлантический океан. Композитор и автор текста Владимир Крестовский. Исполнители группа «Ума Турман». Закатное солнце в иллюминаторе самолета. Самолет летит над облаками. Солнце скрывается, высыпают звезды. Лучи прожекторов пронизывают облака снизу. Появляется надпись. Белка и стрелка – звездные собаки. Под крылом самолета – океан. Приближаются небоскребы Лонг-Айленда. Дым от множества труб смешивается с облаками. В ролях – Белка – Анна Большова, Стрелка – Елена Яковлева, Веня – Евгений Миронов. Летят лепестки цветущих яблок. Самолет приземляется. Казбек – Сергей Гармаш. Самолет встречает мужчина в черном костюме. Агент Кремля с саквояжем садится в белую машину. Мотоциклисты в белых шлемах сопровождают машину. В небе реет звездно-полосатый флаг США. Вашингтон, Белый дом. Машина останавливается перед высоким фонтаном. Агент Кремля идет по красной ковровой дорожке. Саквояж пристегнут к его руке. Длинный коридор с картинами на стенах красиво освещен лампами бра. Агент Кремля поворачивает направо. Мужчина в костюме отворяет белую дверь. Овальный кабинет. За столом президент Кеннеди. Агент ставит саквояж на центр круглого ковра, открывает замочки, снимает крышку. Под ней белый щенок.
12: Ну что, приехали?
11: Вбегает девочка.
12: So cute! Daddy, look! Look at the cute little puppy!
13: Папа, посмотри, какая прелесть.
12: Look!
14: Honey, give him something to eat.
13: Дорогая, покорми его.
12: Wait,
13: какой here, хорошенький. Посиди здесь, я принесу тебе вкусный бутерброд.
14: Hello, Mr. Khrushchev.
13: Алло, господин Хрущев. Мы получили ваш подарок и очень польщены. Моя дочь в восторге.
11: Дергая бант на шее, щенок толкает этажерку с вазой.
13: О, господи, только не моя китайская ваза. О, это загадочная русская душа.
11: Белый щенок с темным пятнышком вокруг правого глаза бежит к приоткрытой двери. За дверью комната с диваном. Возле дивана на подушке лежит белый кролик. Щенок смотрит вокруг любопытными голубыми глазами. Задирает заднюю лапку у ножки дивана. Сверху на него смотрит белый шпиц.
12: Ты кто такой?
11: Щенок виляет хвостиком.
12: Я Пушок.
15: Пушок? Как ты здесь оказался?
12: Точно не знаю, но меня, кажется, подарили.
11: Подходит толстый кот.
16: С каких это пор президенту дарят беспородных щенков?
12: Да я сын самой известной собаки в мире! Вот кто я!
11: Шпиц, кролик, кот и рыбки в аквариуме смотрят на щенка.
12: Эта история началась очень давно. 3 года назад.
11: Москва, ночная улица.
12: Тем летом на улицах моей Москвы появился страшный человек.
11: Кошки и собаки прячутся.
12: Бездомные собаки пропадали.
11: Мужчина с очком выпрыгивает из фургона. Собачка забилась в угол. Рыжая собачка с белой полоской на лбу роется в помойке. Подъезжает фургон. Собачка оглядывается, хватает косточку и спрыгивает на землю. Собачка уворачивается от сачка и бежит. Мужчина за ней. Дощатый забор. Собачка отодвигает доску, проскальзывает в проем. Голова с косточкой в зубах застревает. Собачка с косточкой в зубах бежит через дорогу. Мужчина перебегает дорогу, бит сверху. Троллейбус и машины тормозят. Утро. Ворона с сыром летит над бульваром. Крыс с наручными часами на поясе.
17: Все же... Нет, сыр вкуснее.
11: Смотрит вверх.
17: Знакомые ситуации.
11: Ворона вверх.
17: Знакомые ситуации.
11: Ворона с сыром устраивается на

0: Сачко. Крыс Веня мчится к чугунному заборчику бульвара, запрыгивает на него, бежит к нему, догоняет троллейбус. Прыгает. Собачка уворачивается от Сачка. Веня летит с крыши троллейбуса на веревку, приземляется на лобовое стекло синей машины. Веня прыгает на повороте, ныряет в водосток. Мужчина хлопает Сачком, пытаясь поймать собачку. Тут бежать некуда. Веня уже близко. Мужчина замахивается Сачком. Веня широко разевает пасть, прыгает, цепляется мужчине в зад.
1: Больно! Бешеная крыса!
2: Кто? От крысы слышу! Все, дуэль! На зубочистках!
1: Раздавлю!
0: Крыс и собака убегают. Мужчина, падая, проваливается в подвал.
1: Я вас обоих на земле достану!
0: Америка. Белый пудель подходит к Пушку.
3: Так что, Мэтт, твоя мать была дворнягой с помойки?
4: Нет, конечно. Мама была спортсменка, артистка, красавица. У нее даже была личная гримерная.
0: Рыба в аквариуме переглядываются. Парк. К разноцветному шатру с яркой надписью «Цирк» идет публика. В небо поднимаются шарики. У служебного входа готовятся к представлению. Белые попугаи в золотом жилете командуют происходящим.
5: Вот что значит успех! Отлак! Отлак! Так, костюмчики надеваем. Почему до сих пор слоник не покрашено? Помойте луну немедленно из зайца! Выше нас! Выше нас! Веселей! Вальдемар! Не ломайте ракету!
6: Маленький стол и кабинка!
5: Не надо портить инвентарь!
0: Вагончик гримерная. Белая собачка пудрит нос перед зеркалом. Входит поросенок.
7: Белка! Как по-твоему, эти штаны меня полнят? Или не полнят?
0: Показывает. А? Стены гримерной увешаны афишами.
7: Я никак не могу себе подходящую диету подобрать. То ли эклеры с молоком, то ли молоко с эклерами. Если бы ты знала, Белочка, как меня достала вся эта бытовуха!
5: Вальдемар, брючки-то не тесноватые. Белла Раймондовна, посмотрим, милая, на часики. Вообще-то ваш выход.
0: Попугай захлопывает за собой
7: мне
0: дверь.
7: Тесно в моем номере! Тесно, как артисту!
0: Пуговица на штанах Вальдемара отрывается, ударяется в стену, летит в лампу. Свет гаснет. Огни цирка. Попугай начинает представление.
5: Уважаемая публика, прошу поприветствовать наших артистов!
0: Крот в очках дирижирует оркестром. Музыканты – зайцы, кролики, ежи. На арене розовая слониха, на ней стоит лошадь, на лошади медведь с гирями. На голове медведя Вальдемар, на нем обезьяна крутит тарелки на тросточках. Белая собака в шляпке и с тросточкой на голове обезьяны. Вот она уже внизу отплясывает на барабане. Зрители, девчонки и мальчишки в восторге хлопают в ладоши. Вальдемар крутит обруч, обезьяна тарелки, медведь гири. Слониха приплясывает, лошадь стоит на задних ногах. Публика хлопает. Девочка в первом ряду подпрыгивает от восторга. Ноги зрителей топают в такт музыки. Слониха на шаре укатывается за кулисы, и там спрыгивает шар. Музыкант роняет инструменты, но тут же ловит их. Зажигается огненное кольцо. На арене белка и попугай.
5: Белка!
0: Белка берет разбег, но не прыгает в кольцо, бежит по кругу, возвращается на место, поправляет прическу.
5: Это что такое? А ну-ка еще раз! Але! Ап!
0: Белка делает то же самое.
5: Ах ты, так нехорошая собачка! А ну-ка иди сюда!
0: Попугай грозит белке, гонится за ней, забегает на пандус. Белка прыгает с пандуса на перекладину с гири. Гиря подлетает вверх. Попугай тоже прыгает на перекладину, гиря падает, подбрасывает попугая вверх. Попугай пролетает сквозь огненное кольцо, приземляется на барабан, стоящий на боку. Белка бежит внутри, барабан катится. Белка и попугай кланяются.
4: Зрители были в восторге от этого номера. Но никто и не подозревал, что на самом деле мама очень боялась огня.
0: Москва, телефонная будка.
8: Эй, иди сюда! Заходи, не бойся! У твоей подруги Вене возник гениальный план. Эй, воровать так миллион, целовать так королеву! Извини, отвлекся. Значит, набираешь номер и тонным голосом спрашиваешь: «Алло, это Сберкасса!»
9: Вень, ну какой телефон? Я же-то... Собака я.
0: Крыс сидит на аппарате.
8: Ой,
6: Как трудно жить. С кем я имею дело? Недалекая ты моя. Но ты подумай сам.

0: Ма, если у тебя есть чем думать, ну кто, кто по телефону поймет? Собака-то там или карликовый буйвол? Он же телефон! Положись на дядю Веню. Я тебе говорю, заработаем по-взрослому. Я тебе зуб даю.
1: Веня вынимает золотой зуб, тот выскальзывает. Крыс ловит его, трет, вставляет обратно. Ой. Смотрит вниз. Собаки нет.
0: Ты где?
1: Собака идет к песочнице.
0: Я не могу так работать. Мне не с кем работать.
1: Веня сует лапу в щелку для монет. Цирк. Вальдемар с летным шлемом на голове пытается застегнуть штаны.
2: Я смогу. Я смогу.
1: С большим трудом ему это удается.
2: Арена ждет.
1: Он взмахивает лапой, падает. Штаны лопаются по всем швам.
2: Лопнули, как моя карьера.
1: Поглядев на Вальдемара, попугай вспрыгивает на ракету.
3: Друзья мои, я в последний раз спрашиваю, кто полетит на ракете?
4: Ой, совсем забыла. Мне же краску привезли и слонов красить.
5: Я боюсь, что я боюсь. Испугаться боюсь. Бояться боюсь, вот.
1: Все разбегаются, кроме слонихи и белки.
6: Я.
3: Что я?
6: Я. Полетать, ракетен. Фантастиш.
1: Попугай смотрит на маленькую ракету, затем на огромную слониху. Он вне себя от раздражения.
7: Карлуша, а что с Вовой?
3: А у него...
1: Шаги слонихи сотрясают землю.
3: Свинка! А у вас, Белла Раймондовна, выход через минуту!
1: Карл надевает на белку шлем.
8: Здоровья вам!
7: Нет, что вы делаете?
1: Медведь берет белку за лапу.
7: Куда ты меня тащишь?
8: Пойдем.
7: Я артистка совершенно иного жанра!
3: Это проще простого!
7: Я дрессированная собака! Я буду жаловаться...
9: Командир!
1: У льва гроздь запалов.
9: Не многовато ли, а?
3: Думаю, в самый раз.
1: Лев заряжает запалы в ракету. Заяц бьет в барабан. Медведь жмет на педаль газа, машина с ракетой трогается.
3: И помните, левая тормоз, правая газ. И наоборот. Ах, какая талантливая молодежь.
1: Белка поправляет шлем. Машина выезжает на арену. Белка в голубом комбинезоне стоит на носу ракеты. Обезьяна на мотоцикле с флагом едет по кругу. Медведь командует, лев зажигает фитили запала. Ракета поднимается на кронштейнах. Белка прыгает на сиденье. Белке страшно. Запал взрывается, ракета летит. Голубая ракета с золотой звездой на носу и серебряными звездами на корпусе летит по кругу над рядами зрителей. Разноцветные лучи красиво освещают ракету. Зрители в восторге. Белка довольна.
7: Правая газ, левая тормоз. Ага. Да.
1: Белка нажимает педаль газа. Ракета становится неуправляемой. Ракета пролетает сквозь шары. Карл всплескивает крыльями. Зрители пугаются. Музыканты прячутся за инструменты. Ракета носится со страшной скоростью. За ракетой тянется дымный хвост. Ракета протыкает купол насквозь. Из дырки в куполе цирка в небо улетает ракета. От испуга ворона роняет сыр. Сыр падает. Ворона пытается догнать сыр. Перепуганная белка летит в ракете высоко над Москвой. Пассажир полетающего самолета не верит своим глазам. Кусок сыра падает за спиной Вени.
0: Сыр.
1: Ворона хватает сыр.
0: Галки! Летучий.
1: Вени чуть было не падает с телефонного аппарата в куртке. Прыгает по аппарату. Высыпается сдача. Вени пытается выгрызть мелочь. Ракета с перепуганной белкой падает на крышу дома. Скользит по скату, ударяясь о трубу. Перелетает улицу. Пикирует вниз сквозь ветви дерева на телефонную будку. Будка падает, из нее влетает Веня, следом аппарат. Из аппарата высыпается горка мелочи.
0: Я не могу, я сейчас умру. Эй, кто-нибудь, кто-нибудь, прикончите меня прямо здесь, прямо сейчас. Чтобы я не видел этого, не делал.
1: Белка с костью в зубах и штурвалом в лапах сидит в песочнице. В глазах ее двоится. Венина подружка, рыжая с белым собачка, выдергивает из белкиной пасти свою косточку и подпирает ею нижнюю челюсть белки.
10: Рот закрой.
7: Будьте так любезны.
1: Рыжая собака зарывает кость.
7: Покажите милость. Подскажите, как пройти к цирку?
1: Белка отряхивает свой голубой комбинезон.
2: А ты что, цирковая?
11: Дрессированная, да? Погавкой. 2×24. Ну, гав-гав.
7: Фу, фу, какая
2: чего?
7: Невоспитанность.
2: Что?
7: В цирке никто не позволяет себе такого обращения.
11: Боже мой, да ты тут не в цирке, ты в моей песочнице, милочка.
7: Я не милочка. Я Белка?
8: Ты белка, а я мексиканский тушканчик.
11: Раз ты белка, может, орешками угостишь? Хм,
7: вы вот лучше в цирк приходите.
9: Рыжая собака, насупившись, наступает на белку.
7: Нет, не подходите ко мне! Не прикасайтесь ко мне! У вас же эти блохи!
8: Что ты сейчас сказала?
11: О, о нас говорят.
9: Блохи слушают.
8: Ты сказала, что у меня блохи?
7: Стойте!
11: Это у кого? У меня блохи?
7: Ближе не надо! Не надо!
11: Да, у меня блохи. А у тебя? У тебя карман оторвался.
7: Что? Где?
11: Да вот здесь вот, молодец!
9: Отрывает карман с комбинезона белки.
11: Я блохастая!
7: Машка, ты блохастая!
10: Вы что делаете, девочки? Давай! 38 миллионов 46 копеек, а вы деретесь.
9: Вечер. В окнах зажигается свет.
10: Девочки.
9: Приближается огромный пес и два мопса.
12: Твой же шум нарушает спокойствие нашего двора. Граждане хорошие, какими судьбами на нашей территории?
7: Я здесь проездом. Даже, можно сказать, пролетом.
11: Ты смелась.
13: Ай-яй-яй, без разрешения, да в чужом районе.
12: Будем платить штраф.
10: А у нас нет ничего.
9: Веня прячет деньги за спину.
12: А если я найду?
10: А ты возьми из полки пирожок с гвоздями. А где милиция? Нет, можно даже не звать милицию.
9: Псы наступают. Веня заслоняет газетный кулек с монетами. Крыс демонстрирует элементы восточных единоборств. В прыжке хлестает своим тонким хвостом морды собак.
10: Все, я устал. Надо делать ноги.
9: Веня подхватывает кулек и бросается на утек. Белка и собачка за ним. Пес и мопсы следом. Крыс шныряет между ногами прохожих.
10: Дорогу, дорогу, мужчина с миллионом. Надо уступать.
9: Белка и рыжая собачка бегут за крысом. В шерсти собачки подпрыгивают блохи. Пес и мопсы догоняют. Вот в метро.
10: Площадь революции! Метро ходит там имени дедушки Ленина. Куда? Там сюда! За мной!
9: Крыс и собачки забегают в метро. Мопс нюхает их след.
11: Вот они!
9: Веня и собачки возле касс метро.
10: Мама моя, люстра, как в Елисеевском. Какая красавица! Автоматы! Ой, ну все, потерла, так потерла. Я туда.
9: Крыс смотрит на кассовый аппарат.
7: Стой, это турникет. Вас что, в цирке вообще ничего не учат?
9: Собачки подбегают к эскалатору. Пес и мопсы мчатся за ними. Турникет зажимает бока большого пса. Крыс бежит к турникету.
10: Девочки, бегу на помощь! Я бегу, я здесь!
9: Прыгает через голову пса на перила. На шум бегает милиционер. Псы удирают от него на эскалатор. Милиционер свистит. В будке внизу эскалатора спит служащая. Крыс съезжает по перилам к тумблеру эскалатора. Поворачивает ручку на деление с надписью «Стоп», затем вверх.
10: Я не гоняю, пошли!
11: А мы сейчас догоняем или убегаем, а?
12: Пес его знает. Беги давай, отвлекайся.
11: Ой, убегу.
9: Милиционер бежит вниз по поднимающемуся эскалатору. Женщина в будке просыпается, нажимает кнопку «Стоп». Собачки и крыс прячутся за углом. Псы и милиционер пробегают мимо. Мопс попадает на крутящуюся щетку уборочной машины. Другой мопс прячется за колонну. Крыс налетает на мопса, тот щелкает пастью. Монетки падают. Крыс подбирает деньги. Уборочная машина наезжает на мопса. Уже два мопса крутятся на щетках. Большой пес прыгает с постамента с фигурой красноармейца. Белка уворачивается, пес падает на большой валик уборочной машины. Останавливается поезд метро.
10: Девочки, девочки, сюда! Ну, давай! Прокатимся с ветерком! Ну! Давай!
9: Двери закрываются, поезд уезжает. Машина с собаками падает на рельсы. Веня переворачивает пустой денежный кулек.
10: Эх, пропали мои миллионы.
9: Веня горюет. Рыжая собачка смотрит в окно.
7: Зачем тебе деньги?
10: Эх, недалекая ты моя. Деньги. Деньги — это все. Вот кто я без денег? Крыса серая, обыкновенная, стандартная. А с деньгами, как минимум, андатер. Вениамин Андатер. Да, звучит.
14: Станция ВДНХ.
9: Ночь, вид сверху. В пруду перед монументом рабочей колхозницы отражаются уличные фонари. Вид на монумент справа, затем сзади. Собачки идут за веник к проходу в постаменте. Подходят к лазейке. Белка оглядывается.
7: А где это мы? Что это такое?
9: Вень открывает лаз.
11: Живое здесь.
10: Внимание! Мы входим в знаменитый монумент рабочей и колхозница. Автор Мухина В.И. Первоначально создавался для Всемирной выставки в Париже в 1937 году. Идейный замысел скульптуры принадлежал архитектору Юпану В.М. Фу, я про эту книжку съел. В 1939 году скульптура была реконструирована и установлена на постаменте перед северным входом на ВДНХ. Большая советская энциклопедия называет это эталоном социалистического реализма. Нет, все-таки сыр вкуснее.
9: По длинной высокой лестнице вся троица поднимается на верхнюю площадку. Белка замечает катушку ниток с иголкой и ножницами на этажерке. Смотрит на оторванный карман. Тянется за нитками. Наступает на книги. Этажерка наклоняется. Веня подскакивает. Белка ловит падающие вещи, держит этажерку.
10: Зашибись.
9: Жонглирует предметами. Банка с монетками, статуэтки, катушки послушно летают в ее лапках. Белка расставляет вещи по местам. Рыжая собачка наблюдает за этим цирком из люка в потолке. Вид сверху на монумент рабочей колхозницы. Маленький квадратик люка возле ботинка рабочего. Полная луна освещает монумент. Рыжая собачка смотрит на луну. На собачьей шее блестит в лунном свете жетон. На жетоне изображен пес и звезды. Собачка вспоминает свое детство.
4: Ну вот, стрелка. Теперь ты никогда не потеряешься.
9: Мальчик вешает жетон на шею щенку. Щенок катается по полу.
4: Мам, а зачем еще эта штуковина?
9: Мама стрелки улыбается.
7: Так надо.
4: Почему?
7: Потому что ты особенная собака.
4: Почему?
7: Потому что у тебя особенный папа.
4: Почему?
7: Потому что он живет вон там.
9: Мама указывает в окно на звезды.
7: Видишь?
9: Стрелка смотрит большими карими глазами.
7: И у него такой же медальон.
9: Две собачки за окном.
7: Видишь? Когда в небе падает звезда, этот звездный пес посылает нам привет.
9: Звезды в небе собираются в фигурку собаки. Самая яркая звезда сияет на шее. Стрелка виляет хвостиком. Тот же звездный пес в ночном небе над монументом рабочей колхозницы. Стрелка вздыхает. Из люка показывается белка. Ошеломленно смотрит на огромное звездное небо. На мечтательное выражение на мордочке стрелки. Стрелка поворачивает голову.
11: Слушай, а ты вообще откуда свалилась-то? Ну, в общем, ну ты это, к звездам. Никаким боком не того.
9: Белка встает.
4: Ну, вообще-то, я сама звезда.
11: Правда? А ты моего отца там случайно не встречала?
4: Где? В цирке?
9: Белка опускает ушки.
4: Не знаю. Я теперь даже не знаю, как туда попасть.
7: А какой он твой отец?
11: Яркий.
9: Стрелка смотрит на небо с благоговением, виляет хвостиком. Белка переводит взгляд со стрелки на луну и обратно. Длинные тени собачек, сидящих в лунном свете, у ноги огромной скульптуры. Белка хохочет. Стрелка хмурит брови.
4: Ты что? Ты серьезно думаешь, что твой отец живет в космосе?
9: Стрелка скалит зубы.
11: Ученая выискалась, да? Сейчас я научу.
9: Стрелка бросается в драку. Сцепившиеся собачки катятся к люку. Падают по ступенькам лесенки. Веня спит в подушку. Блохи в шерсти стрелки.
11: Опять все кувырком!
10: Я разлил твой кофе!
9: Веня ловит зуб.
10: Тихо, чуть не потерял тебя, золотой мой. Отстань от нее, на сегодня об телефон стукнулась. Ну что с нее взять, стукнутый? Все, девушки, всем спать. Я сказал спать немедленно.
9: Веня показывает часы.
11: А ты еще раскомандовался?
4: Это что за приказной тон?
10: Чего? Ну я же мужчина.
9: Собачки смеются, затем отворачиваются друг от друга.
10: Чего вы хохочете, как дурочки? Фу.
9: Белка задирает нос.
10: Зубик на месте, я сплю.
9: Гаснут фонари. Над крышами Москвы занимается утро. Крыс и собачки на улице.
10: Белка, можно тебя на минуточку? У тебя такие большие, красивые глаза. А как ты умеешь ходить на задних лапах? Я обалдею! Значит так, заходишь в сберкассу и томным голосом скажешь...
4: Ну что у нас сегодня на завтрак?
9: Подворотня во двор. Из помойки выскакивает кот.
11: Может, в помойке пороемся?
9: Круглые глаза Вени.
10: Что? Ты сейчас что сказала? Ты сейчас поняла сама, что ты сказала? Ты
0: Позор на мои седые усы. Мне, как можно мне творческой личности предлагать такое? Эй, кто-нибудь, мужчина, прикончите меня прямо здесь, прямо сейчас.
9: Крыс падает на спину, едет велосипед. Стрелка выхватывает Веню из-под наезжающего колеса.
0: Это тот цвет?
9: Веня открывает глаза.
0: О, бублики.
9: Девочка с бубликами.
0: Пионерские.
9: Крыс подскакивает.
0: Так. Сударыня, ваш выход.
9: Стоя на одной лапке, белка держит на носу бутылку. Девочка отворачивается от витрины с платьями и видит белку.
0: Что она исполняет? Как она это делает? Вы видели когда-нибудь? Я не видел.
9: Стрелка снимает бублики со шнурка.
0: Ну все, спасибо за внимание. С вами был Вениамин Амдатер.
9: Бульвар. Веня с бубликом на поясе кормит бубликом белку. Собачки и крыс идут вдоль витрин с игрушками. Белка смотрит на игрушечную ракету. Садится перед витриной. Крыс оборачивается.
0: Эй, белка!
9: На пути стоят мопсы.
12: Ну что? Попали!
9: Мопс хватает в зубы Веню, большой пес Белку.
0: Без руки, сказала!
9: Псы поворачивают в подворотню. Белка отворачивается от витрины, видит обороненный бублик. Бежит по следу.
4: Стоять! Немедленно отпустить их! Хулиганы! Я сейчас позову своих цирковых друзей! Ива, медведя, слониху, 200 зайцев и поросенка! Нет, поросенок не придет, он болеет. И...
9: Псы разбегаются. На Веню стрелку падает сеть.
15: Эх, попались ушатки! Не тянут! Поехали!
9: Веня и стрелка в фургоне за решеткой. Фургон уезжает. Белка бросается следом. Вид сверху. По улице едет фургон. Снизу болтается привязанная косточка. Белая собака бежит за машиной. Белка гонится за машиной из последних сил. В глазах ее темнеет. Белка еле плетется по следу машины. Комсомольская площадь. Фургон на светофоре у Ярославского вокзала. Фургон поворачивает к Казанскому вокзалу. Белка перебегает площадь напрямик. Белка, принюхиваясь, бегает по платформам. Фургон стоит с другой стороны платформы. Белка находит его.
15: Всего одна попалась. Разбежались.
9: Пригибаясь, белка бежит к друзьям, запертым в клетке.
0: Ой, мама моя родная. Служба спасения приехала. Слушай, а может, это моя галлюцинация?
16: Жить надоело. Беги, дура, беги.
0: Ну зачем так грубо? Ну зачем? Она не дура. Ну так, дурочка. Слушай, там пимпочка. Нужно ее отогнуть. Ага, и вытащить этот штырек прямо из этой заговоренки. Давай, родная, давай.
9: Изо всех сил белка старается вытянуть засов.
0: Осторожно!
15: Сама прибежала. Теперь будут две.
9: Веню и собака швыряют в вагон. Задвигают
0: дверь. Эй, здорово, я открываю!
15: А ты прогрези!
0: У нас предпускай разговор!
9: Рельсы. Между шпалами растут одуванчики. Учится поезд. Белка смотрит в щель в дощатой двери вагона. Мимо проносятся луга, леса, деревни. Стрелка калачиком лежит на полу. Веня возле двери. Белка ходит из угла в угол дощатого вагона. Карие глаза стрелки двигаются за белкой туда-сюда. Вагон перегорожен надвое. За перегородкой другие собаки. Стрелка хмурит брови, поднимает голову.
16: Ну что, долго еще будем вот это вот мельтешить? Успокойся и сядь уже. Сядь куда-нибудь. Косоглазие с тобой заработать можно.
4: Ну хорошо. Хорошо, давайте. Давайте сядем, будем сидеть. Пока нас не привезут туда. Куда нас привезут? И не... Я не привыкла сдаваться.
16: А кто тебя просил лезть? Вот ты мне скажи, кто тебя просил? Закон улицы знаешь какой? Все против всех и каждый за себя.
4: Один за всех и все за одного. Благородней.
16: Благородней. Да ты просто жизни не знаешь, милочка.
4: Ты думаешь, я ничего не знаю, да? Да я даже знаю, куда нас везут.
16: Да ты что? И куда, по-твоему?
4: На целину зерно для страны заготавливать.
16: Ой, размечталась. Нас везут на крайний север ездовыми собаками работать.
4: Как это? Я же цирковая.
16: Будешь на морозе упряжки таскать.
0: Я знаю. Как вы будете таскать? Две собаки справа, две слева. А на самой упряжке крыса.
9: Веня задирает нос.
0: Должен с вами кто-то управлять. Да.
16: А ну не лезь! Варежка ходячая.
9: Веня обиженно отворачивается.
4: Смотри, отвернутся от тебя все. Будешь только со своими придуманными космическими собаками дружить.
16: Они не придуманные. Мой отец правда живет на звездах. Я его найду.
9: Стрелка чуть не плачет.
16: Не веришь?
11: смотри.
9: Показывает жетон на шее.
11: И у него такой же. Там все написано, понятно?
7: Ну и что там написано?
11: Вот ты ж у нас такая умная, вот и прочитай.
9: Надпись: Москва, улица Мира, дом 6.
7: Не хочу.
2: Ты потому что не умеешь.
7: Не смей со мной так разговаривать.
11: Просто она не умеет читать.
7: Кошка!
11: Что ты сказала сейчас?
7: Кошка
11: блохастая! Это я-то кошка!
9: Длинный поезд въезжает в туннель. Один из вагонов — платформа с частью ракеты. Белка и Стрелка дерутся.
10: Боже, ну опять приходит, он все. Ребята, спокойно! Стоять! Слушай, ты меня! Мужчина!
9: Поезд выезжает из туннеля. Три пассажирских вагона, четыре цистерны, три багажных вагона и платформа с ракетой. Поезд едет по бескрайней степи. Веня бродит между собачками.
17: Куда же нас все-таки везут?
9: Садится в уголок.
17: Куда?
9: Белка вздыхает. В цирке Карл и артисты пишут объявление.
18: Шея гордая, невысокого постава. Голова породная. С плавной верхней линией.
6: А глаза? Глаза такой альпийский, серо-аквамарин. Фантастик.
19: Голос такой приятный, тенор.
2: И окрас у нее простенький такой.
11: А еще она была хороший товарищ.
18: Конечности костистые, крепкие, спина прочная, верхняя точка смещена к кресту.
9: Все. Обезьяна рисует портрет.
4: Вуаля!
9: Показывает товарищам.
18: Это что?
9: Все изумлены.
18: Авангард?
9: Портрет кляксы с хвостом.
4: А что вы хотели? У меня же руки как ноги.
9: Надпись: пропало собаку.
15: Как живая.
9: Медведь прижимает лапы к сердцу. Ночь, степь. Поезд приближается к освещенным строениям. На платформе три больших служебных пса.
12: Прибыли.
2: Новенький.
9: Поезд останавливается. Отодвигается дверь вагона. Крыс и собачки сонно таращат глаза.
15: Внимание! Всем следовать за мной! Не отставать!
2: Я меня тоже!
7: Какое странное место.
17: Честно говоря, у меня только одна версия.
9: Смотрит по сторонам.
17: Пионерский лагерь на китайской границе.
9: Служебные овчарки ведут собак мимо площадки с ракетой. Прожектор и звезды рассеивают ночную мглу. Большая антенна-тарелка. Свет в окнах высокого здания.
17: Так, лучше мне пора. Поезд через полчаса. Счастливо оставаться. Ну что делать? Москву! Москву! Столица ждет!
9: Луч света обшаривает площадку. Над землей висит вертолет. Насторожно разглядывая все вокруг, Стрелка крутит головой, принюхивается.
11: Не знаю, где мы, но столовая тут имеется.
9: Темный вход в здание. Овчарки ведут собак и Веню по ковровой дорожке коридора. На стенах таблицы и графики.
17: Слушайте, товарищи, а кто вот здесь, кстати, главный?
15: А тебе зачем?
17: О, очень приятно. Понимаете, это я хотел объяснить. Нас просто взяли по ошибке, да. Это телефонная будка. Это она сама упала.
11: Честное слово,
17: нас там вообще не было. Сделка, ну что молчишь-то, скажи хоть слово.
9: Дверь с круглыми окошками.
15: Слышь, новобранец, сейчас вам будет и Стрелка, и Свистелка с Дуделкой.
17: Вы очень грубо.
9: Собаки и крыс в центре комнаты, отделанной кафелем. Неожиданно льется густая пена. Огромные щетки трут бока и спины крыса и собак. Из флангов льются струи чистой воды. Стрелкины блохи в панике.
11: Нас выселяю!
10: Не может быть! Нас обязаны были предупредить за 2 недели!
9: Фотоаппарат снимает чистеньких Белку и Стрелку. Веня принимает перед камерой горделивую позу. У всех берут отпечатки лап, выдают форму.
17: Это еще что-то маскарад? Не, я такого не надену. Ну что вы. И вообще, я требую, чтобы меня отвели к начальству.
9: Дверь захлопывается.
17: Ну ладно. Завтра так завтра. Но в принципе ничего, костюмчик, да?
9: На подвесной кровати полки лежит Стрелка, одетая в синий комбинезон. Веня, пригорюнившись, сидит на раковине перед капающим краном. Поверх комбинезона на нем надет браслет с часами. Белка свернулась клубочком возле двери.
17: Так, а что если...
9: Желтая луна в окне. Стрелка вспоминает, как она потерялась, когда была щенком. Она с мамой и мальчиком на бульваре. Стрелка отвлекается на что-то, оглядывается, никого нет.
20: Утро. Пасмурно, небо капает, город залит молчанием. Лужи, собака с мокрыми лапами и взглядом полным отчаяния. окна, подъезды, лавочки, голуби чистят свои оперения. Клены на плечи роняют голову.

0: Подъем! Одеваемся бегом. Тут вам не 8 марта.
1: Утро, спортзал.
0: Забудьте о том, кто вы и откуда. Забудьте о том, кем вы были раньше. Забудьте о том, чего вы хотите и что вас не устраивает.
2: Извините, а как вас зовут?
1: Пес поворачивается к белке.
0: Я теперь вам папа, мама и жалобная книга. Меня зовут Казбек, но вы будете называть меня так точно, товарищ инструктор. Вопросы есть?
1: Белка испуганно трясет головой.
0: Вопросов нет. Налево.
1: Казбек берет в пасть свисток.
3: Началось.
0: Бегом, марш!
1: Отряд собак бежит по беговой дорожке по периметру зала. Одна за другой собаки прыгают через барьеры. Веня пробегает под барьерами. В колесе бежит отряд мышей, одетых в синий комбинезон.
0: Не мусолить качество движения! Резче! Раз! Раз! Раз! Нет, ну вы как девчонки на прогулке!
2: Мы и есть девчонки!
0: Разговорчики! А вам что, каждому особое приглашение нужно? Держим дыхание, на хвосты не наступаем. Бодрее, бодрее, шевелите лапами, лентяйки. Здесь вам не 8 марта. Не можешь бежать, ползи, но все равно иди.
1: Лапы у Вени подкашиваются.
4: Обе вздох.
1: Казбек смотрит на часы. Повар опускает рычаг. В миске на движущейся ленте конвейера падает каша.
2: Комочки! Терпеть не могу комочки.
4: Дают – бери. Бьют – беги.
1: Все едят.
5: А по-моему, они нас откармливают.
1: Отряд мышей ест из одной миски.
4: Зачем?
5: Я не знаю, вы как хотите, а я теперь на диете. И вообще, я отсюда скоро убегу. Я не могу, я здесь чах.
1: Входит Казбек.
0: Не рассусоливать здесь. Ужин окончен.
1: Плакат на стене. Покорение космоса – наша задача.
2: Но так быстро кушать вредно.
0: Вредно дерзить старшему инструктору.
2: Ну, может развиться гастрит.
0: Кто острит? Я тебе поострю. А ну марш!
1: Белка удаляется, задрав нос. Казбек, огромный пес, порода немецкая овчарка, смотрит белке вслед. Москва, афишная тумба.
6: Мы никогда ее не найдем. Никогда.
7: Перья растеряй, копыта сотри, на друга что? Найди.
6: Это я во всем виноват.
1: Дождь.
6: Бесхарактерная свиная котлета.
1: Объявление «Пропало собаку» смывает дождем.
6: Белочка.
1: 8 утра. Отряд собак на тренировке. Собаки бегут по высокой перекладине. Пудели, терьеры, шпицы, дворняшки. Глядя, как взбегает на перекладину белка, Казбек улыбается. Белка бежит не как все собаки, а на задних лапках. Казбек свистит и качает перекладину лапы.
2: Что вы делаете?
0: Перегрузки.
1: Белка вцепляется в перекладину 4 лапами. Не удерживается, падает в песок, с трудом поднимается. Прихрамывая на переднюю лапку, белка идет в строй.
0: Все, что не убивает, закаляет. Или, может, хватит с тебя? Так ты только тявкни.
1: Белка старается не хромать.
0: Отлежишься в медпункте, а?
2: 8 марта отлежусь.
1: Белка отряхивает рукав.
2: Вы меня плохо знаете, товарищ инструктор.
1: Две блохи плывут в трубе.
8: Объявили в жизнь после смерти.
9: После чего?
8: Я слышала, что это похоже на тоннель. И в конце должен быть свет.
9: Свет?
1: На повороте появляется свет. Тренировки в центрифуге. Собаки и крыс прижаты перегрузками к стеклу иллюминатора. Шар на длинной перекладине вращается с большой скоростью. В круглом помещении за тренировкой следят Казбек с ассистентом и 2 оператора-человека. Шар ускоряется, перегрузка увеличивается. Оператор останавливает тренажер и запускает в другую сторону. Собаки падают на дно шара, затем снова прилипают к иллюминатору. Центрифуга останавливается. Иллюминатор открывается. Собаки вываливаются из него.
0: Позор! Я вас предупреждаю, нам нельзя запятнать в грязь лицом! 30 минут на отдых!
1: Собаки с трудом поднимаются и тут же падают снова.
0: Неженьки кондитерские.
1: Казбек и операторы смотрят на валяющихся животных.
0: Космос, они намылились.
1: белка с трудом приподнимается.
2: Вы сказали, в космос? На ракете? Стрелка! Стрелка, ты слышала?
3: Они даже не знают, зачем их оттуда сюда. А заслуженным героям приходится нянчиться с девчонками.
2: Мы станем знаменитыми. Мои цирковые друзья увидят нас по телевизору.
5: Да я не хочу в космос, я не хочу. Я высоты боюсь. Там холодно, там дышать нечем, крысам. Не, я не хочу.
4: Я увижу папу.
5: Почему меня никто не слушает? Нет, почему меня никто не слушает?
2: Они найдут меня. Обязательно найдут.
3: Значит так. Забудьте про космос. Особенно ты. Звезды тебе не светят. Я этой целью лично озадачусь. Подъем, лентяйки, на работу!
4: Ты это... Ты так близко со мной не ходи. Начальство тебя не жалует, это заразно, а мне в космос надо, кровь из носу.
1: В глазах белки боль и обида. Большая полная луна стоит над космодромом. Стенд с надписью «Космос не для слабых» с портретами 13 курсантов, собак и одной крысы. Ряд кроватей в спальне. Вид сверху. Одинаковые клетчатые одеяла на спящих собаках и крысе. Белка спит. Белке снится, что она летит на цирковой ракете мимо звезд и планет. На ней голубой цирковой комбинезон с желтой молнией. Мимо пролетают кометы. Планеты похожи на цирковой реквизит. Вдруг по Белкиной ракете начинается стрельба. Белка оглядывается. Ракета, похожая на акулу, догоняет ее. Ракетой управляет Казбек. Начинается погоня. Белка лавирует, уворачивается. Облетает кометы и планеты. Казбек сталкивается с кометой и отстает. Впереди появляется разноцветный купол цирка. Рядом стоят слониха, попугай, вальдемар, медведь. Белка залетает внутрь и кружит под куполом. Зрители хлопают в ладоши. Белка машет им лапкой. Девочка в первом ряду прыгает от восторга. Белка уверенно ведет ракету. Перед ней возникает огненное кольцо. В нем грозная морда Казбека.
0: Здесь во мне 8 марта!
1: Белка в ужасе просыпается. На календаре 3 мая 1960 года. Поезд въезжает в ангар. Псы овчарки ждут прибытия на платформе. Поезд останавливается. Выходят старые знакомые, два мопса.
9: Да. Местечко-то то еще.
1: Песик бегает кругами.
9: Обещали юг, море, фрукты.
10: Нуля, не нервируй.
11: Понял, можешь не продолжать.
3: Запуск назначен на 19 августа.
1: Входят мопсы.
3: На подготовку остается месяц. Вы не должны омрачить лицо Отечества. К полету на орбиту...
2: Стрелка, стрелка.
3: На конкурсной основе... Будут допущены 2 лучших.
1: Мопсы встряхиваются. Белка улыбается.
2: 2 лучших.
3: Не лезь ко мне в грамматику.
1: Белка поднимает брови.
3: Отсчет пошел.
1: Казбек уходит. Мопсы за ним.
9: Начальник, это женское отделение.
1: Казбек шествует молча, не поворачивая головы.
9: Начальник, ты куда? Я ж не девочка. Эй, начальник, меня к пацанам надо?
1: Одним движением лапы Казбек прижимает мопса к стене.
3: Раз привезли, значит надо. У нас ошибок не бывает. Поняла?
1: Казбек ждет ответа.
9: Понял. А что кипятиться-то?
1: Собаки идут по коридору мимо плакатов. Белка оглядывается на мопсов.
9: Смотри, это те самые из песочницы.
1: Мопсы догоняют.
12: Старые знакомые. За что взяли?
2: За выдающиеся личные данные. В космос просто так не берут.
6: В космос? Взаправду, что ли? Буля, слышишь?
10: Чего я там не видела? Я сама как Венера.
9: Дура, амнистия, лавры, все дела, ранняя пенсия, хавчик халявный.
10: Да.
1: На стенде «Космос не для слабых» 15 фотографий. Добавились фото мопсов. Стрелка в скафандре и шлеме с надписью «СССР» подплывает к тренировочному аппарату на дне бассейна. В бассейн ныряют еще 2. Это мопсы. Вид сверху. Ракета на дне бассейна, космонавты в белых скафандрах вокруг. Мопсы переглядываются и дергают стрелки на шланг с воздухом. Шланг отсоединяется, стрелка падает на дно бассейна. Мопсы со шланга удирают наверх. Веня и Белка спешат к стрелке, подхватывают ее и поднимают на поверхность. Казбек наблюдает, кивает. Белка откачивает стрелку на бортике.
2: Ну давай же!
3: Заверьте хвостки! Не выдерживайте нагрузок!
2: Не дождетесь, товарищ инструктор! Все, что не убивает, закаляет! Ха!
1: белка ударяет в грудь стрелки кулачком. Из пасти стрелки плещет вода.
2: Зачем ты мне помогаешь? Да потому что только так мы всех победим.
5: О, не нравится мне все это. Не, я сбегу, сбегу, точно сбегу.
1: Поздний вечер. Мопсы Були и Муля трут полы в столовой.
10: Наша цель – попасть в
12: цель.
5: Да.
10: И избавиться от всех.
12: Пусть валят себе домой.
1: Решетка на окне, узел веревки. Веня взбирается на подоконник, распахивает лапы, глядя на снующих в небе летучих мышей.
5: А вот они, ангелы свободы.
1: Веня спускается вниз по стене, держась за веревку.
5: Все, мы нужны. Ровка, такая гранировка, она...
1: Лапа соскальзывает, Веня падает. Конец веревки захлестывается узлом на задней лапе. Веня висит над спящим у стены Казбеком. Капля пота стекает по носу крыса.
5: Ой, слава богу.
1: Веня ловит каплю, узел на лапе развязывается, крыс падает на Казбек.
5: Ой, извините.
0: Что? Кто здесь? Стоять, не двигаться! Упасть, отжаться! Лапы за голову!
1: Казбек наступает на Венин хвост.
5: Здрасте. Не надо, не надо, не надо! Не надо рукоприкладство! А я ни в чем не виноват. Я лунатик. Я такой лунатик. Я псих. Неуменяемый. Да. Да-да-да.
1: Казбек поднимает одну бровь.
3: К психиатру отвезти. У нас есть кот ученый.
5: Зачем психиатру? Да ладно, вообще, что сразу к психиатру?
1: Кабинет психиатра. Сиамский кот возлежит в кресле, подперев голову лапы. Белка толкует ляксы теста Роршаха.
2: Мужчина. Мужчина в форме. Высокий, породистый, брюнет, со шрамом.
1: Кот с моноклем в глазу пристально взглядывает на белку. Следующая стрелка.
2: Косточка. Косточка. Хрящик.
1: Следующий мопс Муля.
9: Ну и что, если я ростом не вышел? Зато у меня глаза красивые. Не все написано про мое тяжелое детство. Вот скажи, я разве похож на девчонку?
1: Хвост кота завязан узлом в глазу стекло монокля.
5: Понял. Доктор, я не крыса. Я бультерьер в миниатюре.
1: Кот ухмыляется. Веня прыгает на люстру.
5: Доктор, вы со мной осторожно. Вы карликовые бультерьеры. Вы такая порода, это мстительная. Чем карликовые, тем мстительнее.
1: Кот гоняет крыса по комнате. Веня выскакивает за дверь.
5: Вы совершенно правы. Я безумно хочу в космос.
1: Сжимает кулачки.
5: Просто безумно.
1: Тренировка на беговой дорожке. Собачки бегут. Оператор замеряет результаты. На дорожке Веня. Мопс Муля дергает тумблер на пульте. Дорожка ускоряется. Веня бежит. Оператор изумлен. На датчике 100 км в час. Тренировки собак и мышей. Не все выдерживают тренировки. На стенде «Космос»

0: Прыжки с парашютом. Белка и Стрелка повисают в стропах, зацепившихся за что-то парашютов.
1: Эй, помогите нам! Кто-нибудь! Снимите нас! Да помогите же! Я так больше не могу. Мы не выиграем. Все, антракт!
0: Кинозал. Фильм «Белое солнце пустыни». На экране товарищ Сухов вспоминает жену.
2: Ну что ты? Всю жизнь по этой пустыне мотаться!
1: Все вокруг невоспитанные, грубые, как
2: Зарина?
1: Собаки.
3: Тут я не вижу, Зарина? Кто это там скулит. О, вы еще здесь. Что?
4: Не мешайте космонавтам культурно отдыхать.
2: Направо.
5: Тихо, Сям. Про любовь началось.
6: За мной, барышни.
0: Цирк. Медведь уныло едет на мотоцикле. Вальдемар уныло танцует на барабане. Музыканты уныло играют. Вальдемар подбрасывает шляпу и не может ее поймать. Музыканты не попадают в ноты. Мотор мотоцикла глохнет. Вальдемар в зеленых штанах белый горошек прыгает на одной ноге. Барабан лопается. Вальдемар проваливается в барабан, падает, катится в барабане по арене. Карл за кулисами в отчаянии.
4: Все, это провал.
0: Космодром.
7: Смирно, кто не знает.
0: Казбек перед курсантами.
7: Родина начинается и заканчивается с полосы препятствий. Здесь будет предназначена судьба победителей. Вопросы есть?
1: Товарищ инструктор, мы хотим знать. Это последнее испытание?
7: Меньше знаешь, крепче спишь. На старт!
0: Казбек сдвигает рычаг на пульте управления полосой препятствий.
1: Нам нужно очень стараться.
7: Внимание! Марш!
0: Собаки и Веня бегут к трапу, приставленному к жерлу трубы.
8: Эй, первый, первый! Три-четыре!
9: Я устал.
0: Снаружи полоса препятствий – это трясущийся агрегат из сплетенных трубами кубов и цилиндров. Внутри – лабиринт из крутящихся ступенек, ловушек и капканов. Время от времени из агрегата выпадают сошедшие с дистанции собачки. Мопс и Стрелка вылетают в большой цилиндр. Стрелка первая бежит по трапу наверх.
1: Стой!
10: Только после нас!
0: Муля сталкивает Стрелку вниз. Та падает.
4: Привет, лидерам! Пока!
0: О! Мопсы бросаются догонять Белку и Веню.
1: Меня не одолеть, хулиган!
0: Белка, оглядываясь на мопса, с разбегу ударяется об стену. Глаза искры. Открывается люк, и Белка падает в него. Аэродинамическая труба. Струя воздуха смахивает в трубу Стрелку и мопса. Собачки вылетают из одной трубы и падают в другую. Крутящийся диск разбрасывает собак и Веню по трубу. Белка без сознания катится по разноцветным валикам. Мопсы гонятся за Стрелкой.
11: Да подожди ты! Просто поговорить хотите!
0: Стрелка проскакивает в открывшийся лаз.
1: Я полечу в космос! Я полечу в космос! Я полечу в космос! Белка!
0: В люк падает Белка.
1: Ты, как всегда, вовремя свалилась.
0: Стрелка помогает Белке.
11: Ну, вперед, цирковая!
1: Забежали! Быстрее!
12: Эй! Ой, свезло. Надо же, почти получилось. Эй, девочки, давай сюда.
1: Веня!
12: Куда?
1: Стоять!
12: Если тормоз, не лезь в космос.
0: Веня закрывает люк перед мопсами.
12: Вот так. Тонну не рванешь. Я лечу.
0: Собаки прыгают, раскрываются купола парашютов. Веня, Белка и Стрелка приземляются возле Казбека и удивленных ассистентов.
13: Рекорд, однако!
1: Ура!
0: Казбек уходит. Ассистенты переглядываются. Мопсы вылетают с верхней площадки без парашюта. Шмякаются в песок.
1: Мы, кажется, выиграли забег.
4: Говорил же я тебе! Парашюты! А ты? Так быстрее! Так быстрее!
0: Ночь. Над космодромом гроза. Кабинет психиатра.
7: Я тут... Это... Хочу, чтобы ты дифференцировал, ну, это... дисквалифицировал Белку и Стрелку.
0: Казбек садится на диван. Кресло с котом поворачивается.
14: Интересно.
7: Ничего интересного. Я все сказал.
0: Кот прыгает с кресла на диван.
14: Позволь.
0: Кот обходит пса кругом.
14: Любопытный случай. У тебя налицо симптомы стресса. Отсутствие аппетита... Бессонница.
0: Кот лапой открывает Казбеку пасть. Тот рычит.
14: Напряженность мышц.
7: Хватит меня обследовать.
14: Раздражительность. Агрессивность.
7: Хватит меня обследовать!
14: пациент часто повторяет одно и то же. Замыкается и молчит.
0: Казбек хмурится. Кот прыгает на шкаф.
14: Не бушуют ли в черствой душе пациента нежные страсти, которые он сдерживает из последних сил?
7: Слышь ты, врач, я родине служу. Не до сердечных дел мне.
0: Казбек встает.
7: Ладно. Я хотел как по уставу.
14: Шершельфам, мой друг. Шершельфам.
0: Буля с карандашом стоит на спине Мули под стендом «Космос не для слабых».
4: Похоже получается, а?
3: Кто понимает, тот оценит.
4: Мне не видно.
3: Что?
0: Входит Казбек.
4: Все, сеанс закончен. Мотаем отсюда.
0: Мопсы удирают. Казбек садится под плакатом. Вздыхает. Осталось три фотографии. Мордочки у всех разрисованы мопсами. Казбек стирает лапой пририсованной белки усы и бороду. Вздыхает и уходит. Белка бродит по пустой спальне. Занято только три кровати.
6: Надо повару сказать, чтобы меню разнообразил заслуженным курсантом.
10: Не новобранцев кормят. А ты чего не спешишь?
0: Стрелка ныряет в постель. Белка смотрит из окна.
15: Не мог же он через забор перемахнуть.
16: Казбек все может. Он самого Мухтара тренировал.
0: На стекле капли, дождь. Белке грустно.
17: Казбека нет. Даже с победой нас не поздравил. Исчез куда-то. Странно.
6: А что тут странного-то?
4: Завидует. Самого-то его в космос не берут. Порода не та.
0: Казбек бродит в степи. Календарь 19 августа 1960-го. Белка, Стрелка, Веня в оранжевых комбинезонах стоят перед дверью. В лапах белые шлемы с надписью «СССР». Дверь распахивается. Длинный зал славы с красной дорожкой. Вдоль стен скульптуры героев космоса.
6: Интересно, как это понимать-то?
17: Они же не вернулись из космоса.
0: Веня останавливается.
18: Так, я пошел домой. Большой привет, пишите письма мелким почерком.
0: Веня утыкается носом в пса-ассистента. Ой.
15: Веди себя достойно! Вся страна смотрит!
0: Веня хлопает глазами.
18: Страна? А где?
15: Где-где? Кругом!
18: А привет можно передать?
0: Камера мигает.
18: Да? Мама дорогая, это я, твой сын Веня. Мама, забери меня отсюда! Ой, у вас камера мигает. Пленка, что ли, кончилась?
15: Давай.
0: Веня встраивается между Белкой и Стрелкой. Распахивается высокая дверь. Задрав головы, Белка, Стрелка и Веня смотрят на ракету. Нос белой ракеты смотрит в синее небо. С четырех сторон к ней примкнуты кронштейны. Белка, Стрелка и Веня идут на трап, поднимаются в открытом лифте.
17: Вот это...
0: Лифт высоко над землей.
18: Ой, высоко. Ой, мамочка.
0: Лифт останавливается перед люком ракеты.
17: Красотища.
4: Прощайте, товарищи! Не забывайте меня! Не поминайте ликом! Ваш Вениамин... Просто верь.
0: Белка и Стрелка входят в люк.
17: Ух ты!
10: Ух ты! Ракета! Настоящая!
0: Веня спотыкается о порог.
18: Тьфу! Дух крики потерял. Без меня хотели улететь?
19: Ключ на старт. Протяжка один.
20: Есть протяжка один.
0: Кресло с Белкой, Стрелкой и Веней поднимаются в пульты. Головы в шлем. Отряд мышей в шлемах.
19: Зажигание. Предварительное. Промежуточное.
17: Ребята! Если что, я вас... Вы для меня! Ну, в общем...
4: Поехали!
19: Прошла команда пуск.
0: Сопла ракеты извергают огонь. Кронштейны отъезжают.
21: Все системы ракеты-носителя функционируют нормально. 10 секунд. Двигатель работает устойчиво. Давление в норме.
0: Кресло сильно трясет.
18: Как хорошо, как комфортно, приятно. Ой, как я соскучился по метро.
21: 60 секунд. Давление в камерах сгорания.
0: Отделяются боковые блоки. Земля далеко внизу. Отделяется вторая ступень.
21: Прошло отделение второй ступени. Все системы в норме.
0: Шлемы мышей звенят друг от друга. Кресло трясет. Ракета выходит на орбиту. В черном звездном космосе белая ракета с красным огоньком на длинной носовой антенне. Появляется голубой и круглый край планеты Земля. На экранах мониторов операторов Белка, Стрелка, Веня и мышиный отряд.
19: Траектория полета близка к расчетной.
22: Корабль выведен на орбиту. Поздравляю, товарищи!
0: Отделяется последняя ступень. Перегрузка прекращается. Космонавты очарованно смотрят в иллюминатор. В иллюминаторе ракеты открытый космос. Звезды, планеты, астероиды. Космонавты выплывают из кресел.
5: Ой-ой-ой, круче, чем в метро. Летим. Я лечу.
0: Мыши разлетаются по ракете.
18: Крысы летают! Ура!
2: Космос! Вот это да!
19: Экипаж у корабля «Спутник-5» приготовится к выходу в открытый космос.
2: Ой, вот это номер!
0: Белка и Стрелка в белых скафандрах в космосе возле ракеты. Веня закручивает люк шлюзовой камеры. Белая ракета и белые фигурки рядом. За каждой от ракеты тянется длинный белый шланг. Над головами край голубого шара Земли. Появляется спутник. Белка держит в лапе горящий фонарик. Космонавты направляются к спутнику. Спутник, шар с пятью длинными сонаправленными антеннами, вращаясь, летит навстречу. Стрелка берется за красную пятиконечную звезду на шаре спутника. Нажимает кнопку рядом со звездой. Звезда-люк открывается. Внутри паз с батарейкой. Белка нажимает на аккумулятор. Зеленая батарейка с надписью GP Ultra вылетает в космос. Белка откручивает цоколь фонарика, вытряхивает оттуда желтую батарейку. Вставляет батарейку в паз спутника. Стрелка закрывает люк звезду. Крыс и мыши плавают в невесомости внутри ракеты. Конечная звезда на спутнике загорается красным светом и начинает мигать. Спутник отправляется дальше. Крупно летящая батарейка GP Ultra. Белка и Стрелка возвращаются в ракету.
18: Молодцы, девчонки, да, чат?
2: Что-то я проголодалась.
0: Стрелка вытягивает из пищеблока шланг, сует в пасть и отлетается. Белка и Стрелка за пультом управления.
2: Что-то сзади нас трахтит.
0: В иллюминаторе голубой край Земли. В это время на Земле в зале управления полетами собрались все операторы и курсанты.
20: Орбитальное путешествие Белки и Стрелки благополучно завершается. С минуты на минуту произойдет отделение третьей ступени, и капсула с героическими собаками-космонавтами опустится на парашюте на земную поверхность.
0: Буля притворяется спящей. Буля завидует.
4: Так, все-таки хорошо, что нас туда не отправили.
0: Ракета облетает планету, удаляется, превращаясь в крохотный синий огонек. На ночной стороне Земли. Стрелка возле иллюминатора.
2: Я увижу папу.
0: Подлетает Белка.
2: Смотрите. О, смотрите. Опять твоя фантазия. Это же просто звезда.
19: Приготовиться к посадке.
2: Мне нужно в космос, а вы как хотите. Стрелка, ты что?
0: Стрелка садится за пульт.
18: Стой! Автопилот сломается! Эй, Стрелка!
0: Стрелка берет управление на себя. Ракета сходит с орбиты и устремляется в открытый космос. Шар Земли быстро уменьшается. Кто-то дергает рычаг входного люка снаружи. Белка прислушивается.
2: Там кто-то есть.
0: Мыши в панике. Люк шлюзовой камеры начинает открываться.
18: Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Вот сейчас науке это станет известно.
0: Веня у люка. Люк открывается.
18: Пришелец!
0: Внутрь вплывает большая фигура в скафандре.
18: Так, девочки, спокойно беру на себя. Уважаемый товарищ пришелец, мы у вас в космосе совершенно случайно. Вообще не хотели, верите? Нас попросили слетать вот на пару минут.
0: Пришелец снимает шлем и оказывается Казбеком.
18: Это не пришелец, это хуже.
7: Уставить! Это нарушение отстава!
0: Стрелка хмурится.
7: То есть отставить! Нет! Это нарушение устава!
0: Стрелка дает ускорение. Казбека, Белку и Веню отбрасывает назад. Казбек цепляется за перегонку. Белка отлетает к люку. Веня держится за кресло.
18: Неужели нельзя один раз летать в космос, чтобы без инфаркта?
0: Космонавты прижаты к люку ускорением ракеты.
2: Как вы здесь оказались?
7: Кто? Я?
2: Ну не я же!
18: Ну, ведь мой...
0: На экране монитора ракета изменяет траекторию.
21: Внимание, внимание! Спутник 5 отклонился от курса. Срочно определить новую траекторию.
0: Курсанты бегут к монитору. Антенна мчащейся ракеты описывает круги. Космонавты в креслах пилотов. В иллюминаторе появляется искрящийся облако.
18: Мама моя, что это такое?
2: Какая красота!
0: Облако приближается.
2: Это звездные собаки летят. Мы на верном пути.
18: А, что-то туда совсем не хочется.
7: Это не собаки. Это раскаленные булыжники.
2: Не-не-не, что? Если бы булыжники, мы бы с ними уже ударились, клянусь колбасой.
0: Ракета сталкивается с летящими навстречу метеоритами.
18: Долетали.
0: Удары метеоритов толкают ракету. Космонавты вылетают из кресел. Ракета мчится в облаке метеоритов. Крупный каменный обломок ударяет в борт ракеты. Ракета вращается. Электрический щиток сыплет искры. Стрелка пытается забраться в кресло пилота. Приборы на пульте искрят. Все лампочки мигают. Белка, Веня и Казбек пытаются пробраться к пульту.
2: Я всегда говорила, каждый должен заниматься своим делом. Птицы какать, рыбы молчать, а собаки ходить по земле. Собака мне

0: Белка прыгает сквозь огненное кольцо, садится в кресло пилота.
1: Приготовились самостоятельно тушить!
0: Казбек бросается тушить пламя. Бенни пытается отстегнуть шланг питания. Казбек ему помогает. Белка за пультом.
2: Левая тормоз. Правая газ.
0: Белка двигает нужные тумбы, нажимает кнопки, берет руль. За ее спиной бушует сине-зеленое пламя.
1: Питай! То есть водой! Огню! Огонь!
0: Казбек, Веня и Стрелка тушат пламя водой и едой из пищевого блока. Белка поет. Пламя уменьшается. Розовые пузырьки поднимаются вверх.
2: Захожу на вираж.
0: Ракета ловко уворачивается от раскаленных астероидов. Шланг в лапах Вени дергается.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: ранен, падай.
4: И останавливаться.
0: Бездыханный Веня летит прямо в огонь. Стрелка и Белка в ужасе оборачиваются. Казбек оставляет шланг и ныряет за Веней в огонь. Белка переживает. За стеной пламени ничего не видно. Над огнем появляется Веня, лежащий в лапах Казбека. Казбек выносит Веню из огня. Казбек сажает Веню в кресло.
5: Тубик на месте. Белочка, товарищ инструктор.
0: Спина к спине, Стрелка и Казбек тушат огонь. Языки пламени редеют и уменьшаются.
4: Не останавливаться!
2: Еще разок качнет. Держите!
0: Ракета выходит из метеоритного дождя. Большой монитор в зале управления полетами.
6: Приборы показывают стремительное опустошение пищевых контейнеров.
7: Что-что? Они съели почти весь запас питательной пасты.
8: Вкусноеда! Он и в космосе вкусноеда! А, красавица!
0: Выезжает и открывается отсек с мышами. Мыши поднимаются в воздух. Розовые съедобные пузырьки летают по отсеку. Пожар потушен. Казбек возвращает шланги на место. Мыши висят перед монитором.
9: Это еще что? Вот мой дед, когда на Челюскине плавал, а дед медведю говорит. Нет, говорит, дудки, мне эти часы сам товарищ Отто Юльевич Шмидт подарил. И раз, запрыгивает медведь прям в пасть, и часы оттуда раз, и два.
2: Видели бы мои цирковые.
0: Ракета, управляемая Белкой, поворачивает к Земле.
6: Спутник 5. Покинул зону метеоритного дождя.
0: Люди в зале управления полетами встают перед монитором. Курсанты-собаки радуются. Синий шар Земли. Маленькая ракета с голубым пламенем в дюзах летит к планете. Мыши в голубых комбинезонах умильно складывают лапки, паря в невесомости.
10: С орбиты еще никто живым не возвращался. Я не хотел, чтобы ты... чтобы вы...
0: Казбек смущается.
10: Это очень опасно.
2: Но ведь вы... всегда хотели полететь в космос.
10: Да что я? Я воин. Мне жизни не жалко своей, а твоей, вашей, жалко.
0: Глаза Казбека горят нежностью.
2: Я хочу сказать вам...
10: Тебе.
0: Белка и Казбек сближаются.
2: Хочу сказать тебе спасибо.
0: Белка и Казбек не замечают висящих рядом в невесомости Веню, Стрелку и мышей. Белка целует Казбека. Стрелка с Веней у иллюминатора.
9: Отверни, дура.
0: Веня и Стрелка сквозь стекло иллюминатора.
9: Смотри, это Водолей. А вот Козерог.
0: В глазах Стрелки звезды складываются в рисунки.
9: А это я, Стрелец.
0: Белка и Казбек позади Стрелки и Вени.
9: А ты кто?
2: Овен.
9: Вон ты где!
0: Стрелка восхищенно смотрит на звездного барашка.
2: А я по гороскопу дева. А вы... ты веришь в гороскоп?
0: В ответ Казбек нежно прижимает Белку к своей щеке. Веня оборачивается.
9: А где близнецы?
0: Мыши изображают знак близнецы.
9: Точно, близнецы.
0: Стрелка мечтательно переводит взгляд с одного иллюминатора на другой. Подлетает Белка.
2: Поговори с ним, пока мы здесь. Я точно знаю. Он услышит.
0: Стрелка согласно кивает. Казбек и Белка уплывают в одну сторону, Веня в другую. Стрелка, сложив на груди лапки, висит перед иллюминатором. За стеклом иллюминатора не слышно, что говорит Стрелка. Но большой пес, сотканный из звезд, появляется перед ее глазами. Стрелка представляет себя щенком, играющим с большим звездным псом. На груди пса ярко сияет звезда-жетон. Пес и Стрелка

0: бегут по кольцам Сатурна. Кольца похожи на беговую дорожку в спортзале. Силуэт большого пса рассыпается на звезды. В глазах стрелки появляются слезы. Стрелка ловит капельку языком, улыбается. Вид ракеты снаружи. Желтый кружок иллюминатора. Маленькая собачка за толстым стеклом. Земля приближается, становится больше. Над краем планеты показывается Солнце. Ракета тормозит. Кресла трясутся. Отсек с космонавтами летит к Земле. Раскрывается парашют. Вид сверху на купол парашюта с надписью «СССР». Ворона с сыром садится на ветку.
1: Тут не потревожь.
0: Сверху на ворону летит железный шар. Шар падает сквозь ветви дерева. Парашют плавно опускается рядом с поваленным деревом. На пеньке сидит ворона. Ворона в сердцах швыряет сыр, улетает. Вид сверху. Разноцветные машины мчатся по полю. Останавливаются возле шара. Человек в военной форме откручивает баранку люка. На порог выскакивает белка и стрелка. Множество рук подбрасывают собачек в воздух. Разбег и Веня смотрят на это из люка.
1: А я как?
0: Команда мышей находит кусок вороньего сыра. Казбек спокойно сидит у ракеты.
2: О, Казбек? Как он туда попал?
0: Казбек хитро щурит глаза. Человек гладит голову Казбека. Мужчина в шляпе снимает на фотокамеру стрелку, белку и Веню.
1: Я!
0: Белка и стрелка поднимают Веню повыше.
1: Я летал.
0: Человек говорит Казбеку.
3: Придется в стороне посидеть. Такая у нас работа.
0: Белка, стрелка и Веня позируют фотографом. Фотографии белки, стрелки и Вени в газете. У каждого пассажира автобуса и метро газета. Заголовок под фото. Народ чествует героев в космосе. Америка, Белый дом.
4: Но на самом деле...
0: Пушок на подоконнике.
4: Мои родители оба были космонавтами.
0: Кот щурится.
5: Да ерунда какая-то. Собаки в космосе, метеоритные дожди. Это еще ладно. Но чтобы кот-психиатр... Готовил к полету мышей.
0: Кот уходит.
5: И ни одной не сожрал.
4: А...
0: Кролик и пудель уходят.
4: Вы мне не верите?
5: Такого быть не может.
4: Не верьте, но и не надо.
0: Белый шпиц остается. Смотрит на Пушка и виляет хвостиком.
4: Мои родители правда были в космосе.
0: Шпиц бежит в круглую комнату и смотрит на эмблему на матрасике Пушка. В красном кругу хвост звезды опоясывает планету. Шпиц возвращается к Пушку, запрыгивает на подоконник.
6: А что было дальше?
0: Динамик радио на столбе у цирка.
7: Али, наша космонавтка сама скажет что-нибудь журналист.
0: Карл грустит.
7: Белка, давай.
0: Попугай прислушивается и падает в обморок.
4: Дальше стрелка нашла свою маму. Точнее, это мама ее нашла.
8: Вот они, наши героини.
4: А Веня стал очень знаменитым.
9: Дорогие мои, вот вы спрашиваете, вот почему? Страшно ли?
4: Теперь он читает лекции для трудных подростков.
9: Я вам честно говорю, а что есть отвага, как не борьба со страхом? И когда казалось, все потеряно, экипаж упал духом, кончина неминуема, а и вдруг я воскликнул, я вам зуб даю. Нет! Прям воскликнул. Нет, говорю, мы вернемся, потому что мы в долгу перед нашими соотечественниками. Они следят за нашей судьбой, затаив дыхание, и мы вернемся, чтобы рассказать им о звездах. Ну, где-то так. Спасибо, всем спасибо. На автографе времени нет. Лекция в зоопарке. Да, смотрите вверх, друзья мои, стремитесь ввысь.
0: Юрий надевает шлем космонавта и уходит. Цирк, залитая огнями арена. Зрители в восторге. Голубая ракета с белкой летит по кругу над ареной. Белка в голубом комбинезоне, в желтой молнии. Казбек с огромным букетом цветов в лапах. Белка машет лапкой. Стрелка и ее мама сидят между мальчишками. Белка улыбается. В глазах ее плещется счастье. Вальдемар играет на рояле. На нем шлем авиатора и зеленый шарф вокруг шеи. Белка с Казбеком, стрелка с Веней и артисты цирка слушают, собравшись рядом. Белка и Казбек смотрят друг другу в глаза. Попугай Карл сидит на рояле. Веня прикорнул на банкетке. Дирижер Крок на диване. Слониха покачивает головой. Зайцы сидят на плечах медведя. Лев и лошадь на лавочке. обезьяна на подушке. Вальдемар играет хорошо и проникновенно. Все завороженно слушают. Вид сверху – купол циркового шатра. Дворик у служебного входа. Вальдемар играет на рояле. Разноцветные огоньки гирлянд освещают всю компанию. Поздний вечер. Огромное звездное небо над Москвой. Между звезд летит и мигает красной звездочкой спутник. Две блохи скачут вдоль поля.
10: Говорила я тебе, держись за собаку! Держись за собаку!
11: Все равно она была невкусная!
10: Хоть бы хомячок какой попался!
11: Где же я тебе здесь хомячка найду?
10: Найди барсука! Хочу барсука!
0: Далее идут кадры старой кинохроники и фото настоящих Белки и Стрелки. Роли озвучивали Белка Анна Большова, Стрелка Елена Яковлева, Веня Евгений Миронов, Казбек Сергей Гармаш, Мопс Александр Баширов, Попугай-пират Владимир Довжик, Пушок Руслан Кулешов, Вова Роман Квашнин, Блоха 1 Кирилл Сергеев, Блоха 2 Борис Смелянец, Кеннеди Григорий Вац, Каролин Анастасия Ушакова, Овчарки Сергей Бурунов, Лев Чиновник и Собака Сергей Гусаров, Болонка и Обезьяна Жанна Никонова, переводчица Ольга Зверева, голос по рации, голос по громкоговорителю, голос из телевизора Радик Мухаметзянов. По повести Джона Чуя и Александра Талала «Звездные собаки» и по повести Свешникова и Свешниковой «Белка и Стрелка». Автор сценария Александр Талал, Сергей Зернов. Композитор Иван Урюбин. Авторы музыки и текстов песен Владимир и Сергей Крестовские. Художники-постановщики Александр Грудинин и Александр Хромцов. Ведущие художники Наталья Мазевич, Алиса Дурник. Дизайн персонажей Александр Хромцов. Звукорежиссеры Вячеслав Карасев, Дмитрий Батыжин. Главный аниматор Лесков Дмитрий. Режиссер монтажа Винсан Дево. Режиссер озвучания Ярослава Турулева. Запись музыки студии «Пифагор» и тон-студия киноконцерна «Мосфильм». В фильме использована песня группы «Ума Турман» в исполнении группы «Ума Турман». Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы. Специализированный проект-диск с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца» при поддержке компании «Мегафон» и информационной поддержке издательства «Вечерняя Москва». Руководитель проекта Лидия Андреева, автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Технические работы Денис Малов, консультанты Сергей Ваньшин, генеральный директор института Реакомп и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих. По окончании музыкальной композиции записан фильм о создании мультфильма «Белка и Стрелка. Звездные собаки».

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями, розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает, приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая буханка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она опять.
2: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин.
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать.
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
7: Ну, Кузьма! Ну, Нафаня! Человек домовому как-никак хозяин!
8: Ой, ой, ой!
7: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
8: Иду, иду, иду.
2: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
8: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
2: Кузя руками ест кашу из котла.
7: Кузька!
8: Аюшки!
2: Свернув половицу.
7: Ой, по ком эта метла плачет?
2: Нафаня несет ее на улицу.
8: Иду, иду, иду.
2: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
8: Нафаня! Я больше не буду!
2: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
8: Эй, посторонись!
7: А ты что за птица?
8: Я Кузька. Домовые мы счастье в дом приносим. Да?
2: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
7: Интересно, кому это счастье привалило?
2: Из пня одновременно выпрыгивают.
4: Ой, ой, ой.
2: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
4: Чего пугаешь?
2: Руками.
8: А ты что за неведомый зверушка?
4: Я леший.
8: А вот и врешь.
9: у леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
4: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
5: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
2: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
9: Ой, ой, ой, ой, пустите меня! Чудище страшилище!
5: Тише, уймись.
10: Уймись?
9: Наших бьют! Я потомственный домовой.
5: То-то я гляжу больно дикий.
2: Дедушка поворачивается на другой бок.
9: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
2: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
10: Угощайся.
2: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
9: Фу, какая гадость, ой, тьфу, блинов хочу со сметаной.
10: А это что такое?
2: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
9: Домой хочу, к Нафане.
2: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
9: Вы выведите меня скорее отсюда.
10: Его нельзя будить. Подожди до весны.
9: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
10: А ты впадай с нами.
9: Куда это впадай?
10: Ясное дело, в спячку. Вот так.
2: Маленький леший так сворачивается калачиком.
9: Значит, обедать не будем?
5: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
2: Дедушка говорит, не открывая глаз.
9: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
2: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит бабу-ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
9: Ой, Кузенька, сынок. Какой я вам, бабушка, сынок?
11: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
9: Куда?
11: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним чай, пить будем.
2: Держа Кузю за руку, баба-яга бежит за избушкой на курьих ножках.
11: Держи, Кузя!
2: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
11: Тормози!
9: А ну, изба! Стой!
2: Избушка останавливается.
9: Зарывайся!
2: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
11: Генерал, весь бабушку.
2: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрыты, рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
9: Вот печь не топлена, ложки не мыты, сковородка не чищена.
2: Кидает сковородку бабьеге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, баба-яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
11: Яхонтовый мой! Крендельков покушал, отведай пирожков.
2: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
9: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
11: Дичетка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
2: Кот хватает пирог. Баба-яга
9: надоел хуже собаки.
2: Спотыкается о кота. Падает.
9: Ой.
7: Говорят, вам счастье привалило.
2: В избушку заглядывает ворона.
12: Бессовестно врут. кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
7: Счастье! Бабе-Яге! Счастье привалило!
12: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
11: Кузенька! Кузя! Выходи! Я сдаюсь! Непобедимый мой!
12: Кузя выглядывает из-за печки.
6: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька! Не пугай бабушку!
12: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-Яга берет Кузю.
6: А это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
9: Завела дармоеда.
12: Кот выпрыгивает из избушки.
9: Ой,
12: Баба-Яга
9: точно мне.
12: Укладывает.
9: Хочется чего-то.
12: Кузю.
9: Сам не знаю чего.
12: В люльку.
9: Ремнял, мяу-мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
6: Не-не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
12: Спелена в Баба-Яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
9: Бабушка, а весна скоро.
6: А как леший проснуться, золотенький мой?
9: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
12: Закрывает глаза.
6: А это еще бабушка надвое сказала.
12: Баба-Яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-Яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черные одежды.
6: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
12: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-Яга в нарядной одежде за самоваром наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
9: Хорошо-то как?
12: Кот ест бублик.
6: Хорошо.
12: Кузя спит в люльке.
7: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
6: Не будет.
9: Никогда не будет.
7: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
12: Кузя?
7: Может, они теперь никогда не проснутся. И никому никакого дела.
12: Открывает глаза.
6: Лети себе, лети, ребеночек разбудишь.
12: Выплевывает соску.
9: Ой, стой, стой. 30 марта скоро?
11: Опомнился! Май на носу!
12: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
9: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
6: Не пущу!
9: А ну, изба, шагом марш!
12: Избушка сильно кривится, на Баба-Ягу падает лестница.
9: Айда, леших будить!
12: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
9: Веселей залетная!
12: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
9: Туй! Раскопать!
12: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
13: Весна пришла.
12: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
10: Ой, птицы летят.
12: На ветке дерева ворона.
13: Это хорошо. Это порядок.
9: Дедушка Леший, спаси меня!
12: Кузю подхватывает ворона.
9: Куда? Кто это?
10: Ой, дедушка, и домовенок летит.
13: А вот это непорядок.
9: Бабуля!
11: Я тут, Кузенька!
12: Ворона сажает...
7: Вот и нам!
12: Кузю.
7: Счастье привалило!
12: В гнездо.
7: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
9: Мы так не договаривались.
7: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь?
9: А теперь?
7: Первый гнездовой.
12: В гнезде 3 яйца.
7: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
9: Ой, это что же, мне теперь этих высиживать.
12: Из яйца?
10: Мама!
12: Появляется птенец.
10: Папа!
12: Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
9: Бур-бур-бур.
12: Укачивает птенца.
9: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
12: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
9: На Фаня!
7: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
12: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
9: На Фаня!
12: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках пол седьмого. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
7: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розно.
12: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
7: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед на Фаня.
12: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мейрович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Афлина, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
14: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Пора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от проницательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его. Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты, глубокие морщины бороздили чело, его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит», — подумал он. «Она не будет ждать меня. Пройдусь я по саду, авось освежу свою голову». Морозов вышел. В саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую фересь. Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградою рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины дерев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Уже ли Вяземский успел своей настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце. Ему нравится сегодня, что вчера возбуждала его ненависть. Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление. Ему, лучшему другу отца его, ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева. «Но нет», — подумал Морозов, — «это не Серебряный. Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то змея подколодная. Уж ее ли не любил я? Ее ли не держал как дочь родную? И невольную ли волей вышла она за меня? Не благодарила ли меня лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет. Не надейся, дружина Андреич, на верность женскую. Женская верность — терем высокий, дверь дубовая, да запоры железные. Поторопился, дружина Андреич, вручать девке честь свою. Обуяло тебя старого сердце пылкое, провела тебя жена молодая змея. Посмеются над тобою люди московские. Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед, но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить. Как нарочно в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы: «Я люблю тебя более жизни, более солнца красного. Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду». Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею дружина Андреич. На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. По временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда дружина Андреич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга. Прошло дня 4. Морозов сидел в брусиной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от Жениной светлицы к садовой ограде. Накануне этого дня Серебряный возвратился из слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова. Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем, но, поздравляя его счастливым возвратом и почуя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему. Морозов не узнал ничего. И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутой книгой. Размышление его прервал вошедший слуга. Но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов вопросил его взглядом.
1: «Государь, — сказал слуга, — едут царские люди, приди всех князь Афанасий Иванович Вяземский. Уж они близко. Прикажешь встречать?»
0: В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью или вощагой передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину.
2: «Вяземский едет ко мне?» — сказал Морозов. «Что он? Рехнулся? Да может, он едет мимо? Ступай к воротам и подожди. А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба соли не веду. Ступай!»
0: Слуга колебался.
2: «Что еще?»
0: — спросил Морозов.
1: «Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому. Ступай!»
0: — закричал Морозов и топнул ногой.
1: «Боярин, — сказал, вбегая дворецкий, — князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам. Князь говорит, яде послан от самого государя».
2: «От государя? Он тебе сказал от государя?» «Настежь ворота, подайте золотое блюдо с хлебом солью, вся дворня, чтобы шла навстречу посланным государя».
0: Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцание бубна. Человек 20 всадников, а впереди их князь Афанасий Иванович на статном караковом жеребце в серебряной сбруе въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан, из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые софьяновые сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхней губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен, вид молод и весел. Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы 6 верховых коней в полном убранстве. Из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а 3 совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья. На хребтах их пестрели звериные кожи или парчевые чепраки и челдары, усаженные дорогими каменьями. И все 6 звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами. При появлении дружины Андреича Вяземский и все опричники сошли с коней. Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопи боярские. «Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом, солью тебя и твоих». И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона. «Боярин, — ответил Вяземский, — великий государь велел тебе сказать свой царский указ. Боярин, дружина, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях. И быть тебе, боярину-дружине, по-прежнему в его великого государя милости, и служить тебе, и на предки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж». Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другую погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа. При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен. «Да благословит же Святая Троица и московские чудотворцы нашего великого государя», произнес он дрожащим голосом. «Да продлит прещедрый и премилостивый Бог без счету царские дни его. Не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя. Войди в дом мой, войдите, господа опричники, прошу вашей милости, а я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи». Опричники вошли. Морозов подозвал холопа.
2: Садись на конь, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь, де пожаловал меня милостью великою, изволил де снять с меня свою опалу. Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопи. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричникам. Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди. Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами,

0: соболей и шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол. Зачался почестный пир. Зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи. Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом. И боярин придумал, наконец, средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно. Уже много кубков осушили гости. Пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом. Пили про митрополита и про все русское духовенство. Пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина. Пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни. Того-то и ожидал Морозов. «Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку. Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет почивать из своих рук дорогих гостей». «Ладно, ладно!» – зашумели гости. «Без хозяйки и мед не сладок!» Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одной только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком. Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому малым обычаем в пояс. По мере того, как гости выпивали чарку, Дворецкий наполнял ее снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям. «Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыклости, прошу вас, уважили бы вы дом мой, не наложили бы хула на мое хозяйство. Прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою. Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи каждому поочередно». Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза. «Князь, подходи», — сказал Морозов Вяземскому.
1: «Нет, нет, по обычаю», — закричали гости. «Пусть хозяин поцелует первой хозяйку. Пусть будет по обычаю, как от предков повелось».
0: «Пусть же будет по обычаю», — сказал Морозов. И, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели, как огонь. Как лед были холодны губы дружины Андреича. За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать. Глаза Афанасия Ивановича сверкали, словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при серебре,

0: не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов. Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену. Но как поцелуй его длился долей, чем было нужно, она отвернулась с приметной досадой. «Нет, не он», — повторил про себя Морозов. За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись большим обычаем в землю и потом целовали Елену. Но дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями. «Он здесь», подумал Морозов. Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и свойственную женскому сердцу сметливостью она отгадала его мысли. Под этим тяжелым неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенную. «Я нездорова», – прошептала она. «Отпусти меня, дружина Андреич».
1: «Останься, Елена», – сказал спокойно Морозов. «Подожди. Ты не можешь теперь уйти. Это невиданно, неслыханно. Надо кончить обряд». И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.
0: «Ноги не держат меня», — произнесла Елена.
1: «Что?» — сказал Морозов, будто не расслышав. «Угорела? Эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она еще ребенок, больно застенчива. Ей в новинку обряд. Да к тому еще угорела. Подходите, дорогие гости, прошу вас».
0: «Да где ж Серебряный?» — подумал дружина Андреевич, пробегая глазами гостей. Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение. Боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу. Но Елену окружали гости. Муж не спускал с нее глаз. Надо было на что-нибудь решиться. Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдало князя. С своей стороны Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов. Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его, потому что сама обманулась, думая, что может полюбить дружину Андреича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно. Она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным
1: Ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета. Но она боялась его гнева. Боялась за Никиту Романовича. Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала, как в лихорадке, ноги под ней подкосились, и из уст вырвались слова: «Пресвятая Богородица, пожалей меня». Морозов подхватил Елену.
2: «Эх, — сказал он, — вот женское-то здоровье. Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет. Подходите, дорогие гости».
1: Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен. Серебряный остался в недоумении. В самом ли деле он проник в его тайну? Когда кончился обряд, и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости по приглашению Морозова опять сели за стол.
2: Дружина Андреевич всех нудил и почил с прежней заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола. Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников.
3: «Князь, — сказал один из них, наклоняясь к Вяземскому, — пора бы за дело».
1: «Молчи, — отвечал шепотом Вяземский, — старик услышит».
3: «Хоть и услышит, не поймет, — продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.
1: «Молчи, — повторил Вяземский.
3: — Я тебе говорю, князь, пора. Ей-богу, пора, вот я знак подам». И опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье.
1: «Уймись!» — сказал он ему на ухо. «Не то вонжу этот нож тебе в горло».
3: «О, да ты еще грозишь?» — вскричал опричник, вставая со скамьи. «Вишь ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалование заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет! Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!»
1: Слова эти были произнесены неверным языком среди общего говора и шума, но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.
2: «Дорогие гости, — сказал он, вставая из-за стола, — на дворе уже темная ночь. Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые».
1: Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе почивальни. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку.
0: «Князь, — сказал он шепотом, — обожди меня здесь. И, оставя Серебряного, дружина Андреевич отправился на половину жены».
1: Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное. С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и, наконец, на самом дворе. Люди Морозова не обратили на них внимания. Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками. Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя конюшни, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистел как-то особенно. Кто-то к нему подкрался. «Все ли вы?» – спросил Стремянный.
0: «Все», – отвечал тот.
1: «Много ли вас?»
0: 50.
1: «Добро. Ожидайте знака».
0: «А скоро ли?» «Ждать надоело». «Про то знает князь».
1: «Да, слышь ты, хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома».
0: «Не велит».
3: «Да что мне, господин, что ли?»
1: «Видно, господин, коли Григорий Лукьянович велел быть тебе сегодня у него в приказе».
0: «Служить-то я ему послужу. Да только ему, а не Морозову. Помогу князю увести боярыню, а потом уже мне никто не указывай».
1: «Смотри, хомяк, князь не шутит».
3: «Да что ты, с ума спятил?» —
1: сказал хомяк, злобно усмехаясь.
3: «Князь князем, а я сам по себе. Коль мне хочется погулять, кому какое дело?»
1: В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел наполовину Елены. Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая полураспущенная коса упадала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаяние, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в Радуницу перед самой свадьбой она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно крестосовалась с матерью и просила благословение на любовь и союз с Морозовым. Боярин вошел, непримеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость. «Елена», — сказал он, — «отчего ты смутилась во время обряда?» Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа.
0: «Отчего смутилась ты?» — повторил Морозов.
1: «Мне понездоровилось», — отвечала Елена шепотом.
0: «Так, тебе не здоровилось. Но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!» Боярыня дрожала. «Когда сего утра, — продолжал Морозов, — Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал священное писание. Знаешь ли, что говорится в Писании о неверных женах?»
1: «Боже мой!» – произнесла Елена.
0: «Я читал», – продолжал Морозов, – «о наказании за прелюбодейство».
1: «Господи!» – умоляла боярыня. «Будь милостив, дружина Андреевич, пожалей меня! Я не столько виновна, как ты думаешь! Я не изменила тебе!»
0: Морозов грозно сдвинул брови. «Не лги, Елена!
4: Не мудрствуй, не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна. Дружин Андреич, пожалей меня, ты никогда не была мне верна. Когда нас венчали, когда ты своей великой неправдою целовала мне крест, ты любила другого. Да, ты любила другого, продолжал он, возвышая голос.
5: Боже мой, боже мой, прошептала Елена, закрыв лицо руками.
4: Дмитриевна, а, Дмитриевна, зачем не сказала ты мне, что любишь его?
1: Елена плакала и не отвечала ни слова. Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслью с другим. Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь, но не женился бы на тебе. Видит Бог, не женился бы. Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменную, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали, Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить. Нет, господин мой, взрыдала Елена и упала на колени, я никогда этого не думала, ни в уме, ни в помышлении того не было. Да он же в ту пору был в Литве. При слове «он» глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся.
4: «Так, вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся, вы спознались ночью в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусно его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужней женой, смертью да умрут прелюбодей и прелюбодейца.
5: Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность. «Дружин Андреич!» — сказала она в испуге. «Что ты хочешь сделать?»
1: Боярин вынул из-под опошня длинную пистолю.
5: «Что ты делаешь?» — вскричала боярыня и отступила назад.
1: Морозов усмехнулся. «Не бойся за себя», — сказал он холодно. «Тебя я не убью. Возьми свечу. Ступай передо мною». Он осмотрел пистолю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся. «Свети мне», — повторил он повелительно. В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел.
5: Елене представила, что серебряный...
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОЗ Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОЗ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОЗ прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторине. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОЗ. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОЗ, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОЗ проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
10: Я передаю микрофон ведущей нашего сегодняшнего фестиваля Миладе Третьяковой.
11: Как и сказал Сергей Васильевич, сегодня наш фестиваль представит программу, очень разнообразную, действительно, посвященную 100-летию композитора Александра Зацепина и 95-летию поэта Леонида Дербенева. Этот творческий дуэт сыграл значительную роль в музыкальной культуре. Их произведения не только украсили множество кинолент, но и обогатили репертуар многих советских и российских исполнителей. Создание песни – что это для автора? Миг, мгновение. Но мы, слушатели, наслаждаемся этим мгновением и спустя многие годы. Есть только миг. Именно такое название было выбрано для сегодняшнего музыкального путешествия. И открывает наш фестиваль Виктория Ильина с композицией «Песенка про меня». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Спасибо. Благодарим Викторию за это яркое выступление. И следующим на эту сцену мы приглашаем Алексея Степанова. Алексей исполнит песню «Большая медведица». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: Спасибо.
1: Благодарим Алексея за это исполнение. И, конечно, виртуозное владение гитарой, согласитесь, это было потрясающе. Мне кажется, даже можно посоперничать с Михаилом Боярским, благодаря которому эта песня стала популярной. И сейчас на эту сцену приглашаются Анна Семенова, Светлана Бузанова, Александр Кондаков и Неля Андреева. Татьяна Неллис. Угу. Просим прощения, маленькая накладка. А вместе они квартет, малая группа ансамбля «Раздолье». «Ах, мамочка!» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

0: мамочка, зачем?
1: Ну, согласитесь, это было очень зажигательное, конечно, выступление. Мне кажется, всем оно подняло настроение. А сейчас, несмотря на то, что сегодня всего второй день лета, и мы надеемся, что оно продлится довольно долго, на эту сцену приглашается Светлана Бузанова. Она исполнит композицию «До свидания, лето». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: свидания, лето, до свидания. До свидания, лето, до свидания.
1: Сейчас на эту сцену мы приглашаем вокальный ансамбль «Раздолье», но уже в полном составе. Они подарят вам весеннее настроение и исполнят песню «Белая лебедь». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Флерковского.

Мы вновь приглашаем на эту сцену Викторию Ильину. Она исполнит песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Помоги мне» — слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Благодарим Викторию и сейчас приглашаем на эту сцену Александра Кондакова. Он исполнит песню «Льется музыка». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек

0: едва невидимых крыла. Меня выносят из беды. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Льется музыка, музыка, музыка, то печаль, а то веселя. Кто-то тихо играет на дудочке, под которую кружит земля. Льется музыка, музыка, музыка, и вовек не устанет кружить. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить.
1: Благодарим Александра. И сейчас мы услышим композицию из всеми любимого зимнего фильма «Чародеи». Ее исполнит вокальный ансамбль «Раздолье». Я думаю, вы уже догадались, что это за композиция «Три белых коня». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

0: декабрь, январь и февраль. Браво!
1: Для вручения дипломов за участие в нашем фестивале на эту сцену приглашается Виктория Ильина, Алексей Степанов, пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты, Александр Кондаков, Светлана Бузанова.

0: Спасибо.
1: И, конечно же, квартет ансамбля «Раздолье» и сам ансамбль «Раздолье». Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты.

0: Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Григория Гришина. Он исполнит для вас песню «Если любишь ты». Слова Леонида Дербенева, музыка Юрия Антонова.
1: Здравствуйте, мои родные.

0: Спасибо, мои родные.
1: Мне кажется, для артиста очень ценно, когда ему подпевает весь зал. Это правда. И сейчас в исполнении Григория прозвучит песня «Кто тебе сказал?» Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

если на беду разлучит судьба нас не во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем.

Спасибо за приглашение. Я давно не бывал в Владимире. Очень приятно мне.

0: Спасибо, мои родные.
1: Григорий, не уходите. Мы благодарим вас за участие в нашем фестивале и вручаем вам почетный диплом. Пожалуйста, под бурные аплодисменты зрителей.
2: Фотографию, пожалуйста.
3: Спасибо, мои родные.
2: Держите диплом, вас фотографируем.
4: Молодец!
0: Молодец! Спасибо!
1: А сейчас прозвучит мелодия, которая стала известной благодаря кинофильму «Красная палатка». «Берег моря». Музыка Александра Зацепина. За роялем Татьяна Рожкова.

Татьяну мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию. «Медленный фокстрот». Автор музыки Александр Зацепин.

Татьяна, вы великолепны, это чистая правда. И мы, конечно же, вручаем Татьяне почетный диплом за участие в нашем фестивале. Под бурные аплодисменты. И на эту сцену мы приглашаем Александра Алексеева. Он исполнит нам песню «Давным-давно была война». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: войне, трудной войне, страшной войне.
1: Благодарим Александра. Сейчас на эту сцену мы приглашаем Людмилу Кузнецову. Она исполнит песню «Дожди», автор слов Марина Хлебникова, автор музыки Александр Зацепин.

0: Людмила, не убегайте. За участие в фестивале дипломами награждаются Александр Алексеев и Людмила Кузнецова.
1: Так, фотографии, улыбаемся, вас фотографируют.
0: Мы приглашаем на эту сцену Андрея Наумова. В его исполнении прозвучит песня «Рыжий конь» из фильма-концерта «Однажды зимой». Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

Ходит рыжий конь, в лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. От прадеда пахло

0: свежий конь косит лиловым глазом.
1: Спасибо.
2: Благодарим Андрея. Вы знаете, у нас сейчас за кулисами там настоящая дискотека. Конечно, Андрей настолько зажигает, что уже просто артисты не могут устоять. Андрей сейчас исполнит нам песню «Городские цветы» из кинофильма «Куда он денется?». Я слышу, что зрители уже, конечно, в ожидании. Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского. На сцене Андрей Наумов. Пожалуйста, ваши аплодисменты.

0: Спасибо большое.
1: Андрей еще к нам вернется на вручение диплома. Ага. Так, и сейчас мы приглашаем на эту сцену Татьяну Пупырину. Она исполнит всеми любимую песню «Прощай» из репертуара Вячеслава Добрынина. Слова Леонида Дербенева, музыка Вячеслава Добрынина.

0: мы с вами прощаться не собираемся. И для вручения дипломов на эту сцену приглашаются Татьяна Пупырина и Андрей Наумов.
1: Большое. Еще раз.
0: Мы продолжаем наш фестиваль и приглашаем на эту сцену Всеволода Суркова. Он исполнит песню, которая стала настоящим хитом на многие десятилетия. «Лучший город Земли». Слова Леонида Дербенева, музыка Арно Бабаджаняна.

0: Вот.
1: Браво, Всеволод, это было великолепно. Сейчас в исполнении Всеволода прозвучит еще одна песня «Разговор со счастьем». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене Всеволод Сурков. Пожалуйста, ваши аплодисменты.

0: тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня
1: благодарим вылечат. Всеволода. Мне кажется, что наш зал просто пустился в пляс после исполнения Всеволода. За участие в фестивале дипломом награждается Всеволод Сурков.
2: Диплом. Тебя фотографируют. Вы можете встать рядом.
3: Молодец! Молодец!
1: Приглашаем на эту сцену Надежду Волкову. Она исполнит песню «Есть только миг», в честь которой и называется наш сегодняшний фестиваль. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
4: Призрак.

Спасибо. Надежда, не убегайте. Благодарим Надежду за исполнение этой песни акапельной, что музыканты знают в два раза сложнее, чем под музыку. Дипломом за участие в фестивале награждается Надежда Волкова. Мы продолжаем наш фестиваль. Приглашаем на эту сцену Еву Сипко. Она исполнит песню из всеми любимого кинофильма «Кавказская пленница». Песенка о медведях. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Убегайте. Благодарим Еву за участие в нашем фестивале и награждаем ее дипломом. Приглашаем на эту сцену вокальный дуэт Татьяны Годиной и Анжелики Рюминой. Они исполнят песню из кинофильма «Фантазии Веснухина». «Куда уходит детство?» Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

Мы продолжаем тему кинофильма «Фантазия Веснухина» и приглашаем на эту сцену Лидию Тяжеву. Она исполнит песню «Найди себе друга». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.

0: мы вновь приглашаем на эту сцену Татьяну Годину. Она исполнит песню «Черные подковы» из кинофильма «Не может быть». Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина.
1: Эх, леший, лешенька, куда ж ты, милый мой, пропал?

Но одних вовек не будет счастья никакого. Ты как сон в судьбе, песня над снегами. Знать коней тебе черти запрягали. Ты ушел навек, так зачем же снова снится белый снег и черные подковы? Только на снег.

0: счастья никакого.
1: Татьяну Годину за этот зажигательный цыганский романс. И приглашаем на эту сцену Анжелику Рюмину. Она исполнит песню «Загадка женщины» из кинофильма «Чародеи». Слова Леонида Дербенева, музыка Евгения Крылатова.

Композиция из кинофильма «Земля Санникова». Музыка Александра Зацепина, соло на трубе Александр Ефремов.

Согласитесь, что труба какой-то чарующий инструмент. Мне кажется, все зрители немножко улетели в дальние дали. Настолько это было прекрасно. И, Александр, мы не отпускаем и просим исполнить еще одну композицию из кинофильма «Бриллиантовая рука». Пожалуйста, соло на трубе Александр Ефремов.

сейчас пел не только весь зал, но и все закулисье. За участие в фестивале дипломом награждается Александр Ефремов. Мне кажется, им с Викторией можно подумать о дуэте, да? На эту песню это было бы интересное исполнение. Приглашаем на эту сцену вокальный ансамбль «Ретро». Они исполнят композицию «Ах, этот вечер». Слова Леонида Дербенева, музыка Максима Дунаевского.

знаю, как вы, я когда слышу эту песню, все время потом несколько дней ее напеваю. Ее так редко исполняют, но почему-то она мне очень нравится. Сейчас будет заключительный номер нашего фестиваля. Эти два часа пролетели совсем незаметно. Этот мир. Слова Леонида Дербенева, музыка Александра Зацепина. На сцене вокальный ансамбль «Ретро».

0: участие в фестивале. Дипломами награждаются Татьяна Година, Анжелика Рюмина, Лидия Тяжева, дуэт ансамбля «Ретро» Татьяна Година и Анжелика Рюмина и вокальный ансамбль «Ретро». Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Подошел к концу наш фестиваль. Мы благодарим всех, кто принимал в нем участие. Сейчас слово предоставляется Сергею Васильевичу.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле 2 часа пролетели как один миг. Мы с вами побывали и в детстве, и в нынешнем году. Большое спасибо всем участникам. Все, я думаю, получили удовольствие. Подпевали, пританцовывали, аплодировали. Особая благодарность руководителям это ансамбля «Раздолье» Александр Александрович Логинов. Руководитель ансамбля «Ретро» Анна Владимировна Изуита. Ну и, конечно же, большая благодарность профессионалу, звукорежиссеру Даниилу. И очаровательной ведущей Меладе. Ну и наш гостеприимный, нас принял сегодня дом, областной дом работников искусств, как всегда. И благодарю в лице Оксаны Александровны всех работников этого прекрасного учреждения. Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Кацко.
3: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
2: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
3: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать. В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. То на сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендации к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
2: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
3: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там, по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. И здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там, вообще не имел образования, либо работал какую-то рабочую профессию, условно, возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там, экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
2: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
3: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов. В том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
2: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
3: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты – это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони либо в счет квоты – это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там, по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть. сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно, нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда сила их заставила. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
2: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
3: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах. Допустим, в городе Минске решение Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяет, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы как будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы в зачет идет 1 человек, 1 квота.
2: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
3: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
2: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
3: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятой социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
2: Ответственность равна.
3: Ответственность одинаковая, да.
2: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
3: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
2: Административная
3: ответственность.
2: Да.
3: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
2: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются Вводятся ли по отношению к ним льготы по налогообложению и другие?
3: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия, да, эти предприятия небольшие, наверное, больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть и более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое пускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое, и они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов, ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
2: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
3: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
2: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
3: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилось, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. и не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органу по труду занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
2: Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
3: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации в ИПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
2: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью.
3: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом, оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологию. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да. Где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где хочет. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Таких садах особым образом стараются располагать, стараются сделать так, чтобы один камень с любой точки обзора был не виден, но мы с вами сверху стоим, и все камни нам хорошо видны. На Востоке такие сады еще называют сады дзен, потому что люди замечают, что любуясь на камни, быстро успокаиваются. Сейчас мы с вами все в состоянии дзен попадем, мы никуда уже не торопимся.
3: Каким должно быть настоящее лето, наполненным ярким солнцем, свежим теплым воздухом и буйством красок цветущих растений? Именно такое лето ощутили члены Пермской городской местной организации ВОС, дружной компанией, отправившись на экскурсию в ботанический сад имени Генкеля при Пермском городском научно-исследовательском университете.
2: Намного позже выдвигаются листочки из почек, например, чем у берез. Но тем не менее, в нашем климате он зимует без укрытия. И вот такое необычное дерево – это зеленый символ Пермского края. Вы знали, что есть у нас в крае зеленый символ? Да еще и такой, который в нашем лесу не встречается. Конечно, у всех сразу вопрос, почему такой символ. Полтора века назад к нам приезжал ученый-геолог Редерик Эмпи Мерчисон, искал медь, а по пути открыл новый период и назвал его Пермский период. Он начался 300 миллионов лет назад, продолжался примерно 50 миллионов лет. И вот именно для пермского периода свойственно разнообразие семейства гинговых, но из всего семейства до нас дожил единственный вид.
4: Прекрасно все. Мне понравилось все. Много слышала про этот сад. Не получалось посетить. Я впервые практически здесь.
5: Очень все интересно. Сам сад ботанический. Цветов прямо целая поляна. Пальма здоровая, такая высокая. И очень много всяких растений необычных.
6: Я первый раз была в 14 лет. Он был маленький ботанический. Это потом уже он вырос.
7: Сильно изменился, да?
6: Очень здорово изменился. Необычно увидел то, что пионы большие. Прелесть просто.
2: Это виник канадский. Виниковая пальма. Вот такая высокая. Та самая, которая 130 лет. Но это немного для этого финика. Такие финики в природе живут в среднем до 200 лет. Вырастают в высоту в среднем до 20 метров. Сколько она может еще пожить, как высоко вырасти, неизвестно. Научный эксперимент, да, в условиях оранжереи. Самое главное – дать ей место, куда расти. Потому что оранжерея, как видите, ей стало уже маловато. Она прям листья молодые выпускает, они в крышу убираются. 3 года назад провели проектно-изыскательские работы, и сумму строительства нового купола назвали 300-400 миллионов. Сейчас еще дороже получается. Почему так дорого? Посмотрите вот сюда. Вы видите, что часть стеночки штукатурена. Так вот, это высота оранжереи, построенной в 1928 году. И когда пальма подросла, можно было надстроить стену, потому что раньше с запасом прочности все строили, но больше стену вверх поднимать нельзя, и купол надо построить вокруг, сохраняя все, что внутри, поэтому там дорого получается. Вот здесь вы видите плодовую кисть этой пальмы. Вот финики. Ну и понятно, они такие мелковатенькие, да? Кушать особо нечего. Но все равно мы этим финикам очень обрадовались, потому что первые финики на этой пальме появились в год столетия ботанического сада. Может быть, как-то попытался передать поздравление человек, который посадил эту пальму и основал этот ботанический сад. Его зовут Александр Германович Генкель.
7: Скажите, пожалуйста, человеку с нарушением зрения есть что делать в ботаническом саду?
5: Конечно, все равно дают что-то потрогать и очень хорошо объясняют, что за растение.
7: Ассоциативно, да? То есть цвет,
5: да.
7: Говорят, структуру.
5: Да. И форму, там листочка. И...
7: Вы не пожалели, что сходили?
5: Нет.
4: Во-первых, на слух. Так подводят. Посмотреть можно руками потрогать, где разрешается это. Даже вот само присутствие здесь уже настроение поднимает. Я просто в восторге. Правда.
3: А когда-то, помимо тех аспектов доступности, что вы только что слышали, ботанический сад мог похвастаться специальной отдельной локацией. Называлась она «Сенсорный сад». Репортаж с его открытия уже звучал на Радио ВОС около 6 лет назад. Предлагаем с помощью нарезки того материала кратко вспомнить, чем данная зона была примечательна.
8: Сегодня смогли открыть новую экспозицию нашего ботанического сада Пермского университета. Мы очень благодарим Пермскую городскую местную организацию Всероссийское общество слепых, которое помогло подготовить и проконсультировало нас по именно инклюзивной составляющей этого проекта и помогло сделать нам этот сад ближе для тех, кто общается и может читать с помощью шрифта Брайля, то есть на каждой табличке надпись, как называется каждое из растений. Ну что ж, а для того, чтобы открыть эту экспозицию, для того, чтобы сделать первый важный шаг, вас, как посетителей этого сада, этой экспозиции сенсорной, я предлагаю прирезать красную ленточку. На самом деле здесь находятся растения, которым интересно прикоснуться, и те растения, которые интересно немножко понюхать. Я вас прошу быть довольно бережными и постараться именно прикоснуться, немножко растереть листочек, пальцы, на которых остался сок. Вот здесь есть мята с запахом мандарина.
9: Сухие, изящные, с запахом ананаса. Тимьян, лимонно пахнущий.
10: Запахом шоколада.
9: Шоколада?
10: Ну-ка.
9: Чистец, шерсть чистый. Какой красивый. Какой бархатный.
11: А вот это что тут цветет?
8: Это малина душистая.
9: Малина?
8: Малина, да. Вот с этой стороны разносезонная грядка. Все время летнее. Здесь цветет как минимум одно-два растения.
9: Да,
8: а не знаю пока сколько еще простоит вот наша сенсорная экспозиция, но мы всегда будем рады видеть вас весной и будем надеяться, что сможем каким-то образом придумать что-то интересное, какой-то проект, может быть, который вам может здесь чаще бывать, узнавать о растениях и вообще почаще с нами взаимодействовать.
3: Возвращаемся в настоящее время. Наша экскурсия подходит к концу, и я решаю напомнить об истории с сенсорным садом.
7: Спросить про сенсорный сад более подробно. Вот у нас один из корреспондентов бывал на открытии сенсорного сада. Насколько я знаю, это был такой большой проект, и индивидуальные экскурсии были. Что сейчас с этим проектом?
2: Все, что мы с вами прошли, ароматное, это растения сенсорного сада.
7: То индивидуальные экскурсии куда-нибудь?
2: Но их до сих пор не выставили. Сократили штат сотрудников, просто не успевают. То есть растения ухаживают за ними, поливают, но их надо сюда перевести, притянить для того, чтобы они адаптировались из условий оранжереи к яркому солнцу, таблички расставить, силы, время.
3: Выяснив положение дел в настоящем, на обратном пути немного рассказываю о ранее существовавшем сенсорном пространстве ботанического сада некоторым группоргам и членам организации. Стоит отметить, что сама экспозиция до сих пор существует, однако в процессе экскурсии акцента на ней практически не делается.
7: Человеку с нарушенным зрением есть что делать в ботаническом саду, как вы считаете?
5: Ну да, хотя бы потрогать.
6: Хотя бы потрогать.
5: И понюхать. Ну, так сказать, маловато, возможно, тактильных моментов. То с подглядом, конечно, есть что посмотреть, бесспорно.
7: Я спрашивал про сенсорный сад. Раньше же это был большой проект, туда водили индивидуальные экскурсии. Там были высокие грядки, вот метр в высоту, и было много разных растений, которые как-то интересно пахнут, например. Были таблички по Брайлю, каждое растение было подписано, но, видимо, проект закончился, финансирование закончилось, и теперь имеем, что имеем. Эти грядочки стоят просто отдельно, и большого акцента на них не делают.
5: А, то есть они все-таки существуют?
7: А мы же мимо них проходили.
5: А,
7: вот
5: да?
7: Настолько акцента на них не делают, что мы даже это и не заметили.
2: На этом столе растения сенсорного сада, с ними можно взаимодействовать. Для этого их надо легонечко погладить. На руке останутся эфирные масла. Самые разные ароматы. Сейчас такие сорта выведены, которые апельсинами пахнут, земляникой, ананасами.
5: Даже никак не обратила.
7: Даже, да, акцента такого не сделали.
5: Я, честно, не поняла, что мы мимо прошли. Да.
7: Этот проект был в 2020 где-то году. Наши корреспонденты там бывали на открытии как раз этой истории. Вы бы хотели, чтобы сейчас эта история возродилась? Вот давайте хором все как-то ответим.
5: Естественно, да. Потому что это ведь не только для людей с нарушением зрения. Для пенсионеров, которых, в принципе, оно уже, сами понимаете, садится в возрасте. Для детей безумно интересно, что дети, они всегда любят все потрогать, пощупать. Это для большого круга людей было бы полезно.
3: Выражаем благодарность нашим группоргам Анне Коровниковой, Татьяне Катаевой и Ксении Трековой за организацию путешествия в мир природы, позволяющего интересно скоротать творческое межсезонье. Присутствующие в целом остались довольны. Тем не менее, мы все будем очень ждать, когда именно сенсорный сад порадует нас в полном объеме, как это было 6 лет назад. Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
1: Радио ВОС.

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
2: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные, скучно, говорю я. На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет, говорят мне, я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» – вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает – руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек-символ!» «А вы говорили», и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу». «Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. А тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? 12:00 буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. Нельзя терять ни минуты, говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности. И я подчиняюсь. Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее. Так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать». К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может провалиться, о чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью.
3: «Ну что ж», — сказал он, — «только как я объясню все это ей?» Он имел в виду доценшу. «Она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». «Придется открыться», — говорю я, — «тут уж ничего не поделаешь». «Да», — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит.

0: не похожи», — говорит она. «Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем». «Что же ты?» — дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», — говорит Генрих и не краснеет. «Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах». «Ну, как там погода?» — говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. «А я-то дурак растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то...» «Ничего, — говорю я, — погода... Какой-то он у вас странный, — говорит она Генриху. Он всегда такой, не задумываясь, — отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю, к нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но, на счастье, он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?» «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близоруки его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Нефть Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» без конца спрашивает он. «Мне страшно за него. Ему нет». Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории.
1: «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо».
0: «Хорошо?» – изумился я.
1: «Жаль, не

0: «Отлично», — сказал Генрих. Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка. «Я подыму 1001 раз», — сказал он. Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как спички, руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил 2 больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно. И это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь, так сказать, в образ.
1: Схватка у логова дьявола из журнального очерка. Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в 2 метрах от них. Сверху его покрывала серая, дымящаяся, остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
0: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо. «Молодец, молодец!» Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу двое подбегает к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр. Хотя бы одним из первых. Хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В сотый раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» – кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» – презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
2: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
0: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать: «В магазине нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки». Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем. И от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем. Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот. А когда мы доходим, да врагу не сдается наш гордый варяг, у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марь Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам, кто там орет и портит песню. Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю. Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства. Как прекрасно я бы мог петь и не пел! Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел «Прекрасный был запевалый». Но тут был бы уже пережим и неправда. У него не было ни голоса, ни слуха. Но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни. Он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука. И воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но он поет с каждым разом все лучше. Я теперь его даже не слышу».
1: Репортаж из кратера вулкана. Автор Генрих Ше. Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку. Дымит на всю катушку. И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
0: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
1: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров. Иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания. Они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли, а вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день, ложка на 4. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», – взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю, категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией, ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда. На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. 100 ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», – произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный 2 рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
0: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишет. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу. Прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор. И в нем проступал некий сюжет. И я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала, а соседка все слушала. Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что, а вы? Ах ты, Господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица, за ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов. А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошла с лейтенантом. Летчик, он техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: «Только устроюсь на месте, вызову тебя, Катя». И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился». Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора. Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил, куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится, военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной. Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? «Ну, конечно», — говорит соседка, — «так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». «Правильно сделали, что поехали». «Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте». «Может, все-таки мне назад вернуться?» — говорила Катя. «Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть?» И так себя уговаривала. А сама-то все уже знала. «Был тут еще один человек. Мой сосед напротив. Был он не молод, не красив. И одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал неожиданно большого роста. «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит».
3: «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дренцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» — с непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же...» «Слушай», — сказал сосед, — «пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь», — заключил он, — «выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды, потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова. И он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор. В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой потрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали. За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал, а вот после последней переделки, когда мне проломило череп на аваче, нет-нет, а стал иногда уставать. и закроешь глаза. И мы снова летим. И на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности. А здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел. Я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас, как весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
2: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.
6: Посадка разрешена.
5: а потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
11: Владимир Васильевич, добрый день. Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых... Наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день – день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее. И, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы, и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
11: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
12: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось три отчетно-выборные конференции трех республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
11: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
12: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится, это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Потому что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
11: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
12: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
10: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
13: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 25 июня, на часах 14:30, и это значит, что в эфире звучит программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем привет, наши дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж, экзамены уже позади. Впереди по всей стране выпускные балы. И для абитуриентов начинается самая жаркая пора. Время выбирать профессию и поступать в вузы. И сегодня у нас в гостях человек, который отлично знает, как ставить амбициозные цели и добиваться своего. Вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по плаванию, мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя, привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте!
1: Варя, и самый такой первый вопрос, обычно который мы всем задаем нашим гостям в студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех наших слушателей, кто, возможно, только знакомится с твоей историей. Как в твоей жизни появилось плавание?
3: После окончания первого класса в 2016 году я просто пришла на занятия по плаванию, ну и мне понравилось.
2: И с тех пор ты так регулярно и посещаешь тренировки?
3: Да.
1: То есть это занятие по плаванию у вас от школы или просто какой-то кружок, или как это вообще организовано?
3: Это спортивно-адаптивная школа. Угу. Получается, у нас есть друзья у семьи тоже. А они с нами в садик ходили. Uh-huh. Они уже, получается, Олег заканчивал второй класс, по-моему. Uh-huh. И он пришел туда раньше. И еще был мой одноклассник, тоже пришел туда раньше.
1: Они тебе разрекламировали этот вид спорта?
3: И одноклассницы, да. И они как бы ходили, мы потом тоже захотели пойти.
1: А скажи, пожалуйста, ты когда пришла плавать, у тебя были уже какие-то навыки, умения, что-то ты умела уже плавать самостоятельно?
3: Сейчас только на воде держаться.
1: Только на воде держаться, ага.
3: Я уже толком не помню.
2: Из какого класса или с какого возраста ты начала уже участвовать в каких-то более-менее крупных соревнованиях?
3: Ну, на спартакиаду всероссийскую я поехала в 9,5 лет.
1: Ого, ничего себе. Здорово.
3: Ну, там республика спорт не такая сильно серьезная.
2: Давно.
1: Ну да, серьезно соревновалась.
3: Ну, в 18 году.
1: В 18 году. Да. Здорово. Было страшно ехать первый раз?
3: Почему-то вообще нет. Я вообще не волновалась перед соревнованиями. Для меня это было больше как что-то интересное, там удовольствие получить.
2: Угу. Новые впечатления, наверное, какие-то, да?
3: Ну да.
1: А тогда давай к последним событиям вернемся на пару месяцев назад, к мартовскому чемпионату России в Калуге, где ты устроил настоящий триумф. Как ты сама сейчас спустя время оцениваешь свое выступление?
3: Ну, почему-то у меня ощущение, что мне было легко.
1: Угу.
3: Легко в плане эмоционально. Я не волновалась особо. Единственное, я вот, например, в первый день я не волновалась перед дистанцией 400 метров. Ну, немножко совсем, если только. Перед 50 на спине вообще не волновалась. Я просто пришла, проплываю с огромным удовольствием. Mm-hmm. И все. Единственное, я еще волновалась перед сотней на спине, потому что это моя самая такая важная дистанция.
1: А почему это самая важная дистанция?
3: Ну, просто моя основная.
1: Ага, это твоя основная.
3: Которую я обычно плаваю.
1: Угу, угу, понятно.
3: Больше всего.
1: А ты всегда вот не волнуешься перед стартом? Или выработала уже какой-то себе, не знаю, может быть, ритуал, чтобы не бояться?
3: Ну, я бы сказала, что раньше, наоборот, я не волновалась перед стартами, но сейчас это происходит, к сожалению.
1: Как ты справляешься с этим? Что делаешь?
3: Ну, больше всего меня волнуют мировые соревнования. На них я там уже стараюсь как-то сильно успокоить, подумать о чем-то другом. Потому что я понимаю, что волнение ни к чему не приведет, но все равно остается.
2: А какая вот из четырех последних золотых медалей, из этих четырех достижений для тебя самая ценная?
3: Ну, сложный вопрос, надо подумать. Скорее всего, сотня на спине.
1: Угу. Все-таки основной вид плавания, да, который ты постоянно тренируешь. А на дистанции 50 метров как раз вот на спине ты показала время 34.12, да, секунды?
3: Да.
1: Что быстрее официального рекорда мира японки Томоми Ишуры. А
3: да.
1: Что ты почувствовала в тот момент, когда поняла, что произошло мировое достижение?
3: Я это узнала, по-моему, в предпоследний день соревнований, хотя проплыла я в первый день. То есть я узнала это совершенно случайно.
1: А как узнала? Тебе сказал тренер или просто сама решила посмотреть в интернете?
3: У меня есть, получается, ВКонтакте группа, сообщество вот пашминского плавания. И мамина подруга увидела там запись про то, что я установила рекорд. Мама мне это говорит. А, эта подруга вообще нам пишет, поздравляет, а мы ничего не понимаем, в чем дело.
1: То есть, потом прочитать эту запись, узнала из соцсетей о своем рекорде, да?
3: Да.
1: Круто, слушай, это прям здорово.
3: Потому что я знаю, что там на сотне на спине, например, рекорд 1:13:46. Я проплыла за 1:13:70. Ну, я расстроилась.
1: Это 100 метров, а тут, да, ты имеешь в виду?
3: Да. А на 50 я вообще вышла. Я даже узнала, что это дистанция плыву только утром. Потому что там надо было разряд кому-то присвоить, я уже не помню. Точно.
1: А ты плаваешь 50 метров вольным стилем?
3: Да.
1: И сколько время самое лучшее у тебя?
3: 31:70.
1: Круто.
3: Да. Я вот только в этом году нормально ее улучшила, до этого было не очень хорошо.
2: А, расскажи в целом про вот стили плавания, почему именно на спине, какими ты еще плаваешь? Какой твой самый любимый стиль?
3: У меня спина в целом, я бы сказала, что считается основным способом. Я уже даже не помню, с какого времени. Ну, это как было всегда, так и есть. Ну, кролем я тоже плаваю. 400-ку, 100-ку и 50. Недавно начала плавать комплексом, но не на всех соревнованиях.
1: А баттерфляй?
3: Ну, у меня с ним не все хорошо.
1: Ну, он сложный вообще на самом деле.
3: Ну, такой, да. Я стараюсь его улучшать все-таки.
2: У меня такой странный вопрос есть. Из личного опыта я профессионально не занималась плаванием, но как-то участвовала в соревнованиях как раз вот на спине. А как не биться головой о бортик, когда ты приплываешь к финишу? Как это устроено бывает?
1: Еще развернуться надо, если 100 метров там.
2: Нет, вот если 50.
3: Ну, просто я-то как бы из спорта слепых. И нас на разворотах и на финише задевают тапером.
1: Что там такое тапер?
3: Человек стоит с палкой такой.
1: Так.
3: На ней какой-нибудь, ну, шарик, допустим. И ей за определенное количество грибков, обычно за один, меня лично задевают, и все, я понимаю, и делаю разворот.
1: Слушай, они успевают коснуться? Это же так все быстро происходит, тут доли секунды буквально.
3: Это не все нормально умеют делать. Вот.
1: И потом ты в таком напряженном моменте, ты плывешь, и тут еще тебе надо почувствовать. То есть, получается, по спине, да, тебе попадает удар?
3: Да, по-разному.
1: Удар. А по-разному, то есть это может быть.
3: Да почему? По спине, да, если плыть на спине, ну по спине ты не плывёшь.
1: То есть это еще
3: просто
1: думать.
3: На соревнованиях обычно стоят люди, которые это делать умеют.
2: Ну вот почему-то на наших, вот сколько там лет, 20 назад, почему-то не было таких людей. Я только головой... ладно, я еще медленно плаваю.
3: Те, кто видят, они там флажки смотрят, я так понимаю.
1: Ну это вот для слабовидящих, да, ты имеешь в виду?
2: На потолке как-то там, да?
3: Ну и для здоровых спортсменов.
1: А буквально недавно тебе официально присвоили почетное звание мастера спорта России международного класса. Вообще, каково это в твоем возрасте получить столь высокий статус?
3: Ну, я всегда как-то к своим достижениям отношусь так, что могло быть и лучше, поэтому, ну, я порадовалась там минут 5 и все.
1: Угу. То есть ты очень все-таки амбициозная, да? Порадовалась и двигаемся к новой цели.
3: Ну да, у меня обычно это немного времени занимает, эта радость. Если вообще занимает сколько-то времени.
1: А кто тебя поддерживает вот в плавании? Кто болеет за тебя?
3: Ну, семья как бы хорошо к этому относится. Ну, мама со мной, например, на тренировках там помогает. Вот как раз таки стапель стоит, еще там возят на тренировки. На всероссийские соревнования ездит.
1: На международные?
3: На международные нет.
1: Угу. А с кем ты ездишь на международные?
3: С тренером.
1: С тренером. Угу. А во сколько начинаются твои тренировки? То есть сколько в день ты тренируешься?
3: Ну, смотря где я тренируюсь. Если я тренируюсь дома, то у меня обычно тренировка с 6 до 7.30.
1: 6 утра?
3: 7.40, да.
1: Угу.
3: Потом я еду в школу, потом у меня тренировка с 14.20 до 15.40, и потом еще зал. Вот.
1: А, то есть это тренировка на суше, да, получается?
3: Да. Угу. Вот. Если... В летнее время, вот у меня сейчас, например, тренировка с 6 до 7.40, потом тренировка с 3 до 16.20. На сборах обычно это все дольше, то есть там по 2 часа тренировки. Я вот была на сборе в Алуште,
1: угу.
3: И у меня тренировки порой за 2 часа выходили.
1: А как часто сборы проходят?
3: Сборы? Ну... По-разному. Вот, например, в этом году я была на 2 сборах еще только. Сейчас в июле будет сбор, в августе будет сбор. То есть там разница между 2 сборами будет 4 дня, по-моему.
1: Угу. Это удачно, что мы тебя успели поймать с таким графиком плотным.
2: А как твой тренер Варя отреагировала вот на твои последние показатели, на твои рекорды?
3: Ну, я даже не знаю. По-моему, мы решили, что двигаемся дальше, и все.
1: То есть вы не обсуждали это?
3: Ну, особо нет.
1: А расскажи побольше про своего тренера. То есть ты именно вот с самого начала с ним занимаешься, или это были другие? А, с самого начала.
3: С самого начала.
1: Какой он?
3: Вообще
1: строгий?
3: На тренировку пришел. Ну, смотря что делать на тренировке. Если вести себя нормально и все делать нормально, то все будет хорошо.
1: Так, а если вести себя плохо?
3: Ну вот сегодня у меня получилось, что я там немного не то сделала. Ну, тогда понятно уже, не очень все хорошо.
1: А скажи, пожалуйста, а как вот вы занимаетесь с тренером? Как он подсказывает, как нужно где-то улучшить, может, где-то быстрее плыть, где-то там руку?
3: Ну, обычно всегда замечания всякие по технике, например, по скорости всегда это все обговаривается.
1: Ну, то есть пока ты плывешь, он тебе кричит?
3: У нас есть в команде рация, с которой тренер стоит на суше, а мы плаваем с наушниками каждый. И он нам во время... плавание, можно сказать, по технике, может, результаты сказать, скорость.
1: То есть эти наушники будут непроницаемые?
3: Да, да.
2: Интересно.
3: Да, костная проводимость. Ну, понятно, что на соревнованиях с этим нельзя, но на тренировках это помогает.
1: Жалко.
2: У него рация переключается на всех пловцов.
3: Нет, у нас общий канал просто, и все слышат, просто все.
1: Он говорит там, Варя, быстрее, да? Там.
3: Ну, там бывает, да.
2: Интересно, какие тонкости. А какие еще там приспособления есть?
3: Да, особо больше никаких таких особенных.
1: Там есть ли счастливый купальник?
3: А, ну, это да.
1: Есть? Серьезно?
3: Ну, у кого как, я бы сказала.
1: Слушай, а есть какие-то вот, ну, когда ты действительно выбираешь купальник, какие-то предпочтения, может, ты какие-то больше любишь, в каких-то быстрее плаваешь?
3: У меня, да.
1: Есть, да?
3: Я очень люблю фирму «Арена».
1: Угу, угу.
3: Я обожаю.
2: А какие цели вот вы с тренером ставите перед собой вот до конца этого года?
3: Ну, поездка на чемпионат Европы. Там хорошие результаты.
2: Тебе не ставят задачу? Вот улучшать. Надо победить, там, надо там взять золото. Просто хорошие результаты?
3: Ну, нет, в смысле, я имею в виду, если обобщенно. Так-то понятно, что мне, например, сотню на спине, там надо проплыть рекорда мира, сделать рекорд мира. Надо на ЗМС все это сделать. Ну, заслуженный мастер спорта.
2: А чтобы получить заслуженного мастера спорта, какой должен быть результат?
3: А тут по количеству очков.
2: А,
3: у меня в прошлом году я ездила в Сингапур, и у меня уже есть, по-моему, 100 очков, нужно 150. То есть мне нужно, например,
2: добрать,
3: занять первое место. Да.
2: А когда ты поедешь?
3: В сентябре.
2: О, уже совсем скоро.
3: Да.
2: Как раз у тебя сборы, и это подготовка к серьезным соревнованиям, правильно?
3: Да. Ну, она, можно сказать, сейчас уже идет.
2: А как относятся одноклассники вот к твоим таким достижениям, рекордам? Это как-то влияет на отношение к тебе?
3: Ну, по-разному, смотря кто. Кто-то радуется, кто-то может сказать там какие-то неприятные вещи.
2: Кто-то завидует.
3: Что я там, например, пловец, вот я тут ухожу с каких-то школьных мероприятий, например, еще что-то. Учителя могут сказать какие-то вещи. Что я там, например, за плавание не очень знаю предмет.
2: А вот когда ты успеваешь уроки делать? Это же разъезды.
3: Ну, например, на сборах я обычно их не делаю. Я приезжаю домой и нагоняю все дома.
2: Угу.
3: Например, когда я уезжала в Сингапур, там был перед этим еще сбор. Я проездила весь сентябрь. Я приехала, я просто сидела, нагоняла все уроки, потому что я еще там заболела, ну, довольно так сильно. И пока там 3 недели болела, или 2,5, их сидела, нагоняла все. По итогу у меня за четверть вышла 1/4, остальное все 5. Это при том, что я училась в школе 2 недели.
2: Да молодец. Прям. Ты в целом с пониманием относятся учителя или какие-то препоны ставят?
3: Ну, есть те, кто с пониманием, но есть и те, кто не сильно готов там.
2: Считают, что их предмет самый важный. Ну да,
3: да,
2: бывают такие учителя. А ты единственная пловчиха в классе? Или кто-то еще из ребят занимается плаванием?
3: В классе есть люди, которые занимаются, можно сказать, плаванием, но больше для здоровья.
2: Угу, оздоровительные.
3: Это 2 человека. Но ходит в основном только 1 девочка. А другая редко ходит. А есть еще девочка, которая раньше занималась, но не сильно долго. И есть одноклассник, который занимается плаванием, у него КМС, но на мировые соревнования он не ездит. И на сборы тоже.
2: С таким плотным графиком, есть ли у тебя друзья, с кем ты общаешься?
3: Ну, особо-то нет, но я думаю, что от этого не зависит.
2: А одноклассники, вы дружите?
3: Ну, если только общаемся.
2: Угу. А от чего это зависит, на твой взгляд?
3: Да, мне кажется, от характера просто.
2: Варя, тут совсем недавно о тебе вышел документальный фильм «Чувство воды». Каково это со стороны наблюдать за тем, как съемочная группа показывает твою повседневную жизнь, учебу и тренировки? Я посмотрела фильм, он очень довольно-таки необычный, на мой взгляд. Расскажи вообще про съемки, как это все случилось, кто вам предложил вообще этот фильм создать?
3: Ну, я в конце ноября была на первенстве России в Раменском, и нам предложили там... по-моему, практиканты. Ну, короче, ему надо было диплом защищать, работу какую-то в институте, в университете, я не помню уже той тонкостей, которые учатся на режиссера. И вот ему нужно было про кого-то снять фильм. Мы согласились. Он из Москвы к нам приезжал в Екатеринбург. Мы там в школу ходили, на тренировки, дома съемки были. Ездили к бабушке, тоже были съемки. Получается, вот это было в конце декабря где-то, я уже не помню точных дат.
2: Ну, там точно зима, потому что в фильме присутствует снег.
3: Да, но там были подписи, типа, что там, например, это там 15 сентября или 14 сентября. Я думаю, это больше для эффекта.
2: Угу, угу.
1: А тебе вообще самой понравилось сниматься в фильме или это утомительное занятие?
3: Ну, интересно.
1: Интересно.
3: Там же было намного больше, например, всяких разговоров.
1: Угу. Да, в фильм вошло гораздо меньше, да?
3: Да.
2: Угу. Фильм называется «Чувство воды». А вот что для тебя чувство воды?
3: Ну, вообще, это просто понятие, которое... Ну, ощущение воды, когда я там, например, плыву. Нужно же воду чувствовать. Правильно.
1: А вода тебя расслабляет?
3: Потому что если его нет, скользить, например, не получится. Ну, я бы не сказала, смотря какая вода. Mm-hmm. Вот если там дома в душе постоять, например.
1: Тогда расслабляет, то да?
3: Да, можно расслабиться. И там грустно стало, пошла, постояла, да. А в бассейне особо-то нет.
2: В бассейне надо напрячься.
3: Ну да.
1: А дает вам тренер, ну, как бы, минутку расслабления, чтобы собраться с мыслями, там, я не знаю, отдохнуть чуть-чуть? Или это все только работа, работа и работа?
3: У нас есть режимы, например, на заданиях. И бывает, что, например, между какими-то довольно сложными сериями у нас отдых минута.
1: Минута всего.
3: Ну, например, такое, или пока там задание объясняет.
1: Угу. Вы отдыхаете.
3: Мы стоим, пока бывает, когда задание объясняют.
1: А давай вспомним чемпионат мира в Сингапуре, где вы с девчонками заняли весь пьедестал на 100-метровке на спине. Каково вообще это конкурировать на мировом уровне с подружками по сборной?
3: Ну, я вообще могу сказать так, что я в прошлом году не сильно с кем была знакома, как и
1: а
3: сейчас.
1: В принципе, тебе было все равно, да?
3: Да, потому что я ездить на сборы, например, начала только в прошлом году. И до того, как я поехала в Сингапур, я была на двух сборах. Причем на одном из них я была с мамой. Для меня это был первый сбор. На второй сбор я поехала с тренером. Собственно, я пообщаться-то толком ни с кем не успела. Поэтому...
1: А вот сейчас поедешь на сборы, планируешь пообщаться?
3: Ну, я вот в Крыму была на сборах, я там общалась с многими. Я думаю, что получится, надеюсь.
2: Uh-huh. А насколько отличаются вот заплывы где-то у себя в России или вот на международных соревнованиях по уровню стресса и по атмосфере в целом?
3: Лично для меня сейчас уже в России не сильно страшно. Как-то более спокойно.
2: А за рубежом страшно?
3: Да.
1: А какие главные качества характера, по-твоему, помогают побеждать, когда ты выходишь на дорожку против сильнейших пловцов планеты? То есть есть какие-то качества характера?
3: Ну, я думаю, что терпение, стрессоустойчивость.
1: Это важно, да.
3: Внимательность. Моя большая проблема.
1: Ты невнимательна?
3: Да, очень.
2: Отвлекаешься?
3: Да,
2: что-нибудь.
3: Все время.
1: На что
3: всегда
1: отвлекаешься?
3: Да хоть на что. Вот даже на экзаменах там, например, все время отвлекалась. Для этого, скорее всего, четверку и получила по русскому.
1: Какой-то звук тебя отвлек?
3: Нет, просто мысли разные.
1: Угу.
3: Пишу сочинение, думаю уже совершенно о другом.
1: Вот мне всегда было тоже интересно, когда спортсмен плывет, о чем он думает? О чем ты думаешь, когда плывешь?
3: Я
1: на соревнованиях?
3: Сказала, что на соревнованиях?
1: Угу.
3: Сложный вопрос. Я обычно вообще могу о разном думать. Могу вообще не думать. Могу думать уже быстрее, вы там доплыть, или мне что-то бывает страшно. Я просто подумала про технику, например.
1: А про технику
3: про
1: думаешь?
3: Скорость. Ну, бывает, да.
1: Бывает иногда.
3: На соревнованиях обычно я думаю, всегда стараюсь.
1: Угу.
3: Там, например, руки там прямые, вот это вот ноги быстро работают.
1: Руки, ноги, все, да, быстрее.
3: Все вместе.
2: Да, главное не запутаться.
1: Да.
2: Что куда.
1: И развернуться вовремя.
3: Это не так сильно сложно.
2: А как устроено вот в целом тренировки спортсмена по плаванию? Это вот только занятие в воде или туда входит какая-то общая ОФП, там, подготовка, не знаю, зарядки, растяжки, бег, не знаю, что еще входит?
3: Ну, получается, есть вода, перед ней обычная разминка. Ну, каждый обычно на свое усмотрение делает, какую конкретно. Ну, потом вода. Зал, ну, там, например, растяжки, корпус,
2: там, работа... Тренажерный зал, может быть, нет?
3: Ну, когда как бывает. Там руки, например, мы очень часто работаем с резиной руками, там, чтобы грибок отработать, захват качественный, окончание грибка.
2: Ну, то есть там с резинками плаваете, да?
3: Нет, с резинками мы тоже плаваем, но вот на суше мы тоже с ними работаем. Ну, другие, понятно, другого вида, но тоже работают.
2: Ну, которые утяжеляют, да?
3: Прыжки. Прыжки тоже довольно много. Ну, вот корпус, уже говорила, растяжка, руки. Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
2: Это все на суше, я так понимаю.
3: Ну,
2: разминка.
3: Да. Про воду... Нет, это не только разминка.
2: А, не
3: это
2: только разминка и ОФП, да, получается?
3: Ну, да. А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
2: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
3: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была. Я там проплывала где-то, ну, 5,5, 5,900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5,100, на другой 5,900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда это бывает 4 с лишним, но не больше.
2: Километра?
3: Да.
2: Ничего себе.
3: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
2: Такие крупные масштабы. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
3: Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А, я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины. Я коллекционирую парфюмерию.
2: Мой человек. Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.

0: Молодежный эфир.
1: Мы продолжаем эфир на радио ВОС «Молодежный экспресс». А сегодня у нас в гостях, я напомню, вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по пароплаванию и мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя нам рассказывает много что интересного, и как раз мы остановились на том, что Варя делает в свободное время. И у меня тут как раз возник такой вопрос. Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой? Вот ты рассказывала, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
2: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. Ну, у меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
1: Вы обучаетесь по Брайлю, правильно, в школе?
2: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Ну, я пользуюсь VoiceOver'ом. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
1: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
2: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
1: А компьютер ты используешь?
2: Нет.
1: А почему?
2: Не знаю,
1: почему?
2: Я хотела все время купить, но что-то... Да я бы сказала, что пока да.
3: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
2: Ну, по школе обычно классика. В последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень реалистичны.
3: Ну, для души?
2: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонные. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
3: Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
2: Ой, это уже интересно.
3: Давай это обсудим. Как много у тебя... Ну, уже
1: экспонатов.
3: Экспонатов
2: ну,
3: коллекции.
2: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
1: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
3: Ну, нет, ну, примерно. Примерно так же.
2: А пробники у меня есть там, например, по 1,5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины, я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И... Да. Еще хочется очень много.
3: Я понимаю, хоть можно и бесплатно в магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник это надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
2: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был дьюти-фри. А когда я возвращалась из Алушты, и там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать, и потому как, что какой? Там очень интересные ноты. От Каролины Эрейра появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота «Питахай», и мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой, она мне такая: «О, он есть». Я говорю: «А послушать-то можно?» Она говорит: «Пробника нет, только стоят уже флаконы».
1: Кто-то унес, видимо.
3: Так, и у нас и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
1: С надписью «тестер», да?
3: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
2: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лобому купить в формате пробника, там, 1.5 миллилитра.
1: Угу. А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые вот особенно нравятся? Какие?
2: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в 2 и более раз. Происходит именно вот так.
3: А какой это аромат твой
2: любимый? У меня любимый аромат — это Каролина Эрера.

0: могу иностранное слушать, могу русское слушать. Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
1: А танцы? Любишь?
0: Нет.
1: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
0: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем, поэтому вот.
1: А до эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты
0: пока
1: хочешь пойти
0: думаю.
1: Учиться? Думаешь, а есть какие-то, варианты, да, между которыми ты выбираешь?
0: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
1: Угу.
0: Ну, это такой вариант просто, чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
1: Ну, ты
0: пока вот думаю.
1: Планируешь связать свою жизнь дальше вот со спортом, с плаванием?
0: Не надо будет смотреть, пока не знаю.
1: Ну как, с такими рекордами, и ты можешь уйти просто в массажисты?
0: Да почему? Просто для себя же интересно.
1: Ну ты же потом работать, наверное, пойдешь.
0: Ну это понятно,
1: надо же будет зарабатывать на хлеб.
0: Я бы сказала так, что в наши дни, я думаю, профессию очень можно спокойно сменить, потому что, например, сейчас же есть много всяких онлайн-курсов, академий вот этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
1: А ты любишь учиться, да?
0: Которых вот, ну, да.
1: То есть...
0: Смотреть, чем я хотела. Я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
1: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне кажется, навыки.
0: Я скажу так, я английский не знаю.
1: Не знаешь?
0: Нет.
1: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить? Потренировать свой английский.
0: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться. У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная, но я ж не... Ну, скажу хорошо, я примерочная. Что дальше? Непонятно, может, поймут, не знаю. А еще с американским вариантом это вообще все, я не знаю.
1: Да, в общем, как ты вышла из ситуации?
0: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
1: Где я?
0: Потом я зашла, захожу, а там ванная. Мне так стало смешно, но ничего себе. Вы говорите, вместо ванной спальню, я туда захожу, там как ванная.
1: Может, она тоже не носитель языка?
0: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
0: Да, вот это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, примерно 2 часа 30 минут. Примерно. То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли. Понятно, за плату. И потом вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме. И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы.

0: значит, нет, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете, и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут.
1: Угу.
0: Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара.
1: Угу.
0: Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за 1.5 часа, но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Mm-hmm. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
1: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
0: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там, по-моему, часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9. 9, да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7... 8 часов, я уже не помню.
1: Ты, наверное, читала, да, все это время?
0: Да. Я читала, слушала музыку, просто сидела.
1: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
0: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
1: Две страны.
0: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди. Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
1: Комфортно, да?
0: Но там очень сильная влажность. Как будто хамам какой-то. И там очень было интересно. Мне понравилось просто вот эта необычная погода для меня. Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
1: И ты передумала гулять?
0: Ну нет, я прошла еще. А последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
1: Да. Ты что-то прикупила себе?
0: Я очень хотела определенные наушники. Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби. У нас там была пересадка где-то 1.5 часа или 2, я не помню уже. И там в дьюти-фри, или как этот магазин называется, короче, оказались наушники вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы их по итогу взяли.
1: Мечта осуществилась.
0: Да. Ну, понятно, я там еще 2 аромата купила.
1: Приложение к наушникам.
0: Один, который... Ну, нет, точнее, 2 аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
1: Угу. А вы аромата купили что-то, ну, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
0: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли. Потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
1: Ну и разница во времени, да, я так понимаю, да, все-таки очень существенно влияет.
0: Больше после этих перелетов. Там классификация международная, старты. В общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, ну, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель. И в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня. Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него
1: вкусности. В смысле, само яйцо, да, любишь?
0: Нет, я люблю
1: шоколад.
0: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Вот это самая любимая моя вещь. Там пироженка, у нее вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Это я прям люблю.
1: А ты вообще сладкоежка?
0: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Ну или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
1: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
0: Ну, пока что нет.
1: Все разрешает кушать?
0: Пока что да.
1: Mm-hmm.
0: Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
1: А какой ты, ну, именно кофе, там, американо, капучино?
0: Я люблю американо.
1: Mm-hmm.
0: Чисто американо, желательно покрепче максимально.
1: Оно тебя бодрит?
0: Нет. Мне наоборот спать хочется.
1: Наоборот спать хочется.
0: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
1: А бывают такие дни, когда вот, ну, прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
0: А такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу, меня все злит. Ну, я просто беру и иду, потому что я понимаю, что, ну, пропускать просто нельзя, потому что, ну, как я тогда достигну своих целей?
1: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
2: Ну да, и волевым.
1: И
2: волевым. Без силы воли никуда.
1: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда, ну, тебе было
0: я
1: лень.
0: Я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала, я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. А вот... Ну, и были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
1: А ты живешь в городе?
0: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, ну, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Это не сильно долго, но вот нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
1: А школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
0: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
1: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
0: Ну, нет, лучше на машине, я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20, нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
1: Купальник одеть успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
0: Не паниковать по каждому поводу.
1: А ты потому была что... паникершей?
0: Ну, я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает действовать. Делать какие-то вещи.
1: А ты, ну, вот если, например, где-то отдыхаешь, там, на водоеме плаваешь?
0: Ну, я вообще очень редко где-то отдыхаю.
1: Uh-huh.
0: Ну, когда, например, вот я в этом году была с семьей в бассейне в открытом, в Среднеуральске у нас есть банный комплекс, там есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн, около 15 метров, и есть джакузи и баня, и, точнее, нет, сауна и хамам. Ну, я плаваю. Mm-hmm. Обычно я очень этого опасаюсь, потому что я не могу, например, у меня там есть сестра, есть папа, я при них плавать не сильно люблю вообще в целом.
1: Ну, почему? Потому что ориентиров нет. Сложно на открытой воде плавать?
0: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо это делаю.
1: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
0: Да, что-то кажется. Вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
1: А сестра старшая у тебя или младшая?
0: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
1: О, две сестрички-спортсменки.
0: Ну да.
1: А на море ты бывала?
0: Да, я была на море. О, довольно много раз.
1: Как
0: первый
1: тебе
0: раз я ездила.
1: Морская вода. Да? И волны.
0: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года, но я уже толком не помню, и, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
1: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
0: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, да, мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море. Вот, и было очень круто.
1: А сейчас
0: на озера мы тоже ездили.
1: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
0: Сейчас я никуда не езжу, я бы сказала, кроме здоровья.
1: Только на международные соревнования, да?
0: И... Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу. Например, к бабушке могу поехать. А, вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали и в воскресенье вечером приехали.
1: А есть у вас домашние животные?
0: Да. У меня есть кот.
1: Кот.
0: Ему 10,5 лет.
1: Как вот. Его зовут?
0: Его зовут Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
1: Как называешь?
0: Я его называю Томасик.
1: Томасик.
0: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас. Ну, как обычно, по-разному, короче, называют. А, вот, он, по-моему, британский. Ну, какая-то смесь.
1: Угу.
0: То есть у него нет документов.
1: Документы. Это усы, лапы, хвост.
0: Ну, да.
1: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
0: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.
1: Пробовать и ничего не бояться. Самое главное, не паниковать, мне кажется, правильно?
0: Да, это да, обязательно.
1: И все получится.
0: Это сильно мешает.
1: Ну что ж, к сожалению, наш эфир не спеша подходит к своему завершению. Варя, огромное тебе спасибо за то, что нашла время и возможность прийти к нам в программу «Молодежный экспресс». Мы от всей души хотим поздравить наших радиослушателей и тебя в том числе с ближайшим Днем молодежи 27 июня. Он состоится. Поздравляем тебя с окончанием 9 класса. Надеемся, что у тебя впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
2: Да, приходи делиться своими рекордами.
1: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
0: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
1: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.

Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых рад приветствовать всех зрителей в нашем малом зале, всех, кто смотрит нашу трансляцию на странице «Концерты и коллективы КСРК ВОС ВКонтакте» и всех, кто слушает нас на радио ВОС. Скоро наступит лето. Это пора долгих прогулок, отпусков, а значит, пришла пора закрывать наш творческий сезон. Я напомню, что он был для нас не обычным, а юбилейным, 55-м. Он был ярким, насыщенным, в нем было много концертов, выставок и первых наших талантов. Вы смогли оценить еще в фойе, где вас встречал духовой ансамбль под управлением Вадима Титова. Давайте им поаплодируем, пожалуйста. А на сцене вас приветствует Народный театр звука «Русская рапсодия» под управлением заслуженного работника ВОС Светланы Дудениной. В исполнении нашего оркестра для вас прозвучал зажигательный кубинский танец. Соло на ксилофоне, лауреат международных и всероссийских конкурсов Антон Бабаханов. Ну что ж, друзья, давайте из солнечной зажигательной Кубы перенесемся на родные для нас российские бескрайние просторы. Музыка Леонида Афанасьева, слова Игоря Шиферана, «Гляжу в озера синие», солистка Елена Таборка.

«Оборка» и Народный театр звука «Русская рапсодия». Ну что ж, друзья, наш карнавал талантов приобретает поистине народный размах, и я приглашаю на сцену фольклорный ансамбль «Подворье КСРК ВОС», руководитель Надежда Москалева. Русская народная песня «Все бы я по Горенке ходила».

Белорусская народная песня «Ясь».

фольклорный ансамбль «Подворье», КСРК «ВОС» и Народный театр звука «Русская рапсодия». Народный игровой хоровод «Смоленский гусачок».

А сейчас вы услышите песню, которая долгое время считалась народной и стала культурным кодом нашей страны и нашего народа. Но на самом деле она авторская. Музыка и слова... Ивана Ларионова. «Калинка» поет руководитель фольклорного ансамбля «Подворье КСРК ВОС» Надежда Москалева.

Народный театр звука «Русская рапсодия», руководитель Светлана Дуденина и фольклорный ансамбль «Подворье КСРКВОС», руководитель Надежда Москалева. Благодарю вас, друзья. Ну что ж, давайте продолжим. Карнавал — это все-таки не только песни, но еще и, конечно, танцы. Я предлагаю вашему вниманию танцевальную студию КСРК ВОС под управлением Антона Пузравина. Вальс 45-го.

Браво, наша вальсирующая пара Ольга Ушакова и Николай Караулов. Ну что ж, давайте еще немного потанцуем. Правда, вы не против, я надеюсь? Линейный танец «Попурри». На сцене Ольга Ушакова, Лариса Золотова и Ирина Литвиненко.

Студия бальных танцев КСРК ВОС и МГУ ВОС, руководитель Антон Позравин. Ну что ж, друзья, наш карнавал в самом разгаре, и сейчас я бы хотела представить вам нашу прекрасную гостью. Она принимала участие в нашем творческом фейерверке, где мы представляли молодых артистов, и стала добрым другом наших мероприятий. Для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка Российской государственной специализированной академии искусств Лилия Ханипова. Татарская народная песня «Сахралар. Просторы».

0: Лилия Ханипова. Благодарим Лилию. Спасибо большое. А от музыки, танцев и песен предлагаю перейти к театральному искусству. Тем более, что наш Народный театр «Внутреннее зрение» в этом сезоне выпустил премьеру спектакль «Записки юного врача» по одноименным произведениям Михаила Булгакова. И сегодня решил нас порадовать премьерами. Встречайте, артистка Народного театра «Внутреннее зрение» Ольга Троицкая, Антон Павлович Чехов, «Размазня».
1: Антон Павлович Чехов. «Размазня». На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите. Ну-с, договорились мы по 30 рублей в месяц».
2: «По 40».
1: «Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца.
2: 2 месяца и 5 дней.
1: Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только. Да 3 праздника.
2: Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но ни слова.
1: Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная, но бог с вами. Где наша не пропадала? Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой 10. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. Итак, значит, долой еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей.
2: «Я не брала», — шепнула Юлия Васильевна.
1: «Но у меня записано».
2: «Ну пусть, хорошо».
1: «Из 41 вычесть 27, останется 14.
2: Оба глаза наполнились слезами. На длинном, хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка. «Я раз только брала», — сказала она дрожащим голосом. «Я у вашей супруги взяла 3 рубля. Больше не брала».
1: «Да? Ишь ведь, а у меня не записано». «Долой из 14 3». «Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. 3, 3, 3, 1 и 1. Получитесь».
2: И я подал ей 11 рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками

0: «Мерси», – прошептала она. Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что же, мерси?» – спросил я. «За деньги». «Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же, мерси?» «В других местах мне и вовсе не давали». «Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам! Я отдам вам все ваши 80! Вон они в конверте для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?» Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице «можно». Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к ее великому удивлению, все 80. Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным.
1: Ольга Троицкая. Народный театр «Внутреннее зрение». А теперь давайте вернемся к музыке и песням. На сцене вокальный ансамбль «Русская мелодия». Руководитель Сергей Пищальник. Музыка Александра Бардина. Стихи Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Пушкина. Слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист Петр Панов.

Музыка Валерия Ахапкина. Слова Арона Менца. «По северу, по вольному».

0: Вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС, МГО ВОС. Руководитель Сергей Пищальник. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, у нас вновь театральная премьера. Народный театр «Внутреннее зрение». Надежда Теффи. «Жизнь и воротник».
1: Надежда Теффи.
2: Жизнь и воротник.
1: Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами.
3: Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.
2: Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека.
4: Характер имела тихий, ровный.
5: Она не лезла, муж любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.
2: Но вот она пошла в гостиный двор, не разглядывая витрины мануфактурного магазина, увидела
6: крахмальный дамский воротничок с продернутой в него желтой ленточкой.
1: Как женщина честная, она сначала подумала.
2: Еще что выдумали?
6: Затем зашла и купила.
1: Примерила домом перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку,
5: то получится нечто такое невообразимое,
1: что, однако, скорее хорошо, чем дурно.
6: Но воротничок потребовал новую кофточку.
1: Из старых ни одна к нему не подходила.
2: Олечка мучилась всю ночь. Она утро пошла в гостиный двор и купила кофточку
6: из хозяйственных денег.
2: Примерила все вместе, оказалось, было хорошо.
1: Но юбка портила весь стиль.
6: Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.
1: Свободных денег больше не было.
5: Не останавливаться же на полпути.
2: Олечка заложила серебро и браслетку.
6: И когда воротничок потребовал новых башмаков,
2: она легла в постель и проплакала весь вечер.
1: На другой день она ходила без часов.
6: Но в тех башмаках, которые заказал воротник.
1: Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке.
2: Я забежала только на минутку. Муж болен, и доктор велел ему каждый день натираться коньяком. А это так дорого.
5: Бабушка была добрая, и на следующее же утро...
2: Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.
1: Следующие дни были еще тяжелее.
2: Она бегала по родным и знакомым, лгала, выклянчивала деньги.
1: А потом купила безобразный полосатый диван,
5: от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку.
6: Но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.
2: Она стала вести странную жизнь.
6: Не свою, воротничковую.
1: А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля. И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.
2: Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, зачем на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?
5: Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, ловко управлял подлый воротник.
1: Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какой-нибудь двусмысленность. Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения. И иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался,
5: она рыдала и молилась.
7: решилась открыть все мужу. Но честный малый подумал, что это просто глупо пошутила. И, желая подольстить, долго хохотал.
1: Так дело шло все хуже и хуже.
5: Вы спросите, почему же она и просто-напросто не догадалась выбросить крахмальную дрянь в окно?
2: Она не могла.
7: Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю их мучительность, становятся необходимыми.
6: И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие. Ни за что на свете.
2: Олечка все больше и больше слабела в этой борьбе.
6: А воротник укреплялся и властвовал.
7: Однажды ее пригласили на вечер.
1: Прежде она нигде не бывала.
6: Но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия, вертел ее головой направо и налево.
5: За ужином студент, Олечкин сосед, под столом обнял ее за ногу.
2: Олечка вся вспыхнула от негодования.
6: Но воротник за нее ответил. Только-то?
2: Олечка слушала и думала. Господи, куда я попала?
7: После ужина студент вызвался проводить ее домой.
6: Воротник поблагодарил и радостно согласился.
5: Тогда он студента обнял Олечку и поцеловал прямо в губы.
2: Прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело.
1: Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно. Моя дорогая!
6: А воротник пошло захихикал в ответ.
5: Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.
7: Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.
2: Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды.
6: А воротник кухарски повернул ее голову и снова хихикнул. Только-то...
7: Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румын.
1: Пошли в кабинет.
2: Но ведь нет здесь никакой музыки, возмущалась Олечка.
6: Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания.
5: Они пили ликер. Говорили пошлости и целовались.
7: Вернулась Олечка домой уже утром.
1: Дверь я открыл сам честный муж.
7: Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.
1: Где ты была? Не спал всю ночь? Где ты была?
5: Вся душа у нее дрожала.
6: Но воротник ловко вел свою линию.
2: Где была? Со студентом болталась.
7: Честный муж пошатнулся. Оля, Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?
2: Деньги? Профукала.
5: Изложив руки за спину, она громко свистнула. Чего раньше никогда не делала.
1: Да и знала ли она это дурацкое слово? Профукала. Она ли это сказала?
5: Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.
6: Но что горше всего, так это то, что на другой же день после ее отъезда воротник потерялся в стирке.
2: Кроткая Олечка служит в банке.
7: Она скромна, что краснеет даже при слове «амнибус», потому что оно похоже на обнимусь.
1: А где воротник, спросите вы?
2: А я почем знаю? Он был отдан прачке. С нее и спрашивайте.
7: Эх, жизнь!
0: Народный театр «Внутреннее зрение» с премьерой. Спасибо. Поздравляем с премьерой. Ну что ж, это представители драматического театра у нас. А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену одного из руководителей Московского музыкально-поэтического театра «Опера Белиссимо» Ларису Волжанину. «Фантазия на популярные песни» поет Лариса Волжанина, концертмейстер Татьяна Булгакова.

Дорогие друзья, а мы с вами будем петь все вместе, потому что это любимые песни, любимые романсы. И я буду очень-очень рада помузицировать сегодня вместе со всеми вами.

0: Лариса Волжанина и Татьяна Булгакова. Московский музыкально-поэтический театр, опера «Белиссимо».
1: Спасибо огромное. Будьте счастливы. Любви вам.
0: Нужно сказать, что в этом сезоне театр опера «Белиссимо» к своему пятилетию порадовал нас с вами большой приятной премьерой оперетты «Летучая мышь». А сейчас артисты театра Юлия Михайлова и Михаил Виноградов исполнят для нас «Заздравную» из оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Юлия Михайлова и Михаил Виноградов. Московский музыкально-поэтический театр, опера «Белиссимо Браво». Спасибо. А сейчас на сцену выйдет артистка, которая является участницей коллектива шоу-группа «Премьер». Руководитель Людмила Смирнова, педагог по вокалу Кира Погодина. Шоу-группа в этом сезоне тоже отметила свой 25-летний юбилей в этом зале с большим концертом. Сейчас для вас споет Ольга Попова. Музыка Леонида Терещенко, текст Екатерины Иванчиковой. Одно и то же.

0: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, после такого красивого и романтичного номера хочется еще больше романтики. И мы предлагаем вам в карнавальном вихре перенестись в Париж. Шоу-группа «Премьер. Парижское танго».

Ну что ж, это была премьера от шоу-группы «Премьер». А сейчас я бы хотела вновь пригласить на сцену нашу очаровательную гостью Лилию Ханипову. Песня из репертуара Эдит Пиаф. Композитор Шарль Дюмон, автор текста Мишель Вокер. В переводе означает «Нет, я не жалею ни о чем». Поет Лилия Ханипова.

Браво, Лилия Ханипова. Ну что ж, а у нас еще один премьерный номер. Музыкальный мини-спектакль от шоу-группы «Премьер». Музыка Виктора Лебедева. Автор слов Владимир Уфлянд. Бабетта и Каде из кинофильма «Небесные ласточки». Поет Вера Вебер.

0: спектакль, премьера от шоу-группы «Премьер». Браво! Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт почти подходит к концу, и я бы хотела для закрытия нашего юбилейного 55-го творческого сезона пригласить на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя КСРК ВОС Анатолия Николаевича Хайретдинова.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все вы слышали, все вы видели, а самое главное, все вы прочувствовали. Тут огромный энергетический струю, огромный энергетический наплыв, который мы сегодня с вами испытали в зале. Это было видно, слышно по вашей, прежде всего, реакции. И спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, сидя в зале, совсем в небольшом количестве, создали огромный, огромный вот такой букет настроений для тех, кто здесь присутствовал, и для тех, кто нас слушал и по радио, и по нашим каналам, и слушал, и видел. И я думаю, что это надолго у всех останется в памяти. А я хочу вам сказать и начать с того, что мы сегодня говорили. 55 лет, две пятерки. Это та цифра, которая в 1970 году, никто даже не подумал бы, что мы будем вот сегодня в этом зале говорить об этой цифре и вспоминать, и думать о том, что мы растем, мы развиваемся, мы все становимся больше, интереснее, и самое главное, мы становимся разнообразнее. Это вот огромная, огромная палитра направлений и развития, и жанров развития нашего самодеятельного творчества. Это огромный успех тех, кто занимается этим делом. И не зря культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС сегодня является базовым учреждением Всероссийского общества слепых, который проводит эту работу по всем регионам, России. Буквально завтра руководитель ее

0: внутреннее звенье, которое имеет огромную историю своего развития. И много-много еще можно что сказать. А самое главное, надо сказать этим ребятам, этим людям, которые сегодня несут нам свое искусство, нам свою любовь и понимание того, что мы с вами. Это единое целое вот в этом зале, и не только здесь, а нас знает вся Россия. Спасибо всем тем, кто делал и будет делать в будущем. Славу КСРК ВОС! Спасибо всем артистам и всем руководителям этого коллектива. Земной вам поклон. Новых вам успехов, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо.
1: Большое спасибо, Анатолий Николаевич. Ну что ж, а я приглашаю на сцену Назима Арифджонова и шоу-группу «Премьер» Людмила Смирнова, Вера Вебер и Ольга Попова. Музыка Стаса Намина, слова Игоря Шеферана. Мы желаем счастья вам!
2: Добрый день. Можно с нам подпеть песню известную? Мы будем рады вашей помощи. Поехали, Рашидович.

0: Глория Вджонок.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу, но позвольте мне представить вам тех людей, наших волшебников закулисья, без которых очень многие мероприятия этого сезона не смогли бы состояться. В первую очередь это наши замечательные звукорежиссеры Олег Коновалов и Ярослав Леонидов. Осветитель Николай Забенькин. Помощница на сцене Людмила Пастухова. Конечно, руководители наших чудесных коллективов, которые осуществляют всю-всю творческую работу. Ну а мы, друзья, прощаемся с вами до следующего сезона и очень надеемся увидеться с вами уже в сентябре. До новых встреч, друзья!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1 – 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих – в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарская местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пролог на небе. Господь, небесное воинство, архангелы.

0: появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтоб доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если б я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил, чуть-чуть, не озари его ты божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым, полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
0: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его. Покуда

0: Ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгу на откидной подставке.
1: Я богословием владел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед толкует так и сяк предмет. Но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет. О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна в углу этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как, назло своей хандре, еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх, как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил. Не в прахе ли проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья, эта рвань, изъеденная молью? И так я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, а счастье составляло исключение. Ты голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали. Отчего мой взор к себе так властно? Та склянка привлекает, как магнит. В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль с заветной жидкостью густою, тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща, смертельной силою тебе присущи сегодня своего Творца. Уваж! На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того же рла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Я много лет тебя не внимал, играя радугой хрустальных граней, бывало радовала ты собрание, и каждый зал помчару осушал. На этих торжествах семейные гости стихами изъяснялись в каждом тосте. Ты эти дни напомнил мне бокал, сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, хоть медленно струя его течет. И вот я пью. люблю его душою всею во славу дня за солнечный восход. И как гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свет. Я возвращен к земле. Благодаренье за это вам, святые песнопения.

0: ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
0: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо, и вырвется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте. Увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
0: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастие не питая к трупам, спасибо должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
0: Он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика.
1: Поспорим, вот моя рука. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея. Моя родная тетя.
0: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчак.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношений с ним не портя.
2: Прекрасная черта у старика — так человечно думать и о черте.

0: Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
1: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору все лучшее, что движет мной. В душе смиривший вожделение свершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай. Полно ворчай и обнюхивай дверь и порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле на волю уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня.

0: что я вижу? Вот ты гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и вширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел к себе под свод. Глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего, в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? Печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый, словно дым, по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу. Я сделать все еще могу с тобой, несчастный. Я троицей сожгу тебя, трипостасный. На это сила есть, поверь, у чародея.
1: Что угодно, честь. Представиться имею.
0: Вот, значит, чем был пудель начинен. Скрывала дьявола в себе собака.
1: Отвешу вам почтительный поклон. Ну, вы меня запарили, однако.
0: Как ты зовешься?
1: Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
0: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
1: Часть силы той, что то без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
1: Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
0: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь. Стоишь передо мною здесь.
1: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части. Цел. Я часть и часть, которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот, порождение тьмы ночной, и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел – поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
0: Так вот. Тон, в чем твой труд почтенный? Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам?
1: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия, досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что. Я цели не достиг, и море в целости, и материк. А люди, звери, и порода птичья, мори их, не мори им трым трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки. В сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладей я областью огня, ха-ха, местечко не нашлось бы для меня.
0: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дело себе сын ночи не припас?
1: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
0: Прощай, располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай. В твоем распоряжении окно и дверь, и дымоход.
1: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура над дверной рамой.
0: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда проник ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха?
1: Всмотритесь. Этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет вход, загнувшись с края.
0: Смотри-ка, это нечаянность какая. Так стало быть, ты у меня в плену? Не мог предугадать такой удачи.
1: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом. Дело обстоит иначе. Я вижу знак. И выйти не могу.
0: Но почему не лезешь ты в окно?
1: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строго.
0: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду. На случай договора с вашей братьей.
1: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании, на этот раз спешу я и уйду.
0: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только. О моей судьбе.
1: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
0: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался, и опять злодей не дашься мне, ушедший из капкана.
1: Согласен, хорошо. Я остаюсь, и в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. Я покажу тебе свое искусство.
0: Показывай, что хочешь, но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
1: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение и осязание. Все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Смиряя дрожь, зачем под нож ты, Гретхен, к милому идешь и гибели не видишь? Пусть он хорош, пусть он пригож.

Не выйдешь. Он для проказ, не обручась, возьмет, что надобно от вас.

он спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуган, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенета. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружней водите, дети, хороводы.

А этот знак для грызуна – работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. А уж слышу я, как под полом скребется.

0: царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей. Тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо, этот вот рубец. Еще немного, и конец.
1: Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно.
0: Будь здоров.

0: забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: От него сбежал.

0: вновь безволье и упадок, и вялость мыслей, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественные откровения всесильные в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести.
1: Открывает книгу, чтобы приступить к работе.
0: Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основ. Вначале мысль была. Вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразы. Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. В начале было дело. Стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите, кто там?
2: Это я.
0: Войдишь?
2: Заклятие повторить 3 раза надо.
0: Войди, войди, войди.
2: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Жил-был король когда-то. Ха-ха!
3: Жил-был король державный, с любимицей плохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ей шить мужское платье, как первому пажу. И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. Всех прыщи на коже, но жаловаться страх. Хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор. А мы блоху, а мы блоху, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор, и кончен разговор.
2: Смотри, как распронтился епистро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтобы знать одни забавы, и слишком юн, чтобы вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя. Вот мудрость прописная, извечный, нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительные этой сушью, нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет глухой к моим желаниям и в исполнении их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячу своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит. И я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой, я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
4: Смерть, посетитель, не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет, кого сразить средь вихря развлечений или в объятиях девушки найдет, при виде духа кончит жизнью счеты. Я был вчера на радостях не прочь.
4: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему

0: вина. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивый, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну, кляну мамона, власть наживы, разливший в мире все кругом. Кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца, но более всего и прежде кляну терпение глупца.
1: Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества. Всю пустоту он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасет.
2: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдину, мы поведней компанию найдем. Хоть средь чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что ты требуешь в уплату?
1: Сочтемся после, время ждет.
0: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
1: Тебе со мною будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробный, ты при свидании тем же мне воздашь.
0: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единый. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно. Хоть не расти трава, и до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, не любопытно, где его пределы. И есть ли там в том царстве верх и низ?
1: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мной в соглашение. За это, положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, не сытную ничуть. Дашь золото, которое как ртуть меж пальцев растекает. За знобу, который, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть. Дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоение славы, дашь почет, успех недолговечней метеора. И дерево такой породы споры, что круглый год день вянет.

0: день цветет.
1: Меня в тупик не ставят поручения. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомый кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся неге, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
1: Запомним?
0: По рукам! Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча. И мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
2: Имей в виду, я это все запомню.
1: Я нынче ж на веселом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
0: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И вера не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный, пустого обязательства клочок, удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
1: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
0: Вот вздор. Ну, будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия.
1: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
0: Увы, тебя я не надую, я твой, тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка, я на познании ставлю крест, чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихре огорчений и забав. Пусть чередуется весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.
1: Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
0: Нет, право, ты не подражаем, о радостях и речи нет. Скоря бури, урагани, угари страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер, я грудь печалям их открою, и радостям всему, всему, и все их бремя роковое, все беды на себя возьму.

0: течение многих тысяч лет жую я бытия галет. Но без изжоги и отрыжки нельзя переварить ковришки. Вселенная во весь объем доступна только провидению. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
1: А я силю все.
0: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьмем поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашье льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Рецепту ты его последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту. Потом со страстью первозданной пусть влюбит он тебя по плану. Все мыслимое охвати, стань микрокосмом воплоти.
1: Куда ж махнем?
0: Куда глаза глядят? Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и моришь скукой взрослых и ребят. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху унесть нас на чугнину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Кавказская пленница» начинается. Заставка. Скульптурная композиция «Рабочая колхозница» вращается на фоне Спасской башни Кремля. Перед композицией полупрозрачные буквы «Мосфильм». Титр. Творческое объединение «Луч». Светловолосый молодой человек мчится верхом. Хворостиной отчаянно погоняет скакуна. Рядом с ним титр. Шурик. Александр Демьяненко. Титры. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». С участием Натальи Варлей, Владимира Этуша, Фрунзика Макарчана, Руслана Ахметова, Юрия Никулина, Георгия Вицина, Евгения Моргунова, а также Ноя Авалиани, Нины Гребешковой, Михаила Глузского, Эммануила Геллера, Георгия Миляра, Донары Макарчан, Петра Репнина, Алексея Строева. Автор сценария – Яков Костюковский, Марис Слободской, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик – Леонид Гайдай. Главный оператор – Константин Бровин. Главный художник – Владимир Капуновский. Композитор – Александр Зацепин. Звукооператор – Владимир Крачковский. Режиссер – Игорь Битюков. Оператор – Евгений Гуслинский. Художник – Абакумов. Дирижер – Эмин Хачатурян. Текст песен – Леонида Дербенева. Редактор – Анатолий Степанов. Директор картины – Фрейдин. Шурик едет на ишаке по горной дороге, ест зеленый лук.
3: Эту историю рассказал нам Шурик. Он во время каникул собирал фольклор. Местные легенды, сказки. Может быть, эта история всего лишь легенда. Но, по словам Шурика, она действительно произошла в одном из горных районов. Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история.
2: У обочины стоит санитарный фургон. В моторе роется молодой человек в кепке. Ишак останавливается.
4: Ну куда ты? Ну.
2: Вертится на месте.
4: Ну. Черт.
2: Молодой человек крутит пусковую рукоятку. Стоя перед ишаком, Шурик крутит поводья. Молодой человек снимает кепку, вытирает ею лицо, бьет кепкой по радиатору автомобиля. Из мотора вырывается дым и пламя. Шурик толкает фургон, упираясь в него спиной. Подходит к ишаку, тянет его за поводья. Молодой человек в кепке толкает ишака, упершись плечом в его круг. Оба поскальзываются, падают на дорогу. Молодой человек захлопывает дверь машины, она снова открывается.
5: Эх, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
6: Ну не отчаивайтесь.
2: Поочередно пинает шину. Шурик застенчиво поглаживает крыло машины.
5: Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей, первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Эдик.
2: Саша. Пожимает руки.
5: Учти, Эдик, говорил он. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего изгорания. Да отсохнет его карбюратор во веки веков.
2: Эдик замирает, улыбается, расправляет плечи, сдвигает кепку на лоб. Эдик высокий, с восточным лицом и густыми темными волосами. Навстречу идет темноволосая девушка в платье с коралловым верхом и черно-белым низом. В руке развивается газовый платок. Проходит между Шуриком и Эдиком. У девушки стрижка каре, покатые плечи, большие коричневые глаза, чуть вздернутый нос. Проходит мимо ишака и автомобиля. Ишак идет за ней. Из выхлопной трубы автомобиля вырывается дым. Машина медленно едет вслед за девушкой. Молодые люди переглядываются, бегут за своими средствами передвижения. Санитарный фургон уезжает вперед. Запрыгнувший в седло Шурик едет за девушкой. Выглянув в окно, Эдик посылает девушке воздушный поцелуй. Шурик машет ему рукой. Стройные ноги девушки в остроносых босоножках быстро шагают по асфальту. Ишак идет с ней в ногу. У едущего на нем Шурика располагающее лицо, курносый нос, густые сведенные брови. На лице очки в роговой оправе. Девушка проходит мимо круглого дорожного зеркала на повороте, бросает взгляд на отражение Шурика, поправляет прическу. Проезжая мимо зеркала, Шурик наспех приглаживает волосы, приподнимает очки. Ветер развивает темные волосы девушки. Она лукаво улыбается, оглядывается на Шурика, бросается в заросли кизила. Ишак бежит за ней. Шурик отклоняется назад, натягивает повод. Девушка выбегает из зарослей, отряхивает платье, смотрит назад. Из чащи, двигаясь задом наперед, выезжает Ишак. Шурик сидит лицом к хвосту.
5: Простите! Простите, пожалуйста.
6: Да.
5: Извините.
2: Снимает веточку с очков.
5: У меня к вам большая просьба.
6: Пожалуйста.
5: Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая.
6: А это почему?
5: Да мой осел идет за вами как привязанный.
6: Осел?
5: Ну да.
6: Значит, это он меня преследовал.
5: Он!
6: А я думала...
5: Нет, он... Скажите, а вы здешние?
6: Да, я приехала к тете на каникулы.
5: А я в командировку. До города далеко?
6: 2 километра.
5: Спасибо. До свидания.
6: Всего хорошего.
5: Ну, пошли. Но! Но! Ну! Вот видите, без вас ни шагу.
2: Наклонив голову, девушка улыбается.
6: Ну?
2: Идет по дороге.
7: Год рождения? 42-й.
2: За стойкой с табличкой «Не курить».
7: Цель приезда?
8: Этнографическая экспедиция.
7: Понятно. Нефть ищите?
8: Не совсем. Я ищу фольклор.
7: А?
8: Я буду вас записывать старинные сказки, легенды, тосты.
7: Тосты? Дорогой, тебе исключительно повезло.
2: Мужчина разворачивает табличку.
7: Я тебе помогу.
2: На обратной стороне слово «перерыв».
5: Что это?
2: В комнате.
7: Тебе нужен тост?
8: Да.
7: А тост без вина – это все равно, что брачная ночь без невесты.
8: Нет, я же не пью.
7: А я пью.
2: Мужчина выставляет на стол бутыль.
7: Что тут пить?
2: Объемом 3 литра.
8: Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью. Понимаете? Не имею физической возможности.
7: Вот по этому поводу первый тост.
2: Шурик достает блокнот.
5: Тост сейчас запишу.
7: Потом запишешь. Да. Бери стакан.
2: Мужчина встает, ставит стакан на ладонь.
7: Мой прадед говорит...
2: Шурик тоже ставит стакан на ладонь.
7: Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
8: А да.
7: Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
2: Мужчина заводит руку за спину, быстро пьет до дна молодое бордовое вино. У мужчины высокий лоб, кудрявые волосы. Поверх белой рубашки надеты черная жилетка и нарукавники. Посматривая на него, Шурик тоже пьет. Мужчина опускает пустой стакан, улыбается, прищурив глаза.
7: Молодец.
5: Так.
7: Слушай другой тост.
5: Так.
2: Из черной «Волги» выходит мужчина в большой плоской кепке.
5: Я сейчас приду.
9: Ничего, ничего, я пока подышу.
2: Упирает руки в бока.
9: Подышу воздухом, а то все кабинет, кабинет. Кабинет?
2: Подается вперед. По ступеням сбегает девушка со стрижкой каре. Мужчина мечтательно улыбается. Ему лет 50, у него густые брови, усы, щеки отливают синевой. Девушка целует в щеку его водителя.
10: Ты где пропадаешь?
6: А в чем дело?
10: Моя племянница.
9: А, очень приятно, да? Очень приятно.
6: Нина.
10: Студентка, учится в педагогическом институте.
9: А, будет готовить наш смен, да?
10: А. Отличница. Комсомолка, спортсменка.
9: Спортсменка?
6: Дядя про меня все знает.
9: Отличница и комсомолка, это как раз то, что нам нужно, да?
6: А что вам нужно?
9: У меня к вам есть, понимаете ли, такой, ну, неожиданный вопрос.
6: Пожалуйста.
9: Вы как относитесь к бракосочетанию?
6: Ну, вообще-то положительно.
10: Не, ей об этом думать еще рано.
9: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Иди завали, сейчас поехали. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему празднику открытию дворца бракосочетания?
6: Я обязательно приду.
9: Придете, да?
6: Обязательно.
9: У меня будет к вам небольшое, но ответственное поручение, да?
6: Какое?
9: А вот там посмотрим, да? Ждем вас.
6: Ну, хорошо.
2: Девушка входит в ворота дома, из которых вышел ее дядя. Мужчина задумчиво потирает подушечки пальцев друг от друга, смотрит ей вслед.
11: И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала... Лично я полечу прямо на солнце.
2: За столиком пустого ресторана.
11: И она стала подниматься все выше и выше. Но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья.
2: Тостующий в белом пиджаке.
11: Так выпьем же за то, чтобы никто из нас...
2: В кармане?
11: Как бы высоко он ни летал...
2: Карандаш и блокнот.
11: Никогда не отрывался бы. От коллектива.
2: По лицу Шурика текут слезы.
7: Что? Что такое, дорогой?
12: птичку. Жалко.
2: Около мангала.
3: И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Так выпьем же за кибернетики.
2: Тостующий в белом халате стоит за мангалом. Шурик пьет из большого рога, держа его двумя руками.
3: На здоровье.
2: Тостующий угощает шашлыком.
3: На здоровье.
2: Шурик надел рог на штакетину. Перед зданием с вывеской «Дворец бракосочетания».

0: Микрофон около дверей дворца.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас радостный, светлый, солнечный праздник.
0: Шурик покачивается.
1: Через несколько секунд
0: достает блокнот.
1: Это серебряные ножницы.
0: Идет к дворцу.
1: Разрежет эту алую шелковую ленточку и откроет всем молодоженам нашего района прямую дорогу вперед к светлому будущему, понимаете ли? К счастью, любви и согласию, понимаете ли? Посредством нашего дворца брак сочтан.
0: Перед дворцом две пары. Жених одной из пар толкает смотрящую в сторону невесту локтем. Смотрит на дворец. Во второй паре невеста на голову выше жениха.
1: Честь открытия дворца! Мы здесь посоветовались. И решили, что честь открытия дворца мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая олицетворяет собой новую судьбу женщины гор, понимаете? Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица.
0: Хлопая в ладоши, мужчина спускается по ступеням, подходит к Нине. Она удивленно улыбается.
1: Вот это и есть то маленький, но ответственный парень. Прошу.
0: Нина в светло-сером платье с белым отложным воротником поднимается по ступеням.
1: Пожалуйста.
0: Перед входом во дворец бракосочетаний натянута красная лента. Нина и мужчина встают перед микрофоном.
1: Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек.
2: Минуточку, минуточку, будь добры помедленнее, я записываю.
1: Это кто?
3: Наверное, пресса.
1: А, пресса. Так вот, как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человек.
2: Грандиозно!
0: За Шуриком стоит бык.
2: Выпьем за женщину! Рог, я тебе говорю! Оба рога за твой рог!
0: Шурик дергает его за рога. В комнате с витражным окном.
4: И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетания.
0: За столом капитан милиции.
4: Затем на развалинах часовни...
5: Простите, часовню тоже я развалил?
4: Нет, это было до вас, в 14 веке.
0: Читает с листа.
4: Затем на развалинах часовни...
1: Все это, конечно, так. Все это верно, да? Да, верно, да? Бумага написана правильно, все хорошо, верно, да?
4: Так и с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали. Нарушитель – это не нарушитель, а крупный научный работник. Человек интеллектуального труда. Приехал к нам в гости, да? Собирать наши сказки, легенды там, Майкли, тосты.
0: Капитан оживляется.
1: Тосты?
4: Тосты, да, тосты. И не рассчитал свои силы, да?
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
0: Капитан хлопает по ладони мужчины.
1: Так что у меня есть замечательный тост.
0: Капитан склоняется под стол. Шурик с обреченным видом берет стоящий около графина стакан, дует в него.
1: У вас, товарищ Шурик, неправильное представление о наших местах. Всем известно, что Кузбасс это...
0: В вестибюле гостиницы «Юность». Мужчина
1: Кузбасс это...
0: засматривается...
1: Всесоюзный кузнец, да?
0: На девушку.
1: Кубань – всесоюзная житница. А Кавказ – это всесоюзный что?
6: Здравница.
1: Нет. Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница.
7: Дорогой, где ты пропадал?
8: Ночью я вспомнил замечательный тост для тебя. Извините, пожалуйста. Идем скорее.
1: Нет, подожди, уважаемый, подожди. Мы поговорим с Шуриком, а ты запиши пока свой тост и в трех экземплярах представь потом в письменном виде, да?
8: Будет сделано.
0: В номере. Шурик причесывается, стоя в майке перед зеркалом.
7: А я-то мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд. А участвовать в нем, ну, это было бы совершенно великолепно.
1: Да, слушай, откуда? Ну, посмотри в окно, что делается, да? Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
7: Полезем в горы.
1: Ну, правильно, да. Это ваша работа, да? Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, мать ли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать былью, мать ли, а?
7: Да-да. Я тост принес.
0: На подносе три бутылки, три стакана и три листа.
1: Плохо, да?
0: Шурик шатается.
1: Что себе позволяет, слушай?
6: Вы же просили в трех экземплярах.
0: По дороге несется красный кабриолет Адлер Триумф Юниор. На капоте эмблема от автомобиля ГАЗ, застывший в прыжке олень из серебристого металла. Из кабриолета выбираются трое. Балбес среднего роста, курносый в тюбетейке, бывалый, широкоплечий, лысый, с большим животом и трус, щуплый, остроносый, с нервными движениями. Трус обмахивает кабриолет платком. Бывалый откручивает эмблему в виде оленя, кидает ее балбесу. Тот опускает ее в задний карман своих растянутых трико. У бывалого усы щеточкой. Балбес держит в уголке рта папиросу. Трус одет в светлый костюм и шляпу. Подходит к колесной бочке с надписью «Пиво». Вставший первым в очередь бывалый передает наполненную кружку балбесу, а тот трусу. Трус передает ее покачивающемуся мужчине с платком на голове. Тот посмотрел на небеса. Бывалый дает кружку балбесу, третью берет себе, сосредоточенно пьют. Трус отбирает кружку у ошарашенного мужчины и делает глоток.
9: Жить, как говорится, хорошо.
0: Балбес ухмыляется.
10: А хорошо жить еще лучше.
11: Точно.
0: Кабинет с табличкой. Заведующий райкомхозом Тов Саахов БГ.
12: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
13: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.
12: Да имей же совесть! Ты же все-таки не козу
6: получаешь,
12: а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Да что смешно торговаться?
13: А политично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, тебе клянусь, честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
12: А ты не путай свою личную шерсть с государственной.
0: У Саахова округляются глаза. Он медленно поднимается.
6: А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока.
0: Джабраил опускается в кресло. Саахов обходит стол, садится на его край. За большим окном живописный горный пейзаж.
6: В общем-то...
0: Саахов поднимает и сразу опускает трубку.
6: 20 баранов.
11: 25.
6: 20. Холодильник Розенлев.
11: Что?
6: Финский. Хорош. Почетный грамот.
11: И бесплатная путевка.
6: В Сибирь.
0: Джабраил усмехается. Сдвигает на затылок плоскую кепку, почесывает голову.
11: Ну, хорошо.
0: Ударяют по рукам.
11: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
0: Саахов за столиком.
6: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
0: На нем винная бутылка.
11: А кто вообще спрашивает невесту?
0: И два фужера.
11: Мешок на голову и...
0: Джабраил сел в кресло рядом с Саховым.
6: Да, это верно.
0: Берут наполненные фужеры.
6: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
11: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
6: Да. И не из нашего района.
11: Да, конечно.
0: Рукописная афиша. Школа танцев. Плата по такси. Такса 1 руб.
14: Это же вам не лезгинка! А твист! Показываю все сначала!
0: Бывалый на сцене.
14: Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп.
0: Берет окурок.
14: Второй окурок.
0: У мужчины.
14: Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп.
0: Трус сидит за столом около входа. На ручке двери висит рулон с билетами. Входят молодой человек и девушка. Молодой человек дает трусу 2 рубля. Тот убирает их в портфель. Деловито пишет на билетах. Молодой человек протягивает руку. Трус машет в сторону зала. Пара проходит. Трус отрывает 2 билета. С испуганным видом комкает их. В дверь заглядывают мальчишки. Увидев их, трус запихивает билеты в рот. Замахивается на мальчишек. Делает натужное глотательное движение. Отпивает из стакана. Достает из портфеля купюры. Выкладывает на стол. Быстро пересчитывает. Оставляет 2 купюры. Остальное убирает в портфель. Обмахивается купюрами, как веером. Снимает шляпу, обмахивается и ею. С непринужденным видом комкает и бросает купюры в шляпу. Бывалый на сцене. Сидит на складном стуле, вытянув ноги в сандалях. Курит. Около афиши Джабраил. Оборачивается. На стене дома напротив афиша «Сеанс одновременной игры». Плата по такси. Такса 1 руб. Вдоль столиков идет балбес. На лице сосредоточенность, в левой руке папироса. поочередно опускает правую к столикам, смотрит на сидящих за ними соперников. За одним из столиков мужчина пенсионного возраста в большой кепке. Нервно поднимает руку. Стоящий за его спиной мужчина вкладывает в нее пузырек с таблетками. Проглотив несколько штук, мужчина делает ход. Смотрит на балбеса. Тот усмехается. Перед одним из столиков балбес задерживается. Потирает плечи, зажав папиросу между зубами.
15: Рыба!
0: Выкладывает костяшку домино. Берет прижатый костяшками рубль. Показывает сопернику длинноносому мужчине в тюбетейке. Бывалый в шлеме нажимает на клаксон. Рядом с ним Джабраил. Трус подпрыгивает и размахивает руками. Балбес бежит к кабриолету. На его ногах кеды. Джабраил открывает ворота. Балбес загоняет во двор 20 баранов. Пинает их. Хватает отбившегося барана за шерсть. Швыряет к остальным.
16: Продал.
17: Это мое дело.
0: Бывалый на спине.
16: Минутку, минутку.
0: Несет холодильник.
16: Так, так, так, так, пройдет, пройдет. Прови, прови. Ага. Вот так. Ага. Вперед!
0: Проходит ворота.
17: Баранов стоило, холодильник в дом.
0: Джабраил запирает ворота. Женщина подбегает к ним, берется за ручку калитки.
17: Ты куда?
0: Женщина в цветастом халате, на голове платок.
17: А-а-а.
0: У нее черные волосы, густые брови.
17: Иди домой.
18: Ничего у тебя не видит. Украсть такую девушку.
17: Спортсменку. Комсомолку.
15: Хм. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
0: Балбес ест арбуз. Нина спускается вдоль отвесного склона на страховке. Один конец веревки прикреплен к обхватывающей тело страховочной системе. Другой переброшен через блок. Стравливая веревку, она спускается, ступая по скале. На ногах бриджи и легкие парусиновые туфли. На руках толстые перчатки. Около подножья горы.
18: Ну, Саша, вы делаете поразительнейшие успехи.
19: А, это ерунда.
18: Ерунда?
19: Пустяк. Страховка.
18: Ну что ж, даю задание более сложное.
19: Так-с, какое?
18: Упаковаться в спальный мешок.
19: Есть.
0: Шурик скидывает.
18: И как можно быстрее.
19: Так.
0: Обувь.
18: Подождите, время.
19: Да-да-да-да.
18: Приготовились. Внимание. Начали.
0: Нина нажимает кнопку секундомера. Шурик поднимает оранжевый спальный мешок, осматривает его со всех сторон. Забирается в него стоя, молния оказывается у него за спиной. Подпрыгивая, разворачивается.
19: Готов.
0: Застегивает молнию.
18: А спать вы стоя будете? Время.
19: Да-да-да-да-да.
0: Валится на бок.
18: Осторожно.
0: Катится вниз по склону. Падает с обрыва, повисает вниз головой.
18: Держите, Шурик! Сейчас я вас вытяну!
0: Нижняя часть мешка зацепилась за растущее на скале дерево. Дерево надламывается. Под Шуриком бушующая горная река. Шурик зажмуривается, широко открывает рот. Срывается, падает в поток. Стоя на скале, Нина с открытым ртом смотрит на переваливающий через пороги оранжевый спальный мешок с Шуриком. Около реки балбес, увидев плывущий мешок, быстро задирает футболку, но замирает, чешет грудь. Опускает футболку, убегает. Шурик в мешке плывет на спине, приподняв голову. Нина бежит вдоль реки. Опирается на камень, тянет руку к проплывающему мимо нее Шурику. Не достает. Сжимает кулаки, машет руками. Шурика прибивает к выступающему над водой метровому камню. Вспенившаяся вода попадает Шурику на лицо. Он хватает воздух широко открытым ртом. Нина рыбкой ныряет в бурлящую воду. Быстро плывет троллинг поперек потока. Хватается за пустой спальный мешок. Шурик обхватил камень руками, машет Нине. Шурик и Нина сидят на камне около реки, прижав колени к груди. Медленно поворачивают головы, смотрят друг другу в глаза. Отворачиваются, продолжая дрожать. Небольшая поляна. Нина развешивает одежду на натянутой между деревьями альпинистской веревке. Нина одета в закрытый купальник. Из-за валуна выглядывают Трус, Бывалый и Балбес. Злорадно ухмыляются, в руках Бывалого мешок.
17: Их двое.
0: Шурик в плавках подпрыгивает, держась за ступню.
20: И этот еще с хвостом.
21: Осел не в счет. Второй лишний.
20: Свидетель.
3: А если?
0: Балбес берет себя.
21: Только без жертв.
0: За горло.
20: Да, надо подождать.
21: Правильно. Будем ждать. Сдавай.
0: Балбес тасует карты, троица скрывается за валуном. Поляна. И шаг, и веревка с бельем исчезает. Нина и Шурик идут вдоль кустарника.
3: А это что такое? Тоже фольклор?
18: Нет, это наша студенческая. Песня про медведей.
3: Да?
18: Но вам она не подойдет.
3: Почему не подойдет? Это студенческий фольклор. Давайте, давайте. Да, да.
18: Ну хорошо, слушайте.
0: Троица выглядывает из-за камней. Бывалый кидает мешок балбесу, пинком подгоняет труса.
22: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз,

0: Балбес бежит по дорожке, выглядывает из-за камня, прижимается к нему спиной, накрывается серым мешком. Нина и ведущий Шака Шурик проходят мимо него.
1: Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришло, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Широко улыбающийся туз выглядывает из-за дерева. Бывалый, зажав ему ладонью рот, оттаскивает назад.
1: Вслед за весенним ливнем раньше придет

0: Белый как медведь.
1: Нина запрыгивает на большой камень, танцует твист. Шурик в рубашке с короткими рукавами. Руки заложены за спину, с улыбкой смотрит на Нину. Бывалый трус обходит большой валун. Балбес залез в крону раскидистого ореха.
0: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом морозы.

0: Балбес срывает недозрелый грецкий орех.
1: Вертится быстрее земля.
0: Бросает его в голову Шурику. Из-за дерева выглядывает бывалый. Шурик поднимает орех, пробует на зуб. Бросает вверх. Орех попадает в балбеса. Тот срывает другой орех, прицелившись, бросает. Орех рикошетом от сука попадает в бывалого. У того под глазом синяк. Бывалый грозит кулаком.
2: Ну, до свидания, Шурик. Вам прямо, а мне на базу.
0: Шурик снимает с ишака рюкзак и спальный мешок.
2: Спасибо.
3: Ну, Нина, до свидания.
2: До свидания.
0: Пожимают руки.
3: Но!
0: Шурик сел на ишака, медленно уезжает. Бывалый показывает балбесу пальцем на Нину. Делает жест на диване на голову. Балбес улыбается, расправляет мешок. Бывалый поворачивается к трусу. Показывает жест хватания и удержания.
3: Нина! Подождите, Нина.
2: Что, Шурик?
3: Разрешите, я вас все-таки провожу.
0: Под балбесом надломился сук. Шурик навьючивает на ишака, связанные друг с другом, рюкзак и спальный мешок. Бывалый трус стоят под орехом. Смотрят вслед Нине и Шурику, которые удаляются на фоне гор. Сверху вместе с суком падает балбес. Сбивает труса и бывалого с ног. В подвале.
4: Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
0: Джабраил в майке.
4: Невозможно работать.
5: Вы даете нереальные планы.
4: Это как его?
0: Балбес ест виноград.
4: Волюнтаризм.
0: Джабраил вскидывает брови, подбегает к балбесу.
4: В моем доме не выражаться.
6: А что я сказал?
0: Джабраил шепчет балбесу на ухо. Тот округляет глаза и прикладывает руку к рту.
4: Ах так?
0: Одна из купюр.
4: Вот ваш аванс.
0: Упала на пол.
4: Мы отказываемся. Берите.
0: Трус наступает на нее.
4: Берите.
0: Саахов за ширмой, в руке шампур.
4: Берите, берите.
6: Подождите. Подождите минуточку.
0: Джабраил бежит за ширму. Балбес с бокалом красного вина около большой бочки. Проводит пальцем по крану, затем облизывает палец.
4: Ну, все в порядке. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет.
0: Балбес и бывалый сидят за столом. Джабраил склоняется к ним. У бывалого синяк заклеен крест-накрест пластырем.
4: Вот это другое дело.
7: На это мы пойдем.
4: Собирайтесь.
0: Бывалый пересчитывает лежащие на столе купюры. Перестает улыбаться, поднимает взгляд на сидящего напротив балбеса. Пересчитывает еще раз. Заглядывает под лежащий на столе лаваш. Трус стоит на одном месте. Мыском правой ноги вычерчивает на полу фигуры.
4: Иди сюда. Иди, придурок.
0: Идет к столу, оставив на песчаном полу левую туфлю. Бывалый и балбес подбегают к белой туфле с коричневым носом. Садятся рядом с ней, переглянувшись, ухмыляются. Балбес чешет грудь. Бывалый поднимает туфлю. Под ней только песок. Трус стоит за столом, отпивает из бокала с красным вином. Бывалый бросает в него туфлей. Трус ловит ее.
5: Чей туфля? Мое. Спасибо.
0: Балбес и бывалый выпрямляются.
4: Едем!
0: Трус поднимает правую ногу, отлепляет от подошвы 10-рублевку. Дует на нее.
2: Идите. Уже поздно.
0: Среди палаток. Шурик утвердительно кивает.
2: Не заблудитесь.
0: Отрицательно машет головой. Он и Нина оборачиваются к ишаку. Шурик кивает ему.
2: Ну, идите.
0: Шурик еще раз кивает, высоко запрокидывает голову назад, затем опускает ее, касаясь подбородком груди. Нина бежит к костру, оборачивается, машет рукой.
3: Товарищ Шурик.
8: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
8: Ужинать?
3: Нет. Алеша, бутылочку вина.
0: За столиком в ресторане.
4: Вам исключительно повезло.
8: В чем?
4: Вы хотели посмотреть древние красивые обычаи?
8: Конечно. Конечно, я мечтаю об этом.
4: Завтра на рассвете.
8: Да что вы говорите?
4: И вы можете не только посмотреть, вы можете сами участвовать.
8: Ну, за это огромное вам спасибо. Соку не хотите?
4: Нет.
8: А как называется этот обряд?
4: Похищение невесты.
8: Похищение?
4: Нет, вы не думайте. Невеста сама мечтает, чтобы ее украли.
8: А, ну хорошо.
4: Родители тоже согласны. Можно пойти в ЗАГС, но до этого, по обычаю, невесты нужно украсть.
8: Украсть? Черт, красивая обычай. Красивая обычай. Ну, а моя-то какая роль?
0: Джабраил закурил сигарету без фильтра.
4: Поймать невесту?
8: Поймать.
4: Сунуть ее в мешок?
8: мешок. Это что, тоже паблич?
9: Гениально.
8: Ну-ну-ну.
4: И передать ее кому?
8: Влюбленному джигиту.
4: Нет. И передать кунакам влюбленного джигита.
8: Ах, кунакам.
4: Так требует обычая.
8: Понятно.
4: Кстати, вот и они. Я сейчас познакомлю.
8: С удовольствием.
0: В зал входят балбес, бывалый и трус. У балбеса поверх футболки надета черная черкеска. На голове бывалого неровно намотанный тюрбан, на поясе кинжал кама. Трус в папахе.
4: Знакомьтесь.
0: Шурик протягивает руку.
8: Шурик.
0: Балбес хлопает по ней. Шурик протягивает руку бывалому.
8: Саша.
0: Трясет стиснутую им ладонь. Пожимает руку.
8: Саша.
0: Трусу. Тот подпрыгивает.
8: Простите.
0: Бывалый?
8: Садитесь.
0: Ударил труса по руке. Кунаки садятся. Трус снимает папаху, берет ее под мышку, подпирает подбородок рукой. Кунаки неотрывно глядят на Шурика. У бывалого на скуле крестик пластыря.
4: Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают.
0: Кунаки кивают. Бывалый выпячивает глаза.
10: Бартоварый!
0: Трус вздрагивает.
10: Кузал!
8: Что он говорит?
0: Джибраил растерянно пожимает плечами.
4: Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте.
8: Спасибо большое.
11: Спасибо.
0: Балбес достает газырь. Это, оказывается, папироса. Покрутив ее гильзу между пальцами, вставляет папиросу в рот. Нажимает на другой газырь. Он приподнимается. Балбес достает его, прикуривает от торца, как от автомобильной зажигалки.
10: Бомбарбия.
8: Да, да, да.
10: Киргуну.
8: Что он сказал?
4: Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка.
10: Шутка.
8: Шутка. Я согласен.
4: Ну и прекрасно. Нина будет очень рада.
10: Значит, невесту зовут Нина.
4: Нина. Моя племянница.
0: Джабраил косо смотрит на застывшего Шурика.
8: Разве у Нины есть жених?
4: Они обожают друг друга.
0: Шурик потупил взгляд. Трус нервно теребит мех папахи. Шурик бьет себя по лбу.
8: Я же совсем забыл. Я завтра должен... В общем, вы меня извините. Я не могу этого сделать. Никак.
4: Товарищ Шурик,
8: а?
4: Самое главное, Нина просила, чтобы это сделали именно вы.
8: Нина сама просила?
4: Очень.
0: Шурик склоняет голову, прижимает ладони ко лбу.
8: Ну что ж, передайте Нине, что я согласен. До свидания.
10: Но учтите, обычай требует, чтобы все было натурально. Никто ничего не знает. Невеста будет сопротивляться, брекаться, даже кусаться, звать милицию, кричать, я буду жаловаться в обком. Но вы не обращайте внимания. Это старинный, красивый обычай.
8: Я понимаю. Не волнуйтесь. Все будет натурально. До свидания.
10: До свидания.
0: На танцполе танцуют твист юноши и девушки. Джабраил скидывает руку, начинает танцевать перед одной из девушек. Ее партнер уходит с танцпола. На Джабраиле пиджак поверх белой рубашки, галифе с атласными леями и сапоги. Танцуют смесь твиста и лезгинки. Кунаки на большом валуне. За их спинами высятся горы. На плечи бывалого наброшена бурка. Шурик в светлой ветровке крадущимся шагом входит в лагерь. Склоняется над одним из спальных мешков. Спящая в нем девушка шевелит сжатыми губами. Шурик подбегает к другому спальнику, поднимает скрывающую лицо часть. Спящий неотличимо похож на Шурика. Шурик накрывает лицо спящего, смотрит по сторонам. У него вытягивается лицо, вновь удивленно смотрит на спящего, машет на него рукой, подходит к другому спальнику. В позе роденовского мыслителя сидит около Нины, спящий в оранжевом спальном мешке. Берет за нижнюю часть мешка, медленно тащит по траве. Нина улыбается во сне, приоткрывает глаза.
2: Шурик.
0: Удивленно смотрит по сторонам.
2: Что вы делаете, Шурик?
10: Только ничего.
11: Не надо говорить.
2: Что с вами, а?
12: Я пришел проститься с вами.
2: До свидания, Шурик.
0: Нина закрывает глаза.
12: Прощайте, Нина.
0: Приподнимает губы.
12: Будьте счастливы.
2: Прощайте, прощайте.
0: Шурик застегивает молнию, скрывая лицо Нины. Кунаки несут извивающийся спальный мешок. Шурик идет по дороге, повесив голову, ведет ишака под усцы. Останавливается около кабриолета. Кунаки грузят извивающийся мешок на заднее сиденье, накрывает его брезентом. Из-за поворота выезжает милиционер на мотоцикле с коляской.
13: Что грузите?
0: У бывалого бегают глаза. Трус опускает папаху на лицо.
12: Невесту украли.
0: Балбес.
12: Товарищ старшина.
2: Да.
0: Прикладывает руку к рту.
13: Щитник, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить.
0: Балбес похлопывает труса по плечу, поднимает папаху на месте лица у труса затылок. Нахлобучивает папаху, поворачивает ее на 180 градусов. Поднимает лицо труса на своем месте. Балбес грозит трусу кулаком. Красный кабриолет уезжает, увозя кунаков и Нину в спальном мешке. Автомобиль проезжает развилку, сворачивает направо. На указателе текст. Орлиное гнездо, 7,5 километров. Двигаясь по серпантину горной дороги, автомобиль поднимается к расположенной на вершине горы Сакле. Въезжает в открытые Джибраилом ворота. Джибраил закрывает ворота.
12: Так это был не обряд. Ее действительно украли.
2: Да.
12: Кто украл? Ах, да. Кто жених?
14: У нас иногда узнают об этом только на свадьбе.
12: Свадьбы?
0: Шурик трясет пальцем.
12: Не будет! Я ее украл! Я ее и верну!
0: Шурик выбегает на высокую лестницу, перепрыгивает перила, приземляется в седло. Отчаянно дергает ишака за поводья, тот неподвижен. Шурик бежит по улице, обращается к мужчине, тот указывает направление.
15: Товарищ Шурик!
0: Шурик взбегает по ступенькам отделения милиции. Подбегает к Сахову.
15: В чем дело? Что случилось?
12: Преступление. Украли.
15: Что? Что украли? Ишака вашу украли, да?
12: Девушку, Нину.
15: Нину?
12: Я единственный свидетель.
0: Сахов хватает Шурика за руку. В комнате. Сахов.
16: Нет, вы не свидетель.
0: Опускает жалюзи.
16: Нет, вы не свидетель.
0: Опускает жалюзи.
16: Вы похититель. Преступник.
12: Я же не знал.

0: посадить? Посадят.
1: Шурик сводит брови, прикусывает нижнюю губу.
0: Деньги есть?
1: А? Ощупывает карман.
0: Одно спасение. Исчезнут. Я все сделаю сам. Нина будет спасена. Этих негодяев мы будем судить показательным судом, а вы приедете на этот процесс действительно как свидетель.
1: Шурик встает.
2: Нет. Я не имею права злоупотреблять вашим благородством.
0: А каким благородством?
2: Ну, вы же рискуете из-за меня. Формально вы прикрываете преступника. Нину-то украл я. Я должен сам искупить свою вину. Спасибо. Огромное вам спасибо.
1: Шурик продолжительно пожимает руку Саахову.
0: Товарищ Шурик!
1: Тот нагоняет его перед дверью.
0: Зачем милиция? Не надо этих жертв. Прямо к прокурору. Он все поймет.
3: Дорогие гости, добро пожаловать!
1: Мужчины с тритонами.
0: Скажи, барин, прокурор у вас?
3: У нас, все у нас, весь город у нас. Только вас ждали. Вина дорогим гостям.
2: Нет, нет, спасибо, я не пью. Нам бы прокурора.
0: Нельзя. Отказываться нельзя. Кровная обида. Да? Пожалуйста.
3: Прошу. Проходите, пожалуйста, проходите.
1: Саахов выходит из дома один. Озабоченно смотрит по сторонам. Стоит у телефона автомата.
0: Райбольница, да? Приезжайте, пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя, 47. Да. Дом капитанаки. Да-да-да, где именины? С одним из гостей совсем плохо, слушайте. Немедленно прошу.
4: А там не мешает, человек песню поет.
1: Шурика выносят на носилках. Он приподнимает голову, медленно поводит рукой. Носилки грузят в кузов скорой универсала ГАЗ-22.
0: Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто...
1: Женщина-врач светловолосая.
0: Просто надо спасать человека, так стоит вопрос. Честное слово, клянусь. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста. Он рвет все время кого-то спасать. Просто... помутнение рассудка, честное слово.
5: Ясно, делириум тременс. Белая горячка.
0: Да, белый, горячий, совсем белый.
5: Вы не волнуйтесь. Через 3 дня поставим на ноги.
0: А не, торопиться не надо. Торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть общество полноценного человека. А? Торопиться не надо.
5: Постараемся. До свидания.
0: До свидания.
1: В большой комнате. Нина стучит туфли по двери. Надевает туфлю, стучит каблуком. Встряхивает головой, опирается спиной о косяк. На Нине клетчатая рубашка на выпуск, фиолетовые колготки. Она смотрит на надетую туфлю. У той низкий каблук и загнутый вверх острый нос. Надевает вторую туфлю. Открывает рот, вскидывает брови. Снимает с большой радиолы золотистую атласную скатерть с бахромой, повязывает ее на поясе. Осматривает комнату. На стене висят тритоны, круглый деревянный поднос. В углу стоит сервиз со стопками тарелок. Нина дергает за решетку на окне. Подбегает к окну в алькове. Распахивает внизу бурлящий поток горной реки. Нина зло ударяет по развивающемуся балдахину. За ней через отверстие в стене наблюдает Джабраил. Нина садится на кровать. Поворачивает к себе фигурки в челмах на набалдашниках из ножья. Возвращает в исходное положение. Джабраил взмахивает рукой. Дверь медленно открывается, за ней стоит трус в папахе. Свернутый коврик держит вертикально. Кланяется, коврик в руках сгибается. Трус выпрямляет его, коврик снова сгибается. Расстилает коврик на полу, садится, скрестив ноги. Нажимает кнопку воспроизведения на катушечном магнитофоне. В дверях появляется балбес. На голове поднос с фруктами. Он несет его, не поддерживая руками. Подходит к Нине, выставляет перед ней поднос. Отходит назад, снимает с головы бублик, откусывает от него. Нина с сомнением смотрит на фрукты. Балбес подбрасывает и ловит бублик. Подбрасывает в очередной раз, выставляет перед собой ладони. Удивленно смотрит вверх. Бублик повис на рукоятке панели над камином. Балбес машет рукой, бублик падает ему на голову. Нина свела брови, переводит взгляд на дверь. В проеме материализуется бывалый. Нина удивленно поднимает брови. Бывалый входит, опирается спиной о створку двери. Нина потирает руки, жадно откусывает от лепешки. Съедает виноградину. Трус с умиленным видом прикладывает ладони к щекам. Густой мех папахи наполовину скрывает лицо. Виден только правый глаз, в месте, где мех разведен в стороны. Балбес выходит в центр комнаты, пританцовывает, двигая в стороны коленями и поднятыми перед собой.

0: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!
1: Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.
2: Поднимает и разводит в стороны получеркесски, делает оборот на месте.
0: Зульфия.
3: Все в порядке.
2: Джабраил говорит по телефону.
3: Можете приезжать.
2: Тянется к стакану с вином. Удивленно замирает. Это отражение стакана в зеркале. Поднимает стакан. С серьезным видом смотрит на свое отражение. Подносит стакан к зеркалу. Быстро пьет. В комнате с Ниной. Бывалый танцует твист, стоя около двери. Нина хитро сузила глаза.
0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
1: Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
2: Нина поднимает руки, плавно двигая ими, выходит в центр комнаты, ее окружают кунаки. Балбес дает Нине фиолетовый шелковый платок. Она поднимает его, кружится, держась с трусом за руки.
1: Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Оу!
2: Нина выбегает. Трус продолжает кружиться с платком. Кунаки бросаются к закрытой двери. Поднимает труса, использует его голову как таран. В коридоре Джабраил.
4: Ну, хорошо. Я объявляю голодовку. И теперь никто, кроме прокурора, сюда войдет.
2: Нина открывает дверь.
5: Поберегись!
2: Вылетает трус, за ним выходят бывалый и балбес. Нина закрывается в комнате. Психиатрическая больница.
6: Типичный делириум тремонс. Рвется спасать какую-то девушку, которую украли, как ему кажется. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ Сахов.
7: Да-да, он мне тоже звонил.
6: А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли.
7: Требует, примем.
2: Главврач смахивает пылинку с плеча женщины.
7: Давайте, давайте.
2: Входит в кабинет. Шурик и врач идут по коридору.
4: Осторожнее!
2: Шурик спотыкается, врач придерживает его под локоть. На Шурике больничная пижама. Шурик дергает ручку двери на себя. Врач отстраняет его, легко открывает дверь от себя. Шурик входит в кабинет с надписью «Главврач». В коридоре загорается красная лампочка. По коридору бегут рослые санитары. На ходу расправляют смирительную рубашку. Вбегают в кабинет. Выводят Шурика, спеленатого в черную смирительную рубашку. Ведут его по коридору. Следом выходят врач и главврач. Встают перед дверью.
7: Да, диагноз товарища Сахова явно подтверждается.
8: Сахов? Вы сказали Сахов?
7: Сахов, Сахов.
2: Шурик подходит к главврачу, тот отклоняется.
9: Так это он? Упрятал меня сюда.
7: Не упрятал, а направил в момент кризиса.
6: Острого.
7: Острого кризиса.
2: Главврач щелкает себя по шее. Шурик задумчиво сводит брови, делает несколько шагов по коридору.
9: Так я вам вот что скажу. Сахов и украл эту девушку.
7: Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал.
9: Вы послушайте,
7: Сахов... Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль.
9: Развяжите меня.
2: Главврач смахивает пылинку с плеча Шурика.
7: А вы будете себя хорошо вести. Развяжите.
2: Шурика снимает смирительную рубашку.
9: Я понимаю. Вы все мне не верите.
2: Шурик резким движением поправляет ворот пижамы.
9: Могу я видеть прокурора?
7: Можете. Где у нас прокурор?
9: В
5: 6-й палате, где раньше Наполеон был.
2: Шурик закатывает глаза. Падает.
10: Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет. Лучший жених района предлагает свою руку.
2: Сахов и Джибраил.
10: И сердце.
2: Перед дверью.
11: Сервиз.
10: Что?
11: До сервиза дошла.
10: Большой сервиз?
11: 12 персон. 96 предметов.
10: Совести у тебя нет? Ты плюешь на наши обычаи? Что? Глупо. У тебя нет другого выхода. Ну, ты хочешь сказать, что тебе будут искать? Правильно. Обратятся к родственникам. А родственник это я. А я скажу, она бросила институт, вышла замуж и уехала. Так вот, что я тебе скажу. Ну не перебивай, когда с тобой разговаривают. В общем так.
2: Сахов.
10: Или выйдешь оттуда с женой товарища
2: Толкает Джабраила.
10: Ах, какого жениха? Или вообще не выйдешь?
2: Джабраил смотрит на Сахова, тот одобрительно кивает. Нина задумчиво рассматривает большую фарфоровую статуэтку, обмахивающуюся веером дамы.
10: Вот это другое дело. Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
2: Нина поворачивает ключ. Сахов встает, протягивает руку в сторону окна. Джабраил берет с подоконника поднос с фруктами, шампанским и двумя гвоздиками. Вкладывает его в руки Сахова.
11: Шляпу сними.
10: Что?
11: Шляпу сними.
2: Снимает шляпу Сахова. На Сахове светло-серый костюм двойка, белая рубашка с белым галстуком. Джабраил открывает дверь, Сахов входит в комнату. Джабраил закрывает дверь, смотрит на часы. Сахов выходит, костюм в ярко-бордовых пятнах, на ухе сломанная гвоздика. Нина захлопывает дверь.
10: Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну... Ничего не сделал, да? Только вошел.
11: Молодая еще, капризная.
10: Какой капризный, слышь, хулиганка?
2: Сахов снимает гвоздику с уха, бросает ее на пол.
10: В общем, так.
2: Его лицо мокрое.
10: Мне теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору.
11: Не надо.
10: Сам не хочу, что не...
2: Сахов медленно уходит. Джабраил накладывает на дверь засов из деревянной балки. Бывалый балбес и трус стоят во внутреннем дворе в обычной одежде. Снимают головные уборы. Мимо них к своей черной «Волге» проходит Сахов. Придерживает за лацкана запахнутый пиджак.
10: Ну, ничего. Через день она проголодается. Через неделю тосковать будет. А через месяц умный станет. Ничего, будем ждать.
11: Будем ждать.
10: Будем ждать, да. Помните, товарищи, вы, наконец, должны оправдать оказанное вам высокое доверие. А за нее отвечайте головой.
12: Будем стараться, дорогой товарищ Джабраил!
2: Шурик стоит около забора, высотой 4 метра. Забирается на стоящее рядом дерево. Спрыгивает. Прикасается пальцем к соседнему дереву. На лавке сидят двое в такой же, как у Шурика, пижаме. Умиротворенно нюхают цветы. Шурик приложил к пижаме 3 пальца. Шевелит ими. Издает звук, сжав губы.
9: Сообразим троих, а?
13: Грешно смеяться над больными людьми.
9: Серьезно, я сбегаю, а?
11: Отсюда не убежишь. Есть один способ.
2: Двое прыгают с дерева на качели балансир. Их второй конец подбрасывает Шурика. Сделав сальто, он перелетает через забор. Падает в груженный матрасами грузовик. Подпирает голову рукой, расслабленно улыбается. Грузовик останавливается перед воротами с табличкой «Психиатрической больницы №1». Увидев ее, Шурик спрыгивает с грузовика, бежит прочь.
14: Стой! Псих!
2: Шурик быстро бежит вдоль дороги. Его нагоняет Эдик на санитарном фургоне.
14: Что бежишь, как сумасшедший? Где твой шаг?
15: Здравствуй.
14: Здравствуй. Что случилось? Куда торопишься?
15: Туда, туда.
14: Садись, подвезу. Ага.
2: Шурик смотрит на забор.
15: Ой-ой-ой.
14: Куда тебя везти?
9: Вот что, я тебе все расскажу, а ты уж сам решишь, куда меня везти. Только давай поскорей.
14: Машина, зверь, слушай.
16: проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Недаром говорил, великий и мудрый.
2: Машина несется по дороге.
17: Пиши с новой строчки. Обед.
2: Балбес лежит спиной на тахте.
17: Подчеркни.
2: Трус пишет в блокноте.
17: От супа отказалась.
18: Отказалась.
17: В скобках. Суп харчо.
18: Харчо.
17: Дальше. Три порции шашлыка. Выбросила в пропасть.
18: Пропасть.
17: Теперь вино. Разбила.
2: Балбес смотрит на бутылки на столе.
17: Две бутылки.
2: Трус показывает заслоненную собой третью.
18: Три.
17: Пиши три.
18: Три бутылки.
2: Не меняя позы, балбес запускает руку под плед. Она высовывается около ступни, чешет ее.
17: Так.
2: Трус удивленно на него смотрит.
17: Пиши, пиши.
2: Балбес садится, чешет ступню.
17: Фрукты.
2: Снова ложится, закладывает руки за голову.
17: Апельсины.
2: Санитарный фургон поворачивает на развилке в сторону орлиного гнезда. Балбес открывает ворота.
16: Дача товарища Сахова!
19: Ага.
16: Санэпидемстанция!
2: Фургон въезжает во двор. Из него выходят Эдик и Шурик в халатах. На головах шапочки, лица скрыты медицинскими масками. Балбес натыкается на дверь.
17: Что?
2: Вбегает в дом. В руке Эдика папка. У Шурика чемоданчик с красным крестом.
20: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки. Ящер! Распишитесь. Обязательное постановление.
2: Стоя спиной к троице, Шурик открывает чемоданчик, достает из него большую ампулу с надписью «Снотворное», отламывает ее кончик.
16: Рубашку снимать? Как раз рубашка не обязательно. Ложитесь на живот.
2: Эдик наполнил шприц из ампулы. Шурик сосредоточенно трет ампулу ватой. К нему подходит балбес, ухмыляется. Отошедший на шаг балбес возвращается, пристально смотрит Шурику в глаза. Тот сводит их к переносице. Трус, балбес и бывалый лежат на животах рядом друг с другом.
16: Спокойно, я еще не колю.
18: Ах, нет еще. Скажите, а это не больно?
16: Все зависит от диаметра иглы.
18: Скажите, у вас диаметр, а? Вы уже-то...
2: Балбес легкомысленно ухмыляется, принюхивается. Эдик склоняется над ним. В одной руке ватный тампон, в другой шприц.
16: Спирт.
17: Спирт.
2: Делает укол. Балбес зажмуривается. Шурик дает Эдику шприц. Эдик оценивающе смотрит на бывалого. Показывает Шурику на чемоданчик. Шурик двумя руками поднимает большой шприц Жанне, подносит к глазам, удивленно рассматривает. Эдик подходит к бывалому, вонзает шприц, держа его двумя руками. Всем телом наваливается на толкатель поршня. Дергает за шприц, тот не поддается. Лицо бывалого непроницаемо. Эдик поочередно подносит руки к лицу. Торчащий вверх шприц медленно покачивается. Эдик трет ладони, хватается за шприц. Упершись ногой в бывалого, тянет шприц на себя. Выдергивает его. Троица начинает подниматься.
16: Лежите, не двигаясь.
2: Эдик вытирает руки полотенцем.
16: Это новейшая вакцина, замедленная усвояемость.
2: Балбес поднимает палец, кивает Трусу.
16: В доме больше никого нет?
21: Нет, никого.
16: Спокойно, лежите, лежите. Иначе моменто море.
22: Моментально.
21: В море.
16: Ясно?
21: Ясно.
22: Понятно.
16: Ассистент, воды.
23: Нина здесь, я уверен. Найди и предупреди ее. А когда они уснут? Через полчаса. Иди, иди.
2: Шурик на цыпочках поднимается по лестнице. Нина смотрит в замочную скважину. Шурик опускает маску, открывая лицо. Нина сужает глаза, кивает.
16: Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме.
21: Карачи, Склифосовский.
2: На лице Труса?
23: Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше.
2: Маска из платка.
16: Особенно бурно развивается в организме.
2: Он записывает.
16: Ослабленным никотином.
2: Бывалый курит.
16: Алкоголем.
2: Балбес вздрагивает.
16: И?
18: Излишествами нехорошими.
16: Да. Таким образом...
2: Шурик снимает балку засов, входит в комнату.
0: Нина!
2: Надевает очки.
0: Нина!
2: Нина у закрытой створки, в поднятых руках поднос.
0: Где вы?
2: Подходит к Шурику сзади, замахивается.
0: Нина!
2: Сует поднос ему в руки.
4: Тихо! Иди туда!
2: Шурик качается. Нина у открытого окна во двор. Берется за бельевую веревку, наматывает ее на запястье. Прыгает в окно, спускается, описывая дугу на фоне гор. Эдик и троица оборачиваются к двери. Фургон задом выезжает со двора. Лихо разворачивается, уезжает. Нина за рулем, локоть выставлен в окно. Мимо стоящего в воротах Эдика проносится красный кабриолет. Проезжает четырехколесная тележка с бочкой для сбора винограда. В бочке Шурик. Эдик нагоняет тележку, встает за бочкой. Дорога идет вниз по склону. Фургон проходит пару крутых поворотов. Кабриолет и тележка не отстают. Треугольный знак силуэтом женщины, идущей с девочкой. Дорогу переходит Кряква с выводком из семи утят. Двигаясь задом наперед, возвращается на обочину. Мимо проносится фургон. За ним кабриолет. А следом тележка. Кряква с выводком переходит дорогу. Погоня идет между склонами, поросшими фиолетовыми цветами. Трус чешет плечо, оборачивается, открывает рот, толкает балбеса, тот отмахивается. Балбес оборачивается, кидается в тележку большими семенными огурцами. Эдик ловит огурец, кидает его обратно. Тот разбивается о шлем бывалого. Брошенный балбесом огурец попадает Шурику в рот, следующий Эдику в лоб. Трус оттягивает закрепленную на пальцах, как на рогатке, резинку. Вкладывает в нее огурец. Натягивает резинку, отпускает. Радостно вскидывает руки, хлопает в ладоши. Удивленно смотрит на оставшийся в руке огурец. Эдик раскручивает над головой веревку, кидает, ее петля цепляется за бампер кабриолета. Балбес правит кинжал о сложенную брезентовую крышу кабриолета, берет его в зубы. Спускается к бамперу. Трус держит его за ноги. Балбес перерезает веревку, держась за нее правой рукой. Хватается за нее двумя руками. Веревка натягивается, поднимая балбеса в горизонтальное положение. Трус тянет его за ноги. Втягивает в салон кабриолета. У балбеса страдальческое выражение лица. Он часто моргает. Поднимает пятилитровую банку с надписью «Масло». Бросает на дорогу. Тележка скользит в лужу машинного масла, срывается с обрыва. Эдик и Шурик, подпрыгнув, цепляются за сук дерева. Тележка падает в ущелье, ударяется о камень, разбивается на доски, оси и колеса. Они падают в бурлящий поток. Санитарный фургон останавливается. Нина открывает дверь, смотрит назад. На лицах приближающейся троицы радость. Кабриолет останавливается рядом с фургоном. Троица бежит к фургону. Нина выбегает из кустов, садится за руль кабриолета, уезжает. Троица бежит следом. Бывалый потрясает кулаками, балбес размахивает поднятой над головой веревкой. Нина оборачивается, широко улыбается, открывая ровные белые зубы. Троица останавливается. Совершая крутой поворот, на дорогу выезжает фура-рефрижератор. Троица нагоняет фуру. Балбес забирается в рефрижератор, протягивает руку напарником. Фура набирает скорость, обгоняет кабриолет. Шурик и Эдик скачут на белой лошади. Эдик спрыгивает на дорогу около фургона, хлопает лошадь по крупу, бежит к машине. В кабине фуры водитель оборачивается, останавливает машину. Открывает рефрижератор. На асфальт спрыгивает бывалый, на его шлеме иней. Следом выпрыгивает трус. С полей его шляпы свисают сосульки. Последним выбирается балбес. Его лицо побелело, а кончик носа покраснел. Тащит за собой баранью тушу. Водитель вырывает ее из рук балбеса, бросает обратно в рефрижератор. Фура уезжает. Дрожащая троица замирает. Из-за поворота выезжает кабриолет. Держась за руки, троица идет ему навстречу. А останавливается. Стоящий в центре трус отчаянно пытается вырваться. Опускается на колени, сгибается, как умирающий лебедь. Нина жмет на тормоз. Кабриолет останавливается в 2 метрах перед оттаившей троицей. Под ней 3 мокрых пятна. Нина бросается в лес. Троица бежит за ней. Выбегают из чащи в обратном порядке. Из чащи выходит медведь. Нина и обнимающий ее балбес прячутся за валуном. Облегченно улыбаются. Нина опускает голову на плечо балбесу. Тот перестает улыбаться, сводит брови, смотрит на Нину. Толкает ее плечом. Сидят на корточках, лицом друг к другу. Нина пятится. Балбес сводит пальцы щепотью, делает манящий жест. Нина широко улыбается, открывая зубы. Продолжает пятиться. Балбес идет за ней. Нина набрасывает на него веревку, бежит в кусты. На бегу с нее спадает набедренная повязка из скатерти. На нее натыкается трус. Испуганно подпрыгивает. Хватает скатерть, трясет ее. Нина запрыгивает за руль кабриолета, в машину забирается балбес, прыгает на Нину. Запрыгнувший следом трус хлещет борющихся балбеса и Нину скатертью. Сверху на всех наваливается бывалый. По дороге мчится Ширик на белом скакуне. Нина связана по рукам и ногам, рот закрыт повязкой с золотистой скатерти. Бывалый поднимает лежащий на дороге шлем, садится за руль. Связанная Нина сидит между балбесом и трусом на заднем сиденье. Балбес похлопывает ее по щеке, трус гладит по голове. Их глаза медленно закрываются. Бывалый закрывает глаза, утыкается шлемом в руль. Кабриолет проезжает по обочине, сбивая придорожные столбики, те падают как кегли. Машина вихляет, ее нагоняет Шурик. Машина въезжает в сосновый бор, едет между толстыми стволами, Нина зажмуривается. Шурик тянет поводья, лошадь встает на дыбы. Машина выезжает на дорогу в том же самом месте, в котором она въехала в бор. Шурик нагоняет ее, перепрыгивает в салон, хватается за руль. Передок машины завис над пропастью, колеса вращаются. Шурик склоняется над Ниной.
0: Нина, Нина! Что с вами?
2: Берет на руки, кладет на землю рядом с машиной.
0: Нина! Нина! Вы живы?
2: Шурик вытирает ладони о комбинезон, легко хлопает Нину по щекам. Нина садится, кусает Шурика за руку.
0: Слава богу! За что?
1: Предатель! Подлый наемник!
0: Подождите, Нина!
1: Иуда!
0: Послушайте!
1: Подлец! Сколько тебя заплатили?
0: Да погоди ты!
1: Развяжите меня!
2: Шурик высвобождает правую руку Нины. Нина развязывает себя сама.
1: Ничтожество! Продажная шкура!
2: Шурик связывает ей руки.
1: Пустите меня! Бандит! Грянь! Тупица!
2: Нина!
1: Хамелеон!
2: Бодает его головой.
1: Негодяй! Алкоголик! Фольклорист! Несчастный!
2: Шурик берет Нину за голову, целует в губы. Вечер. Сахов дремлет в кресле перед черно-белым телевизором. На его экране балет «Лебединое озеро». Сахов в желтой футболке, галифе, на ногах шерстяные носки.
3: Алло, я слушаю. Товарищи, ну?
2: Комната освещается стоящим около кресла торшером. Окно распахивается. Сахов подходит к нему. В комнату влетает ворона. Садится на шкаф в соседней комнате. Сахов испуганно заглядывает туда. За его спиной развивается тюль.
3: Кши! Кши!
2: Подходит к двери. На ней 2 замка и цепочка.
3: Кто тут?
2: Дверца шкафа, сидящей на ней вороной, открывается. Сахов закрывает глаза. На лице капли пота. Гаснет свет. В темноте видны только поблескивающие глаза Сахова. Он входит в комнату с телевизором, закрывает окно. Крадущимся шагом подходит к торшеру, включает его. В кресле за его спиной сидит Нина. На голове и плечах белый шифоновый шарф. Увидев ее, Сахов столбенеет, медленно садится на журнальный столик. Нина смотрит на него.
23: Здравствуйте.
2: Переводит взгляд на телевизор. Сахов делает то же самое. Косится на Нину. Она поднимает на него взгляд. Резко подавшись вперед, чмокает губами. Сахов сильно вздрагивает.
23: Как не ожидал ваш приход, такой неожиданный для меня. Я, извините, переоденусь.
6: Не беспокойся, в морге тебя переоденут.
2: У Сахова округляются глаза. Он берет телефонную трубку. Ее провод перерезает кинжал Кама. Сахов бросается к двери. Видна только его тень. Ему преграждает дорогу мужчина с двуствольным ружьем в руке.
6: Мы пришли, чтобы судить тебя по закону гор за то, что ты хотел опозорить наш род.
2: Сахов сжимает телефонную трубку.
6: Ты умрешь, как подлый шакал.
7: Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!
6: За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью Джигита, честью сестры.
2: Нина улыбается.
6: И памятью предков.
2: Становится серьезным.
7: Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки.
2: Нина резко выдергивает свою кисть из рук Сахова. Медленно встает.
8: Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью.
7: Вы не имеете права. Вы не имеете права.
2: На головах мужчин башлыки.
7: Это сама суть.
2: Лица скрыты.
7: Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
6: А покупал ты ее по советским законам? Или, может, по советским законам ты ее воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, включи телевизор погромче. Начнем.
2: Мужчина поглаживает лезвие кинжала.
7: Не надо. Не надо, не надо. Я вас умоляю, не надо. Ну, я больше не буду. Ну, клянусь вам, я больше не буду.
2: Сахов на коленях в углу.
7: Позвольте мне пойти в прокуратуру. Ну, разрешите мне сдаться властям.
2: Дергает на себя ковер. Мужчины падают. Сахов бросается к окну. Замирает, стоя на подоконнике. Приложив ладони к заду, кулем падает в сад.
19: А, Гамлет, молодец, слушай.
2: Ворона села Эдику на голову.
1: Вы что? С ума сошли!
19: Ну, не беспокойтесь, это только соль.
24: Соль, соль.
6: Встать! Суд идет!
2: Просторный зал. В первом ряду Джабраил, Сахов, балбес, бывалый и трус.
7: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
2: Рядом с ними стоят милиционеры. Судья в черном пиджаке. На лацкане значок поплавок.
19: Прошу садиться.
2: Все, кроме Сахова, садятся. Судья открывает папку. Удивленно смотрит на Сахова.
19: Садитесь.
7: Спасибо, я поставил.
24: Гражданин судья. А он не может сесть.
2: Нина идет по дороге в темно-синем платье, облегающем ее стройную спортивную фигуру. На ногах белые туфли. Следом идет навьюченный шаг. Далее Шурик, в его руках чемодан. Нина поднимает руку. Перед ней останавливается белый микроавтобус «Старт» с широкими черными полосами на боках. Он скрывает Нину и Шака и Шурика. Микроавтобус уезжает. На дороге никого нет. Микроавтобус едет по блестящей мокрой дороге. Следом скачет Шурик на Ишаке.
25: Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много-много лет. Будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть. Будет туман клубиться, белый, как медведь.
2: Вдали, за темно-зеленой полоской густого леса, высятся горы.
25: Вертится быстрее земля.
2: На черном фоне появляется титр. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗ.
5: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: В эфире «Тифловизор». Видео. Доступное по радио.
2: Документальный фильм «Крымский партизан Витя Коробков» начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема и название. Двуглавый орел со щитом. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Sunrise Pictures. S-Video. В небе фашистские самолеты. Бомбы падают на города. Здесь и далее архивные кадры черно-белые.
15: Осень 1941 года. Крым.
2: Пылающие села.
15: Оккупированная фашистами Феодосия.
2: Фашистский патруль идет по улице среди пальм. Фашистский отряд идет вдоль моря. Разрушенные города.
15: В толпе немецких солдат у комендатуры отирается мальчишка лет 10. Он здесь частый гость. У парня губная гармошка. Он наигрывает Розамунду на потеху немцам. И ждет момента, когда разгоряченные весельем офицеры потеряют бдительность.
2: Фашистские солдаты едят, курят, играют в карты.
15: У партизанского разведчика Вити Коробкова сложная задача – добыть образец пропуска, по которому партизаны смогут сделать копии для диверсии в немецком тылу.
2: Цветное изображение, реконструкция быта.
15: Великую Отечественную войну
2: партизанского.
15: Дети сражались в партизанских отрядах наряду со взрослыми.
2: Отряды.
15: Их вклад в общую победу бесценен. Именно они меньше всего вызывали подозрений у врага, что позволяло добывать ценнейшие разведывательные данные.
2: Фото партизан детей.
15: Только в крымских лесах воевали тысячи детей и подростков. Большинство из них погибло.
2: Поле с алыми маками. Памятник. На постаменте высечена золоченая надпись. Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года от пионеров Украины. Витя запечатлен крадущимся вдоль стены, на его шее повязан настоящий пионерский галстук. Появляется название фильма «Крымский партизан Витя Коробков».
9: Артек! Любимое место отдыха советских ребят!
2: Кадры из пионерлагеря Артек.
15: Утро 21 июня 1941 года. В детском лагере «Артек» началось как обычно.
2: Пионер-гарнист.
15: В лучшей детской здравнице страны собрались сотни ребятишек из разных республик Советского Союза.
2: Дети делают зарядку.
15: Это уникальные кадры хроники, снятые перед самым началом войны.
2: Торжественная линейка.
15: Вечером торжественное открытие новой смены. Вожатые приветствуют награжденных путевками отличников ученых. Среди них крымский пионер из Феодосии Виктор Коробков.
2: Групповое фото детей.
15: Он уже второй раз в самом престижном детском лагере Совета.
2: Коробка красок.
15: Мальчик отлично рисует.
2: На ней надпись.
15: Его даже называют здесь Айвазовским.
2: Краски.
15: На линейке пионеру дарят альбом и акварельные краски.
2: Виктора Коробкова.
15: Уже вечером Витя показывает рисунок.
2: Галина Кулясова.
14: Шторм.
2: Историк.
14: Плохая погода. Нет солнца. Море штормит. И вот этот маленький кораблик пробивает себе путь, ищет его в этом солнечном отражении. То есть какая фантазия у мальчика была.
2: Изображение описанной картины. Его сменяет облачное небо.
15: Мальчик как будто предчувствовал, что через несколько часов в Крыму заштормит по-настоящему, а его детство закончится.
2: Волны накатываются на каменистый берег. Дети делают планеры в кружке авиамоделистов.
15: 22 июня в Артеке ждут гостей из Гурзувского военного санатория. Но гости, командиры Красной армии, почему-то не приехали.
2: Запускают их в небо.
15: Все развлекательные мероприятия в лагере отменены. Но никто еще ничего толком не знает.
2: Дети едят на открытой террасе.
15: Во время второго завтрака в столовой наступает звенящая тишина. Из громкоговорителя доносится голос Левитана.
2: Фото из лагеря, затем фото Москвы.
17: Внимание, говорит Москва. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
2: Плакат «Родина-мать зовет».
15: В лагере тут же отключают электричество и спешно готовят пионеров к эвакуации. По всей стране родители шлют телеграммы. Что будет с детьми?
2: Пустые дорожки в лагере.
15: И с первых же дней войны небольшими группами школьники в сопровождении вожатых и работников лагеря разъезжают.
2: Пассажирский поезд.
15: Местных отправляют по домам, а ребят из союзных республик и дальних городов эвакуируют через Москву под Сталинград, а затем на Алтай. На целых 3 года. Все это время школьники будут жить с тревогой, что стало с их близкими. А родители ничего не будут знать о детях.
2: Женщины
15: до конца войны
2: изготавливают боеприпасы.
15: Эта роковая смена
2: на заводе
15: станет самой длительной в истории Артека.
14: И, безусловно, отдых был прерван, и Виктор приехал в Феодосию. Здесь был оккупационный немецкий режим.
2: Виды Феодосии.
15: Виктор вернулся в Феодосию. Здесь он знал каждую улочку. Родился Витя 4 марта 1929 года в семье рабочего.
2: Семейные фото.
15: Михаил Иванович Коробков работал в феодосийской типографии наборщиком и рано научил сына читать и писать. Мальчик рвался к учебе.
14: Вот школа 8-я, они рядом жили. И поэтому он туда приходил и стоял под дверью. Учителя его уже хорошо знали.
2: Школа с памятной табличкой.
15: Педагоги сжалились над мальчуганом и приняли в первый класс, когда ему едва исполнилось 6 лет.
2: Классное фото.
15: Среди одноклассников Виктор был самым юным.
2: Фото Витя с кисточкой.
14: Витя сам себя устроил, в общем-то, в первый класс. Ну, а так как он учился хорошо, читал, писал, то его сразу перевели в 3 класс. И закончил он его, в общем-то, с отличной оценкой.
15: С начальных классов Витя увлекся рисованием. Часами пропадал в картинной галерее Айвазовского. Любовался работами мастера, а потом спешил на берег с альбомом и красками.
2: Картина Айвазовского.
15: Мальчик мечтал стать художником.
2: Работы Вити.
15: Но мечте не суждено было сбыться.
2: Акварельные виды моря.
15: Из Артека Виктор вернулся уже в совсем другой город.
2: Гальку пляжа омывают пенящиеся волны. Архивные съемки. Уходящие до горизонта крымские холмы. Гитлер и фашистские генералы склонились над картой.
15: В планах руководства Третьего Рейха Крым имел стратегическое значение. Во-первых, немцы рассчитывали взять под контроль Черное море. Во-вторых, открыть окно для последующего наступления на Кавказ.
2: Летящие.
15: И в-третьих,
2: юнкерсы.
15: Жемчужина России, как любовно прозвала Крым Екатерина II, интересовала лично фюрера.
2: По морю плывут фашистские торпедные катера. Над ними низко летят самолеты-штурмовики. Дмитрий Аксенов, историк Музея Победы на Поклонной горе.
4: Гитлер в перспективе хотел выселить вообще все народы, которые проживали на Крымском полуострове, и сделать, по сути, его колонией Германии, переселить туда немцев.
2: По дороге среди холмов движутся фашистские танки.
15: Поэтому война быстро докатилась до Крыма. Уже в сентябре 7 немецких дивизий под командованием генерала Эриха фон Манштейна начинает наступление с территории Украины.
2: Манштейн в окопах.
15: В Крым переброшены мощные немецкие силы. Подготовку и обеспечение немецкой армии фюрер контролировал в Крыму лично.
2: Смотр войск для Гитлера.
15: В октябре Манштейну удается прорвать оборону советских войск. В начале ноября полуостров будет полностью оккупирован фашистами.
2: Михаил Макеев, председатель Симферопольского районного совета.
16: Была массовая бомбардировка, разбрасывались мины, чтобы Черноморский флот не имел возможности выйти. Все понимали, что уже война, и войска Манштейна уже стояли на пороге, и люди начали формировать партизанские отряды.
2: Москва, река, Кремль. Сталин за письменным столом.
15: Руководство страны понимало, что партизанские отряды станут хорошим подспорьем в борьбе с врагом в тылу. И когда после жестоких боев 3 июля 1942 года придется оставить Севастополь, партизаны останутся, по сути, единственными представителями советской власти в Крыму.
18: Первоначально в Крыму планировалось создать 36 партизанских отрядов, которые были объединены в 5 партизанских районов.
2: Евгений.
18: Партизанские отряды создавались в каждом административном районе.
2: Мельничук.
18: И фактически носили название своих районов. Бахчисарайский, Старокрымский, Первый Симферопольский, Севастопольский.
2: Ветеран ВОВ.
15: Еще до начала оккупации в лес были направлены команды так называемых базировщиков.
2: Землянки в лесу.
15: На места, которые были выделены партизанским отрядом.
2: Памятная табличка.
18: Эти базировщики готовили продовольственные ямы, в которых базировали продукты, и кроме того готовили землянки. Место для лагеря выбирали обязательно около родника, чтобы там был лес сухостой для бездымных костров, были места для выставления застав, и кроме того были такие тайные тропы, по которым отряд мог бы уходить от преследования карателя.
2: Цветные кадры. Партизанский отряд идет по лесу. Архивные кадры. Крым с высоты птичьего полета.
15: Когда Витя вернулся из Артека в родную Феодосию, город вовсю бомбили. Осколком ранила его маму Викторию Карповну. И мысли об эвакуации с полуострова семье Коробковых пришлось оставить.
2: Охваченные огнем дома.
14: Ну, как рассказывала Виктория Карповна, мне как-то удалось с ней познакомиться. Виктор говорит: да мама, не переживай, война-то вот закончится скоро. И опять мы будем жить так, как жили. Но, видите, ничего не получилось.
2: Фашистская огневая точка на вершине горы около города.
15: Захватив Крым, немецкие оккупанты установили на его территории новый порядок.
2: Разрушенные.
15: Заводы, школы, больницы, санатории были варварски уничтожены.
2: Здания.
15: Крестьян в колхозах принуждали с утра до ночи трудиться.
2: Люди.
15: Весь собранный урожай полностью вывозился в Германию.
2: Работающие в поле.
15: Людей, которые отказывались работать на фашистов.
2: Кадры.
15: Бросали в концентрационные лагеря.
2: Из концлагеря.
15: Там заключенных сжигали на кострах, сбрасывали в колодец живыми, избивали прутьями из бычьих жил и проволоки.
4: 30 марта 1941 года Гитлер, выступая перед немецким генералитетом, заявил, что грядущая война будет войной двух идеологий. Вестись она должна с беспрецедентной жестокостью.
2: Выступление Гитлера.
4: Нужно было отбросить все прежние рыцарские элементы ведения войны. И, как он говорил, что на Востоке жестокость – это благо для будущего.
2: Работающая фашистская артиллерия, горящие дома, фашисты, выбивающие прикладами двери. Неподвижно лежащий около дороги окровавленный человек в советской военной форме. Выступление Гитлера в огромном зале.
15: Типография, где в довоенное время трудился старший Коробков, также переходит в подчинение немцев. Отец Вити соглашается работать на оккупантов. Он приходит домой усталый и практически не разговаривает с сыном. Мальчик не понимает, почему его папа, который когда-то с увлечением рассказывал о героях гражданской войны, теперь сотрудничает с врагами. Он еще не догадывается, что Михаил Иванович уже несколько месяцев является членом городской подпольной организации.
16: После формирования партизанских отрядов начало активно формироваться подполье, которое оказывало непосредственную помощь партизанским отрядам в поставке продовольствия, в поставке и в предоставлении информации о передвижении немецких войск по территории Крыма. И, естественно, без подполья партизанскому движению было бы существовать практически невозможно.
15: Случайно мальчик находит дома листовку.
2: Фотолистовки.
15: Смерть немецким оккупантам. Враг будет разбит. Отец признается, его подпольная организация сотрудничает с партизанами. О партизанах Витя слышал и в городе. Эта народная сила набирает обороты, шептались в магазинах, лавках, на площадях. Вот бы быть причастным ко всему этому, думал мальчик. У него как гора с плеч свалилась, когда он узнал истинные мотивы отца. Работать на гитлеровцев для того, чтобы помогать партизанам.
2: Фото Витя Ватники.
14: Витя стал помогать отцу. Они приносили из леса газеты, листовки. И Виктор ночами расклеивал листовки. А он был маленький, щупленький. И он везде мог, как говорят, грубо, в каждую дыру пролезть.
15: Так небольшой домик Коробковых на улице Войкова становится явочной конспиративной квартирой.
2: Дом с памятной табличкой.
15: Виктор получает задание от взрослых высматривать, где немецкие посты,
2: кадры,
15: арсеналы, батареи, штабы.
2: Из фильма.
15: Расклеивает листовки в городе, рискуя быть схваченным.
2: Поэма о красном галстуке.
15: Одно из заданий едва не стоило ему жизни. Виктор только начал клеить листовку, как услышал немецкий разговор. Но пионер быстро сделал подкоп под забор, и худенькое тельце юркнуло в него практически под носом у немцев.
2: Витя крадется.
15: Находчивый мальчуган остался незамеченным.
2: Вдоль стены.
15: Но вскоре выясняется, что за квартирой Коробковых установлена слежка. Семья попала под подозрение местных коллаборационистов, сотрудничающих с оккупантами.
14: Михаила Ивановича в гестапо вызывали и допрашивали. То есть он как бы был на учете. И поэтому партизанское командование отозвало у Коробковых в лес.
2: Построение партизанского отряда.
15: Коробковы спешно покинули город. Витя был зачислен в разведчики штаба 3-й бригады Восточного соединения крымских партизан под командованием командира Александра Куликовского. Мальчику было всего 13 лет.
2: Юлия Лагода, директор.
0: А дети знали эту местность.
2: Крымского заповедника.
0: Они уходили в город, чтобы какую-то провизию принести, какую-то весточку передать, какую-то информацию, потому что немцы не подозревали, что дети могут быть связными. И дети сыграли очень важную роль во время Великой Отечественной войны именно здесь, в партизанском
2: лагере. Архивные кадры. Из строя партизан выходит мальчик лет 12. Командир пожимает его руку, целует в щеку.
15: Всего за годы войны в оккупированных землях СССР воевали более 6 тысяч партизанских отрядов. Это более миллиона человек. Из них в самых тяжелых условиях находились, пожалуй, крымские партизаны.
3: В 1942 году партизанское движение, партизанские силы Крыма в тяжелых боях с немецко-румынскими захватчиками, с их пособниками понесли невосполнимые потери. В 1941 году, с началом оккупации, партизан в Крыму было около 4 тысяч человек. А к осени 1942 года осталось немногим более 1000 человек. Причем 600 человек из них были тяжело больны, ранены, женщины, старики и дети.
15: Одно дело белорусские леса, которые занимали 93% всей территории республики. Другое дело крымские.
1: Крымские горы.
15: Для развития партизанского движения был пригоден лишь небольшой горный район, изрезанный многочисленными дорогами и тропами.
1: Землянка.
15: Здесь и дислоцировались основные силы народных мстителей.
1: Партизаны в лесу.
15: Он был слабым укрытием для партизан. Ограничивал их маневренность, давал возможность противнику окружать и блокировать некоторые районы.
1: Партизаны.
15: Лишая возможности получать продовольствие.
1: Ставят растяжку.
15: А старые запасы сохранить не удалось.
1: Несут раненого.
15: Все продукты попали в руки оккупантов.
1: На носилках.
18: К началу оккупации все 36 партизанских отрядов подготовили себе базы, заложили тайники с продовольствием. Беда в том, что при закладке этих тайников в их закладке очень много участвовало местное население, которое потом с приходом оккупантов тут же все эти базы выдало немецко-румынским захватчикам. Так что первый период партизаны жили в землянках до тех пор, пока за них немцы не взялись по-настоящему. А после этого им пришлось бросить свои землянки и постоянно маневрировать по лесу.
1: Партизаны в зимнем лесу.
15: Если в землянках еще можно было как-то укрыться от холода, то в шалашах, которые строили крымские партизаны, пережить зиму смогли только самые крепкие. А зимы выдались морозные.
1: Костер в шалаше.
15: Единственным спасением партизан был костер, но разжигать его можно было только ночью, чтобы немцы не смогли обнаружить партизанские стоянки.
18: Уже с декабря месяца 41 года в партизанских отрядах начался голод. Я вам приведу такие цифры, что из 12 500 крымских партизан 4 000 считаются погибшими в боях. Из этих 4 000 1 500 умерли от голода в тяжелую зиму 41 и 42 года. Потери составляли 8-10% от всего личного состава, а в Крыму 40%. Это небывалая цифра и говорит о том, в каких ужасных условиях приходилось сражаться с крымским партизанам.
1: Партизаны хоронят соратников.
15: Только к 1943 году появилась возможность доставлять провизию и оружие в партизанские отряды, сбрасывая с самолетов.
8: У нас были парашюты, сбрасывали нас, много сбрасывали у нас оружие, потому что боеприпасы сбрасывали нам. Ну, что ухитряли жить? И зимой так жили.
1: Александр Лубенцов.
8: Зимой же, зиму 43-44 год пережили.
15: Высадиться глубокой ночью в лесу
1: самолет
15: военным летчикам было невероятно сложно.
1: Над зимним лесом.
15: Тому виной
1: летчики,
15: гористая местность и неустойчивая погода.
1: Пожимают руки партизаны.
15: Поэтому провизии катастрофически не хватало.
20: А о летчиках вообще надо сказать, это асы.
1: Николай Олейников.
20: Асы. Что значит?
1: Ветеран ВОВ.
20: Взлетели, допустим, в Сочи, сочинского аэродрома.
1: Участник.
20: Пересечь Черное море.
1: Партизанского движения.
20: Добраться до Крыма.
1: Крым.
20: Обнаружить костры, совершить посадку. Туда летали асы, то есть летчики-инструкторы. Как в таких условиях можно было?
1: Лес прочесывают фашисты.
15: Все деревни, окружавшие леса, были блокированы немцами. Поэтому достать еду самостоятельно было практически невозможно.
8: Ну, нечего кушать. Люди голодные все. Все деревни около леса блокированы. Немцы ездили, пройти нигде нельзя было. И мы решили так. Мы выбрали ночь, там одну такую снег идет, значит, и прошли в тыл, а что там в глубину?
1: Партизаны выбегают из леса.
15: Рисковали как сами партизаны, которые, не выдерживая голода, выходили за провизией.
8: Елочкой заметали снега, здесь снег пошел, очень следы наши не было видно.
15: Так и местные крестьяне, которые эту провизию, зачастую последнюю, отдавали партизанам.
1: Кадры из сел.
8: Деревни выбрали там одну, и когда только началась ночь, мы, значит, вышли. А как ходили? Ходили по 2 человека. В каждый дом заходили. И все, что может дать. Я с напарником захожу в один дом. Одна женщина. Смотрю, бедненькая так. И 2 детей. Маленькие такие. Такой и маленькая. Я говорю, что вы можете дать партизан? Там же голодный совсем. Она достает 5 банок. Говорит, 5 банок кукурузы у меня. Говорит, 5 банок. Вот, говорит, 2 отдаю вам, а 3 оставляю себе. Представляете? Я уже смотрю, сам я говорю, может, не надо. Она говорит, надо, говорит. Мой тоже где-то воюет. Представляете, может, и ему так помог.
1: Горящие хаты.
15: Однако вскоре такие ночные вылазки в деревне за едой стали бесполезными. В некоторых селах, жители которых уличили в помощи партизанам, Гитлеровцы изъяли у населения все продукты питания, теплую одежду, скот, птицу и выгнали из дома.
1: Жители уходят в лес.
4: Напуганные люди, когда они видели, что немцы творят, да, они уже снимали с своих мест, уходили в лес к партизанам или же какие-то свои отряды организовывали.

0: спасались, конечно, корешками, веточками, мох, лишайник, который на деревьях, собирали, мяли в руках, делали что-то в виде котлеты и жарили ее на обыкновенной саперной лопате, натертой воском свечи.
1: Совершая карательные операции, немцы у убитых партизан даже вскрывали желудки, чтобы посмотреть, чем они питаются. И, находя в желудках только мох и корешки, были уверены, что долго продержаться партизанам не удастся.
2: Партизаны в плену.
1: Но, несмотря на голод и тяжелые условия, крымские народные мстители отчаянно сражались с фашистами.
2: Уличный бой партизан с фашистами.
3: Уже 5 ноября 1941 года случилось первое боестолкновение с немцами, то есть первый удар был нанесен по немцам. Это был Ичкинский партизанский отряд Михайловича Чуба. В этом бою гитлеровцы потеряли 123 своих солдата и офицера.
2: Виды крымских холмов.
1: Партизанское движение в Крыму напрямую координировалось из Москвы органами разведки и контрразведки.
2: Панорама Кремля.
1: Крым представлялся идеальным местом для совершения диверсионных акций.
2: Фашистские поезда.
1: Ведь немцы там сосредоточили склады для обеспечения своих войск на всем Кавказском направлении. Еще в начале войны командующий 11-й армией вермахта генерал Манштейн объявил, что действующие в Крыму партизаны стали реальной угрозой.
2: Подорванные составы.
1: Они не только сковали передвижение немцев по территории полуострова, но делали все, чтобы не дать им спокойной жизни, отвлекая на себя значительную часть фашистских войск.
2: Бой в лесу.
1: В итоге немцы создали специальный штаб по противодействию партизанам.
3: Крымские партизаны оттягивали на себя значительное количество немецких сил в Крыму, то есть отвлекали их от и повседневной службы, и, соответственно, боев, опускали под откос эшелоны, вели разведдиверсионную деятельность, то есть это во многом действительно поспособствовало тому, что облегчило положение наших войск на фронте.
2: Гитлер выходит из машины.
1: Одним из мощных способов противодействия партизанам стала пропаганда.
2: Жмет руку генералу.
1: Еще до прихода к власти в августе 1932 года Гитлер сказал: «Мы будем вести психологическое ослабление врага. Враждебный народ должен быть деморализован и готов к капитуляции. Его следует психологически вынудить к пассивности». На территории оккупированного Крыма издаются брошюры, газеты, журналы на безграмотном русском, которые гитлеровцы из кожи вон лезут, чтобы доказать превосходство немецкого народа-господина над остальными народами мира.
2: Раздача хлеба.
1: И русский народ должен быть благодарен за то, что фюрер берется решать его судьбу.
2: Гитлер идет вдоль строя.
3: То есть немецкое командование, по сути, применяло тот самый старый принцип, да, старого как мир, это разделяй власти. То есть нужно было как можно больше клин вбить между разными народами, которые населяли Крымский полуостров. И, соответственно, тем самым добиться своих целей.
2: Полутемное тесное помещение за печатным станком мужчины.
1: Гитлеровской пропаганде партизаны противостояли как могли. Только в двух отрядах находились портативные печатные станки, доставленные партизанами из районной типографии. Такой станок весил десятки килограммов, и его приходилось переносить на руках, следуя за отрядом. Крайне важно было сохранить мини-типографии, не дать им попасть в руки врага.
2: Солдаты читают листовку «Народный мститель».
1: До 1942 года бумага была в большом дефиците. Печатали на какой придется. Это только к середине войны производство агиток станет централизованным.
2: Рядом с объявлением с символикой Третьего Рейха рука клеит листовку с заголовком «Враки немецкой пропаганды». Фашистские войска на марше.
1: Осень 1943 года. Командующий группой армии Юг фельдмаршал фон Клейст поставил перед командующим 17-й армией генерал-полковником Йенеке задачу уничтожить очаги партизанского сопротивления в Крыму.
2: Вдоль дороги лежат тела красноармейцев.
4: Тяжелейший был период. Это 44-й год, это где-то конец января, вот, когда начался прочес. Ну, лес голый, вот идет цепочка партизан друг за другом. Это целое соединение, представляете, сколько отрядов там идут. А самолет летит, он все видит. И корректирует огонь, и самолеты потом налетают тоже. И, в общем, тяжело было, теряли людей.
2: Мессеры над лесом.
1: Исполняя это распоряжение, оккупационные власти предприняли ряд карательных акций против партизан.
2: Григорий Четвертак, ветеран ВОВ, партизан Крыма.
5: Мы ушли, нас опять там окружили. Мы там держимся, пока у нас есть чем стрелять. А потом надо опять как-то уходить.
2: Фашист бросает гранату в окно дома.
1: Карательные акции были предприняты и по отношению к мирному населению.
2: Из окна.
1: Немцы.

0: зверства.
1: Вырывается дым.
2: Всего в годы немецко-фашистской оккупации в Горном Крыму было сожжено и разрушено 127 населенных пунктов.
1: Горящие хаты.
2: Каратели действовали с ужасающей жестокостью. Так в селе Лаки оккупанты заживо сожгли 38 человек.
1: Пожилая женщина плачет.
2: Каратели загоняли жителей в дом.
1: На ее руках.
2: После чего обливали дом бензином и поджигали.
1: Ребенок.
2: Крики несчастных долго раздавались по всей деревне. Сообщить крымчанам о зверствах фашистов должны были листовки, которые в том числе распространял в городе юный разведчик Коробков.
1: Фотокопии партизанских листовок.
3: На временно оккупированной территории партизаны, они издавали различные газеты, листовки, и через подпольную организацию они распространяли это на временно оккупированной территории. То есть они, по сути, людям открывали глаза на реальное положение дел на фронтах.
1: Полуразрушенные портовые строения. По причалу едут вагонетки.
3: Дети в основном во время Великой Отечественной войны, юные партизаны, использовались для собирания важных сведений, для разведки в первую очередь. Если говорить о партизане Викторе Коробкове, то он имел талант к рисованию, имел хорошую память. То есть он делал, видел, где немцы, делал какие-то зарисовки, и эти зарисовки уходили дальше к партизанам.
1: Высадка фашистских войск.
2: Талант художника сыграл ключевую роль в большинстве операций, в которых участвовал мальчик. В задачи разведчика входило изучение местности, прочесывание важных магистралей и проселочных дорог. Витин глаз цепко схватывал многочисленные детали, где и какое вооружение располагалось у оккупантов в той или иной деревне.
1: Витя разговаривает с командиром.
2: Одним из первых серьезных заданий разведчику Коробкову было уточнить масштаб и место вооружения гитлеровцев у деревни Бараколь.
1: Командир показывает.
2: Для этого надо было пойти в самое фашистское логово.
1: Места на карте.
2: Комбриг Куликовский поначалу не хотел привлекать детей к подобным операциям, слишком рискованно.
1: Пожимает руку Витя.
2: Но Виктор настоял, чтобы именно его послали на задание.
1: Обнимает его.
2: Только малолетние мальчишки могли крутиться возле оккупантов и не вызывать особых подозрений.
1: Берет его винтовку.
2: Сердце щемило у комбрига, когда он провожал Витю на задание. Но мальчик вернулся с подробным планом, а на следующий день фашистская техника была уничтожена.
1: Огромные взрывы.
4: Главная задача – борьба с врагом, операции на его коммуникациях, добыча разведывательных данных, наблюдение, следить за передвижением концентрации войск. Ведь партизанские отряды имели связь, радиосвязь с большой землей. И разведотдел давал задания партизанам.
1: Витя с отцом входит в землянку, на ее крыше лапник.
2: Красная армия стояла уже совсем рядом, на плацдармах у Перекопа и Керчи. Партизаны старокрымских лесов готовились к новым ударам по врагу.
1: За столом командир.
2: В землянке командира партизанской бригады Александра Куликовского не раз заходил разговор об укреплении связей с феодосийскими подпольщиками. Но кого послать в город? Это должны быть люди опытные, знающие обстановку в Феодосии, имеющие там пристанище. Выбор пал на отца и сына Коробковых.
1: Разговор происходит при свете свечи.
2: 16 февраля 1944 года
1: улицы.
2: Отец и сын Коробковы пришли в Феодосию с очередным заданием от комбрига Куликовского.
5: Это было 16-го. Они спустились сюда, в Феодосию, а 18-го были преданы и попали в гестапо.
1: Фото мужчин.
2: В городе завелся провокатор.
1: На их руках.
2: И сдал разведчиков местным коллаборационистам.
1: Белые повязки.
2: Между тем, до прихода в Крым наших войск оставалось совсем чуть-чуть.
1: Окруженная колючей проволокой.
2: Коробковых бросили в старокрымскую тюрьму.
1: Бетонное здание.
5: И однажды Виктория Карпина рассказывала, что она пошла узнать, почему так много, такая толпа около тюрьмы. Но казалось, что там, в общем-то, много было арестованных, и подпольщики там были. Ей очень хотелось узнать, где ее сын. Но тут вдруг из тюрьмы выходят два офицера немецких, а между ними Витя. Рядом стояла машина черного цвета. Витю затолкали в эту машину легковую. Туда сели офицеры. И Витя мать увидел и крикнул: «Мама, не волнуйся, нас много, мы победим».
1: Фото Вити. У него большие темные глаза, чуть оттопыренные уши.
2: Отца и сына Коробковых поместили в разные камеры. Более двух недель их допрашивали и пытали в гестапо. Во время пыток Витю избивали. Конским кнутом рассекали кожу на шее и плечах, но подросток держался достойно, не выдав своих боевых товарищей. И только после того, как приходил в сознание, переживал, не проронил ли какое лишнее слово в беспамятстве. За 5 дней до казни Вите Коробкова исполнилось 15 лет.
1: Над морем летит белая чайка, плавно колышется вода залива.
4: У греческого поэта Алексиса Парниса есть поэма «Партизаны». Враг боялся, когда с криком вы на него нападали. Но когда на допросах вы гордо молчали, это его еще больше страшило. Песня молчания, какая в ней гордость и сила, как победно она над землей гремела, за тюремной стеной и в минуты расстрела.
1: Зарешеченное окно камеры.
2: В субботу, 9 марта 1944 года, день в тюремной камере начался так же, как все предыдущие. С утра солнечный луч заглянул на несколько минут в узкое окошко камеры. Обессиленный Витя поднял руку, сжал ее, пытаясь поймать лучик. Своему сокамернику он отдал скомканный листок бумаги. «Когда выйдешь, передай маме, что я умер за родину».
1: Кадры из фильма «Поэма о красном галстуке». Мальчик со связанными за спиной руками выходит на край обрыва. Стоящие рядом двое фашистов целятся в него из автоматов. Бухта Феодосии. В волнующемся море покачивается яхта с опущенным парусом. Солнечный день. Волны накатывают на галечный пляж. Архивные кадры.
2: Спустя неделю, 16 марта 1944 года,
1: по полю скачет
2: ставка верховного главнокомандующего
1: кавалерия.
2: Приказала начать операцию по освобождению Крыма.
1: Атака пехоты.
3: А 13 апреля мы уже встречали наши танки, которые шли со стороны Феодосии.
1: По лесу движутся Т-34.
2: Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Толбухина в тяжелых боях штурмовали немецкие оборонительные укрепления.
1: Бой в горящем городе.
2: 9 мая они полностью освободили Севастополь. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
1: С фасада здания спиливают символ Третьего рейха.
3: Операция по освобождению Крымского полуострова отличалась хорошей координацией действий сил Черноморского флота, сухопутных сил, огромный вклад партизанского движения. И если сравнивать, за 35 дней мы освободили весь Крымский полуостров. Что касается Севастополя, в 41-42 годах немцам понадобилось 250 дней, чтобы захватить город. А в 44 году советская армия потратила 3 дня на освобождение Севастополя.
1: Бюст Вити Коробкова.
2: Указом Президиума Верховного Совета СССР
1: на его шее
2: Витя Коробков посмертно был награжден медалью за отвагу.
1: Красный галстук.
2: В 1977 году в средней школе номер 4, которая носит имя Виктора Коробкова, открыт музей пионера-разведчика.
1: Старая парта.
2: В нем сохранена парта, за которой учился мальчик.
1: В школьном классе.
2: Его именем названа прилегающая к школе улица. В послевоенное время в Феодосии в сквере на улице Горького был установлен памятник Коробкову.
1: Памятник Вите.
2: Сбор средств на его строительство был организован по инициативе местных комсомольцев. Монумент изображает мальчишку, который крадется вдоль стены со свернутой листовкой в руках. На постаменте высечена надпись: «Славному пионеру-партизану Вите Коробкову, который погиб в борьбе с фашистскими захватчиками 9 марта 1944 года».
1: Горы Крыма.
2: Правда, с развалом СССР подвиг пионеров-героев был на Украине даже не принижен, а очернен.
1: Пулемет «Максима».
2: Многие памятники были разрушены.
1: На вершине горы.
2: Не только временем и короткой памятью, но и вандалами.
1: Памятная табличка.
2: Патриоты Крыма за собственные средства восстанавливали памятники крымским партизанам.
1: Рядом красный флаг.
2: Но после референдума 2014 года, когда большинство крымчан проголосовало за присоединение к России, ситуация, к счастью, изменилась.
1: Современный Крым пора.
2: В крымских школах возобновлены уроки мужества, где школьники, как и 50 лет назад, изучают историю Великой Отечественной.
1: Фотографии.
2: По геройским поступкам своих сверстников.
1: Пионеров-героев. Вид на Артек с высоты птичьего полета.
2: Современный Артек теперь также принимает ребят по бесплатным путевкам за достижения в учебе и творчестве.
1: На артековцах.
2: Сегодняшние артековцы.
1: Синие куртки.
2: Изучают историю страны.
1: Песочные брюки.
2: Чтят память о героях Великой Отечественной войны, среди которых и разведчик Виктор Коробков.
1: Бюст Вити в аллее героев артековцев.
0: Не ради себя он это делал, а ради других.
1: Дарья.
0: Ради других людей, чтобы ради жизни.
1: Кочнева.
6: В детстве очень страшно умирать.
1: Васильев.
6: Человек.
1: Артемий.
6: Не познал, что такое жизнь, и на таком счастливом отрывке времени, как детство.
1: Листовка Артема Артемьев, 1924-45.
6: Умирает, это очень страшно, это тяжело представить.
1: Фотография пожилой женщины в белом платке.
7: Дорогая мама, не сердись на меня. Давно собирался тебе написать, и все как-то времени не хватало. Куда оно летит, это время? Не успеешь оглянуться, и день прошел. Но ты не думай, что я о тебе забыл. Нет, я каждый день вспоминаю тебя и папу. Каждое утро ругаю себя. Как же я до сих пор не написал домой письма? Вот вчера дал слово. После завтрака сажусь и пишу. Позавтракали, ребята кричат. Едем кататься на катерах. Ну как можно, мамочка, не поехать? А вечером опять нашлось какое-то неотложное дело. И так, мамочка, каждый день. И дней таких прошло уже 7. Но сейчас все бросил и пишу тебе. Меня здесь сразу же художником сделали. Плакаты рисовать, стенгазету оформлять. Я не против. Июнь 1941 года. Артек. Твой Витя.
1: Фотография Вити Коробкова. Вечер. Современный Артек. Артековцы идут по улице. В руках фотографии участников войны. Взрослых и детей. Партизан и солдат. Впереди идет вожатый с красным полковым знаменем с изображением серпа и молота. Многие артековцы несут горящие свечи. На фоне вечного огня, снизу вверх, движутся титры. Авторы сценария. Людмила Касаткина при участии Юлии Лавряшиной. Режиссер-постановщик. Людмила Касаткина. Операторы. Серафим Федоров, Николай Тарханов. Звукорежиссер перезаписи. Дмитрий Чернов. Композиторы. Андрей Хрипунов, Максим Кравченко. От автора за кадром. Александр Клюквин, Никита Касаткин. Продюсеры. Людмила Кубарева, Ирина Касаткина, Николай Бородачев, Вячеслав Тельнов, Алексей Муратов. В фильме использованы видеоматериалы из ВБУК Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов РГАКФТ. Конец фильма. ООО «Sunrise Pictures», 2018 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта «Восфильм».
8: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Вы слушаете Радио ВОС.
9: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас представитель лирического шансона, эстрадной песни, автор-исполнитель, в прошлом экс-участник группы «Лесоповал» Олег Гонтарь. Добрый день, Олег.
11: Добрый день.
10: Олег, что я еще не назвал? Чем ты еще занимаешься?
11: Ну, помимо того, что ты озвучил, и вот до «Лесоповала», и вот когда я уже вне состава, у меня достаточно много моих авторских проектов. Ну, основной такой приоритетный жанр — это, конечно же, да, шансон, продолжение. Вот, немножко в своем ключе, да, более лирический такой. Вот. Ну, есть также проекты у меня музыкальные и в жанре поп. Это вот довольно давно я делал такой. И есть на английском языке. Есть такой проект духовного песнопения. То есть это больше с Богом связано. И, то есть у меня разноплановые достаточно такие проекты есть.
10: Давай, прежде чем мы продолжим нашу беседу, послушаем какую-то первую песню.
11: Первую? Ну, думаю, с чего? Начнем с «Нелегалочки».
10: Итак, друзья, Олег Гонтарь. «Нелегалочка» на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Олег Гонтарь, дорогие радиослушатели, сегодня в гостях в программе «Звездная гостиная». Скажи, пожалуйста, вот твои такие поиски творческие, постоянные, да, и поп-музыка, и шансон, и лирический шансон, какие-то другие жанры были. С чем это связано? Ты долго не мог найти себя. Вот мне кажется, то, чем сейчас ты занимаешься, оно как-то вот более цельно, что ли, более ты, мне кажется. Вот, ну вот, мне кажется, ты сейчас себя обрел наконец-то. Или ты просто в разные времена разный, как вот понять?
2: Ну, это достаточно длинный путь этого творческого становления. Начался он еще в начале 90-х. И, конечно же, как ты и сказал, большинство из этого это был поиск себя первые 10-15 лет точно после этого. То есть я пробовал разные стили, разные тексты, писал песни. То есть, ну, это была такая практика музыкальная больше для меня. Я сейчас эти проекты слушаю, так, немножко они где-то наивные, немножко где-то такие вот. Ну, в них зато есть вот то, что уже, наверное, во многих сейчас не услышишь. Может быть, какая-то просветленность какая-то, может быть, сейчас...
1: Романтизм, да, романтизм, искренность.
2: Да. То, что в 90-х превалировало вообще в искусстве, это было. Вот. И тогда вот я слушаю сейчас старые эти проекты, они эти вот угадываются, эти вещи. Сейчас это более, конечно же, зрелая уже музыка, зрелые тексты, ну, и, естественно, у меня, я даже скажу чисто технически, голос в работе в лесоповале у меня немножко как бы ушел тесситура вниз, и, естественно, такой более баритональный, более...
1: Более брутальный,
2: да,
1: мужской.
2: Такой, да, то есть, ну, как бы лесоповал, он как бы к своему обязывает и ориентирует совершенно.
1: Скажи, как ты попал в лесоповал? Не каждому повезло бы. Вот все-таки многие бы хотели, наверное, попасть. Как ты пришел?
2: Ну, до этого мы очень хорошо дружили. Я скажу, не в прошедшем времени, сейчас дружим со Славой Величковским, с которым мы познакомились еще задолго до того, когда он даже туда пришел в группу. Мы работали там в ресторане в одном, ну, там познакомились и сдружились так. И вот какое-то время прошло, когда он уже был в группе, вот, и как раз вот освободилось место клавишника поющего. Он мне, недолго думая, он мне сразу же предложил. В тот момент как раз у меня таких, ну, никаких других идей, да, по работе там этого не было.
1: И... Да и потом, наверное, престижно было поработать в таком коллективе.
2: Ну да, естественно. Но для меня это вообще было очень, как сказать, для меня по-новому, потому что я до этого особо в жанре шансона, ну, мало работал и мало что-то делал.
1: Ну, в ресторанах приходилось как раз ресторанная школа. Все говорят, что это хорошая школа, на самом деле. Потому что ты играешь то, что тебе попросила аудитория, правильно? То есть это и...
2: Безусловно.
1: Разножанровость, это нужно уметь быть таким коммуникабельным. То есть где-то даже, если ты не знаешь песню, ты не должен признаться, где-то быстро ее найти и как-то ее спеть, попытаться все равно. Вот, поэтому как бы рестораны стесняться не надо, школа хорошая была.
2: Я не стесняюсь. Я всегда в пример привожу, да. И клубы, рестораны, это школа самая лучшая, считаю. Мы с 90-х как начали, вот, и она хорошо дала нужную такую вот именно профессиональную волну нам для того, чтобы мы это уже себя потом воплощали в разных ипостасях.
1: Ну что ж, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении, как она будет называться?
2: Давайте послушаем «Бог поругаем, не бывает».
1: Это очень такая, я бы сказал, правильная песня, и давайте отнесемся к ней с вниманием, дорогие радиослушатели. Эта песня звучит на волнах Радио ВОС в исполнении Олега Гонтаря.

Бог поругаем не бывает. Вокруг все чаще говорят, но от тоски ты убегаешь, где рампы огоньки горят.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Сегодня в «Звездную гостиную» приехал Олег Гонтарь, экс-участник группы «Лесоповал», человек ищущий, человек философски настроенный. И сегодня главное, что человек вот не отрицает божественной природы вещей. Мне кажется, вот путь любого человека – это испытание, которое тебе дает судьба, да? Скажи, пожалуйста, какие вот в твоем детстве, думал ли ты, что вот ты придешь к тому, к чему ты пришел? Какие были мечты в детстве? Как оно прошло? Где оно прошло? Расскажи немножко о своем детстве.
2: Детство у меня прошло в моем родном городе, в Мариуполе, уже в небезызвестном. Сейчас по всему миру, как он стал известен, вот все здесь с недавними событиями. Но это на тот момент был, конечно, совершенно другой город, другая атмосфера, другая обстановка. Ну, очень яркие воспоминания из детства. Море рядом. Мы весь день практически либо на море мы там с родителями, либо мы на улице. И, конечно же, такого обилия там развлечений, клубов, культурных там мест, где мы могли бы себя определить в то время, ну, не было, во-первых. Ну, во-вторых, были немножко другие в детстве интересы, конечно же. Вот. Но скажу, что к музыке мою склонность, мои данные определила еще моя бабушка, светлая память, папина мама. И она как раз, у нее такой интересный был инструмент, называется физгармония.
1: О, это редкий инструмент,
2: да,
1: старинный.
2: Да, это очень такой древний. Но он такой интересный, вот это вот.
1: Это между клавишами, между клавишным инструментом как бы и гармонию, да?
2: Да. И притом ногами управляется просто на педалях. То есть вот артрита не будет точно. Вот. И вот этот уникальный инструмент, она вот на нем играла, любила на нем играть, и как-то вот обнаружила, что, оказывается, у меня есть слух. Я даже так уже, конечно, не помню, но она как-то определила, даже что у меня есть и данные для пения. И вот это, можно сказать, были мои, ну, первые для меня знаки были, что я, оказывается, могу это делать. И как-то я спустя многие годы, я уже как-то вот это себя уже по-новому ощутил.
1: Этого все полного. Дороги поющих людей, которые действительно добились каких-то результатов в своей деятельности, все ведут в Москву. Как ты в каких годах попал в Москву и как, с кем начал сотрудничать, работать? Вот это вот расскажи, пожалуйста.
2: Ну, первые годы, это, как я и сказал, были, да, 93-й год, это было как раз событие вообще интересное. Мы попали в Москву, приехали в самый путь, разгар, как раз, когда вот это вот менялось старое на новое такое. И мы как раз застали, как говорится, все эти события непосредственно. Но вместе с тем активно искали тогда работу и как-то нашли там постепенно одно-два места там по подменам. Сначала в ресторанах работали. И, естественно, первая ресторанная практика была многолетняя достаточно. То есть так, чтобы с кем-то сразу первые годы начинать работать, мне, конечно, еще я не успел набрать ни оборотов, ни опыта, ничего в плане творчества, в плане студийной какой-то работы. Но спустя годы вот дал мне Бог такую вот встречу. Вы знаете, был такой композитор небезызвестный Олег Сорокин. Это группа «Девчата», он основал ее очень-очень давно. Ну, наше поколение, ты помнишь, наверняка,
1: да,
2: все его знают. «Чтоб не пил, не курил», песня была известна. Вот, и мы с ним как-то начали работать. Он послушал мои даже тогда первые эти аранжировки. Ему понравилось то, как я это вижу, делаю. И мы начали с ним работать. Вот я записал с ним несколько альбомов для «Девчат». Его сольные какие-то писал песни тоже. Ну, в основном, как аранжировки. У него была студия, он записывал. Вот. И вообще вот с ним мы очень хорошо так работали вместе и дружили. Это вот из таких вот первых моих контактов. Ну, потом вот, наверное, основное все равно уже началось с «Лесоповала» много лет спустя.
1: Потом ушел ты из «Лесоповала», и какие первые вот шаги были, что ты решил делать? Что это было за период такой вот после «Лесоповала» уже? Ты почувствовал, что ты хочешь выражаться как-то по-другому? То есть, ну, вот я имею в виду, как ты себя обрел сегодняшним, как ты к этому пришел?
2: Ну, в принципе, конечно же, хотелось, потому что у меня, ну, видение было намного как бы шире, чем просто эта ниша шансона, потому что у меня более, как я сказал, более такой лирический, и я все равно люблю экспериментировать, то есть какие-то делаю там симбиозы, там стили вообще могу сделать.
1: Да, у тебя такие не самобытные аранжировки, я бы сказал.
2: Да, вот я как-то вот одно время мне немножко как бы уже и перестало хватать времени и сил на то, чтобы это развивать. Но не развивать это я уже не мог уже себе позволить. И как-то настал момент, когда уже особо, ну, как бы мне было трудно это совмещать. Вот. Ну и по здоровью, честно сказать, я по гастролям уже немножко мне не позволяло уже здоровье особо.
1: А тогда гастроли были очень жесткие, графики такие.
2: Ну, так, ну, я скажу, что в сравнении, может быть, с другими артистами не такие жесткие и частые, но мне хватало на то, чтобы вот у меня сбои были в здоровье, в режиме, и этого как-то вот меня это тоже очень сильно как бы скорректировало по жизни. Вот, поэтому я начал заниматься больше студийной работой, своими проектами, вот, и развивать эту тему.
1: А каким артистам ты еще делал аранжировки, раз ты это умеешь делать, наверное, с кем-то еще сотрудничал?
2: Ну, плотно, я бы сказал. Ну, в основном это артисты такого не первого эшелона, там, с Москонцертом, вот, по этой линии. Ну, из известных даже сейчас вот не помню.
1: Может, ну, Москонцерт когда-то был, конечно, ну, в прежние времена.
2: Да, это другая немножко
1: другая история была, да.
2: Да.
1: Ладно, не будем о грустном. Все меняется, все течет, да. Как бы сказать. Но мне кажется, все, что не делается, все к лучшему.
2: Абсолютно.
1: Давай послушаем еще какое-то из твоих произведений.
2: Ну, «Лукавый наказ» такая тоже своеобразная песня, я думаю.
1: Ты автор слов и музыки здесь, да?
2: Мои песни, моя музыка в основном. Тексты пишет вот либо моя вот жена Лика Вулле, либо тексты моего тоже товарища Владислав Илларионов есть такой. Uh-huh. Ну, он такой обычный, как говорится, не из мира искусства. Но тексты у него такие тоже достаточно глубокие.
1: Так, сейчас вернемся к супруге после этой песни. Итак, как называется?
2: «Лукавый наказ».
1: Слушаем на волнах радио ВОЗ.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: В «Звездной гостиной» сегодня Олег Гонтарь. Олег, вот ты там сказал, что жена пишет песни многие, тексты, да, я имею в виду. Угу. Как это так вышло, вот такой семейный тандем такой сложился?
2: Ну, мы с самого начала, в принципе, с ней, вот первые пробы, то, что я сказал, угу. мы начинали с таких попсовых песенок, она, в общем-то, тогда, можно сказать, весь этот альбом, который был самым первый, она, в общем-то, это ее тексты. «Ты и я», мы назвали этот альбом, да, и как раз вот все песни практически на ее тексты были.
1: Я, дорогие радиослушатели, предлагаю вам подписываться в соцсетях и на Ютубе, и в ВКонтакте на нашего сегодняшнего гостя Олег Гонтарь. Легко найти. Вот, слушайте его песни. Я думаю, что самое главное в этих песнях, во-первых, это то, что они как бы немножко, на мой взгляд, вне времени. Почему? Потому что такая песня могла бы звучать 5 лет назад, и еще через 10 мы можем ее послушать. Потому что самое главное есть искренность, содержание и какая-то, знаешь, вот такая вот легкость восприятия. Потому что некоторые песни слушаешь, да, вроде бы модный такой саунд, какие-то вот эти вот, сейчас, знаешь, много электроники, многие вот это вот все как бы где-то какой-то перебор. А здесь вот золотая середина, такой вкус, такая какая-то... Ну вот, на мой взгляд, самое главное, вот благозвучно и душевно, душевно. Вот как, скажи, пожалуйста, вы песню записываете, как ты над ней работаешь? Что является вот критерием того, что вот, допустим, песня состоялась, она уже записана, ты же должен ее пропустить через себя, естественно, как любой профессиональный певец, ты должен почувствовать, потом же аранжируешь ты сам. Вот как ты чувствуешь, что песня уже готова, все, она вот имеет завершенный вид, под ключ сделана, как говорят профессионалы?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что вот Лика, да, вот как автор, она начала, как я сказал, вот с этих песен, и продолжила вот, в том числе вот этими уже, я бы сказал, зрелыми шансонными такими текстами. И меня, конечно, вдохновляет то, что эти песни тоже из ее подачи, она как-то изначально это чувствует. И я в музыке это подхватываю. И я сразу же на этапе, как я бы сказал, первых вот сочинения там гармонии, да, мелодии, я, в принципе, уже вообще вижу, как оно должно быть на выходе. То есть у меня эта картинка, она уже как бы присутствует. Вот. И поэтому мне уже легко делать аранжировку уже. И...
1: Сколько вы вместе записали уже песен?
2: Ну, в общей сложности уже, так сейчас скажу. Это при том, что мы еще делали альбомы с переводом на английский язык. Uh-huh. Я с этими альбомами... В общем, песен 40-45. Это вот у наших...
1: Ну, это серьезный такой багаж уже.
2: Да, да. Ну, просто еще мало кто это слышал, потому что я еще вот, кстати, может быть, многие не знают, сейчас планирую открытие своего авторского ресурса и как автора, и как студии моей. Uh-huh. Вот там будет выложен тоже весь материал, и как раз вот и песни, и все, все проекты, проекты там будут представлены. Поэтому, кому интересно, добро пожаловать.
1: Замечательно. А как тебя найти? Вот, то есть это в социальных сетях надо подписываться?
2: Ну вот, да. И у меня есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке у меня в основном вот эти два основных аккаунта. Вот. И YouTube, конечно, канал. И второй у меня канал параллельный есть, именно студийный, OG Muse. Вот. Ну, я думаю, что я все это уже серьезно буду анонсировать, когда и там, может быть, что-то и рекламу придется. Ну, я думаю, уже более будет это все угу. поставлено нормально.
1: Я желаю тебе больших творческих успехов, потому Спасибо. Что то, что вы делаете, это от души и искренне. И на самом деле в интернете это уже пользуется достаточным спросом. Люди слушают. Я мониторил некоторые сети. Все это действительно... Понимаешь, народ не заставит слушать то, что ему не нравится. Вот, а люди выкладывают, делятся и так далее. И я думаю, что обязательно новые вот эти шаги, они будут успешными. Давай послушаем еще одну песню.
2: «Недолет, перелет». Эта песня, кстати, как раз вышла под одноименным альбомом, на который у нас была презентация, когда я еще был в группе. И, в принципе, вот она является заглавной, называется «Недолет, перелет».
1: Слушаем и наслаждаемся этой песней на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Олег Гонтарь сегодня гость, соучастник группы «Лесоповал», творческий человек, который искал себя в разных жанрах, который, самое главное, несет сегодня нам осмысленное творчество, зрелое и, на мой взгляд, такое и философское, и в то же время умиротворяющее. Скажи, пожалуйста, вот какая основная идея? Вот сегодня, понимаешь, проблема нашего времени, мне кажется, вот согласись или вот на эту тему поразмышляй. Проблема нашего времени сегодня это в том, что огромное количество артистов, исполнителей и так далее сегодня ежедневно вот выкладываются тысячи, не песен даже это называется сегодня, а треков. Тысячи треков сегодня выкладываются в интернет, которые создают такой некий белый шум, и наши люди, они как бы уже вот просто, понимаешь, они, во-первых, устали многие от прежних артистов, которые уже просто не вылазят из ящика, да? И в то же время хочется что-то новое найти. Ну, как найти в этом хаосе? Как найти вот твое отношение к тому, что происходит? Как бы мне кажется, что мы уже наслушались хаоса, и все, может быть, вернется на круги своя, мы вернемся к душевной, светлой, какой-то доброй музыке.
2: Ты знаешь, ты повторил сейчас эти мысли, которые у меня уже много лет, можно сказать, и в душе, и в сердце. Я это чувствую, вот то, что сейчас действительно эта тенденция такая, как ты сказал, белый шум. Это действительно так. К сожалению, сейчас на драйв, на ритм, на это основной акцент, и у людей самое главное, чтобы это их начало вот двигать, качать, как они говорят, да. А вот смысл люди отодвинули чуть ли вообще не на последнее место. Это неправильно. То есть эта тенденция уже много лет. Если в 90-х, я помню, ну, вспомню, да, это время прекрасное, mm-hmm. когда смыслу, я думаю, как минимум 50 на 50 было,
1: да,
2: распределение,
1: конечно.
2: Музыка, смысл, то сейчас этот баланс сдвинулся, я не знаю, чуть ли не 90 на 10 в сторону музыки. Вот. То есть вот у меня такое видение, и у меня вот та же надежда, как у тебя, она у меня есть, что все равно вот это опять вернется, и кто, если не мы, будем этому содействовать?
1: И знаешь, еще хотелось вот о чем сказать, что надо своим примером. Своим примером надо вот... Мы можем критиковать кого-то, но это не стоит делать, потому что, знаешь, неправильные шаги, когда начинают что-то резко запрещать, сказать, вот да, этому да, петь да. нельзя. Да. Сразу же возникает интерес к этому коллективу. Пусть они поют дальше, бог с ними. Но вот, знаешь, действительно, то, что лезет сегодня из рекомендованных всяких там на разных ресурсах талантища вот эти, да, поражаешься, насколько мы уже низко-то упали. Уже дальше некуда падать, казалось бы. Но падение какое-то продолжается. Я вот смотрю вот первые строчки некоторых хит-парадов в интернете, да, и меня поражает. Думаю, неужели это слушает наш народ? А оказывается, нет. Все дело в том, что все зависит от того, как мы проплатим тот или иной
2: безусловно,
1: трек.
2: Конечно.
1: Настолько он и поднимется.
2: Естественно.
1: То есть, скажем, если определенная сумма, то миллион человек это послушает. Хочет или нет этот миллион послушать эту композицию, но он ее прослушает. И кто-то скажет, глянь, это же модно, давайте будем, значит, слушать. И вот если это более-менее какое-то удачное там сочетание ритма и каких-то, я бы не сказал, там, стихов какого-то содержания удачное более-менее, да, бывает благозвучно. Значит, это шлягер, все. И покатило, она долбит. Но тут на смену приходит другой, проплата пошла, этот пошел на низ, вверх поднимается новое чудовище, я бы сказал, музыкальное. Ну, это нормальный, наверное, процесс такой, когда все было предано свободному рынку. Но люди, понимаешь, они все равно остаются людьми. И наша природа, она стремится все-таки к душевности, к смыслу, к содержанию. Потому что вот это все вот лично мне уже надоело. Я смотрю, что молодежь, я вот тоже бывает выступаю на концертах, молодежь уже тоже начинает прислушиваться, и они чувствуют разницу. Ну, люди разных поколений. Вот твоя позиция, вот ты, понимаешь, вот мне кажется, мы должны нести что-то светлое, доброе, вечное, а потом уже судьба нас рассудит, что останется, что уйдет.
2: Да, безусловно, и это абсолютно точно. Вообще, любой творческий человек, любой композитор, исполнитель, если у него этот Богом данный ему дар, он, ну, просто, я бы даже так вот сказал четко, он, это его долг, это его перед Богом обязательство, потому что это ему не просто так дано.
1: И это ответственность, правильно?
2: Да, абсолютно, абсолютно так. Ну, просто основная масса этот дар, этот талант разворачивает себе на пользу, там, себе на славу, себе там, ну, как угодно, но не Богу. Вот. И в этом весь корень, я считаю, всех вот проблем, которые сейчас мы имеем в искусстве и всего остального. Потому что все, что с Богом, это вечно. Абсолютно. Это никто это не может оспорить. А вот это то, что ты сказал, да, проплатил, крутят, не проплатил, отодвинули, пошел следующий.
1: И забыли
2: это,
1: уже.
2: Да, да, это конвейер. Но конвейер, ну, естественно, какая тут вечность может быть. Он все, его забыли через месяц.
1: Ты знаешь, когда мне говорят, вот там, я вчера с одним продюсером по телефону разговаривал, он говорит, вот у меня сейчас гастроли, там, значит, такой певец. Я первый раз услышал его имя, думаю, дай посмотрю. А он на первой строчке хит-парада. Он, оказывается, давно работает. Может быть, там есть какие-то хорошие песни. Но то, что я услышал, оно вторично, во-первых, уже это было как бы. Но 600 тысяч просмотров за какой-то короткий срок. Естественно, это все проплачено.
2: Понятно,
1: что проплачено, и теперь они собирают плоды, скажем так, свои проплаты. А вот то, что мы сейчас, знаешь, вот я слышу от многих людей, говорят, а мы ищем как раз вот то, чтобы нам понравилось, то, что нам по душе. И вот как раз вот сегодня человек сидит напротив меня, который действительно заботится о душе, заботится о том, чтобы принести нам что-то вот из того, что нам дорого, и который говорит о вечных ценностях. Я предлагаю еще послушать одну песню.
2: Так, это у нас будет сейчас «Тайная вечеря». Это вот еще одна песня из репертуара Лиса Павлова. Одна из песен, которую я написал на стихи Танича. Песня такая, я бы сказал, достаточно тяжелая и в то же время актуальная для многих о предательстве.
1: Да, это извечная эта тема, потому что близкие, это, в смысле, посторонние люди на нас не предают, враги. Нас предают близкие, друзья. Вот. И скажи, пожалуйста, вообще вот в группе Лиса Павлова, как тебе работалось, прежде чем послушать? Слушаем сейчас эту песню. Как тебе работалось? Имеется в виду, вот какие там были требования? Сложно ли было работать или легко? Вот об этом периоде немножко еще два слова.
2: Ну, требования в основном исходили, естественно, из как говорится, из Лидии Николаевны, да, Козловой. Вот. И она, как можно сказать, как продюсер или руководитель, даже скажу больше, художественный руководитель. Uh-huh. Вот. То есть это как бы критерий основной. Она меня и принимала в коллектив, то есть тест был достаточно жесткий с ее стороны. Вот. Ну, слава богу, я спустя там какой-то период у нее утвердился уже как кандидатура, она меня уже спокойно взяла в качестве и вокалиста, и клавишника. Вот. Ну, в принципе, если говорить об атмосфере, да, вот в коллективе вообще, все было разношерстно достаточно. На протяжении всей моей работы, вот сколько я был в группе, это почти 8 лет без малого. Были разные и радостные моменты, и не очень, и такие, кстати, моменты тоже, вот, когда... Ну, такие,
1: все
2: не,
1: бывает,
2: не хочется, да,
1: да,
2: озвучивать. Вот. Но это коллектив, это люди. Ну что ждать? Опять-таки на почве разделения, как говорится, и духовного разделения. Одни одно разделяют мировоззрение, другие другое. Естественно, это все равно внутренний конфликт. Он всегда, может быть, и где-то чувствовался. Ну и были какие-то такие нюансы, которые, в общем-то... Ну, я, честно сказать, я стараюсь это сильно долго в себе не держать и все-таки склонен все-таки помнить больше хорошего. И слава богу, что я сейчас поддерживаю со мной частью ребят очень хорошие дружеские такие отношения, и мы общаемся по сей день.
1: Ну и потом никакой опыт не бывает, как тебе сказать, таким лишним. Значит, ты должен был это пройти, и ты многое приобрел, мне кажется, и тембральность, и характер какой-то, все равно это коллектив, это испытание. Работа в коллективе — это испытание. Вот эти вот какие-то трудности, нетрудности. Вот этот период все равно, мне кажется, за все надо благодарить
2: абсолютно
1: судьбу.
2: Правильно.
1: Поэтому
2: абсолютно.
1: Вот слушаем эту песню. Еще раз ее объяви.
2: «Тайная вечеря».
1: «Тайная вечеря». Значит, Олег Гонтарь в группе «Лесоповал».

Мы жизнь живем чужую, как свою. Ну вот и наконец моя дорога в привычную сползает колею.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Олег Гонтарь, как я уже не раз сказал, экс-участник группы «Лесоповал», но сам по себе очень интересная, яркая такая фигура, личность. Я думаю, что мы услышим еще много новых хороших песен. Мне, знаешь, очень приятно, что у вас такой с женой вот творческий тандем. Вы как-то дополняете, мне кажется, творчески, глядя со стороны на песни, чувствуется вот эта какая-то сбалансированность, что ли, и звучание, и смысла, и содержание. И хочется пожелать тебе, во-первых, творческих успехов, чтобы все твои планы, связанные с студией, с каким-то продакшеном и с какими-то с какой-то деятельностью, они обязательно сбылись, осуществились. А если мы чего-то хотим, это обязательно случится.
2: Спасибо
1: большое. И оставайся таким же искренним, открытым человеком творческим, который несет в мир свою частицу добра, частицу своей души. Вот.
2: Спасибо,
1: и семейного
2: спасибо.
1: Счастья. Будь счастлив и творческих успехов.
2: Благодарю.
1: Всего доброго.
2: Всего хорошего.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Эмблема киноконцерна «Мосфильм» — скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Московского Кремля. Шестое творческое объединение. Молодая женщина рассматривает свое лицо в зеркале. Проводит пальцами по лбу, разглаживая морщины. Неодобрительно смотрит на их количество. Печально улыбается.
3: Ничего.
2: Марина Ниёлова в фильме «Дамы приглашают кавалеров». По мотивам рассказа Льва Славина «Кафе Канава». Магазин. Две продавщицы одевают манекены. Грузчик несет огромную коробку.
4: Разойдись!
2: Задевает посетителя, примеряющего пиджак.
4: Ты что, ослеп, что ли?
2: Задевает еще раз.
4: Да что ты...
2: Мужчина оценивает, как сидит на нем пиджак. Он ему мал, а рукава коротки.
4: Нюр!
3: Чего?
4: Другого нет, что ли?
3: Все на вешалке. Так... Гражданочка.
4: Нюр.
3: Ау.
4: У нас тут билеты распространяли на мотогонщика. Разойдись. Я два взял. Пойдешь?
3: Ты что-то выпил, что ли? А? Ну-ка.
4: Почему это выпил? Просто тебя приглашаю на культурное зрелище.
3: Эх ты. А зрелище-то примитивное.
2: Продавщица Нюра, худенькая девушка с русыми прямыми волосами, вешает табличку «Перерыв на обед» на входную дверь.
3: Че такой мрачный?
2: Подходит к грузчику.
4: Так.
3: Так. Все потому, что встаете все неправильно.
5: Чего?
3: Чего? Чего, говорю, например, когда будильник прозвонит, сразу вскакиваешь?
5: А ты что ли, не сразу?
3: Вот именно. Ложись-ка, покажу. Ложись, ложись. Чего боишься-то?
5: Люди смотрят.
3: Ну ладно, никто не смотрит.
2: Он ложится на спину на прилавок рядом с кассовым аппаратом.
3: Так, прозвенел будильник, потянись как следует.
5: Чего?
3: Потянись, говорю, как следует. Ноги вытяни так, чтобы были видны носки. Посмотри на них внимательно и скажи: с добрым утром, ножки.
2: Посмотрев на нее, как на ненормальную, встает обиженно.
3: Ну что-то я не понимаю. А я читала, говорят, помогает. Три раза сделаешь, целый день настроение хорошее. Да ну тебя.
5: А ты что ли на свидание собралась?
3: Не на свидание.
5: Ох, Позднякова.
3: Да дядя с тетей смотрит, встречают. Ой, ну не разве.
2: Нюра с родными идет по улице.
6: Артистов разных полно. Так интересно. С самим Магомаевым раз на катере
3: катались. Ну а как море-то? Море-то какое?
7: Ой, Нюр.
6: Отличное море.
7: Море, ты знаешь, оно какое-то ласковое и очень теплое. А потом голубое-голубое.
6: Да ладно, что молчи. Чего уж. У нас ведь путевки до 20-го
3: были. Да, чего так рано приехали-то?
6: Да, он все из-за него. Напился, что ли? Дельфином упал.
7: Да нет.
6: Как интересную экскурсию
7: испортил. Не пил я.
6: Что не пил?
7: Не пил. А ты знаешь, Нюр, экскурсовод такие интересные вещи про дельфинов рассказывал. Вот. Они очень умные. И даже, возможно, говорят, они разговаривают, только мы их не понимаем. Я смотрю, один мордашку из воды высунул, и вроде мне что-то сказать хочет. Вот хочет сказать.
6: Прям так тебе а хочет не... сказать.
7: Да-да. А я не слышу, потому что орут вокруг. И я наклонился к нему, чтобы услышать. Ну, поскользнулся и упал.
6: Да скользишь ты у меня. Дай только до дома добраться. Знаешь... От такой красы уехали, просто сказать не могу. Кругом цветы, пальмы и все такое пахучее. И люди там какие-то другие, знаешь, солнце, что ли, на них влияет. А мужики такие прямо вежливые, обходительные. Мой мне даже один раз цветы подарил.
7: Два.
2: Навстречу им маршируют военные. Офицер отдает им честь и улыбается Нюре.
3: Здрасте.
2: Родственники оборачиваются.
6: Это кто ж такой?
3: Виктор, его к нам недавно перевели.
6: Интересный какой.
8: Орел.
6: А не женатый?
3: Холостой.
6: Он за тобой ухаживает, что ли?
3: Так.
6: Ой, ну очень подходящий, правда?
8: Да.
6: Подходящая кандидатура.
8: Да, вы...
6: Ты уж не выбирай.
8: Выходи.
6: Да выбираешься. Ну,
8: парень-то какой, орел.
9: Званый обед у Нюры дома. Виктор и дядя с тетей.
3: Катушечка, а что салат не пробуете?
10: Сейчас пока.
11: Сама готовлю.
3: А колбаски?
11: Сама.
6: Это я виновата.
11: Вот, сама готовлю.
6: Сейчас положу. Положить?
3: Ой, пирог-то у меня. Дарочки.
11: Ой, хлопотунья. А шьет как?
10: А вы что же, Петр Тимофеевич, совсем не пьете?
6: Совсем.
10: Нет, надо же. Повезло вам с мужем.
6: Повезло.
10: Угу.
6: А вы что же, увлекаетесь?
10: Нет, ну что вы. Так, по праздникам. Ну, иногда, в обед, для аппетита.
11: А может, и мне попробовать, а? А то в последнее время, знаете, аппетита совсем нет.
6: Попробуй.
10: Угу.
9: Дядя берет рюмку, но тут же опускает, встретив взгляд жены.
11: Нет, что-то не хочется.
6: Прошу. Какой красавец.
10: Это же произведение искусства.
11: Сама пекла, а шьет как.
6: А что, Виктор, вы женаты-то не были?
10: Ни в коем случае.
6: Виктор, что это вы? Ну а что, видный мужчина, при хорошей должности, и зарабатывает, наверное, достаточно.
10: Хватает.
6: Ну, значит, характер нерешительный.
10: Нет, характер-то у меня ого-го. Уж если мне кто приглянет, спеши, пропало.
11: Да?
10: Тут же в ЗАГС. И кранты. Правда, я с этим не спешу. Не так-то просто выбрать себе настоящую боевую подругу.
3: Да, я вас очень хорошо понимаю. Брак – это такое ответственное дело. А я тоже замуж не тороплюсь.
11: Вот дает, а? Ты смотри. 30 лет девки никто не берет, а она не тороплюсь, не спи. Ты чего?
6: Ты бы выпил, Петя. А то сидишь трезвый, как сыч.
8: Ага. А что? Это я могу.
3: А я предлагаю тост.
6: Нюра! Ой, да у тебя гости.
9: Входит девушка.
6: Здрасте всем.
3: Здрасте всем. Пришел. Познакомьтесь-ка. Это вот Виктор.
11: Это соседка наша.
3: Это моя подруга Раиса.
6: Взаимно. Нюра, я к тебе за выкриками сижу.
3: Да ладно, еще как это
6: бежать не надо. Ну, некогда, ну, честное слово, некогда.
3: Попробуй пирожка, а потом нам Раиса споет. Она замечательно поет и играет на гитаре.
11: Ой, как она поет, а шьет как.
10: Любопытно послушать.
12: Колышется дождь,

0: Нюра выходит провожать Виктора.
1: Ну что ж, от души повеселились.
2: Ну что, я сегодня не в ударе была.
1: Нет, нет, нет, от души. До свидания.
0: Пожимают руки.
2: До свидания.
1: Вы знаете, а я, кажется, нашел свою боевую подругу.
0: ЗАГС. Нюра в красивом кремовом платье с гладиолусами в руках расписывается в качестве свидетельницы. Затем свою подпись ставит свидетель. Они вместе подходят к молодоженам, Виктору и Раисе, и встают по сторонам от них. Позади новобрачных толпятся приглашенные гости. Раиса в белом платье без рукавов, на голове на собранные кудрявые волосы надета фата. Виктор в военной форме. Они фотографируются на память.

0: После свадебного торжества Нюра в расстроенных чувствах бредет домой одна. На ней бежевый плащ, коричневая сумка, перекинута через плечо, в руке зонт. Она пытается открыть дверь ключом, дергает ее, но терпит неудачу. Безнадежно прислоняется спиной к двери, и тут дверь сама отворяется. На глазах выступают слезы обиды и разочарования. Нюра дома у телевизора.
1: На Урале 18-20 градусов, местами дожди. В Западной Сибири 15-18 дожди. На курортах Черноморского побережья Кавказа солнечно, без осадков, 24-29 градусов, температура воды плюс 22.
2: Ну, Густав Иванович,
3: Ну, ты понимаешь, о чем ты говоришь?
2: Да.
3: Ведь конец квартала.
0: Нюра умоляет директора.
3: Одна, понимаешь, замуж вышла, другая декретный отпуск ушла.
2: Ну, вот, а я так на море никогда и не съезжу.
3: Ну, мне с кем план выполнить?
4: Разойдись.
3: Мари Мухина.
4: Разникова, куда их?
0: Пришел грузчик.
2: Кого?
0: У него большой пакет.
4: Кого-кого? Тулупы.
2: Ну, подожди. Ну, подожди минутку.
3: Ну, вот, лето на дворе, а они тулуп прислали. Ну, кто их только покупать-то будет?
2: Ну, Густав Иванович, ну, пожалуйста, ну, мне вот так вот нужно.
3: Ну, что ты на этом море не видала? Ну, далось оно тебе, я еще понимаю. Ты бы в Самарканд собралась или Бухару. Ты клуб кинопутешествий смотришь?
2: Смотрю.
3: А,
2: да.
3: Вот красивые города. Я туда
2: Густав
3: сам
2: Иванович,
3: давно
2: я прям
3: хочу
2: мечтаю.
3: Съездить.
2: На море хочу.
3: Ах, ладно, что с тобой, что без тебя, все равно план не выполним. Езжай. Даю тебе 10 дней за свой счет.
0: Целует его.
2: Спасибо.
0: Черная машина «Чайка» едет по дороге в горах. Нюра сидит на обочине. На ней длинная легкая юбка, белая блуза с цветочками, на голове шляпка. Завидев машину, она голосует. «Чайка» проезжает мимо. Тормозит темно-зеленый ретро-автомобиль.
5: Давай-ка, давай-ка, скорее!
2: Спасибо. Ой, спасибо. А вы знаете,
5: садитесь,
2: я села
5: садитесь.
2: Не на тот автобус,
5: давай, скорее-ка, ну.
2: И он меня совсем в другую сторону увез.
5: Ну-ка, я... поехали!
0: В машине на переднем сидении сидят два молодых человека, блондин и брюнет. Нюра запрыгивает назад. С огромной скоростью они мчатся по серпантину.
5: Голова не кружится?
2: Нет!
5: Ну тогда полный вперед!
0: Нюра снимает шляпку, поправляя волосы.
5: Сейчас я его. Сейчас.
6: Давай.
0: Веселая компания устремилась обогнать «Чайку».
2: Вот это нужно обогнать.
6: А чем, по-вашему, мы полдня занимаемся?
5: Сделаю сейчас, я его говорю тебе, на повороте.
6: Давай.
2: Давайте быстрее, быстрее. Ну, 3 поворота уже сделали, а вы...
6: 123.
2: Ну, прибавьте еще.
5: Сейчас, сейчас.
2: Давайте вот слева, вот слева.
5: Я его сделаю сейчас. Я его напрямую сделаю.
0: Ретро-автомобильчик, набрав скорость, на прямом участке пошел на обгон.
6: Ну, давай. Ну, вот. Хорошо.
0: Машины поравнялись. Черная «Чайка» вырывается вперед.
2: Прибавьте же, ну, прибавьте же немножко.
6: Ну, давай, давай, давай, давай, ну.
2: Ой.
5: Сейчас, сейчас.
0: Водитель «Чайки» сдается.
7: Ура! Ура! Ура!
5: Сказал, что сделаю.
2: Здоровый.
6: Молодец.
5: А сейчас вон того рефрижератора сделаю.
6: Давай.
2: Ну? Море.
0: Остановились у моря. Молодые люди плескаются в воде. Нюра бродит вдоль берега, наслаждаясь атмосферой. Подставляет свое лицо солнцу. Жмурится и улыбается полной счастьем улыбкой. Мочит ладони в воде, растирает ими лицо. Вдалеке на горе видна старинная крепость. Нюра смотрит в отверстие камня, прищуря один глаз.
8: О, вам крупно повезло.
2: Почему?
8: Но кто нашел такой камень, у того сбудется самое заветное желание.
2: Хотите?
8: Нет, надо самому найти.
0: Она зажимает камень в ладошках. Автомобиль едет по центральным улицам города Сочи, мимо автобусных остановок, заполненных людьми, санаториев, театра. Видно, как по городу гуляют отдыхающие и местные жители, элегантно одетые в легкую одежду. Вокруг растут пальмы, высокие кипарисы, широкие платаны. И, наконец, автомобиль прибывает в самый центр, на площадь морского вокзала.
9: Ой.
8: Прошу.
2: Вы всегда такие?
9: Какие?
2: Ну, такие.
9: Нет. Только у моря.
8: К сожалению.
0: Темноволосый молодой человек потягивается после долгой езды.
8: Ну что, поехали?
0: Садится за руль, пока другой вытаскивает чемодан Юры, которая надевает шляпку. Юноша, осматриваясь вокруг, задумывается.
9: А я, пожалуй, здесь останусь.
8: Ну, давай.
9: Слышь, а тебя как зовут?
8: Миша, а тебя?
9: Сергей.
2: А вы не...
9: А вас?
2: Ну, Аня.
9: До свидания, Аня.
2: До свидания.
9: Пока, Миша.
8: Счастливо.
0: Сергей уходит. Нюра протягивает руку Мише.
2: Ну, до свидания. Спасибо вам большое. Ой.
0: Он ее целует. Заводит машину и уезжает.
8: Привет!
2: Счастливо!
0: Проезжая мимо Сергея, Миша, шутя, немного наезжает на него, чтоб еще раз проститься. Ребята машут руками друг другу в знак прощания. Миша выезжает на дорогу, а Сергей с небольшой синей сумкой весело шагает вперед. Нюра смотрит им вслед. Затем осматривает многоэтажную гостиницу белого цвета с ее многочисленными окошками и небольшими балконами. На главном входе ее название – гостиница «Москва».
2: Когда места будут?
10: Не знаю.
2: А вечером?
10: Трудно сказать.
2: А если поздно вечером прийти будут?
10: Заходите, может, будут.
2: Спасибо. Возьмите мой чемодан, а?
11: Надолго?
2: Да-да. А мне до вечера. Я здесь у вас жить буду.
0: Нюра позирует фотографу, стоя на лестнице, ведущей к фонтану. На правом плече разместилась обезьянка. Нюра держит в руке жемчужное ожерелье. Затем позирует, сидя на черной каменной пантере. Находясь в дендрарии, зазывает к себе павлина, продолжая фотографироваться. Делает фото с пальмой и игрушечной собакой на фоне голубого бескрайнего моря. Вдалеке плывет пароход. Прибрежное кафе. Официанты разносят напитки клиентам. Один из них, шатен с усами, подходит к столику, за которым расположилась Нюра.
12: Добрый день, что будете заказывать?
2: Кофе и мороженое.
12: Кофе с ликером, с коньяком.
2: С ликером.
0: Девушка снимает шляпку, поправляет волосы, кладет ее на голову мягкой игрушки, лежащей на столе вместе с гвоздиками. Поворачивается к морю, наслаждаясь видом. Официант приносит кофе и мороженое.
12: Пожалуйста.
2: Спасибо. Вы забыли ликер?
12: Ликер здесь.
2: Здесь кофе.
12: С ликером.
0: Когда официант ушел, она подняла чашечку кофе и, понюхав ее, сделала глоток. В стороне стоит высокий красивый брюнет с вьющимися волосами и внимательно рассматривает посетителей кафе. Он выразительно повел бровями, увидев мечтательную Нюру на фоне моря. Будто нашел то, что так долго искал.
12: Я не помешаю?
0: Нюра напряглась, пристально всматриваясь в молодого человека.
2: Нет, не помешаете.
0: Он садится к ней за столик.
12: Добрый день. Кофе, пожалуйста. С ликером, с коньяком?
13: Без ликера, без коньяка и без сахара.
12: Без сахара не делаем.
13: А вы сделайте.
12: Попробуем.
0: На мужчине серый пиджак и коричневая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Еще раз взглянув на девушку, он уставился в морскую даль.
13: Море здесь спокойное.
0: Нюра делает не спеша глоток, даже не повернувшись к собеседнику.
2: Да.
0: Делает снова глоток. Мужчина искоса глядит на нее.
13: А на Балтике штормило.
2: Сильно.
13: Изрядно. Вы не из Риги, случайно?
0: Нюра резко оборачивается, удивившись.
2: Я? Нет.
13: Странно. Мне почему-то показалось, что вы из Риги.
2: Почему?
13: Удивительно похожа на рижанку.
2: Да, правда.
13: Серьезно.
0: Она красуется перед ним.
2: Нет, ну, место, конечно, где я живу, не столь красиво, как Рига, но тоже не лишено привлекательности.
13: Как же она называется?
2: Ну, вам название ничего не скажет.
13: Ну, вдруг?
2: Поварихина.
13: Поварихина? Поварихина. Поварихина сейчас, Поварихина. Где-то во Франции, да?
2: Ой, ну шутник вы.
13: Да, я вообще не имею права ошибаться.
2: Почему это?
13: Профессия не позволяет.
2: Ну, что это у вас такая за профессия? Если не секрет, конечно.
13: Секрет не то слово, это государственная тайна.
2: Ой.
13: Пожалуйста. Спасибо.
0: Пододвигает стул ближе к Нюре.
13: Я пират. Профессиональный разбойник.
0: Нюра напрягается.
2: Ну ладно.
13: Почему ну ладно? Да. Сумочку хотели? Пожалуйста.
0: Снимает ее пакет с вешалки.
13: Я граблю только мужчин, так что не бойтесь. А красивых женщин я приглашаю в ресторан. Вот вас собираюсь пригласить.
0: Девушка достает солнечные очки.
2: Ну, я с незнакомыми не хожу.
13: Почему с незнакомыми? Мы сейчас с вами познакомимся. Меня зовут Валентин. А вас?
2: Анна.
13: Анна?
0: Кладет очки на стол.
13: Красивое имя, Анна. Что ж, Анна, вам карты в руки. Только учтите, я с утра ничего не ел.
2: Что, правда, что ли?
13: Ага. Абсолютно.
2: Шутите?
13: Нет. Пойдемте.
2: Ну, как-то... Я вообще как не знаю вас почти.
13: Ну, подумаешь, не знаю. Я вам все про себя расскажу в подробностях.
2: Мне надо переодеться.
13: Я вас подожду.
0: В ресторане.
2: Ой, ну вы когда-нибудь серьезно бываете?
13: Угу. Только когда сдаю карты.
2: Ну вот вы опять. Ну, правда, мы с вами уже 2 часа знакомы, а я про вас прям ничего не знаю.
13: А что вы хотели знать, Анечка?
2: Ну как, ну кто вы, чем вы занимаетесь? Поставьте сюда.
13: Так быть. Будьте любезны. Не сажайте к нам никого, пожалуйста.
14: Хорошо.
13: Так быть, скажу, я профессиональный шулер.
0: На столе много еды. В ведерке шампанское.
13: Карточный шулер.
2: Ну вот опять шутите.
13: Вот никто не верит. А назовись я, скажем, каким-нибудь артистом опереты. Все верят.
2: Правда, вы на артиста похожи.
13: Я и есть артист.
2: А я все равно про вас все узнаю.
13: Вы прелесть, Анечка.
0: Оба улыбаются друг другу. Нюра, смущаясь, стреляет глазками. На ней надето платье без рукавов, волосы собраны в косу, уложенные в прическу. Ресторан заполнен. В центре танцующие пары, среди них Валентин и Нюра. Девушка о чем-то оживленно и кокетливо безумолку болтает. Они вновь сидят за столиком. Глаза Нюры полны счастьем. Разговор сопровождается яркой мимикой и жестикуляцией. Оба симпатизируют друг другу. Улыбка не сходит с их лиц. Насладившись разговорами, снова идут танцевать. Валентин делает уверенный резкий па, ведя партнершу. После танцев они снова садятся за столик. Девушка пристально смотрит на своего кавалера. Ее глаза горят, она очарована и влюблена. Валентин курит и, очевидно, рассказывает забавные истории в своей шутливой манере, не сводя пронзительный взгляд с девушки. Затем они танцуют медленный танец.
2: Валентин, скажите, а почему тогда в кафе вы подошли именно ко мне?
13: Я же вам сказал.
2: Нет, не сказали.
13: Нет, сказал.
2: Нет, не сказали.
13: Я же сказал, я карточный шулер. С утра проигрался в пух. А есть очень хочется. Ну, вот я и решил поужинать с вами, Анечка.
2: Там еще?
13: Ну да. Выходит так.
2: Остроумно.
13: Я бы не сказал.
0: Валентин отодвигает стул, сажает свою даму. Чуть наклоняется к ней.
2: Пойдем кофе пить.
13: Да, пожалуй, достаточно. Я еще ночевать-то не знаю, где сегодня буду.
2: Да.
0: Нежно берет ее руку, целует.
13: Счастливо.
0: Валентин уходит. Нюра шокирована, не верит своим глазам и никак не может понять, что же произошло. Администратор ресторана, видя, как уходит посетитель, догоняет и останавливает его на выходе.
14: Товарищ, вы что, уходите?
13: Спасибо вам за обслуживание.
14: Оплатить?
13: Супруга рассчитается, она остается.
0: Валентин хлопает администратора по плечу и спокойно выходит в холл, где поправляет свой вид перед зеркалом. Ошеломленная Нюра сидит в ожидании.
14: С вас 47,50. Муж сказал, что вы заплатите. Пожалуйста.
0: Девушка расстроена, на глазах слезы. На лице недоумение. Жалостливо смотрит в сторону ушедшего Валентина, берет счет в руку.
2: Сколько?
15: Гостиница «Москва». Свободных мест нет. Нет мест.
2: Мне утром мужчина сказал, чтобы я вечером зашла. Он же мне обещал.
15: Вот к нему и обращайтесь.
2: А когда он будет? А?
15: Через месяц. Он в отпуск ушел.
0: Переговорный пункт.
16: Алло, тетя Клава, вы меня слышите? Это я. Я с моря. Все хорошо. Море? Море теплое, прозрачное. Хорошее. Тетя Клава! Тетя Клав! Алло! Тетя Клава, у меня к вам просьба. Вы не можете мне выслать, а? Рублей 50. А? Нет! Все хорошо. У меня просто номер люкс. Вот. Обедаю и ужинаю в ресторане. Да, у нас тут... Ой, девушка! Девушка!
17: Время кончилось.
0: Нюра вешает трубку, немного задумавшись, и выходит из телефонной будки с чемоданом в руке. Подходит к администратору пункта переговоров. Молодой девушке с рыжими волосами, собранными в хвостик, которая читает книгу.
2: Девушка, можно я у вас посижу до утра?
0: Девушка отрывает взгляд от книги.
17: Мы закрываемся.
2: Извините.
17: У вас же номер, люкс.
0: Нюра уходит. На дворе ночь. Администратор закрывает книгу, берет ее под мышку. Поправляет волосы, выключает свет. Через стекло она видит, как бедная Нюра сидит на чемодане. Девушка замирает и сочувственно смотрит на нее.

0: Комната девушки. Она вносит раскладушку и чайник.
1: Так. Вот вам раскладушка. А хотите, на диване ложитесь?
2: Спасибо.
0: Нюра, испытывая неловкость, сидит на диване.
2: Простите, пожалуйста, сколько это будет стоить?
1: Да нисколько.
2: Вы знаете, мне как-то неудобно.
1: Ну, давайте чаю выпьем и спать ляжем.
2: Спасибо.
1: Садитесь.
2: А вы тут одна живете, да?
1: Одна. Раньше с теткой жила, а потом тетка замуж вышла. В 40 лет.
2: Да.
1: Вы садитесь.
2: Спасибо.
1: Вот, а мне эта комната осталась. И крыша.
2: Крыша?
1: Не эта крыша. Вон там крыша, под окном. Я там сгораю.
2: А у меня вот такая же. В комнате.
0: Хозяйка разливает чай, накладывает варенье в розетку, облизывает испачканную руку, мажет хлеб маслом.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да?
1: Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
2: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Чего, говорю, пойду, то я лучше дома посижу, да телевизор посмотрю, правда же?
0: Барышни сидят на подоконнике, свесив ноги на улицу.
1: А ты замужем была? А хочешь? А я вот замуж 100 раз могла выйти, но не хочу. За кого замуж-то выходить? Мужики-то все перевелись.
2: А дети?
1: А сейчас есть такие таблетки, выпьешь и родишь.
2: И ты даешь.
1: Да. Хочешь мальчика, а хочешь девочку?
0: Рыжая девушка спрыгивает с подоконника на крышу, зовя за собой Нюру. И обе начинают задорно танцевать от души, весело подпрыгивая, кружась вокруг себя, размахивая руками в такт музыке. Подруги едут на фуникулёре. Под ними город, покрытый зеленью. Вдалеке простирается море.
1: Здорово, да? А вон там, вон, видишь? Идем.
0: Они перебираются к другому окну.
1: Видишь? Это Орлиная скала.
3: Девушки, вы что такие грустные? Девушки, вы куда? Подождите нас наверху!
1: Ой, смотри, вывалится сейчас. Такие не вываливаются. И вообще, я не понимаю, что за манера такая знакомиться на ходу?
2: А как же знакомиться?
1: Не знаю. Но не на ходу же. Ждать мы их будем. Как же? Ха-ха! По преданию, с Орлиной скалы фанатичная толпа сбросила прекрасную Ахамиду.
2: Кого?
1: Ахамиду, возлюбленную легендарного Хасбулата.
2: Я не знаю, кто такой Хасбулат.
1: Хасбулату удалой! Бедна сакля твоя! Ну вот, и тогда Хасбулат покончил с собой, бросившись в ущелье.
2: Вот это да!
4: Девушки! А вот и мы!
1: Вот привязались.
0: Два парня вышли из фуникулера на смотровой площадке уровнем ниже.
1: Пошли.
0: Молодые люди поднимаются, но подходят к другим девушкам.
4: А мы уж даже не надеялись. Молодцы, что дождались. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Антон, как великого писателя Чехова. А это мой друг, весельчак Костя.
5: Костя.
6: Лена.
7: Наташа.
5: Очень приятно.
4: Костя, ну-ка расскажи что-нибудь веселое.
5: Так а почему я-то?
4: Ну давай чего-нибудь. Ну, вы знаете, он столько анекдотов знает.
5: Про ковбоев, что
4: ли? Давай про ковбоев.
5: Это пожалуйста.
0: Плакат на заборе санатория. Сегодня день Нептуна. На входе охранник, толпа желающих попасть на праздник. В их числе толстый блондин с фотоаппаратом.
4: Девушки, проведете с собой, а?
1: Ну, Суре, ну пропусти,
8: не могу, мне приказ. Только отдыхающих.
1: Ну, Суре, это же моя подруга.
8: Пропуск.
0: Расстроенная Марина подходит к Нюре.
8: Проходите. Проходите.
1: Ты подожди меня здесь, я сейчас приду.
8: Ваш пропуск. Проходите, пожалуйста. Проходите. Пропуск.
4: Девушка, возьми с собой, а?
0: Мимо проходит грузин.
4: О, слушай, возьми с собой.
9: А что там? Слушай, там что, море?
4: Море, море.
0: На грузине темный костюм, белая рубашка, галстук.
7: Извини.
0: Кивнув охраннику, он прошел за ворота.
7: Привет.
8: А ты куда лезешь? Не мешай людям.
2: Ну, а зачем?
8: Сказано, что нельзя.
0: Нюру выгнали.
8: Ну что за народ?
0: Грузин заметил это.
8: Отойдите.
7: Слушай, как ты с девушкой разговариваешь, а?
8: Лезет.
7: Возьми и пропусти.
8: Нет, книжки у нее. Отойдите.
7: А проходи. Как ты меня пропустил, а?
8: А вы что, не отдыхающий?
7: Конечно, не отдыхающий.
8: Немедленно покиньте территорию.
7: Знаете, в чем дело?
8: Покиньте
7: я только
8: территорию.
7: Сегодня я приехал, я моря не видел.
8: Ну, а какой? Моря не видел. На праздник заходил.
7: Какой праздник, а?
2: У вас рукав испачкался. Вон.
7: Какой у них праздник?
2: Нептун.
7: Тоже мне праздник. Нужен мне ваш праздник. Если захочу, сам такой праздник устрою. А?
2: Ну.
7: Поехали.
2: Куда? А куда же я?
0: Он голосует, останавливается автобус. О чем-то посовещавшись с водителем, машет Нюре рукой.
7: Поехали! Ну что вы стоите? Поехали!
2: Я не одна.
7: Все места хватит, а?
9: Правильно! Плевали мы на них с пятого этажа. Поехали!
10: Катертью, скатертью куда-нибудь стелится и убирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится, голубой вагон. Скатертью, скатертью куда-нибудь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится, голубой вагон.
9: Хорошо, едем.
2: Ой, смотрите, какие цветы, а.
7: Останови.
0: Грузин лезет вверх по крутым скалам. Внизу ждут девушки. Толстый блондин фотографирует.
2: Ой, Анзор, не упадите.
9: Хорошо, лезь.
2: Не упадите.
7: Держите.
0: Бросает цветы со скалы.
7: А вы говорили Нептун, а?
2: Ну, какое сравнение, верно?
9: Хорошо, едь.
2: Ой, посмотрите, вон Орлиная скала.
7: А где, где, где?
2: Вон там.
11: Там туда раз попадешь.
0: Орлиная скала.
7: Нас четверо. Мы сразу зайдем, посмотрим и выйдем обратно. Ну, что тебе это стоит? Пропусти, ну.
12: Не могу, опасно.
7: Да у нас же праздник сегодня.
12: Все равно опасно.
11: Ну вот.
7: Подожди, подожди, подожди.
0: Анзор оглядывается и осторожно вытаскивает бумажник из внутреннего кармана пиджака.
13: И тогда Хасбулат, чувствуя, что не может жить без любимой, решил покончить с собой и бросился с этой скалы в глубокое ущелье.
7: Молодец, а?
9: Хорошо, стоим. Фотку на память.
0: Александр фотографирует всех вместе на Орлиной скале.
2: Ой, вот бы на пароходике покататься, а?
7: Конечно.
2: Правда?
0: Нюра с Мариной и их спутники на теплоходе «Волна». Александр делает фото, показывает, как нужно позировать. Расставляет друзей в нужном ракурсе для красивой экспозиции. Они весело о чем-то спорят, постоянно меняются друг с другом местами. От ветра развивается флаг Советского Союза. Теплоход следует из морвокзала в открытое море. Проплывают мимо причалов с пришвартованными катерами, теплоходами, огромным лайнером. Они единственные пассажиры на этом небольшом судне. Ресторан. При входе надпись «Санитарный день». Наши друзья в заведении одни.
2: Ну, правда, я не понимаю, Анзор, ну зачем все это? Че, миллионер, что ли?
7: Зачем миллионер? Я инженер. Я же говорю, что первый раз на море приехал отдыхать.
2: Ну, а что, деньгами сорить?
7: Раз живем.
0: Нюра и Анзор танцуют. Им подыгрывают музыканты. Пианист дает знак, и они начинают складывать инструменты. Официант собирает пустые бутылки.
7: Почему не играете?
14: Устали, дорогой.
0: Просит еще одну.

0: чем и загвателия.
1: Все с наслаждением слушают, как поет Анзо. Нюра мило улыбается, ставит руки под голову. Наблюдает за певцом и музыкантами. Затем все работники ресторана выходят проводить его.
2: Спасибо большое, всего хорошего. До свидания.
3: Приезжай еще!
1: Билетная касса. Анзор считает деньги.
4: Уважаемая, один билеток хочу, пожалуйста. А?
5: В мягком.
4: Что сказала?
5: В мягком вагоне.
4: А, нет, нет, вообще.
5: В общем, нет, есть в купейном. С вас еще 1.80 рубля.
1: Достает из кармана мелочь, считает ее.
4: А, купейный, купейный.
5: Постель берете?
4: Постель? Постель не надо. Я поэзию читать люблю.
1: Вокзал. Все провожают Анзора. Саша записывает его адрес.
6: Пиши. Заходите в вагон.
4: Хашури. Улица 26 комиссаров.
7: 26.
4: 26. Если не приедешь, обижусь.
7: Обязательно приеду.
8: Анзор, ну а че же вы? Всего один день на море, да?
4: Ну что, зато все успел. На Орлиной скале были? Были. На теплоходе катались? Катались. Море видел? Видел. А что мне еще надо? Сейчас поеду на деревню. Бабушке отдыхать.
8: А то давайте вам деньги одолжу, а вы еще оставайтесь.
1: Анзор подходит к Нюре, целует ее в щеку и убегает в уже тронувшийся поезд. На лице Нюры растерянность.
4: До свидания. Всего хорошего. Спасибо.
7: Отличный был парень.
8: Угу.
7: Ну, вам куда, девчат?
8: На Мамайку.
7: Жалко, не по пути. Привет.
1: Александр удаляется. Марина подходит к растроганной Нюре.
8: Пошли домой.
1: Нюра кивает.
8: Ой, а то дождь начинается.
1: Девушки грустно смотрят на небо.
8: Правда.
1: Дождливый непогожий день. Люди, вооруженные зонтами или спрятавшись в капюшоны, идут по улицам, спускаются в переходы. На пирсе стоит парочка под зонтом. Мужчина нежно обнимает свою даму. Они наслаждаются видом на море. На палубе теплохода, на котором нет посетителей, стоит одинокий капитан. Висят вверх ногами раскрытые зонтики на фоне ливня. Корабли причаливают к пристани. Капли дождя падают на стол безлюдного кафе, на котором стоит забытая вазочка с одиноким цветком.

0: Комната Марины. Она сидит за столом, теребит сырые волосы рукой, чтобы они быстрее высыхали, одновременно читая журнал. Делает глоток чая из кружки. У стены сервант, в котором стоят фужеры и чашки. Нюра сладко спит на диване, укрывшись пледом.
1: А что, печенье уже кончилось?
2: Угу.
0: Открывает сонные глаза.
2: Ой, не могу. Читала, но ничего не понимаю. Краска куда-то подевался. Страница тут у тебя вырвана. Кто страницу-то вырывает? Ну?
1: Не знаю, это я на работе нашла. У нас часто книги оставляют. Дождь-то кончился!
0: Раздвигает шторы и раскрывает настежь окно. Нюра резко вскакивает и подбегает к нему. Девушки любуются солнечным днем.
1: Как жалко, что ты скоро уезжаешь. Мы еще крепость не посмотрели. Пошли, а?
0: Нюра внимательно смотрит на Марину.
1: Где у вас танцы?
0: Огромная танцплощадка с высоким навесом, который держит колонны, украшенные зажженными гирляндами. В конце площадки играют музыканты. Она вся заполнена людьми. Дамы элегантно одеты в платье, юбки, брюки с легкими блузами. Мужчины в брюках и рубашках. Публика веселая, расслабленная, отдохнувшая. Кто-то делает энергичные па с поворотами-разворотами, кто-то просто и скромно двигается в такт. Нюра с Мариной стоят у колонны. Нюра внимательно и целеустремленно всех разглядывает. Ее спутница с грустным видом скучает. На ее лице выступает чувство обиды и даже зависти. Подруги молча томятся в ожидании.
3: Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!
1: Я ненавижу эти танцы. Я тоже.
0: Нюра напряженно высматривает, кого бы пригласить. Ее локоть аккуратно подходит.

0: называют джунглем.
1: Ну и что?
0: А то. Климат потеплеет, льды растают, затопят всех. А нам, видите ли, все хахоньки да хихоньки. Нам все весело. Тебя как звать-то?
1: Аня.
0: Нюра, значит. А меня Саня. Слушай, ты часом не из Улан-Удэ?
1: Нет.
0: Это хорошо. А я тебя сразу заприметил.
1: Да-да.
0: Ага, ты вон в том углу стояла. С этой малявкой. Ха-ха. Подруга, что ли?
1: Ага.
0: Тут я смотрю. Вы все вместе, да вместе.
2: Танец закончился. Нюра кланяется. Саня идет за ней, берет ее за локоть.
0: Следующий танец? Ты опять со мной танцуешь.
2: Идут вместе к одиноко стоящей и грустящей Марине, оперевшейся на колонну спиной.
1: Знакомьтесь, пожалуйста.
0: Саня.
2: Подает руку.
1: Марина.
2: Пожимают друг другу руки.
0: Все, стоишь?
1: А что?
0: Не берет никто, что ли?
1: Почему это не берет? Сама не хочу.
0: Не хочу. Чем на танцульке бегать? Лучше бы какой-нибудь ПТУ закончила. Ведь государство нуждается в разносторонне подготовленных кадрах.
1: Слушайте, что вы ко мне привязались? Марин, ну подожди, чего ты?
0: Ну вот обиделась, замечаний сделать нельзя. Любая критика воспринимается в штыки. Никакого самоанализа.
1: А что вы просто на нее так обрушились-то?
0: Я развеселить ее хотел. Стоит хмурая.
2: Нюра испытывает неудобство, неловкость и обиду за подругу.
0: Давай, потанцуем.
2: Девушка в нерешительности трогает ухо.
0: Вот юга, что значит климат. Везде пляшут, полнейшая беззаботность. Ну ничего, домой приедут, запоют. Месячный план, квартальный, годовой. А ты кем работаешь?
1: Торговля.
0: Сложный офис. А кем?
1: Товароведом.
0: Гляди-ка, у меня у брата жена тоже товаровед. Хорошая профессия.
1: Ой, смотрите, как здесь красиво.
0: Да, умеют у нас делать, когда захотят.
2: Вокруг фонтаны.
0: А вон моя гостиница. Может, зайдем?
1: Ой, да нет, что вы.
0: Да мы ненадолго. Чисто символически.
1: Да мне уже пора.
0: А у меня сегодня день рождения.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: На улице уже темно.
0: Может, одному-то как скучно справлять. Я тебя приглашаю на день рождения.
2: Нюра сомневается.
1: Ну, пошли.
2: Буфет гостиницы.
0: А что, по 2,20 колбасы нет?
3: Кончилось.
0: Давайте по 2,90.
3: Сколько?
0: Грамм 150, слышите? А, ладно. 200. И хлеба побольше.
2: Продавщица отрезает два больших куска колбасы и кладет на весы.
0: Что же вы, девушка, такими ломтями режете?
3: Вы возьмите, режьте сами.
4: Давайте побыстрее.
5: Давайте там побыстрее.
0: А вас не спрашивают. На собраниях из нас слова клещами не вытащишь. А в буфете все мы цицероны. Сердце красавец склонно. Нюрок, заждалась? Уж полночь близится, а Германа все нет?
6: Снегопад и днем, и ночью. Лето без тебя, как зима.
2: Номер гостиницы. Нюра и Саня смотрят телевизор. Девушка уставилась в экран. На столе стоят бутылка вина, стаканы, графин с водой, тарелки, на которых лежат бутерброды с колбасой. Саня снял пиджак. Его брюки держат подтяжки.
0: Давай за нас, Нюрок.
1: Ну, давайте.
0: Опа!
2: Чокаются стаканами. Саня выпивает сразу все до дна. Нюра чуть пригубила.
0: Закусили и вдогонку. Перерыв, враг веселья.
1: Ой, нет, мне достаточно.
0: Тоже правильно.
2: Саша откидывается в кресло, смотрит на окно.
0: Чего тут сквозит? А то еще простынешь, Нюрок. Вот так.
2: Задергивает желтые шторы, подходит к телевизору.
0: Давай его выключим. Хоть поговорим нормально.
2: Нюра растерянно пожимает плечами.
1: Ну, давайте.
2: Выключает телевизор, подходит к девушке.
0: Хорошо.
2: Пытается обнять.
0: В тесноте, да не в обиде.
1: Ну, это лишнее.
0: Тогда еще по одной. Хотел шампанское купить,
1: да
0: кончилось.
1: Да я просто
0: не хочу. А это тоже хорошее вино. Давай за космос, а, Нюрок?
1: Почему за космос?
0: А это очень важно. Может, ты стесняешься при свете пить? Так мы сейчас его выключим.
1: Нет, это не надо, я так выпью.
0: Умница, опять верно.
2: Пьет.
0: До дна, до дна. Ад.
1: Мне что-то так голова закружилась, я прям как пьяная.

0: нервная стала.
1: А ты приляг, не рок. Я когда захмелею, прилягу и как рукой снимает.
0: Ой, это не надо. Зачем такое?
1: Ха, как хочешь.
2: Он ставит стакан, поправляет подтяжки.
1: А я прилягу.
2: Ложится на кровать.
0: Смешно какое. Ой, я сейчас прям на одного заключенного похожа.
1: Ты это, выбирай выражение-то.
3: Не, он хороший был. Хороший. Веселый такой вообще, добрый. Они у нас тогда мост строили. А мне что-то лет 7, что ли, было? Ну и все ходили смотреть. Вот, а он однажды говорит: девочка, я, говорит, хочешь тебе паровозик построю? Ну, прям как настоящий. Ну, я к нему ходила прям целый месяц, наверное, каждый день. Носила ему там хлеб, сало, ну, в общем. И это мне все каждый день говорит. Ну, все. Колеса, говорит, готовы. Потом говорит, там, рельсы готовы. Однажды говорит: все, паровозик твой готов, завтра заберешь.
4: Ой, я вообще всю ночь не спала. Утром прямо ни свет ни заря лечу туда. И прихожу, а это... А никого нету. Они мост построили и уехали. Смотрю, машины бегут.
1: Бедная ты моя. А ты купи. Я в Москве в детском мире видел.
0: Да на что он мне теперь?
1: Закрой глаза.
0: Зачем?
1: Закрой, закрой.
2: Она закрывает глаза. Саша лезет в ящик, достает камень. Встает перед ней на колени.
1: Открой.
0: Ой, что это?
1: Сувенир. Дома на сервант поставишь, будешь юг вспоминать. Я всегда, где бываю, сувениры привожу. И не из киоска, а с исторического места. Этот вот со скалы, откуда фанатичная толпа сбросила прекрасную
4: Ахамиду.
1: Ахамиду.
4: Да, возлюбленная.
1: Возлюбленный князь Казбулата.
4: Да. Ой, Господи, ну да что это вы? Что это вы?
2: Саша пристает к девушке. Она отбивается сумкой.
1: Вот всегда так.
2: Он медленно садится в кресло. Она сердито смотрит на него.
1: Всю жизнь мне не везет. Даже сны не те. Вон Менделеев во сне. Свою периодическую таблицу Менделеева увидел. Брату снится, что мотоцикл выиграл. А мне то ворона какая-то, то повестка в суд.
2: Девушка улыбается.
1: И в любви мне, в общем-то, не везет.
0: Да. Ну ничего, ничего. Ну еще повезет.
2: Сочувственно смотрит на мужчину. Ее глаза наполнены пониманием и состраданием.
1: Ты что, Нерок, думаешь, я соблазнить тебя хотел? Ну какой из меня Дон Жуан? Я инженер по технике безопасности. Мне уже 36 лет, Нерок. Я цену женщину знаю. Я вижу, какая ты есть. Я ведь на тебя жениться хочу, Нерок.
2: Комната Марины.
4: Он инженер, да?
0: Ну, инженер, да.
4: Политика интересуется, да? Государство нуждается в разносторонне образованных
0: кадрах.
4: Да
0: вообще, кадрах. Ну,
4: что ты? Просто развесели тебя.
0: Развеселить?
4: Остряк. Он, наверное, с предложением тоже пошутил.
0: Почему пошутил?
4: Ну, потому что. Посмотри на себя и посмотри на него. Какой он жених? Толстый, лысый. И воображает из себя. Если бы он действительно был необыкновенная личность. Да, вот, Бальзак, например. Ну, вот он тоже толстый был. А я бы за ним на край света пошла.
2: Девушки укутаны в пледы. На столе бутерброд и кефир.
4: Или декабристы.
0: Ты знаешь, мне никогда предложения не делали.
4: Ну и что? Предложение. Сделают еще, миллион раз сделают. Еще не такие, как он.
0: Тебе сколько лет?
4: 23. А какое это имеет значение?
2: Нюра с усмешкой смотрит на подругу.
4: Ты что? Правда за него замуж собралась?
0: Не знаю.
2: Делает глоток кефира. Берег моря. Вечер. Солнца уже нет, и отдыхающие разошлись по своим делам. Нюра сидит на заборчике, отгораживающем тротуар от пляжной зоны. Водит по нему пальцем. Вдоль берега идет компания молодых людей. Девушка, улыбаясь, ступает босиком по воде, неся босоножки в одной руке и букетик цветов в другой. Рядом молодой человек в белом костюме, а позади идут в обнимку юноша с двумя девушками. Нюра, видя их, задумывается и печально улыбается. Саша с Нюрой в кафе.
1: Вода прибывала с каждой минутой. Казалось, ничто не может остановить разбушевавшуюся стихию. И в этот критический момент инженеру 6-го СМУ АЭР Свинцову, это мне не рок, пришла в голову дерзкая мысль. А что, если пустить бульдозеры уступом? Это вот так, не рок. Через час укращенный поток был возвращен в прежнее русло, и угроза поселку геологов миновала. Приказом по тресту инженер Свинцов премирован в размере месячного оклада. Оклад у меня 180, плюс коэффициент и поясные.
2: Саша показывает свои фотографии.
1: А это я в 3-м классе. Меня тогда лучшим барабанщиком признали. А это в 6-м. После победы в кроссе. А это... Нет, это не я. А кто же это? Брат, что ли? Нет, не брат. А, это Мишка. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Сейчас в Москве. На ответственном посту. Приглашает к себе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я понимаю, конечно, не рок, что в глубине души ты предпочла бы брак со столичным жителем. Но ты должна понять и мое кредо. Я не летун. Я свой коллектив не брошу. Мне и брат говорит, жил бы в Москве, как сыр в масле катался. И в кого ты у нас такой Джордано Бруно со своей принципиальностью? А ты знаешь, Нерок, я иногда думаю, а что, если бы я был на месте Джордано Бруно? Отрекся бы я от того, что Земля круглая? Или предпочел бы сытой, спокойной жизни горение на костре? Как ты считаешь, а? Нерок.
3: Саня. Почему ты решил на мне жениться?
2: Саша смотрит широко раскрытыми глазами. Рот приоткрыт, он оторопел в замешательстве.
1: Твои глаза, как два тумана, как два броска из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты? Нюрок, выходи за меня.
2: Нюрок сконфуженно, пожимает плечами, не знает, что сказать, пытается улыбнуться.
3: Понимаешь,
1: а может, тебе мои усы не нравятся?
2: Она уставилась на усы.
1: Я сейчас.
2: Он уходит. В это время официантка вытирает соседний столик.
1: Я сейчас, сейчас.
2: Нюрок остается одна в ожидании. Подставляет под голову руки, опираясь на локти. Официантка сочувственно смотрит на нее. Считает на деревянных счетах. Нюра оглядывается, но Сани так и нет. Она поджимает губы, видя, что ей снова придется платить самой. Тем временем официантка как раз дорассчитывает счет за трапезу. Нюра начала скучать. Она все время оборачивается назад. Перед ней стоят недопитые бокалы из-под вина, пара чашечек из-под кофе и две десертные креманки. Подходит официантка.
5: Еще заказывать будете? Тогда давайте рассчитаемся. 3.40.
2: Официантка ставит посуду на поднос. Нюра лезет в сумочку.
3: Знаете, у меня только 2 рубля с собой. Но я близко живу и
5: Наелись, напились, оплатить кто будет?
1: Нюрок! Вот я!
2: Появляется Саня без усов. Нюра облегченно улыбается. Марина провожает Нюру и Сашу на теплоход.
1: Веселей, девчата! Лайнер ждет!
2: На Нюре длинный нежно-розовый сарафан. Волосы заплетены в косу. В руках игрушечная собака. Они подходят к стойке с напитками.
1: Это что у нас?
5: Это у нас шампанское.
1: Видим, что не пиво. Какое шампанское?
5: Полусладкое.
1: Годится. И вот эту шоколадку?
5: 10.40.
1: Не обеднеем. Гулять так гулять. Держи, Маринулькин, на добрую память о друзьях-товарищах.
4: Что вы? Не надо.
1: Бери, бери. Хороший ты человечек.
2: Берет шоколад. Все трое поднимаются на теплоход.
1: На, абордаж. Это со мной.
2: За ними поднимаются по трапу и другие пассажиры. Они идут по палубе, направляясь по своим каютам.
1: Вода, вода, кругом вода.
2: Девушки весело переглядываются. Вдруг Нюра видит припаркованный у теплохода зеленый ретро-автомобиль. На секунду она о чем-то задумывается. Затем, размышляя, проходит в свою каюту.
4: Ой, класс!
1: Первый класс! Сейчас телеграмму брательнику отобьем. Пусть знает наших.
6: Нахожусь в борту адмирала Нахимова. Следую курсом порт Новороссийск. Твой брат Саня, так?
1: Так, так.
2: Телеграфистка записывает текст.
1: А оттуда самолетом. Родные пенаты. В Улан-Удэ. Нюрок, телеграмку хочешь отстучать?
4: Нет, нет. Он вон там. Обожди.
2: Подруги у игрового автомата.
4: Опа!
1: Ну что, Нюрок?
4: Ничего, я его не вижу. Опа!
1: Возьми левее.
4: Да он ушел уже.
1: Опа! Да нет, ладно.
4: Попала!
1: Так, так, так, так.
2: Нюра взбегает на верхнюю палубу, кружится. За ней поднимается Саня.
1: Какая ты у меня эффектная. За тобой глаз да глаз. Ну ничего. Приедем в Улан-Удэ и сразу в ЗАГС.
4: Здорово!
2: Нюра садится за столик на палубе.
4: Шампанского хочу.
1: Ну, Нюрок, ты меня сегодня приятно удивляешь. А давай я свое принесу. У них, наверное, нет полусладкого. Минутку.
2: Марина садится рядом.
4: Ну, как он? Ничего. Он веселый такой, энергичный. И жадный, да?
7: Внимание! Через 20 минут теплоход адмирал Нахимов отойдет от причала. Просьба провожающим покинуть судно.
2: Девушки идут по палубе, озираясь по сторонам.
4: Где здесь выход, не знаете?
1: Да не знаю, сам ищу.
2: Нюра решительно шагает в сторону высокого молодого мужчины с темными волосами, узнав в нем водителя Мишу.
4: Привет.
8: Ой, привет.
4: А вы тоже с нами плывете?
8: Нет, я так просто зашел. А вы?
4: А я плыву. А я же замуж выхожу.
8: Ну да, поздравляю. А куда плывете-то?
4: Завтра в 8 будем в Новороссийске.
8: 8 утра в Новороссийске завтра? Эх, черт, сделал бы я ваш пароход. Да жалко, уезжаю. Отпуск кончается.
4: Жалко.
7: Палубной команде занять места согласно швартовому расписанию.
4: А вы не знаете, где здесь выход?
8: Знаю, конечно, вон там. Ну, ладно, счастливо, я пошел. Поздравляю еще раз.
4: Спасибо.
2: Миша уходит. Нюра грустно улыбается.
4: Я пошла? Как уже?
2: Угу. Девушки смотрят друг на друга, боясь расплакаться.
4: Счастливо.
2: У Нюры в глазах затаилась грусть. Марина уходит.
4: Это все неправда. Я совсем не люблю встречать Новый год одна. Ненавижу.
2: Чуть улыбаясь, она подмигивает и убегает. Саня с бутылкой шампанского бегает и ищет подруг.
9: Сведения встречающих. 16 часов 30 минут. Третьему причалу прибывает теплоход.
1: Куда вы делись-то? А я вас везде ищу. А где это?
2: Марина на пристани.
4: Вон.
1: Что, уже? Не слышу!
2: Несмотря на радость Сани, Нюрино лицо выражает грусть, сомнение и колебания.
1: Не расстраивайся, Нюру. Мы к ней каждый год будем приезжать. Хорошо иметь на юге своего человека. А она к нам тоже может на недельку-другую подскочить.
10: Мы тоже Арласи Закрылова отыщем.
7: Внимание.
10: Пока, Марино!
7: До отхода теплохода адмирал Нахимов осталось 10 минут.
2: В каюте для отдыха пассажиры смотрят телевизор. Сане приносят шампанское, пепси-колу и два бокала.
10: Фигаро здесь, Фигаро там. Но не рок. За наш отъезд. А шампанское в каюте откроем.
4: Ты знаешь, мне что-то не хочется.
10: Ох, Нерок, да чего ж ты меня впечатлительный? Ну нельзя же так из-за подружки убиваться. Точно тебя квартальной премии лишили. Жизнь-то продолжается, а жизнь продолжается.
4: А я и не за подружки.
10: А из-за чего?
4: Так, настроение что-то.
10: Бывает.
4: Плохое.
10: Это со всеми бывает, Нерок. У меня на этот случай одно безотказное средство имеется. Я начинаю шевелить ушами. И через 5 минут настроение опять хоть куда.
11: Чем шевелите?
10: Ушами.
11: Как это?
10: Молча.
11: Да будет заливать-то. Ушами он шевелит. Тоже мне фокусник.
10: Вот народ.
11: Сидит мозги, пудрит мне тут. Ушами он шевелит. Не может человек ушами шевелить. На что угодно спорю.
10: На что?
11: Да хоть на трояк.
10: На пятерку.
12: Коля.
11: Давай на пятерку.
12: Коля.
11: Иди погуляй. Ну, давай, давай.
10: Сейчас дам.
2: Отсаживается чуть подальше от всех.
4: Сань, не надо, а?
10: Ничего, не рок. Считай, пятерку у нас в бюджете. Это у нас семейный. У меня и брат шевелит. И дед еще шевелил.
11: Ну, да, да, да. Ну, давай, показывай. Ну, начали.
2: Саня интенсивно шевелит бровями.
11: Ну, давай, ну. Вот артист, подает.
2: Делает смешные гримасы.
11: Ну, что ты, растренировался, что ли?
10: Не мешай.
11: Ты, мы же договорились ушами, а ты бровями. Давай ушами, ну. О, о. Ну, давай, ну.
10: Форму потерял. Давно не шевелил.
11: Ну, что ж ты.
2: Отдает мужику 5 рублей.
10: А давай на руках помиримся.
11: На пятерку?
10: Ну, конечно.
11: Давай.
10: Так. Плакала твоя пятерка. Сейчас отыграйся.
2: Нюра, испытывая недоумение, уходит.
10: Ты куда?
2: Саня забеспокоился.
10: Нюрок.
2: Берет бутылку шампанского, бежит вслед за невестой.
10: 16 часов от 6-го причала. Нюрок! Нюрок!
2: Нюра во всю мощь несется в свою каюту и запирается в ней. Саня успевает обежать вокруг корабля и, не найдя невесты, поднимается к каюте.
10: Нюрок!
2: Дергает ручку. Заперто. Нюра с вещами бежит к выходу.
7: Поднять трап.
2: Трап уже поднялся на приличную высоту.
7: Кормовые отдать. Буксир отводить корму.
13: Эй! Ты куда? Ты что, не видишь? Назад давай! Стой! Стой!
2: Нюра бросает вещи на пристань, зажмурившись, прыгает следом.
10: Нюрок!
9: Билеты продаются в кассе, расположенной у выхода. Желаем вам приятных...
2: Саня остался на корабле с бутылкой шампанского. Провинциальная железнодорожная станция. Прибывает поезд. По платформе идут двое мужчин с ящиком пива.
14: Хорошо, что ящик взяли. Редко бывает.
15: Да. Здорово, Нюр.
4: Здрасте.
15: А ты что, ездил, что ли, куда?
4: На море.
15: А, море – это хорошо.
4: Конечно, хорошо.
15: А дома лучше?
4: Дома лучше.
2: Нюра, повертев на руке шляпку, немного сминает ее пальцами, смотрит на солнце, жмурится и уходит в свои мысли.
4: Здравствуй, Нюрочка. Здрасте.
2: Мимо нее прошли две знакомые девушки. На ней бежевый плащ, кремовые брюки, на шее темно-желтый платок. Рядом на земле серый чемоданчик. Рабочие собирают рекламный щит. Мотогонки давай, по вертикальной давай. Стене.
15: Давай, давай. Так.
2: Нюра идет по городу радостная.
4: Здравствуй, Нюр. Здрасте.
15: Привет.
4: Здрасте. Здравствуйте. Здрасте.
2: Навстречу марширует военный во главе с Виктором. Он отдает ей честь.
4: Здрасте.
2: Мило улыбаясь, девушка продолжает свой путь домой. Заворачивает за угол, проходит вдоль одноэтажного домика. Впереди виднеется колокольня, стоящий у тротуара автобус, идущий по своим делам прохожие. Нюра засматривается по сторонам. На деревья, на небо, крыши домов. Сияет улыбкой всему, что видит. Она счастлива, что вернулась в родные края, близкие ее сердцу места, по которым она, не сознавая, скучала. Сзади едет юноша на мотовелосипеде.
12: Здрасте, Нюр.
4: Привет.
2: Возле Нюриного дома на лавочке в темно-бежевом плаще и такого же цвета брюках с плоской серой кепкой на голове ждет Саня с вещами. Нюра останавливается в оцепенении.
16: Здравствуй.
2: Теряет дар речи и только кивает.
16: Ты камень забыла?
2: Саня протягивает руку с большим камнем. Нюра поправляет челку, не знает, что сказать. Жалостливо смотрит на него.
16: Угу.
2: Он кладет камень на лавочку, кивает, берет чемодан и уходит. На мгновение останавливается, глаза полны тоски. Вглядывается в Нюру.
16: А с ушами я пошутил. Я ж развеселить тебя хотел.
2: Они смотрят друг на друга. Нюра блаженно улыбается. Ее глаза полны очарования, умиления и влюбленности. Саня кокетливо улыбается в ответ с легким прищуром. В уголках глаз задорные морщинки. Их взгляды говорят больше слов. Девушка на секунду прикрывает глаза и выдыхает с непомерным облегчением. Авторы сценария – Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер-постановщик – Иван Киасашвили. Оператор-постановщик – Игорь Бек. Художник-постановщик – Ирина Шретер. Композитор – Богдан Тратюк. Звукооператор – Борис Зуев. Режиссер – Леопольд Авербах. Оператор – Юрий Яковлев. В ролях: Аня Позднякова, Марина Неёлова. Раиса, Наталья Андрейченко. Тетя, Мария Виноградова. Марина, Татьяна Бажок. Дядя, Николай Скоробогатый. Виктор, Александр Фатюшин. Саня, Леонид Куравлев. Валентин, Николай Караченцев. Анзор, Гия Пирадзе. Маримухин, Валерий Носик. Брюнет, Петр Олив. Блондин – Александр Соловьев. Конец фильма. Киностудия «Мосфильм», 1980 год. Тифлокомментарий выполнен филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества «Киностудия» имени Горького при поддержке Министерства
17: весна
2: культуры России.
17: Весна 1946 года. Первая послевоенная весна. Небольшой хутор Маховской на Верхнем Дону. Извиваясь между холмами, уходит за горизонт проселочная дорога. Направо от нее островок снега, плетень, вскопанные огороды, белые домики, деревья, холмы, речка, лес на горизонте и еще одна проселочная дорога, по которой в сторону хутора неторопливо идут, держась за руки, мужчина и мальчик лет 5-6. На мужчине прожженный в нескольких местах ватник, выношенные штаны защитного цвета, солдатские ботинки, узкая фуражка. Мальчик одет в длинное серенькое пальтишко, на нем полосатый шарфик и кепка. Мальчик подбегает к притулившемуся у обочины дороги старенькому военному легковому автомобилю «Виллис» без верха. В нескольких метрах от него на поваленном плетне сидит седой мужчина в черной телогрейке. Путники замечают мужчину и сворачивают к нему. Взрослые пожимают друг другу руки.
18: Здорово, браток.
19: Здравствуй.
17: Потом руку сидящему...
12: Поздоровайся с дядей, сынок.
17: Протягивает мальчик.
18: И что же у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь.
19: Какой же я тебе старик, дядя? Я вовсе не старик, а вовсе мальчик. А руки холодные, камушки собирал.
17: Спутника мальчика зовут...
20: Беда мне с этим пассажиром.
17: Андрей Соколов.
20: Широко шагнешь, он же на рысь переходит. Вот и идем с ним в раздроб.
17: Андрей
20: как конь черепа.
17: Садится напротив седого мужчины.
12: А ты что ж, браток, свое начальство ждешь?
18: Да приходится ждать.
17: Правая рука Андрея нервно подрагивает.
12: Не знаешь, скоро ли паром подойдет?
18: Часа через два.
12: Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда.
20: А я иду мимо, гляжу, свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе.
12: Одному-то и курить, и помирать тошно.
18: Закуриваю вот, только подмокли они.
20: Ну, брат, табак моченый, что конь леченый. Никуда не годятся.
18: Это верно.
17: Андрей
12: давай-ка
17: достает кисет с табаком.
12: Моего крепачка закурим.
18: Хорошее дело.
17: Мужчины
12: вот
17: сворачивают самокрутки. Мальчик возится в песке у ног мужчин. Мужчины курят и смотрят друг на друга.
12: Ты что ж, всю войну за Баранкой?
18: Почти всю.
12: На фронте?
18: Да.
17: Андрей затягивается.
12: Ну и мне там, браток, пришлось хлебнуть горюшка. По ноздри и выше.
17: Андрей смотрит на мальчика, кладет руку ему на плечо и поправляет полосатый шарфик.
12: Пойди, милок, поиграйся возле воды.
17: Мальчик, его зовут Ванюшка, в припрыжку бежит
20: к
17: берегу речки. Андрей смотрит ему вслед. Потом переводит взгляд на плывущие по небу облака и на покорно застывшую в разливе речь.

0: раз не спишь ночью. Глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь, за что же ты жизнь меня так покалечила? За что так исказнила?
1: На экране появляются титры. «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова. Сценарий Юрия Лукина и Федора Шахмагонова. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Оператор Владимир Монахов. Художники Ипполит Новодережкин и Сергей Воронков. Композитор Вениамин Баснер. Оркестр Управления по производству фильмов. Дирижер Григорий Гамбург. В ролях: Соколов Сергей Бондарчук, Ванюшка Павлик Борискин, Ирина Зинаида Кириенко, Иван Тимофеевич Павел Волков, Мюллер Юрий Аверин, немецкий майор Кирилл Алексеев. Производство Ордена Ленина, киностудии «Мосфильм», 1959 год. Андрей затягивается самокруткой.
0: Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубань и шачить на кулаков. Потому и уцелел. Ну, через год вернулся с Кубани. Родные померли.
1: Снова затягивается, вспоминает и начинает свой долгий рассказ. Из дыма самокрутки появляется лицо милой девушки в косынке. Девушка смотрит на то, как строят деревянный дом. Среди работающих на крыше Андрей с топором в руках. Он видит девушку.
2: Это вы что же, принимать работу пришли?
1: Андрей покачивает топором.
2: Не для тебя ли, красавица, хоромы строить? Не тебе ли, царевна, дворец?
1: Девушка смущена.
3: Я к дворцам непривычная. В детдоме росла.
1: Девушка, ее зовут Ирина.
3: Мы поглядеть.
1: Оглядывается на стоящих неподалеку подруг. Потом они с Андреем смотрят друг на друга. И вот Андрей, небрежно перебросив свой пиджак через плечо, уже идет с Ириной по улице поселка. У Ирины в руках букетик из дубовых листьев.
0: И у меня, Ира, отец с матерью и сестренкой, тебе ровесница была бы. Померли от голода.
1: У деревянного забора сидит с гармонией бородатый мужчина в темной фуражке.
0: Иван Тимофеевич играет, бригадир наш, душевный старик. Так что я тоже остался один. Родни хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души.
4: Все бродите, молодежь, провожаетесь?
5: Ах, проводи меня домой, полем не Ворониным. Дроля мой, ах, дроля мой, на сердце уроненный.
1: Андрей садится рядом с Иваном.

0: Андрей догоняет ее.
1: Чудно, что нас с тобой судьба свела. Не подошла бы к дому и не встретились бы.
0: Ирина оборачивается.
2: Она что ей тебе?
1: Она всю жизнь.
0: Они смотрят друг на друга.
1: Со стороны глядеть. Не так уж она была из себя видная. Но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор.
3: Все погода, да не погода, в море ходит синий вал. Облюбовывал 2 года, краше всех облюбовал.
0: Обнявшись, Андрей и Ирина уходят вдаль по залитой солнцем дороге, бегущей среди деревьев в поле.
1: Так мы и поженились.
0: Андрей и Ирина в доме.
2: Не берем.
0: У Ирины на руках младенец.
2: Не умею.
0: Рядом с Ириной суетится старушка.
4: Да ты не бойся, не бойся. Ну, возьмет. Ну-ну, впервые за всегда боязно. Вот.
0: Ирина смотрит на Андрея. Глаза Андрея сияют. И новые воспоминания.
2: Толюшка.
0: На деревянном полу, иди, покачиваясь,
2: иди.
0: Стоит малыш. Малыш,
2: ну, Толюшка,
0: неуклюже,
2: маленький, ну, родненький,
0: идет вперед.
2: Ну.
0: В доме, покачиваясь,
2: ножками.
0: Появляется Андрей.
2: Ну.
0: Он здорово пьян.
2: Вот так. Иди.
1: А ну, сынок, иди ко мне.
2: Ой.
0: Андрея качает.
2: Бабка пришел.
0: Андрей бредет к кровати и усаживается на нее. Ирина укладывает сына.
2: Спи, сынок, спи. Спи, родной, спи.
0: Ирина снимает с Андрея пиджак. И забрасывает на кровать его ноги.
2: Ну, Андрюш, ложись к стенке, Андрюш. А то сонный с кровати упадешь.
0: Малыш задумчиво вертит головой. Ирина ласково прильнула к спящему мужу. Утро. Андрей виновато сидит за столом в пиджаке.
2: Похмелись.
0: Ирина ставит перед ним полный стакан. Андрей признательно смотрит на Ирину. Ирина отворачивается. Андрей выпивает половину стакана, морщится и допивает остатки. Нюхает руку. Нюхает рукав пиджака. Снова признательно смотрит на Ирину.
1: Да разве же можно не оправдать такого доверия? Да не было для меня красивей и желаний ее. Не было на свете и не будет.
0: Андрей выходит из кабины автомобиля, открывает калитку и проходит во двор своего дома. Две девочки тащат ведро воды.
1: Так прожили мы с ней 17 лет. И не заметили, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что 17 лет? Спроси у любого пожилого человека. Приметил он, как жизнь прожил?
0: Сын Андрея...
1: Ни черта он не приметил.
0: Приколачивает на крыше дома скворечник.
5: Доброго утра, соседи!
6: Здравствуйте, дедушка!
5: Ну-ка, слезай сюда, герой, слезай!
0: К стоящим внизу Андрею, Ирине и девочкам...
1: Это про кого?
5: Вот.
0: Бежит Иван Тимофеевич с газетой.
6: Только! Наш только!
5: Вот и только-только. По общественному признанию на тему. Тема. Актуальная бесконечность. Как понимать, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
7: Ну, спасибо тебе за новость, Иван Тимофеевич.
0: Андрей пожимает Ивану Тимофеевичу руку.
7: Выходит, у нас особенный праздник сегодня.
5: Одаренный юный математик.
1: А тут вот она, война.
0: У вагонов теплушек красноармейцев провожают на фронт. Проходит состав с пушками на платформу. Люди обнимаются и плачут.
8: Oh.
0: обнимаются и плачут, и Андрей все равно.
8: Милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощание.
2: Родненький мой, Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете.
8: Да разве ж так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо коронил?
0: Андрей отталкивает от себя Ирину.
1: До самой смерти, до последнего моего часа помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул.
0: Андрей обнимает дочерей и сына и запрыгивает в тронувшийся поезд.
9: А здорово! Идите с победой!
0: Кричит сосед Андрея по вагону. Андрей молчит и смотрит, как впереди толпы провожающих за поездом бежит Ирина со скрещенными на груди руками.

0: По полю бредут толпы беженцев. Навстречу им по дороге едет за рулем грузовика Андрей в военной форме. На голове у него пулемётка. Грузовик Андрея несется по дороге среди берез, подсолнухов и разрывов снарядов. По полю цепью бежит по атаку немецкая пехота. На нее, не двигаясь, смотрят красноармейцы-артиллеристы. Их орудия молчат. На грузовик Андрея укладывают снаряды.
1: Соколов!
0: К Андрею дорогу уже подбегает его командир.
2: Поскочишь, Андрей.
3: Какой разговор? Должен проскочить и баста.
2: Дуй!
1: Жми на всю железку!
0: Грузовик Андрея срывается с места и несется по пыльной дороге. Колонна грузовиков проезжает деревянный мост. Андрей выглядывает из окна кабины и смотрит вверх. Колонну грузовиков атакуют немецкие самолеты. Грузовики останавливаются, из них выскакивают люди и залегают в поле. Только Андрей, поглядывая наверх, ведет свою машину вперед. Один из остановившихся грузовиков тихо горит посреди дороги. В лоб машине Андрея заходит немецкий самолет. Справа и слева от дороги падают бомбы. Андрей пригибается к рулю и продолжает вести машину. Навстречу ему бегут и машут руками отступающие красноармейцы. Бомба падает прямо перед капотом машины. Перед глазами Андрея все кружится и проваливается в темноту. Полузасыпанный землей Андрей лежит в поле. Потом медленно приходит в себя и ползет к дороге.

покачиваясь, встает на ноги возле своего перевернутого грузовика. Оглядывается и падает без сознания.

0: снова приходит в себя, поднимает голову и как в тумане видит, что к нему идут два немецких солдата.
1: Вот и смерть моя на подходе.
0: Один из них поднимает автомат. Андрей встает.
1: А куда будет бить? В голову или поперек груди? Этот убьет и не задумается.
0: Немецкий солдат внимательно смотрит на Андрея. Второй солдат, он постарше, пригибает к земле ствол его автомата. Одобрительно трогает бицепсы Андрея. Проверяет крепость шеи, тычет в грудь и снимает с Андрея ремень, весело объясняя что-то своему товарищу. Жестами Андрею приказывают снять сапоги. Он опускается на землю и разувается. Молодой немец забирает трофей и злится, когда Андрей протягивает ему портянки. Немец постарше поднимает Андрея за шиворот. Под дулами двух автоматов Андрей, спотыкаясь, идет к бредущей по дороге колонне пленных красноармейцев. Андрея вталкивают в середину колонны. Он падает. Его немедленно...
2: Только не падай. Держись, а то пристрелят.
0: Подхватывают двое пленных. Под конвоем автоматчиков пленные обреченно шагают навстречу засланному дымом горизонту. Темнеет. Немцам хочется, чтобы пленные шли быстрее. Колонна останавливается.
3: Achtung, Iwans! Alit! Песня! Ла-ла-ла-ла!
0: Забравший у Андрея сапоги молодой немец хватается за автомат.
3: Песня! Alit!
0: Из середины колонны выбирается невысокий красноармеец в рваной майке и запевает.
4: Расцветали

0: Пленные начинают двигаться вперед, огибая невысокого красноармейца.
1: По моей команде бросаться на конвойных.
0: Он командует.
2: По команде бросаться на конвойных? По команде.
0: На дороге остается стоять и смеяться сошедший с ума красноармеец. Один из конвоиров стреляет в него. Андрей оглядывается и в бессилии отворачивается. Один из пленных молится на ходу.
3: Господи, Господи, сохрани и помилуй меня. Огради меня от ворога.
0: Пусть он землю бережет родную. Возле колонны тормозит грузовик, из которого прыгает немецкий солдат. Невысокий красноармеец меняет свое решение.
1: Придется отставить.
2: Отставить.
0: Сквозь кладбище с покосившимися деревянными крестами колонну пленных ведут к полуразрушенной церкви. В церковь заходят немцы. Один с керосиновой лампой, другой в очках. За ними заводят пленных.
4: Ночью из церкви для надобности никакого выпускать не будем.
0: Немец в очках читает по бумажке. Молившийся на ходу красноармеец крестится.
4: Ночью из церкви для надобности никакого выпускать не будем.
0: Пленные, переговариваясь, разбредаются по церкви.
5: Товарищи, есть тут кто из третьей роты?
2: Ваня!
5: Уклейкин, Ваня, где ты? Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Ваня!
0: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Снова командует невысокий красноармеец в рваной майке.
1: Ну-ка, ребята, освободите место.
0: На освобожденное место бережно кладут раненого. Зажимая левой рукой раненое правое плечо, Андрей садится у стены. Сквозь дыры в крыше церкви сверкает молния. Начинается дождь. К Андрею подходит сухощавый темноволосый военный в очках.
6: Ты что, ранен? Тебе чего надо, браток?
7: Я военврач, может, я могу тебе чем-нибудь помочь?
6: Левое плечо у меня скрипит и пухнет, и ужасно как болит.
7: Снимай гимнастерку.
0: Лицо молившегося красноармейца мучительно искажается. Военврач осматривает Андрея.
6: Это ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что ж ты так по больному месту давишь? Бессердечный ты человек.
7: Твое дело помалку. Нужно разговорчики затеял. Держи, сейчас все больнее будет.
0: Военврач дергает руку Андрея.
6: Что ж ты делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул.
0: Военврач улыбается.
7: Я думал, ты меня сейчас справа ударишь. Но ты, оказывается, ничего. Смирный парень.
0: Военврач расправляет на Андрея гимнастерку.
7: А рука у тебя не разбита, а выбита была. Вот я и на место тебе и поставил.
0: Военврач снимает, протирает и опять надевает очки.
7: Ну как? Полегче тебе?
6: Полегче, хорошо. Спасибо тебе, доктор.
7: Вот, видишь?
0: Военврач улыбается. Потом опять становится серьезным и идет по церкви дальше.
7: Товарищи, раненые есть? Вы здесь раненые есть, товарищи? Товарищи, раненые есть?
0: Молившийся красноармеец согнулся.
7: Что, раненый? Живот? Ну, ну где мне надо? Чего это дело так закрутило?
2: Какой брат?
7: Брат, ты чего?
2: Ну, где мне надо?
7: Сказали же нам, что выпускать не будут.
2: Что же мне делать-то, братцы? Я же ведь верующий. Я христианин.
7: А ты давай через купол. Мы тебя подсадим, а?
8: ангелов попроси, они тебя накрыли, вынесут.
2: Мне выйти надо. Я не могу осквернять святой храм. Я не могу, не могу осквернять. Я верующий. Я верующий.
0: Молившийся красноармеец бежит к выходу из церкви и бьется о закрытые двери. К дверям подбегает невысокий красноармеец в рваной майке. Сквозная автоматная очередь с той стороны убивает обоих. Их оттаскивают от дверей. Люди в церкви стоят молча. Потом рассаживаются по местам.

0: церковь пришло утро. Андрей по-прежнему держится рукой за больное плечо и слушает разговор соседей.
1: Если завтра нас будут укликать коммунистов, комиссаров, евреев, то ты, взводный, не прячься. Из этого дела тебя ничего не выйдет.
0: Говорит круглолицый парень с самокруткой. Ему отвечает худенький взводный.
2: Ты что же думаешь? Если ты гимнастерочку-то снял, так за рядового сойдешь. Не выйдет. Я за тебя-то отвечать не намерен.
1: Я же первый укажу на тебя. Ты же коммунист. Вот и отвечаю за свои дела.
3: Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступить в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но я никогда не думал, что ты можешь стать предателем, а? Ведь ты же 7 классов окончил.
1: Ну, что же окончил? Что же из этого?
0: Андрей напряженно слушает. Круглолицый укладывается спать.
3: Не выдавай меня, товарищ Крыжнев.
1: Товарищи остались за линией фронта.
2: А я тебе не товарищ. И ты меня не проси, я все равно укажу на тебя свою рубашку к телу ближе.
0: Худенький взводный, покачиваясь, сидит у стены. Андрей трогает его за плечо.
2: Ты взводный?
0: Взводный кивает.
2: Этот хотел тебя выдать.
0: Андрей смотрит на Круглолицого. Взводный снова кивает. Андрей подходит к Круглолицому ближе и осматривается.
2: А ну, держи ему ноги. Да поживей.
0: Андрей душит Круглолицего.

0: Андрей и взводный встают, смотрят на мертвеца, потом друг на друга.
1: Пойдем отсюда.
0: Они уходят вглубь церкви.

0: Солдаты вытаскивают мрачного мужчину из строя. Немец смотрит на высокого парня.
1: Юда,
2: русский нет.
0: Высокого парня тоже вытаскивают из строя. За ним еще одного человека. Немец останавливается перед военврачом.
2: Юда.
3: Врач я.
0: Из строя вытаскивают и врача. Пленные смотрят, как всех вытащенных солдаты строят у стены церкви.

0: Achtung, Stillstand.
1: Немецкий офицер снимает фуражку и протирает платком лоб.
2: Licht an.
1: Военврач снимает и начинает протирать очки. Военврач падает. Строй вздрагивает. Строй поворачивается и трогается в путь. Андрей и его товарищи оглядываются на убитых. Ночь. Немецкий часовой шагает вдоль колючей проволоки. За проволокой на земле и под дождем лежат пленные. По ним перемещается луч прожектора. Попытка приподняться пресекается пулеметной очередью поверх голов.
3: Смей подниматься. Скоро лить-то перестанет. Все равно всем нам здесь хана.
1: Пленные разговаривают. Пить. И стонут.
3: Пить. Дайте напиться, жарко мне. Пить.
1: Андрей забылся во сне. Ему снится, что по ту сторону колючей проволоки стоят и смотрят на него его жена и дети.
4: Папа, ты скоро придешь?
3: Скоро. Я скоро.
4: Скорее, Андрюша, скорее. Истосковались мы.
1: Андрей протягивает сквозь проволоку руку. Все погружается в туман.

На спящего Андрея светит луч прожектора. Вдоль колючей проволоки проходит немецкий часовой. Рассвело, дождь прекратился. Одни пленные копают братские могилы, другие несут в эти могилы своих погибших товарищей. Среди копающих Андрей. Он останавливается, вытирает рукой пот со лба, оглядывается и вновь принимается за работу. Неподалеку у пенька что-то едят два конвоира немца. Андрей выбирается из ямы наверх, откладывает в сторону лопату и медленно движется к виднеющейся неподалеку опушке леса. Один из пленных смотрит ему вслед. Остальные ничего не замечают и продолжают работу. Андрей подходит к самой опушке леса и видит, что немец-конвоир мирно спит. Андрей ныряет в лес и несется, что есть сил. Андрей скатывается по склону и бежит вдоль него.

Задыхаясь, Андрей обнимает дерево, но находит в себе силы и бежит дальше, босиком.

Лес заканчивается, начинается засеянное поле. Андрей бросается на землю и ползет среди колосьев овса.

останавливается, обрывает колосья и набивает зернами карманы. Жует зерна, вслушиваясь в пение птиц.

ложится и смотрит в небо, раскинув руки и продолжая жевать. Засыпает.

0: Просыпается Андрей от лая идущих по его следу собак. Ему становится страшно. Он пытается ползти по полю дальше, но его догоняют. Сначала две немецкие овчарки, а потом их хозяева. Четыре солдата на двух мотоциклах. Два уставших от погони солдата со знаками СС в петлицах привычно натравливают на Андрея собак. Один из них угощает другого сигаретами. Собаки привычно рвут Андрея. Солдаты закуривают. Собаки продолжают свое дело. Израненный Андрей стоит, прислонившись к кирпичной стене.
1: Живой. Живой я остался. Ждите меня. Ждите.
0: Ему видится лицо плачущей Ирины. Товарный вагон. Его окно заплетено колючей проволокой. Из окна смотрит Андрей. Поезд Андрея останавливается на полустанке. На соседнем пути стоит платформа с танком под чехлом с крестом и веселыми немецкими солдатами. Лицо самого толстого из них в пене, его бреет товарищ. Он видит Андрея и изображает, что стреляет в него из пальца. Поезд с немцами трогается. Мимо Андрея проезжают платформы с гаубицами. Его поезд тоже трогается. Бегут колеса, пыхтит паровоз. Андрея везут в концлагерь.

0: поезд с будущими узниками концлагеря встречает играющий на платформе станции оркестр. Из товарных вагонов под охраной солдат выгружаются не только военнопленные, но и мирные жители. Черноволосая молодая женщина растерянно прижимает к себе ребенка в шубке и вязаной шапочке. Вслед уходящим колоннам людей смотрят два офицера в черном. Над воротами концлагеря громкоговоритель.
1: Внимание, внимание! Все прибывшие фляги хранят полное спокойствие. Приказываю русским военнопленным следовать города номер один. Всем лицам еврейской национальности города номер два. Остальные следуют города номер три.
0: Под ним проходит колонна вновь прибывших. Немки в военной форме отнимают у матерей детей и уводят их. Андрей в ужасе смотрит на это. Из-за колючей проволоки на пополнение смотрят узники лагеря. Кто-то в полосатой одежде, кто-то в потрепанной военной форме. Колонны вновь прибывших и военнопленных с трех сторон стекаются к низенькому зданию с толстой квадратной трубой. Из трубы, застилая небо, валит густой черный дым. И снова Андрея куда-то везут. И снова Андрей смотрит в забранное колючей проволокой окошко вагона.
2: Куда меня только не гоняли за два года плена. И в Саксонии был, на силикатном заводе работал. И в Рурской области на шахте уголек откатывал. И в Баварии на земляных работах горб наживал. И в Тюрингии побыл. И черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная. Но стреляли и били нашего брата везде одинаково. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало у Гитлера.
0: Концлагерь. Часовой на деревянной вышке смотрит на отделенный от него двумя рядами колючей проволоки плац. На плацу строятся заключенные.
2: Из лагеря под городом Кюстрином попал я в лагерь Б-14. Был там у нас лагерфюрер Мюллер. Говорил по-русски, вот как мы с тобой. Каждый день он какому-нибудь блоку профилактику от гриппа устраивал. Это он так называл.
0: Мюллер в форме СС кладет себе в левую ладонь гладкий кусок металла, надевает сверху перчатку и идет вдоль строя заключенных, неторопливо ударяя некоторых из них кулаком по лицу. Кое-кто из заключенных падает. Мюллер внимательно смотрит своим жертвам в глаза, а на Мюллера внимательно смотрит из лагерного барака.
2: Аккуратный гад. Без выходных работает.
0: У окна на двухъярусных нарах...
3: И где он, проклятый, научился такому ремеслу?
0: Сидят заключенные.
4: Завтра наш черед.
0: Среди них Андрей. Заключенные идут к выходу из барака. Пыльный карьер. Одни заключенные долбят каменные глыбы кирками и кувалдами, другие бесконечной цепочкой тащат в руках тяжелые обломки наверх. Андрей и его товарищ работают кувалдами. Товарищ Андрея в изнеможении роняет инструмент и падает грудью на каменную глыбу. Охранник приказывает им таскать камни.
5: Дали, дали.
0: Андрей с товарищем...
2: Бери побольше, а то пристрелят.
0: Берут по тяжелому обломку и присоединяются к цепочке носильщиков, ковыляющих по неровной дороге наверх, мимо аккуратно стоящих охранников. Товарищ Андрея тащит свою ношу из последних сил. Андрей идет за ним.
5: Los, los,

0: сверху скатывается, пыля, упущенный кем-то огромный камень.
1: Эй, это тайком!
0: Товарищ Андрея падает. Андрей помогает ему подняться.
2: Вставай, вставай, милок.
0: На краю карьера они сбрасывают свой груз в общую кучу и останавливаются передохнуть. На них внимательно смотрит охранник. Охранник подходит к товарищу Андрея и сталкивает его в карьер. Андрей с грустью смотрит погибшему вслед и тяжело дышит. Слева на его груди вздымается и опадает пришитый к рубахе белый клочок материи с лагерным номером 331. Заключенные возвращаются с работы в лагерь. У самых ворот они по команде снимают шапки и проходят мимо оркестра и своего товарища, подвешенного в наказание за руки у белой стены казенного домика. Над воротами надпись по-немецки «Каждому свое». Заключенные разбредаются по заставленному двухъярусными нарами бараку и обсуждают свой рабочий день. Thank you.